Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рады приветствовать всех в нашем эфире. В эфире радиостанции РЭКО. С вами Таня Барск. И мы сегодня продолжаем нашу встречу разговором о переводах. Трудности перевода. Хороший был фильм когда-то. Трудности перевода. Так можно назвать и сегодняшний выпуск нашей передачи. Поговорим вот о каких переводах. Есть такое интересное слово. Эквиритмичные переводы. Поэтические, скажем так, они не всегда соответствуют реальности. Что они собой представляют эквиритмические? Ну, это перевод стихов, например, да, выполненный с сохранением стихотворного размера. Это важнее всего. То есть это число слогов, ударений, по возможности деления на слова. И необходимость в таких переводах, она возникает в случае, если переводится текст песни, конечно, или либретто оперы. Почему нет? Естественно, для исполнения на другом языке. В этом, собственно, вся и проблема в том, что вы могли когда-либо услышать песню, не зная язык. Я привожу простой пример. Песня нравится, не знаем, о чем она, и когда мы с вами слышим перевод, да еще уже в исполнении, допустим, на русском языке, как мы слышим многие какие-то иностранные для нас хиты, то мы можем это уже оценивать. Если вы знаете язык, вы можете оценить, насколько точно переведено. Если вы не знаете язык, то можно действительно искать в интернете, смотреть подстрочники, смотреть эквиритмичные, поэтические переводы и сравнивать. Но иногда, на мой взгляд, хорошо сочетание, когда очень близко к тексту удается сделать очередным каким-то шедевром, и получаются очень хорошие песни, которые хочется слушать. Мы с вами в такой вот сегодня передаче. Давайте послушаем для начала песню, которую вы очень хотели услышать. За ту песню, которую вы сейчас услышите, в свое время Шарль Азнавур, это был 1969 год, Американская ассоциация авторов и композиторов, удостоила его специальной награды. Именно за эту песню. В Париже за ту же самую композицию ему вручили специальную медаль. Песня замечательная, на самом деле замечательная. Песня выпуска 64-го года. Говоря о переводах поэтических, ну, посмотрите один из них. «Еще вчера мне было 20 лет. Я временем играл и им не дорожил. Игрался, как в любовь, и только ночью жил. Одни бежали прочь, и их терялся след». Мои былые планы не подвластны мне, надежды все мои растаяли, как снег. Потерянный стою свой, озирая век, душа стремится ввысь, а сердце уж в земле. Еще вчера мне было 20 лет, и мнилось, что смогу я время удержать. По жизни я бежал, чтоб годы обогнать, и выбился из сил. Дыхания больше нет, Шарль Азнавур, еще вчера». Более того, Шарль Азнавур поет

В те же самые годы создавались шедевры во всем мире, что тоже 60-е, более того, конкретно 1969 год. Пол Анка услышал тогда впервые для себя старинную французскую балладу, услышал на ее в исполнении Клода Франсуа. Он выкупил права на песню, существенно переработал ее и сочинил к ней английский текст. В новом виде эта песня получила название «Мой путь», «My Way», и стала действительно визитной, а не прощальной карточкой Фрэнка Синатры. Примечательная история этой песни. Песня, написанная Жаком Рево и Клодом Франсуа, была переведена на английский. Полом Анкой, как я сказала. Песня о взгляде, который бросает умирающий, не испытывающий сожаления человек на свою жизнь. Синатра записал ее. И позже эту песню перепевали, конечно, перепевали и перепевают до сих пор. Элвис Пресли, Сид Вишес в октябре 1989 года, интересно, благодаря этой песне появилась так называемая «доктрина Фрэнка Синатры». А пресс-секретарь МИДа Советского Союза Геннадий Герасимов тогдашний, комментируя в популярной американской телепередаче заявление Шеварднадзе о намерении советского правительства разрешить странам Варшавского договора решать самим свою дальнейшую судьбу, процитировал текст именно этой песни «Каждая страна вольна выбирать свой путь». Песня Пола Анки действительно идеально выражала характер и саму суть Фрэнка Синатры, насколько он был таким человеком. Вот именно эта песня смогла отразить, разумеется, благодаря именно тексту Пола Анки, самого Синатру в том его возрасте и с теми его настроениями. Хотя, наверное, она и выражала в то же время суть самого поколения, самовлюбленного, в чем-то разочарованного. И, наверное, оттого сделалось более чем популярной. Это шел 71-й год. Тогда во Вьетнаме, наверное, вы сами помните, становилось все хуже и хуже. И вот эта песня, она была как бы ответным ударом на многое, на настроение, на непонимание. Что касается переводов. Очень есть разные переводы, есть подстрочники, конечно, есть поэтические. Что касается конкретно этой песни, на мой взгляд, лучше не пытаться переводить, на мой взгляд, конечно, стихами. У кого как получится. Я видела разные стихи, но они не так отражают, как в данном случае, например, этот подстрочник. «Теперь конец близок, и я стою на последнем рубеже. Друзья, расскажу вам обо всем, я расскажу о том, в чем абсолютно уверен. Я прожил полную жизнь, я исколесил полмира, и что гораздо важнее. Тут вы помните, I did it my way, я делал это по-своему. Сожалею ли я о чем? Да, но не о многом. Я делал то, что должен был делать, и честно выполнял все. Я тщательно планировал каждое свое движение, каждый шаг на своем пути, что гораздо важнее». I did it my way. Я делал это по-своему. Давайте услышим эту потрясающую песню в исполнении группы Il Divo, вокальный квартет Il Divo и их испанская версия этой песни.

Какая я песня все-таки? Красивая и следующая песня. Песня очень старая, кстати, если уж все-таки говорить о десятилетиях. Это был 62-й год. Песня эта является, наверное, одной из самых известных в мире боссанова композиции. Ее написал Антонио Карлос Жобим на текст Маркуша Винисиуша де Круша де Мело Морайшо. Это я честно сказала все, как говорят, на португальском, потому что все-таки это португальская боссанова. Я имею в виду не написанная в Португалии, но на португальском языке, что естественно. И английский текст, конечно, появился позже. Написал его Норман Гимбл. Ну и популярность песни, наверное, ее пик первой волны пришелся на середину 60-х, потому что она просто сразу завоевала популярность. Очень много стали просто петь и танцевать под эту боссанову, петь ее, играть ее везде, где возможно. Так что эта боссанова, эта композиция, наверное, занимает до сих пор второе место среди всех вообще песен по количеству записанных на нее кавер-версий. Уступает она только песне группы Beatles Yesterday. Представьте себе, не Бесаме Мучо, а именно девушка из Ипанемы. Garota de Ipanema, или The Girl from Ipanema, английская версия этой песни. Первая ее запись была сделана все в том же 62-м году, но в мире прославилось второе ее исполнение «Астру Джилберто» под аккомпанемент совершенно потрясающий, на мой взгляд, Стэн Гетц, Жуан Джилберто. Она стала действительно международным хитом. Что касается переводов, тут видела в данном случае и эквиритмичные переводы я и здесь. Но что касается текста, можно переводить его в стихах, хотя и здесь. Ну, например, если вспоминать исполнение Фрэнка Синатры, очень красивое, разумеется. Все тоже высокая, знойная, молодая девушка из Ипанемы гуляет, проходит мимо нас, и каждый вслед ей шепчет «Ах!». Ну вот такое восхищение, собственно, всю песню и длится. А я предлагаю вам услышать женский вокал, более быстрый, на босанову никак не походящий. Тем не менее, Джилла.

вам сказать, уважаемые радиослушатели, вы явно слышите английскую версию песни, которая появилась, между прочим, в Америке. Популярная американская песня, но написал ее человек с совершенно точно итальянскими корнями. Зовут его Винсент или Винс Фьорино. И ее итальянский перевод стал популярен в Советском Союзе еще в начале 60-х, не дожидаясь группы «Лицедеи». Потом, конечно, благодаря этой, именно этой группе, большинство, наверное, из тех, кто жили в Советском Союзе, и узнали эту замечательную песенку «Blue Canary». Ну, по-русски, если переводить с английского, «Blue» — это, с одной стороны, голубая канарейка, а вот с другой стороны, она печальная. У нее были на это причины. На сегодня насчитывается очень много версий, сотни из версий этой песни на разных языках. Автор этой песни Винс Фьорино, он играл на тубе в ансамбле Пола Уайтмана. Потом он смог организовать и свой ансамбль, открыл во Флориде ночной клуб, где исполнял и записывал свои собственные произведения. Так вот, песня «Blue Canary» и слова и музыка, которые он написал, была написана в 1953 году для известной голливудской актрисы и певицы Дины Шор. Ее пластинка вышла в августе 1953-го, запись этой песни имеется тоже, найти достаточно легко. А вот до этого, в феврале того же года, он выпустил и свой собственный вариант, он тоже имеется, разумеется, в океанах интернет-возможных сайтов всех, можете сами найти и убедиться, где соло исполняла и его певица. У, кстати, Винса Фьорино имелся еще один вариант, который назывался Red, то есть красный, как вы понимаете, в виду, имеете канарейки, который выпустило его трио. Ну, а в дальнейшем эта песня «Blue Canary» исполняли, конечно, очень известные музыканты, и на английском, используя оригинальный текст, на других языках, конечно, на итальянском. Один из самых известных дуэтов, который исполнил эту песню, это были Мария Косева и Никола Томов. Их итальянская версия «Канарейки» была и выпущена в Советском Союзе. И именно под их песню нас так радовала группа «Лицедеи», под их исполнение. А я вам предлагаю услышать очень известную японскую версию Идзуми Юкимура, участница знаменитого в 50-х годах трио, дай бог мне памяти и возможности выговорить, это Санин Мусуми, три дочери, собственно.

поскольку мы с вами говорим о переводах поэтических, которые изменяют смысл песни или нет, но что касается грусти у этих канареек, то мы с вами уже, наверное, не раз за эти годы вспоминали причину такой грусти. Тут речь идет о шахтерах, о шахтах, о том, что канареек первыми вносили в шахты на предмет их обоняния, в общем, они чувствовали газ и не всегда выживали. Что касается перевода на русский язык той версии, которую поют, скажем, Косева и Томов, вот что получается. «Грустная канарейка с ветки на ветку, трелью по ветру несется твой зов. Грустная канарейка ждет напрасно, что вернется в гнездо тот, кто ушел далеко». Так что здесь ничего общего с шахтами, но своя романтика и своя птичья грусть. Что получилось у Светланы Александра Менделевых на русском языке?

Снег все кружится, а тебя все нет и нет. Снег все кружится, все мрачнее белый цвет. Белыми коврами мир отгородился, вечер мой пролился белыми слезами. Ты сегодня не придешь, отчаяние, как нож. Снег белый все кружит, а в душе все стужа. Вот это очень близкий перевод к тому, что японцы считали своей практически национальной народной песней, пока не появился автор, и все встало на свои места, разумеется. Автором был Сальваторе Адамо, а вот в Японии до сих пор с большим удовольствием поют эту песню «Кёхико занни». Если вы хотите знать, как будет «Падает снег», скажите «Юкигафуру»,

Следующая песня, мягко говоря, известная, мягко говоря. «Лунная река, что шире мили, я перейду тебя в один прекрасный день. Старый мечтатель, разбивший мне сердце, куда б ты ни шел, я пойду за тобой. Двое бродяг, что пустились в путь, увидеть этот мир, в котором так много всего, что стоит увидеть. Мы следуем за одним и тем же концом радуги, ждущим нас за поворотом». Очень красивый текст. Очень красивая песня, и все начиналось в 61-м году, когда Генри Манчини на слова Джонни Мерсера написал потрясающе красивую песню специально для Одри Хепберн, для фильма «Завтрак у Тиффани». Конечно, это «Лунная река» «Moon River», песня, которая была удостоена номинации «Лучшая песня года», разумеется, «Оскара». Писали они эту песню специально для Одри Хепберн с расчетом на ее не очень сильные, но очень приятные вокальные данные. Ну а дальше, конечно, у песни сложилась очень хорошая карьера, и Карл Готт это только доказывает.

невозможно ответить на вопрос точно, кто придумал рок-н-ролл, но совершенно точно ясно, очень важную роль в истории этого жанра сыграл Ричард Уэйн Пенниман, более известный как Литл Ричард, который, собственно, в нашем эфире и поет. Это ведь он стал соавтором и первым исполнителем песни, которую один из журналов поместил на первую строчку списка 100 аудиозаписей, изменивших мир. Речь, конечно, идет о композиции, которую вы сейчас слышите, «Тутти Фрутти». Литл Ричард, кстати, сочинил ее в первой половине 50-х, когда работал мойщиком посуды на автостанции. В интервью одному из журналов он говорил: «Я никак не мог поладить со своим боссом. Он постоянно нес мне какие-то кастрюли, пока я однажды не решил. Мне нужно что-то придумать, чтобы этот парень больше не носил мне эти кастрюли». Я сказал ему: «Эл, у Боб Боб, эл, у Боб», ну и дальше в том же духе. Так что «Тутти Фрутти» я написал прямо на кухне. Этот знаменитый возглас, который в дальнейшем часто использовали сами музыканты, которые играли рок-н-ролл, вообще является словесной имитацией барабанного ритма, который где-то услышал Литл Ричард. Якобы он так частенько отвечал этой фразой на вопрос о том, как у него идут дела. Так что если вас будут спрашивать, как у вас дела, так отвечайте: «Тутти Фрутти». Ну а поскольку 14 сентября 1955 года, собственно, и родился официально этот хит, разумеется, он пошел в народ, по странам, стал занимать первые, ну, максимум вторые строчки в самом начале, потому что действительно он во всех отношениях шумел, шумел и шумел. Ну а вскоре вслед за Литл Ричардом кавер-версии на «Тутти Фрутти» исполняли Пэт Бун, Элвис Пресли, конечно, группа Queen, Элтон Джон, Sting и многие другие. Среди многих других был сеньор Челентано.

Как мы видим, итальянский вариант рок-н-ролла совсем не хуже. Уж кто-кто, Адриано Челентано танцевать умел и любил всегда. А мы, с вашего разрешения, продолжим. И будем говорить сейчас о художественном фильме, который считается одним из самых удачных в актерской карьере Элвиса Пресли. Наиболее известной сценой этой музыкальной драмы, разумеется, музыкальной, является эпизод, в котором король рок-н-ролла исполняет композицию, которую вы сейчас и услышите, причем в оригинале. На сюжете фильма я останавливаться не буду. Что касается истории, написали эту песню Джерри Лейбер и Майк Штоллер. Это был, собственно, их первый опыт работы над музыкой к этому фильму и к фильму вообще. Что касается написания, они заняли номер в гостинице, но решили поразвлекаться, и все никак не доходили руки и головы до того, чтобы, собственно, сесть и написать эту песню к мюзиклу. И однажды утром к ним зашел продюсер, который поинтересовался, как продвигается работа с песнями для картины. Соответственно, молодые и очень успешные в будущем Майк и Джерри пообещали, что, собственно, все будет готово в срок. Что вы думаете? В ответ опытный продюсер придвинул стул к двери, уселся на него и сказал, что подремлет тут немножечко, пока они не сделают, что должны, раз осталось немного, собственно, работать. Ну, а парням ничего не оставалось, как написать все песни к этой картине, включая и ту, что вы услышите сейчас. Так что за 5 часов были сделаны песни к музыкальной драме, которая называлась «Тюремный рок».

Элвис Пресли и тюремный рок звучит в эфире нашей радиостанции. Поэтические переводы – дело, конечно, все-таки довольно сложное. И вообще известно, что песни все-таки принято петь, не правда ли? Большинство так и поступает и знает, что гораздо удобнее это делать, когда текст красиво положен, размер музыки, когда строки рифмуются и когда дело происходит с родным для вас языком, и вы хотите петь песню на родном языке, но... скажем, французского, английского, итальянского, португальского, какого угодно, то, конечно, тут добро пожаловать поэтам, потому что всегда поэтический перевод, он очень ценится, и если происходит, как произошло в случае с песней Гарварианца и Азнавура «Вечная любовь», которую блестяще перевела на русский язык с французского Наталья Кончаловская, где просто идет практически подстрочный, но как блестяще выполненный перевод, до сих пор его все помнят, поют, ну, я думаю, и будут петь, не правда ли? Ну что, уважаемые радиослушатели, времени у нас практически не остается, хочется еще что-то успеть, но почти ни на что не остается времени, кроме как еще раз повторить все хорошее, попрощаться с вами и послушать действительно вот это вот «Вечная любовь». А вам всего хорошего, до следующих встреч.

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Рэк.

Ураган Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Джаз великолепен. В этой музыке невероятно много эмоций, гармонии, красоты и, конечно, свободы. Импровизация, джаз. Мир джаза, он великолепен, действительно. Я очень люблю джаз, я люблю блюз, я люблю свинг, я люблю бибоп, я люблю то, что связано с волшебным словом джаз. И призываю вас к тому же знакомиться с джазом, если вы не так хорошо знакомы с господином джазом. И узнавать очень разные имена современных музыкантов, современных нам, или тех, которые начали работать в джазе много десятилетий тому назад и принесли в этот мир очень и очень многое. С вами Таня Барская, радио Канрека приглашает вас всех в джазовое путешествие. Этот час хорошо знакомой нам композиции открыла семья. The Kelly Family. Замечательная семья, поющая семья. Дети вырастали и продолжали петь. А продолжаем мы вместе с Биллом Хейли, который напоминает замечательную композицию «Game People Play».

Одна из красивейших романтических песен джаза прозвучит сейчас. Легенда, в общем, легенда вне времен. Композиция эта была написана в 1931 году европейскими авторами. Молниеносно завоевала популярность уже тогда, в 30-е, и записывали ее действительно звезды Нэт Кинг Коул, Дорис Дэй, Дайна Шор, Элла Фицджеральд, многие-многие другие. Предлагаю вам современное исполнение. Итальянская джазовая певица Симона Молинари. Dream a little dream of me.

Симона Молинари. А мы продолжаем импровизации великого Эрла Хайнца, который перевел в Сент-Луи замечательную композицию «Сент-Луи блюз» в «Сент-Луи блюз буги». Я могу напомнить, что эта всемирно известная пьеса была написана великим Хэнди, а Эрл Хайнц играл соло во французском клубе. В 1966 году это было дело. И даже присутствующие тогда в этом клубе помнят, что в самом конце этой пьесы Эрл Хайнц дает довольно длинную цитату из знакомой нам песни «Эй, ухнем». Совершенно было неожиданно, но «Сент-Луи блюз буги» в итоге остался и является действительно джазовым стандартом, таким образцом лучших и любимейших стандартов, которые перебирались из одной эпохи в другую. Даю вам возможность услышать одну из версий «Сент-Луи блюз буги» Луис Джордан.

Лу Джордан, Сент-Уэй Блюз, Бугим. Еще один замечательный джазовый стандарт. Второе значение этого названия, название этой композиции – сердцеед. Или то название, под которым везде оно идет, оно называется «Аравийский шейх». Композиция Смиса, Снайдера и Уиллера, в общем, тоже тот называемый первый том джазовых стандартов до конца 50-х уже добравшихся. То есть еще на дворе бибоп, кул, Майлз Дэвис, Телониус Монк, Джон Колтрейн. Все это не исключает из репертуара музыку начала 20-х годов. Джаз этого времени, этих композиций, очень бережлив, верен своим композиторам и, конечно, импровизациям, импровизационным версиям. Предлагаю вам услышать «Аравийского шейха» в исполнении Лу Монте.

0: Oh, excuse me, wrong tent.
1: Вот такой аравийский шейх с итальянским подтекстом и акцентом. Следующий действительно джазовый стандарт, если уж говорить о святых. Давайте вспомним, как святые маршируют. Версия очень красивая, Би-Би Кинг.

Вы слушаете радио Канрека, мы говорим о джазе. Конечно, не весь этот джаз, если вспоминать известную композицию, не весь. И переходим к следующему джазовому стандарту. Собственно, это популярная песня Элла Джолсона и Бадди де Сильва. Написали они ее в 1920 году. Она сразу стала очень популярной, стала джазовым стандартом, благодаря тому, что название начинается на букву «A», то есть «А». Эта композиция обычно открывает сборники джазовых стандартов. «Авалон». Замечательный стандарт в исполнении в данном случае «Нэт Кинг Коул» для вас.

my love in Avalon, beside the bay. I left my love in Avalon.

ту самую минуту, как ты появился в кабаке, я сразу поняла, ты особенный мужчина. Ты при деньгах, хорош собой, просто идеален. Скажи, не хочешь ли ты знать, о чем я думаю? Так начинается знаменитый бродвейский хит, песня из мюзикла «Милая Чарити». Исполняет хор дам. Не самого тяжелого поведения в данном случае. Это мюзикл, который был написан Бобом Фоссом в 1966 году. Замечательный фильм. Потом появился Ширли МакЛейн с хореографией, конечно, Боба Фосса. Она, в общем, даже просматривается в выступлениях самой певицы Бейонсе. Этот фильм сняли в 1969 году. Мюзикл же написан по сюжету на Чейка Бири и Федерико Феллини. В фильме Ширли МакЛейн играет и Сэмми Дэвис-младший, исполняя очень зажигательно соответствующие песни и танцы. И фильм хороший, и, конечно, мюзикл замечательный. Основная тема.

Продолжаем наш эфир. Замечательная песня. Название ее переводится как «Голубая луна». Конечно, речь идет о песне «Blue Moon». Она была написана в 1934 году, задолго до того, как Фрэнк Синатра, именно его версия пользуется наибольшей известностью, исполнил ее в 1961. Песню написал Лоренс Харт, музыку к ней Ричард Роджерс, который создавал музыку, ну, например, к таким фильмам, как «Король и я», «Звуки музыки» знаменитые. И занимая первые позиции в хит-парадах 40-х годов, эта песня в 50-х на несколько лет исчезла из виду, а в 60-х пережила второе рождение, благодаря, конечно, и Фрэнку Синатре, и Элли Фиджеральд, Элвису Пресли, и Бобу Дилану. Можно перечислять много еще разных исполнителей. Предлагаю услышать необычный дуэт, хорошо вам знакомый. Роберт Де Ниро, Лайза Минелли.

Следующая композиция, она удивительная. Она очень красивая, разумеется. От многих других джазовых хитов, стандартов, она отличается тем, что удостоилась в свое время награды Американской киноакадемии за лучшую оригинальную композицию 1936 года. Эта композиция стала хитом, она выиграла, собственно, эту награду благодаря Фреду Астеру и фильму с его участием, фильму, который назывался «Время свинга». Слова и музыка были написаны еще раньше, в 1930 году, а первыми звездами, которые исполнили эту песню, стал Бинг Кросби, его жена Дикси Ли, а потом уже Билли Холлидей. Ну и, конечно, все последующие десятилетия песня под названием «The Way You Look Tonight» не сходила, можно сказать, со звездных уст Элла Фиджеральд, Дорис Дэй, Перри Комо, Пегги Ли и Фрэнк Синатра.

Следующая песня тоже хорошо многим знакома, я уверена в этом. Песня довольно поздняя, 40-го года рождения. Песня стала тоже джазовым стандартом. Сначала ее прославил, но в чисто рок-н-ролльной версии, Фатс Домино. Затем оркестры Джина Круппа, Джимми Дорси, Гленна Миллера. Тоже названия все хорошо знакомые, фамилии, я думаю. В 1949 году эту песню записал Сатчмо. Луи Армстронг. Эту же запись потом записывало очень большое количество исполнителей. Я предлагаю услышать голос Энди Уильямса. «Черничный холм», «Блюбер».

манто, вечерние платья, отделанные ручной вышивкой и бриллианты, мужчины во фраках и смокингах, галантно ведущие дам к столикам, роскошь и гламур. Вот такой была жизнь для богатых и знаменитых в 30-е годы в США, по крайней мере, казалось. Если тебе грустно и ты не знаешь, куда пойти, почему бы тебе не отправиться в Риц? Такой совет дал еще в 29-м году автор песни «Putin on the Ritz» Ирвинг Берлин. Почему именно туда? Ответ был простым. Отель именно этот считался самым престижным, дорогостоящим и, конечно, да, роскошным. Само выражение «Putin on the Ritz» стало расхожим. Оно стало означать на сленге «одеваться очень круто, стильно и модно». Именно так. Вот так, как погрязшие в неге и праздности делали это постояльцы фешенебельной лондонской гостиницы «Ритц» на улице Пикадилли. Сам же Берлин под фигурантами песни имел в виду богатых белых нью-йоркцев, которые посещали гарлемские джаз-клубы. Был такой раньше тренд модный у обеспеченных белых. Потом ему пришлось кое-что заменить, когда вопрос о цвете кожи встал более остро. Ну а впервые эту песню исполнил Гарри Ричман. Это был 1930 год в одноименном музыкальном фильме «Прошло время». Песня получила такую длинную жизнь буквально до сих пор, до века 21-го. Хочу вам напомнить одну из известных уже совершенно в других современных аранжировках песен, поющий актер, которого зовут Тако.

Некоторые считают, что именно исполнение этой песни Фредом Астером в фильме «Голубые небеса» сделало эту песню неофициальным гимном Голливуда. Хотя, возможно, этот номер стал популярным именно благодаря танцу Фреда Астера.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Алеф, Беав, Тавшин, Пейвав. Первый день месяца Ав, 5786 год, среда, 15 июля 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан.

0: Соединенные Штаты завершили очередной этап ударов по объектам в Иране, направленный на подрыв способности Тегерана угрожать международным судоходным путям. В заявлении Центрального командования вооруженных сил США сообщается, что американские истребители, беспилотники и военные корабли атаковали десятки военных целей в районе Ормузского пролива и вдоль побережья Ирана. Удары продолжались около 7 часов и были нанесены по ракетным объектам, базам беспилотников, объектам военно-морских сил Ирана и системам береговой обороны. Вместе с тем, минувшей ночью США возобновили морскую блокаду иранских портов. В Центральном командовании подчеркивают, что войска остаются в высокой степени готовности и готовы к продолжению оперативной деятельности. Информацию об этом передал корреспондент КАН Натан Гутман. Иран, в свою очередь, заявляет, что нанес минувшей ночью удары по американским объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне. По утверждению Корпуса стражей Исламской революции, в Бахрейне были уничтожены командно-контрольный центр ПОЛО и логистические склады штаба 5-го флота военно-морских сил США. В Кувейте атаке также подвергся логистический центр американской армии, а иранские военные заявляют о поражении объектов США на базе Аль-Азрак в Иордании. В Корпусе стражи Исламской революции угрожают перекрыть другие экспортные маршруты, обслуживающие интересы США, если Вашингтон попытается заблокировать экспорт нефти и газа в стран региона. В заявлении подчеркивается, что экспорт энергоресурсов из региона будет доступен либо всем, либо никому. Президент Трамп заявил минувшей ночью, что удары по Ирану будут расширены, и предупредил, что на следующей неделе Соединенные Штаты атакуют электростанции и мосты, если иранцы не сядут за стол переговоров. В интервью телеканалу Fox News Трамп добавил, что направил иранской стороне предупреждение: они должны заключить сделку, иначе у них ничего не останется. Премьер-министр Нетаньяху планирует отправиться с визитом в Соединенные Штаты в ближайшие дни. Корреспондент КАН Гили Коэн передает, что Нетаньяху рассчитывает находиться в Вашингтоне в начале следующей недели. В поселке Сулам неподалеку от Афулы полицейские застрелили вооруженного мужчину, открывшего огонь по жилому дому. По сообщению полиции, наряд, находившийся в деревне из-за конфликта между семьями, заметил подозреваемого на месте преступления и начал погоню за ним. Злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции, и те ответным огнем смертельно ранили его. Позже он скончался в больнице Аэмик в Афуле. В ходе инцидента еще один человек получил ранения легкой и средней степени тяжести. По данным предварительного расследования, стрельба велась по дому подозреваемых, которых задержали несколькими часами ранее по подозрению в причастности к другому подобному эпизоду, произошедшему в поселке вчера. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Испании вышла в финал турнира, одержав победу над командой Франции со счетом 2-0. Корреспондент КАН Йоав Барович передает, что в финальном матче в воскресенье Испания встретится с победителем сегодняшней игры между Аргентиной и Англией. Прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу смотрите и слушайте на телеканале КАН-11, в приложении КАН-бокс, на радиостанции КАН-Решетбет и на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 30, в Хайфе 29, а в Бейершеве 34. В Эйлате к середине дня ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО слушайте в 8 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаем.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 7 часов и почти 6 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клосс. Сообщение о взрывах на территории Южного Ирана. Сообщение о ракетах, которые были запущены по американским базам на территории Иордании. И заявление президента Трампа: мы уничтожим теплоэлектростанции, разбомбим мосты, если они не вернутся за стол переговоров. Именно так проходит реализация 60-дневного моратория на ведение боевых действий, которое, если верить американскому президенту, действие которого завершилось в течение последних нескольких дней. В Израиле находится в повышенном состоянии, в состоянии повышенной готовности, но мы пока что вне игры в данном случае, хотя и предоставляем различные услуги американской армии, чего стоит только размещение очередной волны самолетов-дозаправщиков на территории аэропорта имени Бен-Гурион. Обо всем этом мы поговорим в течение ближайшего часа. Поговорим мы также об американском требовании вывода Цааля с территории Ливана и с территории Сирии. Поговорим об утверждении закона о приостановке арестов тех, кто изучает Тору. Этому вопросу, кстати говоря, посвящен, этой теме посвящен наш вопрос на странице социальной сети Facebook. Вопрос звучит следующим образом. Кнессет утвердил закон о замораживании арестов учащихся ультраортодоксальных ешив, уклоняющихся от военной службы. Он временно запрещает производить аресты и задержания учащихся ешив, подлежащих призыву. Формальный закон действует до 30 ноября, однако из-за выборов действие запрета может быть автоматически продлено как минимум на полгода. Сразу после утверждения закона против него были поданы иски в БАГАЦ. Какие последствия, на ваш взгляд, может иметь принятие этого закона? Пишите свои мнения по этой и другим темам об этом законе, а также о других законах, которые коалиция намерены утвердить до пятницы. В частности, кстати, закон об отмене реформы кашрута был также утвержден сегодня ночью. В перспективе закон, ослабляющий юридических советников, закон, наносящий ущерб свободе прессы, и закон о гендерном разделении в академических учреждениях. Все это на повестке дня. Не знаю, что до конца успеет принять коалиция, что только в первом чтении, но намерения вот такие. Поговорим мы о том, что ситуация в криминальной сфере вышла из-под контроля. После серии взрывов гранат задержан глава одной из преступных организаций. Почему полиция действует так, как действует, и с чем вызвано обострение войны в криминальном мире, обо всем этом мы поговорим. Но для начала расписание программ, которые можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. Итак, программа «Тема дня» продлится до 9 с перерывом на новости. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Юлия Цодекс. В 10.05 в программе «Доброе утро, Израиль» в гостях профессор Анастасия Городзейская, глава департамента социологии и антропологии Тель-Авивского университета, ведущие Юлия Цодекс и Олег Клодс. В 11.05 открытый микрофон Элла Гитсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. С 15.05 до 16 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 программа о литературе и музыке, редактор и ведущий Игорь Хариф. В 17.05 дайджест программы «Особый случай». В 18.05 программа «На пике событий», ведущий Арик Эльман. С 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет слышать сегодня, в среду, 15 июля, на волнах радиостанции Канрека. А мы возвращаемся к газетам, к первым полосам. Газета «Маариф», главный заголовок, фотография, на фоне фотографии, сделанной Кнессет, на месте ведущего заседания сидит депутат Кнессет от партии Бен-Гвира, партии «Еврейская мощь», депутат Кнессет Сонар Мелех. А внизу, неподалеку от этого места, стоит депутат от оппозиции. Закон о дезертирах утвержден, крики «позор» в зале заседания Кнессета, пишет газета «Маариф», несмотря на предостережение начальника генерального штаба о том, что армии не хватает бойцов. Кроме того, несмотря на опасения, что тем, кто служит, будет нанесен ущерб, Кнессет вчера проголосовал за закон, который будет препятствовать, который замораживает время на арест уклонистов из ультраортодоксального сектора. Нетаньяху присутствовал на заседании, но вышел из Кнессета, из помещения Кнессета, из зала заседаний за некоторое время до голосования. Шарон Эскель ушла из правительства, она занимала пост заместителя министра иностранных дел после того, как закон был утвержден. Ави Ашкенази, военный обозреватель газеты, публикует материал под названием «Системы рухнули». Еще пара заголовков на первой полосе газеты «Маариф». Огонь в заливе, дополнительная эскалация на Ближнем Востоке. Ближний Восток — это у нас тут. Ущерб был нанесен иранской теплоэлектростанции, а в Кувейте звучали сирены. После того, как президент Трамп заявил о том, что он обложит налогом проход кораблей через Ормузский пролив, он решил, что это неправильно, и передумал. Он, в смысле, президент Трамп. И вчера вечером в 23 часа возобновилась американская блокада морская Ормузского пролива. Обо всем этом на 8 и 9 странице газеты «Маариф». Гранаты и задержание после обстрела и бросания гранат по помещениям сети азиатской кухни «Джапаника». Это часть, так сказать, некого конфликта в криминальном мире. Полиция задержала глава преступного клана Йоси Мусли. Об этом достаточно подробно сегодня на страницах газеты. Мы об этом также поговорим. Это газета, это издание «Маариф», газета «Идиот Хронот». Здесь в качестве Первая страница выглядит следующим образом. Белая-белая полоса и текст следующий. Фрагменты закона, текст принятого закона, который предотвратит аресты ультраортодоксальных уклонистов. Раздел 3, пункт 1. Приостановка процедур ареста, расследования или иных мер принуждения в отношении подлежащего призыву учащегося ешивы. Временное положение. Статья 26-Б в знак признания важности изучения Торы настоящим устанавливается особый временный порядок, предусматривающий приостановку арестов учащихся ешив, для которых изучение Торы является основным занятием. Это фрагменты закона, текста закона, который был вчера принят Кнессетом во втором и третьем чтении. Как мы уже говорили, об этом мы пишем в нашем вопросе на странице в Фейсбуке, уже поданы из в БАГАЦ. Посмотрим, что будет там с ними. И здесь же на первой полосе отсылка к достаточно широкому обсуждению законов, которые были приняты и, вероятно, будут приняты перед распуском Кнессета: Эмир Эттингер, Элиша Бен-Кимон и Шило Фрид, на внутренней странице газеты. Такая первая полоса «Идиот Хронот». Больше там ничего нет, все остальное внутри. Газета «Исраэль Айом». Здесь также заголовок, касающийся принятого вчера закона. Депутаты из коалиционных партий, глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боас Бисмун, депутат Кнессета Тали Готли, все это от партии Ликуд, Ари Дери, глава партии ШАС, ряд депутатов от ультраортодоксальных фракций. Все это на фотографии на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Делят по крови, ни больше, ни меньше, такой заголовок. Мяч сейчас переходит на поле высшего суда справедливости. Целая серия исков уже поданы для отмены нового закона. Кнессет Израиля предоставил неприкосновенность ультраортодоксальным уклонистам. Нетаньяху сам принял решение не принимать участие в голосовании. Сделка между главой правительства и ультраортодоксами продолжается в полную силу. Сегодня будет вынесен на голосование закон о кашруте, об отмене, так сказать, предыдущего варианта реформы кашрута, принятого предыдущим правительством. Я так понимаю, что это уже произошло, но мы чуть более подробно об этом поговорим попозже. Закон о ослабляющем юридических советников, так его называет газета «Исраэль Айом», и закон о средствах массовой информации, по крайней мере, часть закона министра Кари. Тем временем ультраортодоксальным учебным заведениям переводится еще 600 миллионов шекелей. Все это в преддверии роспуска Кнессета. Закон за законом. Такая подпись под фотографией на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Война между преступными кланами выходит из-под контроля, как будто раньше ее кто-то контролировал. Осколочные гранаты в филиале сети джипаников Кириатона, а также в Афуле и в Нетании, взрывное устройство в Рамадгане, поджог в Геватайме и обстрел филиала этой же сети в Герцелии. По счастью, никто не пострадал ни один, так сказать, ни причастный, ни сотрудники, ни посетители. Задержан глава преступного клана Йоси Мусли. Обо всем этом более подробно на 12 и 13 странице газеты. Решение найдено. Киш нашел решение. Вот так можно перевести заголовок. Еще один на первой полосе газеты. Новые учителя будут подготовлены до сентября, откуда эти учителя возьмутся, из тех, кого уволили из компании высоких технологий, пишет обозреватель газеты по вопросу образования Ноам Дабуль-Двир. Видимо, глава Министерства просвещения, министр просвещения исходит из того, что среди тех, кто работает в сфере высоких технологий, есть такой запас людей, которые не только готовы идти работать в школу, но еще и подходят к этому. Посмотрим, как это все будет реализовано на практике. Если успеем, мы еще поговорим на эту тему. Материал на 15-й странице газеты. Газета «Арец», первая полоса. Кнессет окончательно утвердил закон, благодаря которому уклонистов ультраортодоксальных задерживать не будут. Закон, 58 депутатов проголосовали за, 54 против. Нетаньяху при голосовании не присутствовал. 4 депутата Кнессета от коалиции проголосовали против. И еще пара заголовков, которые, в общем, перекликаются напрямую с тем, что было вчера в Кнессете. Цааль отказался освободить от службы кандидатку, которая страдала неким душевно-психическим расстройством, и отправил ее в тюрьму, поскольку она уклонистка. Не знаю, можно ли так сказать. Ну, наверное, можно. Бойцы в Ливане не вышли на отдых в течение месяца. Все это не соответствует инструкциям, но такова реальность. Об этом Ени Вкубович на 5-й странице газеты. Фотография на первой полосе газеты «Арец» порта в городе Шарджия в районе Армузского пролива. Иран нанес вчера удар по двум танкерам, которые принадлежат Объединенным Арабским Эмиратам в Армузском проливе. Один из членов команды погиб. Несмотря на декларации Трампа, Иран демонстрирует контроль над Армузским проливом. Более подробно об этом Ксения Светлова на 4-й странице газеты «Арец». Пара авторских материалов. Равид Хехт публикует материал под названием «Нетаньяху полагается на Энделя». Суть материала в том, что считанные депутаты Кнессета от коалиции проголосовали за закон, который делит израильтян по крови, что называется, Моше Соломон, Дан Илуз, Юлия Эдельштейн и Шарен Эскель. Общее для всех них заключается в том, что у них нет политического будущего, по крайней мере, в той структуре, в тех партиях, в которых они сейчас находятся, те, кто могли воспрепятствовать принятию закона, это Бецалель Смотрич, члены его партии, но создается ощущение, что Смотрич, который представляет и который считает себя представителем того сектора израильского общества, который больше, для которого больше всего, который наиболее болезненно переживает уклонизм со стороны ультраортодоксального сообщества, так он, по мнению Равид Хехта, снова решил уделять главное внимание созданию новых поселенческих блоков и выдавливанию палестинцев в территории Западного берега, пишет Равид Хехт. Ну и далее анализ того, почему Йоас Гендель и Хилли Трупер очень полезные для Нетаньяху политические игроки. Мордехай Кремницер по поводу вчерашнего закона публикует материал под названием «Даже бумага покраснела». Еще один материал на странице газеты «Арец», он посвящен тоже происходящему в Министерстве просвещения. Здесь история выглядит следующим образом. Это материал Ноа Лимона и заголовок следующий. Министерство просвещения закрывает программу изучения истории, развивающую критическое мышление. Программа действует это около 18 лет в системе государственного образования и поощряет критическое мышление учащихся. Программа эта называется «Сахлаб». Учителя, которые работают по этой программе, рассказали, что узнали об этом, о том, что программу закрывают во время беседы с главным инспектором по истории доктором Эдди Бензеевым, вступившим в должность в начале учебного года. Учителя, беседующие с газетой «Арец», считают, что программу закрывает именно потому, что она учит школьников критиковать и вести дискуссию, опираясь на данные и факты, а не на пустые лозунги. Ответственно за преподавание истории в Минпросе дал понять, что решение уже принято. Он сказал, что мы — это своего рода секта. Высокопоставленный источник министерства подтвердил информацию о закрытии программы. Программа основана, в частности, на углубленном анализе источников, формирование собственной позиции на основе исторических фактов, в том числе и неудобных исторических фактов, и тоже надо знать, и тоже надо обсуждать, но в общем, в Минпросе на диалог не идут, и считается, и в общем, решение о закрытии программы уже принято во многом, поскольку есть некая гибкая модель, на принятии которой настаивает министр просвещения, а многие учителя не готовы по этой модели работать, потому что здесь они становятся, учителя становятся компьютерными техниками, именно поэтому, говорят учителя, они отказываются в ней участвовать. В Минпросе, кстати, говорят, что программа «Сахлаб» была создана как экспериментальная площадка для разработки новых методов преподавания истории. Министерство изучает возможный формат дальнейшей работы программы. Решение пока не принято. Когда оно будет принято, оно будет основываться исключительно на профессиональных и педагогических соображениях. По крайней мере, так звучит ответ Министерства просвещения. И еще один заголовок на первой полосе газеты «Арец». Футбол, чемпионат мира, о котором мы поговорим буквально через 5 минут, о ходе которого мы поговорим через 5 минут. Англия и Аргентина, которые сражались и на футбольном поле, и на поле боя, встретятся вечером сегодня в полуфинале. Поле боя, если кто не помнит, это, разумеется, война за Фолклендские или Мальвинские, как называют в Аргентине, острова, которая прошла, состоялась в 1982 году, закончилась поражением Аргентины, острова под британским контролем, и это, так сказать, дополнительная болезненная тема. 7:25 минут в Израиле. Это основные заголовки на страницах сегодняшних газет. Еще пара слов о том, как выглядит, собственно, закон о запрете задержания уклонистов на службе уклонистов, не больше, не меньше, так называется заголовок на второй странице газеты «Исраэль Айом». Черный день для коалиции. Был утвержден закон о запрете ареста уклонистов, тех, кто изучают Тору как основное занятия. Нетаньяху не присутствовал на голосовании. Во время, собственно, самого голосования из оппозиции кричали «позор». И здесь список законов, которые могут быть приняты. При этом параллельно с этим есть сама жизнь, как в свою очередь, как несколько лет назад сказал премьер Нетаньяху. Так вот, в данном случае к этому можно отнести тот факт, что 140 ультраортодоксов сегодня призываются в армию обороны Израиля, так что картина, в общем, наверное, очевидна, но и в ней есть различные детали. Что еще сегодня на страницах газет? Есть экономические материалы в экономических приложениях. Газета «Глобс» сегодня до нас дошла. Здесь несколько материалов. Цена рэкета. Осколочные гранаты взрываются в филиалах сети «Джапаника». Рэкет, «протекшн», как его называют в Израиле, превратился вообще в какое-то повсеместное явление. А действия органов правопорядка, мягко говоря, недостаточны. Атаки на филиалы сети «Джапаника» и убийство строительного подрядчика Марвана Абушаина вернуло вопрос рэкета на повестку дня. И надо сказать, что те деньги, которые платят бизнес и криминальным структурам, в итоге все это становится частью повседневных расходов израильских бизнесменов, но в итоге все это перекладывается на потребителя. Это, в общем, история известна, но надо сказать, что в Израиле в 2025 году было подано всего 45 обвинительных заключений, что говорит о том, что правоохранительные органы действуют, мягко говоря, недостаточно. Еще один заголовок на странице газеты «Globe Tower» и «Intel» инвестируют миллиарды, но за пределами Израиля. Компания, которая производит израильские чипы, компания Tower, заявила о том, что она вложит 3 миллиарда долларов в различные проекты в Японии. Параллельно Intel заявила о создании завода в Ирландии. Тем временем расширение завода в Кириат-Гате не находится на повестке дня. Еще один экономический заголовок, связанный он тоже с очень практически реальной вещью, называется «Коттедж компании Тнува». Делает ли Тнува все для того, чтобы преодолеть дефицит этого популярного товара? Полки пусты, покупатели в гневе, торговые сети, в общем, не могут дать никакого ответа. Есть большой дефицит, большая нехватка этого самого коттеджа. Ситуация эта продолжается в течение последних нескольких недель, поскольку на заводе Тнувы произошла некая поломка. Техники из-за границы отказываются приезжать в Израиль, каждый по своей своей причине, но совершенно непонятно, почему крупнейшая молочная компания, которая контролирует значительный сегмент рынка молочных продуктов в Израиле, если не сказать, что она его практически полностью контролирует, непонятно, почему эта компания не может найти решение. Источники в компании приложению «Мамон» газеты «Идет Хранот» сказали, что поставки товаров в торговые сети восстановятся на следующей неделе. Но, в общем, посмотрим, как все это будет. Президент Союза промышленников сказал, что есть, в общем, серьезные проблемы с тем, что техники из-за границы, которые должны были приехать на заводы, просто не приезжают. Я сам с этим явлением столкнулся. Ну, еще один материал здесь на странице приложения «Мамон» газеты «Идет Хранот Израиль», всего на 12-м месте в мире по работе, так сказать, по принятию искусственного интеллекта, так сказать, в какие-то официальные структуры, но на втором месте в мире по патентам в этой сфере. Это, в общем, наверное, не может не радовать. 7:31 в Израиле. Сейчас поговорим о чемпионате мира по футболу 2026.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок», с нами в эфире. Дима, доброе утро, добрый вечер. Дима?
2: Алло.
0: Да, вот, прекрасно. Слышите ли вы меня? Так, все отключилось. Почему, непонятно. Сейчас мы заново попытаемся с Димой связаться и поговорим мы.
2: Алло,
0: у меня... Да, Дима. Слышно?
2: Здравствуйте.
0: Теперь все отлично, все слышно. Итак, сборная Испании обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира. Это вот такая короткая строчка, которая отражает истинное положение дел. Теперь давайте ее наполним содержанием.
2: Ну да, мы так ожидали, что будем говорить, какой невероятный был матч. Ну, наверное, захватывающе интересно, но это было на моей памяти 8-й мой чемпионат мира, самый скучный полуфинал, что я видел в Мундиале. Скучнее не было. Нет объяснения никакого этому, почему так Франция инертно играла, абсолютно без зуба, абсолютно, ну, такое ощущение, как будто они стеснялись, что ли, или непонятно. Испанцы действовали грамотно, четко, ну, тоже они не показали какой-то там фантастической игры, они просто очень организованно отыграли, забили и просто удержали счет, который им нужен, и все.
0: Ну, вообще, можно что угодно просчитывать, можно какие угодно тренерские, наверное, схемы применять, но если один игрок совершенно, что называется, на пустом месте пинает игрока другой команды в своей штрафной площадке, ну, как ты это спрогнозируешь?
2: Но это было в первом тайме, и эта ошибка всего лишь одна такая. Тут игра длится 90 минут, и с дополнительным временем больше, чем 90. И сильная команда может отыграться, да? И это показывала и Аргентина неоднократно на этом чемпионате, и другие команды делали камбэки. Поэтому я не думаю, что этот ключевым был этот эпизод, потому что почему? То есть можно проиграть в борьбе 2-3, можно 1-2 проиграть там. 3-4, по пенальти можно проиграть, как французы в финале Аргентине 4 года назад. Но так проиграть 0-2, просто практически без ударов в створ, и это непонятно.
0: Но такое ощущение, что после этого неожиданного пенальти сборная Франции как-то, не знаю, расклеилась, что ли, а Мбаппе недостаточно... Ну, как бы он, наверное, лидер в каком-то смысле, он ведущий бомбардир, все понятно, но, может быть, он не обладает теми возможностями воздействия на коллег, которые, например, обладает Месси, при всей, так сказать, критике, которая по этому поводу тоже звучит.
2: Я не знаю даже, сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, что просто не день Франции был, еще в день взятия Бастилии, 14 июля умудриться так провалиться, это, конечно, что-то, и... Я думаю, они не склеивались. То есть, в принципе, не то, чтобы они расклеились. Они даже и до пенальти-то не играли особо вот так вот, чтобы можно было сказать, что это сборная Франции. Вот, это главный фаворит. На мой взгляд, это был главный фаворит. Она, Франция сильнее всех играла на этом турнире и много забивала. И в основное время больше всех вообще забила на турнире. А Испания — это самая команда с самой лучшей обороной. Только один гол они пропустили за, получается, 7 матчей, да, сыгранных. Только один гол. И вот они продемонстрировали в очередной раз, оставили свои ворота в неприкосновенности, а французы просто едут домой. Я не знаю, даже специалисты, эксперты не могут найти нормального, внятного объяснения, что же произошло. Возможно, даже Дешам этого не знает. 24-й матч рекордный провел он во главе главной сборной, 14 лет с командой. Опытнейший специалист, заканчивается его эпоха в команде. И вот так вот, не то чтобы бесславно, это, конечно, не провал полуфинал, но, тем не менее, еще будет матч за третье место, возможно, французы смогут подсластить, так сказать, горечь этого поражения.
0: Кстати говоря, что за мяч такой для полуфинала, который Мбаппе рассматривал, там даже, по-моему, коллег подзывал, в чем там фишка?
2: Да я думаю, что это просто тритонда, это такой файнал. Это с точки зрения турнира, это FIFA, это маркетинговый 100% ход, то есть ничего там в этом нет. Просто 190 американских долларов стоила обычная тритонда, которую мне удалось в фан-зоне потрогать. Такой он весь рельефный, интересный мяч. По ощущениям, яркий достаточно. А этот мяч в цветах такой золотисто-черный, в цветах, который должен у нас ассоциироваться с Кубком мира, да, который выигрывает команда, которая победит в мундиальном идеале. И какое-то отличие, я думаю, там глобально нет. Просто он решил потрогать, пообсудил это с Дешамом, с главным тренером. Кто-то там сказал, мы так и не поняли, он был недоволен или, наоборот, счастлив. Ну, в итоге вот так вот.
0: Хорошо. Чего нам ждать от матча сегодня? Будем вообще поосторожнее с прогнозами после такого полуфинала.
2: Ну, вот мы будем поосторожнее с прогнозами, а Джо Кол и Гарри Невилл, они совсем не осторожничают. Ветераны британской сборной сказали, что я не знаю, как Англия может не забить минимум 2 гола. Этим медленным аргентинским защитником Невилл сказал. Джо Кол был еще более резок. Он сказал, что Англия отправит команду Месси отдыхать 100%, а мы слишком быстры для этой команды. То есть не секрет, что не самые быстрые защитники у аргентинцев, да, и достаточно немало пропускают на этом турнире, в частности. И вот так вот такие вот слова прозвучали уверенные. Ну, мы знаем, что испанцы достаточно самоуверенно себя вели. И Маль там говорил, что мы обыграем. Нас должны французы бояться, и мы всех смели на пути на этом турнире. Дель Фуэнте после матча уже с французами сказал, что мы играли с одной из лучших команд мира, но мы лучшая команда мира. То есть еще финал не сыгран, но уже Испании он отдал своей команде звание лучшей команды мира. Вот, ну и англичане тоже так вот достаточно. Но это, правда, это не сборная и не игроки, а это говорят ветераны. Интересный будет матч. Я думаю, будет более равная борьба. Я надеюсь, более интересный, чем первый полуфинал. И очень интересно, то есть у французов и испанцев не такая богатая история противостояния, а вот у англичан с аргентинцами очень интересно. Всего было сыграно 14 матчей, 6 побед у англичан и 2 у аргентинцев. 6 раз ничейный был результат. И я бы отметил 2 матча очень интересных, которые происходили в 66-м году, 60 ровно лет назад, когда первый и единственный раз англичане выиграли чемпионат мира у себя на родине, победили в четвертьфинале с минимальным счетом. А 40 лет назад, в 86-м, случился тот самый скандальный матч, когда Марадоне можно было забить рукой. Ее прозвали рукой Бога, а потом он забил гол столетия, когда обыграл 4 защитников, забил гол, там, 70, лишь 60 метров пробежав с мячом. И вот тогда Аргентина уже выиграла чемпионат. Это тоже был матч в четвертьфинала. И вот Англичане полны решимости, команда быстрая, аргентинцев не такая быстрая, но у аргентинцев есть богатый опыт, есть Месси, который может просто отходить пешком весь матч и в одном эпизоде решить исход противостояния.
0: Ну, и масса конспиративных теорий про интересы Инфантино и Федерации но футбола будем, относительно да, сборной Аргентины. Это... Мы не будем в них вдаваться, но к сожалению, это все сбрасывается со счетов тоже нельзя, потому что фон для игры для этой в этом смысле гораздо менее, не знаю, менее спокойный, менее спортивный, чем хотелось бы.
2: Ну да, и там Трамп высказался, выразил симпатии сборной Англии, поэтому тут неизвестно. А как мы знаем, Инфантино достаточно послушный в отношении реплик Трампа, поэтому тут еще неизвестно, кто круче, Трамп или Инфантино в этом споре. Но если еще говорить о шансах команд, то надо отметить очень важную вещь, что аргентинцы три последних матча провели очень тяжелых. И они все играли во всех трех матчах дополнительное время. Это уже, на секундочку, 7 матчей. 7-й матч будет сейчас, да, 6 матчей проведено. И все тяжелые, отыгрывались, камбэк, нервы. Это много и как физических сил, так и психологических уходит у команды. И это нужно учитывать, потому что если, допустим, с англичанами будет равная игра, в основное время счет будет равным, и будет дополнительное, то тут может... аргентинцев уже не хватить на это. То есть тут тоже такой момент, а быстрые англичане могут разорвать оборону Аргентины. Ну и, конечно, очень многое будет зависеть от того, кто будет первый ошибется. Вот мы увидели в матче с Францией, испанцы достаточно быстро забили, и французы занервничали. Да, у них и так-то не особо что-то получалось, а тут вообще совсем пошло все наперекосяк. Еще и Ямаль третий забил, если бы его засчитали, то это вообще было бы фиаско.
0: Угу. А, кстати, напомните, где сегодня матч проходит?
2: В Атланте, на Мерседес-арене. Играть будут на очень красивом стадионе, одном из самых дорогих в мире. И футболистам погода... Матч начинается в дневное время, вроде жаркое, но так как там есть крыша, то погодные условия не будут тяготить их. В отличие от финала в Нью-Йорке такой возможности не будет.
0: Сколько там тысяч зрителей на этом стадионе примерно?
2: Там около 70, по-моему, 60. То есть все стадионы примерно американские, mm-hmm. они огромные, и они около 70 тысяч. То есть атмосфера, что нужно. Ну, собственно, на всех чемпионатах мира плюс-минус такая вместимость арен. А вот на таких решающих, в таких решающих матчах.
0: Подождем сегодняшнего матча, посмотрим, порадует ли нас игрой второй полуфинал. Ну и поговорим еще в нашем эфире завтра о результатах. Дима Мерзкий, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Большое спасибо.
2: Спасибо, смотрим футбол.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Я только напомню, что матчи чемпионата мира по футболу Мундиаль 2026 можно смотреть на 11-м канале, на канале КАН-11. Можно слушать в эфире радиостанции КАН-БЕТ, видеть также на КАН-БОКС и других цифровых или, как говорят в Израиле, дигитальных платформах корпорации КАН. 7:43 в Израиле от футбола к американскому иранской внешней политики, которая переплетена вокруг этого самого Ормузского пролива. Удары по территории Южного Ирана, ответные удары по территории сопредельных с Ираном стран Персидского залива. Заявление Трампа. Обо всем этом мы говорим с Рамом Бранесом, новостная служба КАН. Рам Бранес, Марехет חדשות של כאן, שלום לך באולפן אצלנו.
3: כן, שלום אולג, בוקר טוב לך ולמאזינים, שלום רב.
0: אז מה הדברים הכי אקטואליים בעניין מצרי הורמוץ וכל הסיטואציה שסביב המצרים?
3: אז בוא באמת נתחיל עם הציוט של טראמפ מאחר הצהריים אתמול, שבו הוא אמר שהוא מבטר או מבטל את הדרישה שלו לדרוש מכסים או אגרת מעבר במצר הורמוז. נזכיר שטראמפ דרש שכל ספינה שתעבור דרך מצר הורמוז תידרש לשלם כשווי ערך של כחמישית אחוז מאותו ערך של אותו מטען כדמי מעבר או דמי ביטחון, אם תרצה פרוטקשן. אז טראמפ מבטר על הדרישה הזאת, הוא אומר שהוא דיבר עם מנהיגי האזור, עם מנהיגי המפרציות, והם הציעו לו כל מיני עסקאות כלכליות, כל מיני עסקאות שיטיבו עם הציבור האמריקאי, ואז הוא מבטר על הדרישה הזאת ומציג את זה כהנה הישג של America Great Again. צריך להגיד שבפועל זה לא הייתה דרישה יותר מדי ריאלית, בסופו של דבר הייתה מקשה מאוד על השכר בינלאומי, ולא ריאלית מהטעם המאוד מאוד פשוט, שהרי אנחנו נמצאים בכל הסיטואציה הזאת, בגלל שארצות הברית לא הצליחה למלא את תפקידה היסטורי של להבטיח את השיט החופשי ואת השכר החופשי. זה בהקשר הזה?
0: זה בהקשר הזה, נתרגם ונמשיך. Мой собеседник говорит, что следует отметить заявление американского президента о том, что он отказывается от требования налогообложения судов, которые проходят через Ормузский пролив. Он говорил о 20%, потом он поговорил со своими консультантами, а также пообщался с представителями стран залива, которые предложили ему разные другие экономические проекты. И, в общем, этот и Трамп заявил о том, что он передумал и представил как часть проекта своего возвращения американского величия, но, по сути, надо сказать, что это было требование весьма проблематичное, в том числе и потому, что это может создать опасный прецедент для мировой торговли, и во многом вся ситуация в Ормузском проливе сложилась из-за того, что Соединенные Штаты свою роль в обеспечении прохода судов там не выполнили, так что, в общем, Трамп отказывается от своего требования, ну и хорошо. Мы могли бы слышать, что это будет у меня еще у Итхильм Шевуаба Лявсит Скольминый Матагут семи захиот каэле шетах шелиган улай квар ештеханат коршин нефгеа, нахон?
3: אז נכון, אתה צודק. ברעיון לפוקס ניוז הוא אומר בשבוע הבא זה יהיה מאוד רע עבורם, כי בשבוע הבא יגיעו תחנות הכוח הגשרים, נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם אם הם לא יגיעו לשולחן ויקיימו מסע מתן. נציין כי הלילה כבר לילה רביעי ברציפות, וכמדומני לילה השישי בשבוע וחצי האחרון, ארצות הברית תקפה יעדים בעיקר בדרום איראן כדי לפגוע ביכולת של איראן לחסום מעבר סחורות דרך מצר הורמוז, אבל עד כה היא נמנעה מלפגוע בתשתית האזרחית האסטרטגית, למרות שהיו פגיעות למשל בכמה קווי רכבות וכו'. אבל תשמע, אולג, זה לא דברים שלא שמענו כבר בעבר מטראמפ. אם אתה זוכר, מיד אחרי הפסקת אש, נצירת האש בתחילת אפריל, היו לנו כמה שבועות שבהם טראמפ היה במוד של תחזיקו אותי, כל פעם הוא תן עוד שבוע, עוד שבועיים, לא היה הסכם, אבל כל הזמן, הנה עוד רגע, אני שם דדליין, אני אפילו זוכר פעם אחת שהוא ציב דדליין, ואז הוא קצת שיחק עם הדדליין, כאילו, זה כאילו הכוונה בשעה הזאת, אבל לא בשעה הזאת, ואז הוא כאילו פרגן להם בעוד 24 שעות. בשורה התחתונה צריך להגיד, אולג, טראמפ נכנס לכל ההרפתקה הזאת, בתוך הבטחה שזה יהיה מהלך זריז ומהיר. אגב, הדיווח שהיה בניו יורק טיימס על עניין אחמדינג'אד, הרעיון פה הגדול היה להביא לחילוף משטר, להביא לסיום תוכנית הגרעין, סיום תוכנית הטילים, הפוקסיס וכו', והכל קרס כמגדל קלפים. ואנחנו עכשיו יושבים פה ומדברים, דיברנו ואנחנו מדברים פה על מצר הורמוז. מצר הורמוז היה פתוח למעבר ב-28 בפברואר, ועכשיו הוא כביכול סלע המחלוקת. בסופו של דבר מדובר פה בכישלון, טראמפ מנסה להסוות את הכישלון וגם את חוסר הרצון שלו להיכנס לבאמת מלחמה כוללת. בכל מיני אמירות הוא יודע שאני יכול להגיד שטראמפ לא רוצה להיגרר למלחמה כי בחירות האמצע וכו', אבל הוא עצמו יודע שהאיראנים יודעים את זה, הוא גם יודע שכולם מדברים על זה, אז הוא עכשיו מגביר את הרטוריקה, מגביר קצת את התקיפות, אבל הוא לא באמת רוצה להיכנס למלחמה כוללת. ואנחנו רואים פה את שני הצדדים נזרים לא לעבור את הכללים. בדיוק בגלל זה אנחנו, לשמחתנו, לא מותקפים, כי איראן יודעת שברגע שהיא מכניסה את ישראל למערכה, ישראל ישראל תראה את זה כאור ירוק לתקוף בצורה נרחבת באיראן, ואז פה גם הזירה הלבנונית, אז יש פה מערך שיקולים הרבה יותר נרחב, וכרגע שני הצדים עדיין בשלבי החלפת המעלומות, מבלי באמת להיכנס למלחמה כוללת.
0: מסע ומתן מתקיים או לא מתקיים ברמה כלשהי?
3: ברמה כלשהי הוא כן מתקיים, אנחנו שמענו את טראמפ בעצמו, מוקדם יותר השבוע, אומר שהייתה פגישה שנמשכה כ-11 שעות עם האיראנים, ואז עוד פעם הוא אומר, ברגע שהם יצאו, הם חזרו בהם, הם אמרו דבר והיפוכו, הם לא אמינים, הם שקרנים, הם לא מאמנים, הם חילות וכו' וכו'. אז אתה יודע, מתחת לפני הדברים כן נמשכים המגעים, אבל עדיין לא שוברים פה את הכללים, כן על פניו ומעשים להמשיך בנתיב הדיפלומטי. אז כרגע אנחנו מדברים פה בעיקר על טקטיקה של מסע ומתן, כי בסופו של דבר ברור לכולם, טראמפ לא רוצה לחדש את הלחימה הזאת, זה פשוט עניין של מה המחיר להסכם או אי הסכם. אנחנו עושים עוד פעם להיות במצב הלימבו הזה שאין הסכם, כי הרי עכשיו דיברנו פה על הסכם מסגרת, עדיין כל מה שהיה פה בחודש האחרון זה רק ההסכם מסגרת שהגיעו אליו כדי בגדול רק להשיג קצת את השקט הזה לתקופת המונדיאל ולתקופת 4th of July, ואנחנו בדיוק עברנו את התקופה הזאת.
0: רם ברנדס, כאן חדשות, המון תודה שבאת אלינו לאולפן.
3: תודה לך.
0: Туда. А не так, я мед дверях туда. Мы говорим о том, что четвертую ночь подряд американские войска наносят удары по объектам, в данном случае на территории, главным образом, Южного Ирана, для того, чтобы лишить иранскую армию и корпус стражи Исламской революции, главным образом контролировать судоходство в Ормузском проливе. Соединенные Штаты избегают в основном ударов по какой-то такой критической инфраструктуре Ирана, хотя было несколько повреждений железнодорожного полотна, был, мы помним, несколько дней назад нанесен удар по мосту, но в другой части совсем страны, ближе к границе с Таджикистаном. Но при этом Трамп говорит о том, что если Иран не пойдет, не вернется за стол переговоров, то удары, которые будут наноситься, будут еще более мощные, будут удары по энергетической инфраструктуре и по ней по мостам, но мы понимаем, в общем, что есть здесь определенная долгосрочная игра, и такое, с одной стороны, американский президент раздражен тем, что вся эта кампания продолжается гораздо больше, чем он планировал, потому что судоходство в Ормузском проливе не восстановилось во многом из-за иранских действий, но сейчас и потому, что Соединенные Штаты возобновляют свою блокаду со своей стороны Ормузского пролива. Надо сказать, что до 28 февраля Ормузский пролив был открыт для судоходства, так что никаких достижений в этом смысле у американской администрации нет. Соединенные Штаты не хотят еще глубже уходить в эту войну. Есть целый спектр причин, в том числе и промежуточные выборы в Конгресс. Ту тишину, которую мы наблюдали, то рамочное соглашение было призвано обеспечить тишину в ходе чемпионата мира по футболу и торжества 4 июля. Этот срок прошел, поэтому военные действия постепенно возобновились, но при этом пока все равно стороны пытаются воздерживаться от какой-то совсем уж драматической эскалации. Да, есть удары американские, да, есть ответные удары по американским базам, по каким-то объектам в странах залива, где, кстати, тоже есть нарастающее раздражение, и мы это видим в ряде разных публикаций, тех шагов, которые страны залива предпринимают, но иранцы также не очень хотят идти на дальнейшую более серьезную эскалацию, именно поэтому мы, как Израиль, в общем, активно в нынешнем витке ударов не участвуем, несмотря на те или иные желания. Что же касается переговоров, то были некие контакты с иранцами в начале недели, около 11 часов они продолжались. Трамп был совершенно недоволен результатом. В итоге мы слышали заявление американского президента о том, что иранцы лгут, и им нельзя доверять, и так далее, и тому подобное. Но вполне может быть, что контакты будут продолжаться, пока постепенное нарастание эскалации, которое не в рамках которой не переходит определенную красную черту. Это был Рам Брандес, новостная служба КАН. Мы поговорим в следующем часе более подробно о том, что стоит за заявлением американского президента, чего ждать как в военном, так и в политическом плане, какого места Израиля во всех этих международных раскладах. А пока 754 минуты, еще несколько заголовков на страницах сегодняшних газет. Что касается закона об уклонистах, то мы уже о нем говорили. Есть еще пара политических шагов, которые были предприняты нынешним правительством. Все это об этом сообщается в газете «Идиот Хронт» в рубрике «Бхирот. Выбор 2026». Десятки новых поселений, решение которого было скрыто от Трампа. В марте последнем этого года было принято решение создать еще 34 поселка в Иудее и Самарии, но из-за напряженности в отношении с американцами все это не было опубликовано. Около месяца назад правительство утвердило перечисление 1 300 000 000 шекелей для того, чтобы создать, так сказать, кварталы первопроходцев в этих районах. Выбраны названия для этих мест. Не очень понятно, насколько это решение скрыто от президента Соединенных Штатов.

в течение ближайших нескольких дней, потому что количество пассажиров, проходящих через аэропорт имени Бен-Гурион, постепенно возрастает. С другой стороны, самолеты возвращают тоже по вполне понятным причинам. Несколько ваших комментариев на странице социальной сети Facebook. Ответ на вопрос, как повлияет закон о замораживании арестов учащихся ультраортодоксальных ешив, уклоняющихся от военной службы, какие последствия этот закон будет иметь. Комментарии здесь следующие. Роман пишет: этот закон – позор нашей страны, напоминает бывший СССР. Все равны, но есть равнее. Виктор описывает свое, кстати, еще одна тема, о которой мы поговорим в следующем часе, свое восприятие сети Джапаника и финансовых разных процедур, скажем так, которые сопровождали работу его жены в филиале этой компании. Что еще написано? Евгений пишет: не помогут ни аресты, ни задержания. Нужны договоренности с точки зрения мудрецов Торы. Только они могут решить это только по согласию с законами Торы. Хоть всех ортодоксальных евреев посади в тюрьмы. Елена пишет: на месте резервистов я бы отказалась идти в Милуим. Григорий Рейхман пишет: эти законы есть мерзость необыкновенная. Эти и другие темы на страницах другие темы, точнее говоря, другие комментарии есть у нас на странице Канрека в Фейсбуке. Продолжайте комментировать. Нам ваше мнение важно и ценно. А первый час программы «Тема дня» подошел к концу. Дрор Ротштейн за пультом, Мила Сталинская продюсер. У микрофона я, редактор и ведущий Олег Лоц. 8 часов новости с Семеном Капланом. Затем мы к вам вернемся для того, чтобы обсуждать те темы, о которых мы уже говорили, и какие-то другие. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции «Канрек».

0: Большие скидки к финалу Мундиаля в Маданой Мане. Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданой Мане. С нами вкусно.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.

В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. Соединенные Штаты завершили очередную серию ударов по объектам в Иране, направленную на подрыв способности Тегерана угрожать международным судоходным путям. В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США сообщается, что американские истребители, беспилотники и военные корабли атаковали десятки военных целей в районе Ормузского пролива и вдоль побережья Ирана. Удары продолжались около 7 часов и были нанесены по ракетным объектам, базам беспилотников, объектам ВМС Ирана и системам береговой обороны. Вместе с тем, минувшей ночью США возобновили морскую блокаду иранских портов. В Центральном командовании подчеркивают, что войска остаются в высокой степени готовности к продолжению оперативной деятельности. Иран, в свою очередь, заявляет, что...

0: нанес минувшей ночью удары по американским объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне. По утверждению Корпуса Стражи Исламской Революции, в Бахрейне были уничтожены командно-контрольный центр и логистические штабы 5-го флота ВМС США. В Кувейте атаке подвергся логистический центр американской армии, а иранские военные заявляют о поражении объектов США на базе Аль-Азрак в Иордании. В Корпусе Стражи Исламской Революции угрожают перекрыть другие экспортные маршруты, обслуживающие интересы США, если Вашингтон попытается заблокировать экспорт нефти и газа в стран региона. В заявлении подчеркивается, что экспорт энергоресурсов из региона будет доступен либо всем, либо никому. Президент Трамп заявил минувшей ночью, что удары по Ирану будут расширены, и предупредил, что на следующей неделе Соединенные Штаты атакуют электростанции и мосты, если иранцы не сядут за стол переговоров. В интервью телеканалу Fox News Трамп добавил, что направил иранской стороне предупреждение: они должны заключить сделку, иначе у них ничего не останется. Премьер-министр Нетаньяху планирует отправиться с визитом в Соединенные Штаты в ближайшие дни. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что Нетаньяху рассчитывает провести в Вашингтоне начало следующей недели и обсудить с президентом Трампом ряд вопросов: эскалацию кризиса с Ираном, переговоры между Израилем и Ливаном, а также ситуацию на политической арене в преддверии предстоящих выборов. Криминальные новости. Сегодня утром в Рошпине неизвестные бросили ручную гранату в филиал сети Джапаника. Пострадавших нет. Корреспондент Кан Руби Амершлаг отмечает, что заведение расположено примерно в 100 метрах от полицейского участка Рошпины. В поселке Сулам неподалеку от Афулы полицейские застрелили вооруженного мужчину, открывшего огонь по жилому дому. По сообщению полиции, наряд, находившийся в деревне из-за конфликта между семьями, заметил подозреваемого на месте преступления и начал погоню за ним. Злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции, и те ответным огнем смертельно ранили его, а позже он скончался в больнице Аэмик в Афуле. В ходе инцидента еще один человек получил ранение легкой и средней степени тяжести. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Испании вышла в финал турнира, одержав победу над командой Франции со счетом 2-0. Корреспондент Кан Йоав Барович передает, что в финальном матче в воскресенье Испания встретится с победителем сегодняшней игры между Аргентиной и Англией. Прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу смотрите и слушайте на телеканале КАН-11, в приложении КАН-бокс, на радиостанции КАН-решетбет и на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса. В Тель-Авиве и в Аш-Доде будет 30, в Хайфе 29, а в Бейершеве 34. В Эйлате к середине дня ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКО слушайте в 9 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЕКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8:05 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Закон, который предотвратит аресты ультраортодоксальных уклонистов, был принят вчера Кнессетом во втором и третьем чтении. Закон этот будет действовать в течение полугода, но из-за выборов. Вполне может быть, что его действие будет продлено. У нас вопрос, касающийся этой темы, на странице Канрека в Фейсбуке, но помимо Фейсбука и вопросов, кстати, можете писать свое мнение по поводу этого и других законов, на повестке дня у коалиции до ближайшей пятницы целый спектр законов, которые планируется утвердить. Закон о распределении должностей в системе кашрута, закон о разделении полномочий юридического советника в другой редакции, что называется, он называется законом, ослабляющим юридических советников, закон о прессе, закон, носящий ущерб свободе прессы, закон о гендерном разделении в академических учреждениях. Мы обо всем этом поговорим в течение этого часа, посмотрим, что коалиции удастся принять до конца пятницы окончательно. Пока что против закона, который предотвращает аресты ультраортодоксальных уклонистов, поданы иски в Высший суд справедливости. Кризис вокруг американских самолетов в аэропорту имени Бен-Гурион. В ЦАЛе были удивлены распоряжением министра транспорта Регев. Это еще одна тема, о которой мы поговорим. Ну и, разумеется, криминальная хроника. Неприятно быть частью криминальной хроники, особенно если ты просто любишь азиатскую кухню. Так или иначе, взрывы, стрельба и разные другие неприятные действия в отношении филиалов сети Джапаника, арест главы преступной организации Мюсли. Обо всем этом мы поговорим. Начнем с ситуации в сфере безопасности. Наш военный обозреватель Давид Шарп. Давид, доброе утро. Давид.
1: Доброе утро, Олег.
0: Да, вот сейчас мы вас слышим. Соединенные Штаты четвертую ночь подряд наносят удары по объектам на территории Исламской Республики Иран в южной части страны. Иран наносит ответные удары по различным американским объектам в странах залива. Какой счет, что называется?
1: Счет, ну, кто-то может сказать ничейный, но в данном случае все же такие определения не верны. Но все же есть какая-то рутина, есть похожие обстоятельства. Американцы пытаются расширять и географию, немного расширять географию, расширять временные рамки, и, как правило, больше ударов наносят в следующую ночь, чем в предыдущую, хотя не всегда это работает. По поводу сегодняшней ситуации, прямо сегодня, например, удары продолжались 7 часов, что несколько больше, чем 5 часов раньше. Но в целом американцы придерживаются тактики ограниченных действий. Они задействуют палубную авиацию, задействуют беспилотники, ракетами «Томагавк» с кораблей, из пусковых установок «Хаймарс» из Бахрейна и Кувейта, то есть наземных пусковых установок. Ну а они начинают обычно рано вечером или поздно вечером. Иранцы активизируются ближе к утру и, собственно, атакуют всевозможные объекты Соединенных Штатов, в том числе всерьез взялись за базы в Иордании. Сегодня в очередной раз были атакованы иорданские базы. Ну и попутно охотятся за теми
0: результативно, судами. Результативно, кстати говоря, мы не знаем.
1: Сложно сказать. Ну, иорданцы заявляют, что перехвачены ракеты вне воздушного пространства Иордании, причем из заявления как иорданцев, так и многих других арабских стран, где подвергать сюда, можно предположить, что это, мол, они собственными системами ПВО сбили. Насколько мне известно, у иорданцев нет систем ПВО, способных сбивать иранскую баллистику. То есть понятно, что сбивают, удачно или нет, американцы. Скажем так, у нас нет спутника. Потерь до недавних пор в личном составе у американцев не было, несмотря на заявления Ирана, которые говорили о гибели американских военных. Попадания по американским объектам подтвержденные, безусловно, были, и, в общем-то, это неминуемо в таких обстоятельствах. Серьезные или какие-то потери материальные, из того, что я видел, Я не знаю, нет спутниковых снимков последних ударов, вчерашних, например, и тем более сегодняшних, иранских. Но вроде бы по-настоящему серьезного ничего не было. То есть того, что несколько раз произошло во время большой войны, там были выбиты радары, ключевые отдельные самолеты пострадали. Пока без этого, но, безусловно, материальный ущерб иранцы наносят как минимум. И они попадают и далеко не все перехватывают.
0: Мы в этом смысле, в боевых действиях, мы, то есть Израиль, разумеется, активно не участвует, но какую-то логистическую помощь предоставляют разведданные?
1: Разведданные, безусловно. Если вдруг американцам что-то недостает, то Израиля появляется. Безусловно, обмен разведданными идет очень постоянно. Естественно, стороны все время согласуют те или иные действия на случай чего-либо. Ну и, конечно же, логистическая поддержка, важнейшая составляющая, она в том, что американские самолеты-заправщики в больших количествах продолжают находиться в Израиле, в том числе для поддержания действий не только с территории Израиля, которых сейчас не ведутся, а действий, собственно, из стран Персидского залива. То есть они заправляют те самолеты, которые в том числе наносят удары по целям в Иране. Так что вот вам пример. Это самое базирование здесь, это та самая логистическая поддержка. И, кстати говоря, один из поводов, когда обсуждается, а может ли Иран ударить по Израилю, ну, во-первых, конечно, может, было бы желание, но, в принципе, вот такой ухватиться за такой повод, вот американские заправщики взлетают, значит, с израильских аэродромов и заправляют самолеты, вот вам повод. Но, опять-таки, было бы желание, можно и не замечать веских поводов, и наоборот, если желание другое, то все мы понимаем.
0: Хорошо. Ближе к нашим границам американские требования вывода израильских войск из Сирии и Ливана, о которых мы узнали вчера вечером. Мы чуть позже поговорим с нашим следующим комментатором, так сказать, о политических составляющих этого требования. Но в военном аспекте про Ливан мы говорим довольно много, а вот про Сирию гораздо меньше. Насколько там израильские военное присутствие, что называется, жизненно необходимо?
1: Я склонен считать, если я, например, считаю, что присутствие в Ливане, оно очень важно, и желательно его сохранять на определенных условиях, пока не выполнятся некие условия. В Сирии, я считаю, это присутствие гораздо менее важным, особенно в буферной зоне на протяжении основной границы. И вполне вероятно, что его вообще можно было бы избежать на данный момент. И я не исключаю, что такой шаг будет сделан. Опять-таки, наверное, лучше держать это, чем не держать, но с точки зрения оценки общей обстановки в Сирии, я считаю, что многие действия, которые предпринимались не так давно, я имею в виду и трения с местными жителями и так далее, и охота за отдельными боевиками, изъятие оружия, некоторые действия были излишни, и вполне на сирийской границе может поступиться. Это мнение не совпадает с большинством тех, кто командует ЦАЛом и членами политического руководства. Тем не менее, исключением является с точки зрения важности сирийская вершина Хермона, особенно пока Хизбалла не разоружена, и война с Хизбаллой, она не просто на повестке дня, она может активизироваться. Здесь важны разведывательные аспекты, а также вопросы раннего обнаружения, когда мы говорим об иранских ракетных обстрелах. Но значимость вот этой вот именно буферной зоны, собственно, на самих Голанах, на мой взгляд, невелика. И обеспечить на данном этапе безопасность без присутствия там вполне можно будет. Если изменится ситуация с точки зрения угроз, можно будет постараться вернуть кое-что. Я думаю, что давление на Израиль продолжится. Посмотрим, что из этого выйдет. А что касается требований Трампа по поводу якобы выхода из вывода из Ливана...
0: Да, и, кстати говоря, что там с пилотным-то проектом освобождения некоторых участков для того, чтобы ливанская армия туда зашла?
1: У меня подозрение, что это было Трампом сказано к слову и не совсем потому, что он помнит, о чем идет речь. Есть некий договор, который был подписан официально недавно, в том числе при участии американцев, где обусловлено все достаточно четко и вообще говорится о том, что вывод израильских сил из Южного Ливана должен состояться окончательный. Когда, грубо говоря, там не будет Хизбаллы, когда Хизбалла будет разоружена. Пилотный проект все еще в процессе согласования. Сегодня должна состояться очередная встреча в Риме, как ни странно, между израильскими представителями и ливанскими.
0: Ну да, вчера был, так сказать, первый день этой встречи, они продолжаются. Ну, а чего необычно? Всем же ближе, чем
1: Вашингтон. Ну, все-таки, да, безусловно. Ближе, безусловно, но все-таки Вашингтон взял это под свое шефство в прямом и переносном смысле. Все в процессе согласования еще неделю назад говорили о том, что за неделю управятся, но вроде бы не управились. Я все же ожидаю, что в ближайшее время состоится вывод из этих участков в территориях израильских сил, будут переданы они ливанцам. Насколько можно судить, ливанцы требуют заранее обязательств вывода из новых участков, которые еще не оговорены. А в Израиле, наоборот, говорят, а вы, мол, докажите свою состоятельность на тех, которые мы выведем вот по договору, и тогда будем говорить уже о следующих. Ну и кроме того, естественно, есть вопросы, собственно, внутриливанские, согласование с Соединенными Штатами. Вероятно, этот процесс все же начнется в ближайшее время, я могу лишь предполагать.
0: Дэвид Шарп, давайте на этом остановимся. Наш военный обозреватель. Спасибо вам за ваш комментарий и всего хорошего. Хорошего дня.
1: Спасибо, Олег. Хорошего дня.
0: Поговорим о ситуации вокруг Ормузского пролива, но не только. Президент Трамп обсуждает план новой масштабной волны ударов по Ирану. На следующей неделе мы выведем из строя все электростанции, уничтожим мосты, если иранские власти не вернутся к переговорам. Что стоит за этими высказываниями? У нас в эфире доктор Коби Барда, специалист по истории американской политики, междисциплинарная школа, технологический институт в Холоне. Доктор Коби Барда, историон шельполитика Америкаи, Бецефер Автхуми, Махон технологии Бехолон. Шалом лихал, бокер тов.
2: שלום ובוקר טוב.
0: בשבוע הבא נשבית את כל התחנות הכוח ונשמיד את הקשרים אם הם לא יחזרו למסע ומתן, אמר נשיא ארצות הברית. איך צריכים להתייחס לאמירות האלה?
2: כתוכנית פעולה שלו. בדרך כלל מה שהוא אומר הוא גם עושה. הוא מכין את האיראנים לזה שהוא עובר עכשיו מהפצצה שיטתית על חופי איראן ובאים למהלכים שאמורים לייצר נזק לתשתית. אגב, צריך לומר ביושר שמדובר בפשע מלחמה להפציץ מטרות אזרחיות כאלה, אבל כנראה שאת ארצות הברית זה קצת פחות מעניין בהקשר הזה.
0: כלומר, הפצצות של מטרות כאלה ואחרות בחופי איראן, זה לא מספיק, אבל מה זה השבוע הבא ומה זה מסע ומתן? האם יש כרגע מסע ומתן כלשהם בין ארצות הברית לאיראן?
2: כן, בוודאי שיש, דרך קטר ואומן, המסע ומתן מתנהל, אמנם בלי דרג פיזי של אמריקאים, אולי דרג נמוך יותר שאנחנו פחות מכירים טכני, אבל לא נגיד ברשות קושנר או ג'יי די ונס או משהו כזה, אבל כרגע מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, למעשה מאז שהפקיד הנשיא ביום שישי בקונגרס, כפי שהחוק מחייב אותו, הוא הפקיד בעצם מכתב שאומר שהוא חזר ללחימה עצימה, נפתח חלון של 60 יום, שבמסגרתו הוא יכול לעשות פעילויות צבאיות, ורק בתום ה-60 יום הוא צריך לשוב שוב פעם לקונגרס ולבקש היתר להמשיך את המלחמה.
0: כלומר, יש לנו זמן למלחמה עד אמצע ספטמבר, פחות או יותר.
2: בערך, כן. וגם שם, אגב, זאת שאלה מאוד מעניינת, אם הוא יכול להתעלם ממה הקונגרס אומר. זה מעולם לא הובא בפני בית משפט עליון, הסיפור הזה. יש איזו התנגשות בין החוק עצמו שחוקק ב-70 לבין הפרשנות של החוקה. אף קונגרס לא לקח נשיא לבית משפט על העניין הזה, יהיה מאוד מעניין לראות אם יקרה, אבל בכל אופן כרגע אנחנו מסגרת של 55 ימים בערך, מאז שהוא הודיע שנשארו לסוף המערכה הזאת.
0: כשאנחנו שומעים שהנשיא טראמפ במקביל דיבר עם ראש ממשלת ישראל ודרש ממנו נסיגה של כוחות צהל גם מלבנון וגם בסוריה, זה שהוא דרש זו פרשנות או שזה אכן כך היה?
2: לא ישבתי בשיחה בין שניהם אז אני לא יודע להגיד בוודאות, אנחנו מדברים על דיווח, כן, של ברק רביד. נזכיר שיש דיונים ברומא בזמן שאנחנו מדברים בין נציגי ממשלת לבנון ובין נציגים של הצבא הישראלי, וכבר נקבע איזשהו תוכנית פיילוט שבו הצבא אמור לסגת מאזור מסוים ולהעביר אותו לידי ממשלת לבנון. בוא נגיד שכרגע האשראי שנשאר להמשך פעילות בלבנון הולך ומצטמצם. משהו אני חושב שאפשר גם לראות את זה בעין, זה כבר לא האם העיתונאי דיווח במדויק כן או לא. אנחנו כבר לא מתקדמים מעבר לקו שבו אנחנו פרוסים. הרבה מאוד זמן לא הייתה פעילות בבירות, לפחות לא כזאת שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו שמענו בדחיה או במקומות אחרים. אז על פניו לפחות, הלחץ האמריקאי על ישראל שלא להמשיך לתפעל את מה שקורה בלבנון, חי וקיים. צריך לזכור שבמקביל השבוע, ביום שני, נפתח בפעם הראשונה כנס של אנשי עסקים אמריקאים בסוריה, ומוקדם יותר נפגש טראמפ עם השארה, והסיפור הזה של סוריה פתאום הוא קצת מטריד, בטח באופן שבו הוא נכנס. אני גם מזכיר שהוא הציע שג'ולני יטפל בחיזבאללה, משהו שבישראל ובלבנון מאוד לא אהבו, אבל הזירה הזאת של לבנון וסוריה באמת מאוד, נגדיר את זה, מורכבת להמשך התייחסות.
0: אנחנו שומעים היום בבוקר שראש הממשלה אמור לטוס לארצות הברית, אולי כבר השבוע, כדי להיות שם בתחילת שבוע הבא. מה בעצם אנחנו יכולים להשיג שם? מה הוא יכול להשיג שם? אם אנחנו נשים בצד אינטרסים פוליטיים שאיכשהו קשורים לבחירות, שאומנם קשה להפריד לפעמים, אבל בכל זאת.
2: קודם כל, המטרה הראשית שלו בנסיעה הזאת זה להשתתף בהלוויה של הסנטור לינדזי גרהאם.
0: למה אגב זה לוקח כל כך הרבה זמן?
2: אז אני לא כל כך יודע, אפילו אחותו אתמול מונתה להיות המחליפה. יכול מאוד להיות, צריך לזכור שהסנטור לינדזי גרהאם היה בעצם הדמות הבכירה ביותר בסנאט שהתעסקה ביחסי חוץ. יש לו קשרים, היו לו כמובן קשרים מעולים עם זלנסקי ועם מוחמד בן סלמן ואחרים. יכול להיות שרוצים לעשות לו הלוויה שתאפשר למנהיגים מכל העולם להגיע.
0: צריכים לפנות את הלוז ולהגיע.
2: כן, יכול להיות שזה מה שכרגע מונע. בקשר לנסיעה של נתניהו, אני חושב שהיא די מובנת בהקשר הזה, שהמלחמה העצימה נגד איראן חזרה, ובאופן פרדוקסלי משהו, שני הצדדים הנלחמים לא רוצים את ישראל בפנים. איראן משאירה אותנו כרגע בחוץ בסבבי הנקמה שלה, וארצות הברית הורתה לישראל לא להשתתף במערכה. אז אני מניח, אתה יודע, כשמשאירים אותך בחוץ, אתה רוצה ללכת אצל החבר שלך ולשאול למה אני בחוץ. ככה אני מסוגל להעריך. כי לישראל יש עוד מה להציע, ואפילו שמענו הצהרות גם של שר הביטחון וגם של ראש הממשלה, שכשישראל תחזור למערכה, אז האיראנים יגלו בקרוב כל מיני תיקוני גרסה שנעשו מאז ההפסקה של המערכה. אז אני מניח שהוא רוצה להסתכל בלבן של העיניים של הנשיא טראמפ ולהגיד לו, היי, מה איתנו? אנחנו פה גם רוצים לשוב להיות חלק מהאירוע הזה. זה מה שאני יכול להעריך, שזה הבהילות שבגללה הוא רוצה לנסוע ממש עכשיו.
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה. דוקטור קובי ברדה, היסטוריון של פוליטיקה אמריקאית, בית ספר רב תחומי, מכון טכנולוגי חולון, שעתיד. Туда, что дебаты это оно.
2: Туда, раба. Бокертов.
0: Да, Бокертов. Несколько тем мы обсудили с доктором Коби Бардой в ходе нашей беседы. Во-первых, заявление президента Трампа: на следующей неделе мы выведем из строя все электростанции, уничтожим мосты, если иранские власти не вернутся к переговорам. Это, по сути, говорит доктор Коби Барда, план работы, потому что в каком-то смысле, потому что по большей части Трамп старается реализовывать то, что он говорит, по крайней мере, в таком аспекте есть угроз, если последние 4 ночи бомбили в основном южные побережья Ирана и острова, то сейчас Трамп намерен перейти к уничтожению более крупных объектов. Кстати говоря, если серьезно на это смотреть, то это, в общем, военное преступление, бомбардировка электростанции в данном случае. Но Соединенные Штаты, по-видимому, это беспокоит меньше. Что же касается самих переговоров, то были некие контакты на техническом уровне, не физические, через Катар. Их можно возобновить, но пока этого не происходит. Вообще, несколько дней назад президент Трамп официально сообщил Конгрессу, что военные действия возобновляются. В течение 60 дней без разрешения Конгресса дальше можно вести войну. Так что где-то до середины сентября у нас есть 54-55 дней с момента заявления, в течение которых могут вестись активные боевые действия. Да и после не совсем понятно, должен ли Конгресс утверждать продолжение войны. Есть некий закон, принятый в 70-е годы, есть трактовка, связанная с Конституцией, и, по крайней мере, ни разу американский Конгресс, Сенат не привлекал президента в этом аспекте к некому уголовному суду, так что и здесь вероятность невелика. Так что 60 дней — это действительно тот срок, чуть меньше, в течение которых военные действия могут вестись гораздо более активно. Что же касается сообщения Барака Равида, корреспондента N12, по поводу того, что президент Трамп потребовал от Ливана, от Израиля вывести войска с территории Ливана и Сирии. Я на встрече, к сожалению, не присутствовал, в разговоре этом не участвовал, но я предполагаю, что кредитная линия в отношении действий в Ливане для Израиля постепенно закрывается. Мы уже действуем в пределах только желтой черты. За последнее время не было ни одного удара по Бейруту, который можно, по крайней мере, описать какой-то мощный удар, да и вообще таких не было. Что касается ситуации в Сирии, то там на этой неделе происходила встреча американских бизнесменов, которые заинтересованы в инвестициях в эту страну. Требование было до этого контакты между президентом Трампом и Ашарой, и Аль-Джурани, и, в общем, израильское присутствие в этом смысле для продвижения американских бизнес-интересов может стать препятствием, так что здесь тоже все, в общем, достаточно важно. Что касается ожидаемого визита премьер-министра Нетаньяху в Вашингтон, он туда отправится, как сообщается сегодня утром, уже в конце этой недели, на следующей неделе он, вероятно, примет участие в похоронах Линдси Грэма, ведь помимо того, что Линдси Грэм был большим другом Израиля в прямом смысле, и его очень заботило все, что происходит с нашей страной, он вообще был наиболее активных американских политиков, который занимался международными контактами. У него были отличные отношения и с президентом Зеленским, и с Мухаммедом бен Сальманом. Поэтому похороны его еще не состоялись. Кстати говоря, вчера его сестра была назначена кандидатом, назначена конгрессменом от штата, в котором он жил. Это такое американское правило. Это, в общем, весьма трогательно. Так вот, Нетаньяху хочет участвовать в похоронах Линдси Грэма. Ну, а что касается основной цели визита, то, в общем, это вполне понятно. Соединенные Штаты и Иран вернулись к военному противостоянию. Ни Соединенные Штаты, ни Иран не хотят участия Израиля в этом на нынешнем этапе. Иран в своих, так сказать, своей ответной мести в отношении стран залива до Израиля пока не дотягивается. Видимо, ему этого не хочется. Соединенные Штаты тоже не хотят, чтобы Израиль принимал участие. И вполне понятно, когда тебя не берут твой друг для, так сказать, разборок с врагом, то ты хочешь спросить, чем ты провинился и почему тебя не берут. Поэтому президент, при этом, например, министр Нетаньяху хочет заглянуть, что называется, в глаза президенту Трампу и спросить: «Эй, а что с нами? Мы почему в этом не участвуем?» Израилю, так считает Иерусалим, есть что американцам предложить. Так что, в общем, если военные действия расширятся и переговоров не будет, то с точки зрения, например, министра Нетаньяху, вопрос участия Израиля в военных действиях требует обсуждения, в том числе в ходе персональной встречи между премьер-министром и президентом Соединенных Штатов. У нас в эфире был доктор Коби Барда, специалист по истории американской политики, междисциплинарная школа, технологический институт в Холоне.
3: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden & Money. Сосиски Winner новые, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Madden & Money. С нами вкусно.
4: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
0: Продолжаем программу. Поговорим мы о политике. Некоторое время назад Кнессет во втором и третьем чтении утвердил законопроект, отменяющий реформу кашрута, принятую предыдущим правительством. Вчера был утвержден закон о замораживании арестов учащихся ультраортодоксальных ешив, уклоняющихся от военной службы. О всем этом, о перспективах законотворчества Кнессета до ближайшей пятницы мы говорим с Рони Римоном, стратегическим советником, специалистом по антикризисному управлению. Рони Риман, ЮЭЦ о стратегии, Мамхэли Ниуль Мешберим, Шалом Лихау Вокетов.
5: שלום אולג, בוקר טוב.
0: כפי שאנחנו כולנו יודעים, הכנסת אישרה את חוק להקפאת מעצרי ירקים חרדים, נתניהו אגב נהדר מהצבעה, וגם נכון. לפני כמה שעות אושר ביטול רפורמת הכשרות, ויש עוד כמה חוקים בקנה. בואו נתחיל מחוק להקפאה מעצרי ירקים חרדים. יש כבר כמה עתירות שהוגשו לבגץ. מה עתידו של כל הסיפור הזה?
5: לדעתי תוך 10 דקות בגץ יבטל את החוק, משום שלפי דעתי הממשלה פה נהגה בחוסר מחשבה עד הסוף. ברור שבגץ יבטל אותו כי הוא חוק לא שוויוני. לדעתי מה שהממשלה הייתה צריכה לעשות, אם הם רוצים להקפיא מעצרי חרדים, הם היו צריכים לעשות מעצר ביטול או הקפאת מצב לכל האוכלוסייה ובתוכה גם את החרדים, ואז אי אפשר היה לטעון שזה משהו שהוא מפלה, שהוא רק לטובת אוכלוסייה מסוימת אחת. הם הלכו על זה. אין לי ספק שבגץ תוך זמן קצר יבטל את החוק הזה.
0: ואז למה לנציגים מפלגות חרדיות היה צורך להשתתף בזה? הם לא עריכו את זה?
5: לא, זה לא משנה להם כל כך, בהקשר שבו הם יכולים לבוא לקהלים שלהם ולהגיד, הנה, אנחנו הבאנו הישג בדמות של חוק לעצירת מעצרי חרדים, אנחנו יודעים, במרכאות או בלי מרכאות, כל אחד לפי השקפת עולמו, שבגץ נגדנו באופן אוטומטי, הנה עוד הוכחה לזה שבגץ נגדנו, אנחנו צריכים להתחזק בבחירות כדי שבכנסת הבאה נוכל לעשות סדר גם עם בגץ. יש חוק לשינוי הרכב או הדרך שבה נבחרים השופטים, אנחנו נדאג לזה שיהיו שופטים שישפטו לטובתנו, תחזקו אותנו, אנחנו נלחמים בשבילכם, לקהל שלהם הם אומרים, וזהו.
0: מה שאפשר להבין מדפוסי ההצבעה, כלומר, יש כמה חברי כנסת מהקואליציה שהצביעו נגד החוק, לכולם אין עתיד פוליטי במסגרות שלהם הנוכחיות?
5: אני חושב שחברי הכנסת שהצביעו נגד הם כבר לא חלק ממשים מהקואליציה. כמו שאתה ציינת בצדק ובהבחנה יפה, זה אנשים שאין להם שום עתיד במסגרות הנוכחיות, חלק מהם לא יהיו בכלל, בכנסת הבאה, וחלק, כמו למשל יולי אדלשטיין, שהוא אדם בעיניי מאוד מאוד ראוי, יש לו סיכוי במפלגה החדשה, אם הוא יחליט להריץ אותה ביחד עם גלעד ארדן והילד שקד, כן לעבור את אחוז החסימה וכן להיות חלק אפילו מהממשלה הבאה. ולכן האנשים האלה, זה כן חשוב מבחינת הקהלים שלהם שהם הצביעו נגד, ולהראות שהם לא, אתה יודע, הם סוג של ליכוד ב'. יולי אדלשטיין למשל, הוא יבוא ויגיד, אני ליכוד ב', אני הליכוד הממלכתי, הליברלי, עובדה שאני מתנגד לכל החוקים שמיטיבים עם החרדים, תצביעו לי.
0: אבל השם ליכוד יישאר
5: כפי ש... לא, זה ברור, אני לא התכוונתי בשם ליכוד ב', אלא במהות.
0: למה ראש הממשלה לא השתתף בהצבעה, בסופו של דבר, חוק העריקים?
5: תראה, יש שתי אפשרויות, ואני לא יודע אם אנחנו נדע את האמת בסיטואציה הזאת. אפשרות אחת, אתה יודע, לפעמים גם האמת זאת אופציה, שהוא באמת קיבל שיחת טלפון שלא יכול היה לדחות אותה, מאוד חשובה, מדינית, ביטחונית, משהו. וחלק אחר שהוא לא רצה, שהוא הבין שיש רוב גם בלעדיו, והוא לא רצה את מה שנקרא אות קין הזה על שמו, שהנה גם הוא מצביע בנושא של חוק נגד מעצרי חרדים.
0: אם אנחנו מדברים על עוד חוקים שנשארו, אנחנו היום יום רביעי, אם אני לא טועה, כמה זמן יש חברי כנסת לקבל, להעביר חוקים כאלה ואחרים?
5: יום, יומיים. היום.
0: לא, אבל זה דבר חשוב, אם זה יום או יומיים, כלומר, עד שעות הבוקר של יום שישי, הם יכולים להצביע.
5: כן, אז עוד יומיים. עוד יומיים שלמים אפשר עוד להצביע על חוקים. למשל החוק אני כבר לא זוכר, אתה יודע אם זה כבר הוצבע בקריאה שנייה או שלישית או לא, החוק בנושא של היועץ המשפטי,
0: עוד לא, עוד לא, חוק הכשרות, כן,
5: חוק הכשרות עבר הלילה, חוק הכשרות עבר הלילה, נכון, זה חוק שהיה מאוד חשוב לשס, זה גם מסדר להם הרבה מאוד ג'ובים לכל מיני משגיחי כשרות משלהם, זה גם נותן להם שליטה על כל הנושא של הכשרות, ובעצם מבטל את האופציה של כשרות פרטית, חוק שבזמנו העביר אותו מי שהיה שר הדתות כהנה, והנה הם מבטלים אותו, והחוק, אני חושב שהחוק של פיצול, זה, לא, זה כבר לא פיצול, זה שינוי הסמכויות של היועצת המשפטית לממשלה, של היועץ המשפטי לממשלה, זה חוק שנגיד את זה ככה, אם הקואליציה הזאת תמשיך בכהונתה זה מאוד חשוב לה, אם לא, הקואליציה הבאה יכולה או לא להגיד איזה יופי יש לנו חוק שאנחנו יכולים להשתמש בו או לשנות אותו.
0: אבל להערכתך, יהיה להם מספיק זמן להעביר את כל החוקים, או שירצו להתמקד בחוק ספציפי?
5: יש לפי דעתי באמת עוד שניים, שלושה חוקים. מבחינת זמן אני מאמין שיש. היו כמובן, תראה, יש עוד המון חוק, אבל הם שמו על השולחן.
0: חוק ייעוץ משפטי, חוק התקשורת וחוק להפרדה מגדרית. אם זה חוק...
5: הדברים האלה לפי דעתי יעברו. על פניו אין סיבה שלא. אתה יודע, אם העבירו את חוק הכשרות ואם העבירו את החוק של מעצר חרדים, אז אין סיבה, או אין סיבה מספרית, פוליטית, שלא יעבירו את החוק ללימוד בהפרדה מגדרית.
0: טוב, נחכה ונראה מה יקרה עד סוף השבוע ואיך זה ישפיע בכלל מערכת הבחירות, אנחנו עוד נדבר.
5: אני יכול להגיד לך מילה אחת, מה שנתניהו עשה בהקשר הזה עם החרדים, הוא פעל כדי להבטיח לעצמו את הבלוק ימין חרדים גם אחרי הבחירות, אבל הוא ישלם על זה ומשלם על זה, ולפי דעתי מבחינה אלקטורלית לבחירות הקרובות הוא ישלם על זה בכך שהוא לא יצליח להחזיר הביתה חלק מהאנשים שעזבו את הליכוד, משום שמאוד מאוד כועסים על כל נושא של היחס לגיוס החרדים, ואני לא חושב שזה יעבור להם עד הבחירות.
0: רוני רימון, יועץ אסטרטגי, מומחה לניהול משברים. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
5: תודה רבה, אולג.
0: תודה. Мы беседовали, обсудили несколько тем. Ну, собственно говоря, это все одна большая тема. Это законотворчество Кнессета. До утра пятницы у них есть время, чуть меньше, чем двое суток. Итак, закон о том, чтобы не задерживать, не арестовывать уклонистов из ортодоксального сектора. Иски в БАГАЦ поданы. Что произойдет потом? В течение 10 минут, говорит Рони Римон, этот закон будет отменен богатством, потому что здесь есть просто вопиющее нарушение принципа равенства. Мне кажется, говорит мой собеседник, что если бы коалиция действительно хотела принять закон, который будет действовать, то можно было бы издать временное распоряжение, связанное с прекращением задержания уклонистов всех слоев, посчитать, навести порядок, ну и потом уже этим всем заниматься. Сейчас в таком виде богатство этот закон отменит, но для представителей ортодоксальных партий это, в общем, не имеет большого значения в избирательном плане. Они могут сказать, мы добились такого потрясающего результата, мы приняли закон, в результате которого на какое-то время аресты, вероятно, прекратятся. БАГАЦ против нас, юридическая советница против нас, мы об этом говорили, поэтому вокруг надо еще сплотиться еще крепче на избирательных участках, говорит мой собеседник. Что же касается депутатов от коалиции, которые голосовали против закона, то это, по сути, депутаты, у которых нет политического будущего в их нынешних структурах. Шарон Эскель, Дан Илуз, по-видимому, Моше Соломон из ЦНУ датит свой путь в этой партии, в этих партиях не продолжит. Что касается Юлии Эдельштейна, то мы прекрасно знаем, что у него есть планы создать, что называется, Ликут номер 2 вместе с Гиладом Мерданом и Эйлет Шакет. Такая вероятность существует, и они вполне могут преодолеть избирательные барьеры, стать частью будущего правительства. Когда я говорю о том, что это будет второй Ликут, я говорю, разумеется, не об имени, а о сути, потому что название Ликут останется там, где оно есть сейчас, но Эдельштейн и товарищи могут сказать, что мы настоящая правая партия, мы подлинный Ликут, и, в общем, таковы политические планы. Премьер-министр Нетаньяху, как мы уже говорили, за этот закон во втором-третьем чтении не голосовал. Есть здесь две причины, по которым он этого не сделал, предполагаемые, мы точно не знаем. Во-первых, как сообщается, действительно ему позвонили, и была важная беседа на тему какую-то политическую, на тему, связанную с безопасностью. А второй вариант, он не хотел, чтобы участвовать в этом голосовании, чтобы пятно позора было у него в связи с этим законом, потому что большинство и так у коалиции было, закон проходил, в общем, премьер решил в голосовании не участвовать, говорит мой собеседник. Осталось несколько законов. Закон об изменении полномочий юрсоветника, закон о свободе прессы, о прессе, закон о гендерном разделении в академических учреждениях. Если уж был принят такой важный закон, такие законы, как о статусе изучающих Тору и о том, что связано с уклонистами, то нет, я не вижу никакой причины для того, чтобы другие законы не были приняты до утра пятницы. Есть еще целый список, но это основные, по-видимому, коалиция успеет. Я только хочу последнее заметить, говорит Рони Римон, что Нетаньяху работал над принятием законов о Торе и законов об уклонистах ультраортодоксальных для того, чтобы укрепить блок свой с ультраортодоксальным партиями на следующих выборах. Я считаю, что он совершил ошибку, говорит Рони Римон. Это не вернет домой, что называется, в Ликуд значительную часть потенциальных избирателей Ликуда, которые весьма недовольны всем тем, что касается того, кто ходит на резервистские сборы и кто служит в армии, и кто нет. Так что, в общем, в этом смысле премьер-министр ошибся. Это был Рони Римон, стратегический советник и специалист по антикризисному управлению. 8:44, и мы приветствуем в нашем эфире Макса Гулера, обозревателя по юридическим вопросам. Максим, доброе утро.
6: Доброе утро, Олег.
0: Война криминальных кланов вышла из-под контроля. Такой заголовок сделан сегодня в одной из газет на фоне неких, скажем так, ингредиентов азиатской кухни. Здесь вопросов два. Во-первых, а кто до этого контролировал войну преступных кланов? И при чем тут сеть Джапаника?
6: Джапаника, в принципе, здесь является некой разменной монетой, то есть через сеть Джапаника, точнее, через ее владельца, некого господина Абрамова, два конкурирующих клана, Джаруши и Мусли, пытаются...
0: Ничего, я вот сейчас болельщики Бейтара обиделись и сказали,
6: да,
0: что Абрамов...
6: Ну, что это, да, Барак Абрамов, да, он самый владелец футбольного клуба Бейтар Иерушалайм, он же Иерусалимский Бейтар, и по совместительству владелец сети той самой вами упомянутой азиатской кухни, филиала сети Джапаника, стоят сейчас вот в центре этих криминальных разборок. Кстати, сегодня утром одна из гранат была брошена в филиал в Рошпине.
0: То есть арест главы преступного клана Мусли, как об этом сообщает пресса Йоси Мусли, в общем, на башетах, что называется, на местах ничего не изменил пока что.
6: Конечно, нет. Ведь это же никто же, наверное, не представляет себе, или никто же не такой наивный, чтобы думать, что Йоси Мусли разъезжает на персональном автомобиле, который записан на него, и бросает гранаты по всей стране. Конечно, нет. Это есть, опять же, если приписываемые криминальные деяния и приписываются, да, простите, тавтологию клану Мусли, то это не сам Йоси. Его арест, безусловно, не более чем некий такой декларативный шаг полиции, который, безусловно, не остановит этот конфликт. Что же по факту произошло? Действительно, когда-то Барак Абрамов, по сообщениям многих авторитетных изданий, был в тесных связях с кланом Мусли. Это говорю не я, это говорят другие. Я лишь констатирую то, что я лишь резюмирую. Да. Но вот некоторое время назад Барак Абрамов, опять же, по утверждениям тех же самых авторитетных журналистов, начал привлекать на свою сторону представителей клана Джаруши, которые с удовольствием приобретали лицензии для работы в сети филиалов Джапаника, причем по всей стране. На данный момент было атаковано 10 филиалов, 9 из них как минимум принадлежат Джарушам. Причем, если мы говорим про хронологию, вот только последние недели было брошено порядка 18 гранат, не включая стрельбу по всевозможным филиалам. Если есть время на хронологию, могу рассказать. Это прям вот обширная география. Если в субботу стрельба по филиалу Врана, они с этого, в принципе, начинается все, да. Филиал принадлежит Джарушам. После этого взрыв гранаты на складе оптового рынка в Трефине. А этот склад уже принадлежит Мусли. Потом граната взрывается на севере Тель-Авива. Там проживает фигура, аффилированная, ну или связанная, тесно связанная с Мусли. И в тот же самый день брошена граната филиал Джапаники в Ор-Иуде. Затем стрельба по филиалу Джапаники в Гиватайме. В воскресенье две гранаты брошены филиалы Джапаники в Натани и Рамадгане. После этого в качестве ответной меры и реакции брошены гранаты, идет стрельба по дому в Дерцы, где проживает также человек Мусли. В понедельник гранаты взрываются возле домов в Герцлии, Нес-Ционе, Ор-Иуде и Тель-Авиве. В этих домах проживают люди, которые связаны с кланом Мусли. И вот вчера сразу две гранаты и стрельба в филиалах Джапаники в Натании, Ришон-Ле-Ционе, Герцли и Афуе. И вот сегодня утром опять же Рошпина. Вот таким образом Мусли показывают Бараку Абрамову, что они очень недовольны его сотрудничеством с кланом Джаруши. А я напоминаю, что это две... Да,
0: да, все это, надо сказать, прекрасная иллюстрация того, что считать, что война преступных кланов ограничится одним сектором, пусть они там себе сами разбираются, это по меньшей мере неумно.
6: Более чем неумно. Вдобавок к этому всем известные, что называется, нефашота пуалот, действующие лица. Но, как мы уже сказали, арест представителя или главу клана Йоси Мусли, да, никоим образом это все не остановит. А, к сожалению, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пока что отсиживается в стороне, потому что здесь, как вы понимаете, политических очков ему не заработать.
0: Хорошо, что дальше? И какие меры, так сказать, сиюминутные могут быть приняты для того, чтобы, ну, по крайней мере, люди могли спокойно по улицам ходить?
6: Здесь можно согласиться с тем же Бен-Гвиром и сказать, что действительно было бы неплохо, если бы у полиции были инструменты, которыми располагает служба общей безопасности Шабак. Речь идет о прямой угрозе не то чтобы безопасности государства, но угрозе жизни обычных граждан. Ведь обратите внимание, это не эти гранаты не взрываются где-то в пустыне Негев, где никого нет, и стоит там два сухих куста. Это происходит в центре страны. Я лишь напоминаю, что в ходе криминальных разборок, ну, наверное, самое известное, да, это вот убийство Маргариты Лаутиной. Плюс, если вы помните, всевозможные взрывные устройства, которые, с помощью которых пытались когда-то ликвидировать Зева Розенштейна, тогда тоже пострадали люди. Это очень и очень опасно, и поэтому было бы хорошо не собирать этих главарей на какую-то сходку и пытаться с ними как-то договориться. Здесь нужны инструменты более чем серьезные. Такими инструментами, я уже сказал, обладает Шабак. Нужно юридическое сопровождение, чтобы каждого можно было приехать и взять под белые рученьки и доставить куда следует. И уже после этого проводить с ними какую-то работу. Ведь понятно, что имена известны, понятно, что никто не будет сотрудничать и никто не будет говорить и показывать пальцами. Не вышеупомянутые господа, не тех, кто задержит. Но для этого как раз и нужны те самые улики, которые можно добыть с помощью вот того инструментария, который есть в общей безопасности Шабак. Но внедряться попросту там, к примеру, да, в телефоны, если мы уж об этом говорим, да, без разбора, для этого нужна санкция. Это не так просто, и тут нужно взаимодействие всех структур. Не обвинение в сторону юрсоветницы, она такая-сякая, она уволенная, она мне не дает работы. А вот все вместе, и прокуратура, и полиция, и юридическое, и ведомство юрсоветника правительства, и того же Амита Айсмана, давайте сюда возьмем генпрокурора, все вместе должны сесть, принять стратегию, выработать и понять, что это очень опасная ситуация, это не преступность в арабском секторе, которая якобы происходит где-то там, они там друг друга стреляют, обычай кровной мести, там, честь семьи. Это совершенно другое. В результате этих самых гранат и стрельбы могут пострадать люди.
0: Как вообще получилось? Так, это последний вопрос, что, ну, надо обладать определенной, в общем, смелостью и наглостью для того, чтобы не только, не знаю, стрелять по членам преступного клана, но бросать гранаты, в общем, во вполне конвенциональные торговые точки, расположенные в вполне конвенциональных местах.
6: Да, они аффилированы с твоим конкурентом, поэтому это, опять же, это не попытка причинить вред обычным людям. Это попытка запугать, заставить, к примеру, того же владельца сети Барака Обама не сотрудничать с конкурентами, то есть отобрать у них лицензии, ведь это в конечном итоге деньги. То есть лицензии, да, ни для кого, наверное, не секрет, что криминальные кланы подают всевозможные заявки для участия в тендерах и в государственных структурах, и на разработке каких-то там карьеров и предприятий. Если вы помните, тот же Мусли участвовал в тендере на разработку так называемый карьер 1000 в Ришон-ле-Цион, стройплощадка, да, дело Давида Битана. Но факт остается фактом. Все это происходит, как правило, ночью, когда, конечно же, людей мало. Плюс, опять же, тот, кто является непосредственно исполнителем, он не приходит средь бела дня с открытым лицом. Это происходит очень быстро. Как правило, эти люди мобильны, либо на новых так называемых электромотоциклах, если раньше это были скутеры Yamaha, да, это сейчас не реклама, T-Max'и, потому что они дорогие и быстрые, то сегодня это делают с помощью электровелосипедов. Как правило, человек находится, то есть он, на него одет тот самый мотоциклетный шлем, распознать и опознать его, ну, скорее всего, не представляется возможность. Поэтому с точки зрения смелости, конечно же, они это делают. Причем надо понимать, что делают это не бесплатно, а делают это за неплохие в конечном итоге деньги. Плюс можно всегда использовать тех самых, как называемых, подставных, даже не подставных лиц. А если кто-то вдруг попал на серый рынок или, к примеру, пользуется теми или иными наркотиками, то вместо того, чтобы возвращать совсем немаленький долг, ему предлагают выполнить вот такую вот работу, мы тебе спишем. Все равно ты вернешься потом за очередной дозой. Это тоже вариант. Поэтому эти люди наименее опасны, но тем не менее их надо тоже отлавливать, потому что они идут на эти крайние меры, потому что они попали вот в такую вот ситуацию. И этих людей надо лечить, если, опять же, речь идет о тех, кто вот о ком я говорил.
0: Максим Голий, образователь по юридическим вопросам. Спасибо и мирного похода по улицам нам.
6: Да, спасибо, Иван Олег.
0: Последняя тема. Кризис с американскими самолетами-заправщиками в аэропорту имени Бен-Гурион, распоряжение министра транспорта и реакция ЦАЛИ. Во всем этом мы говорим с Офель Гальперин, корреспонденткой новостной службы КАН. Офель Гальперин, כתבת חדשות של כאן. שלום לך, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב.
0: אז באיזה שלב נמצא משבר המטוסים האמריקאים בנתב"ג?
7: אז ככה, אז נתב"ג, כמו שאתה יודע, רק התחלנו להתחיל להרגיש את ההתאוששות שלו, בעצם תנועת הנוסעים עולה בכל שבוע, אבל המקום הזה מאוד מושפע מהמצב הביטחוני במדינה ובאזור בכלל, ואתמול בבוקר, יום שלישי, אחרי שארצות הברית בעצם מודיעה על הקפאת פינוי המטוסי תדלוק שלה שחונים בשדה התעופה, וגם הובלת מטוסים חדשים שכבר פונו נמצאת כאופציה על השולחן, רשות שדות התעופה מודיעה כי אם הפינוי לא יתקדם, אחת כמה וכמה מתדלקים נוספים יגיעו, הרי שהדבר ישפיע על לוח טיסות הקיץ, 50,000, זה המספר שהם לוקטים בו, 50,000 כרטיסים, הכוונה שנמצאים בסכנת ביטול אם הפינוי אכן לא יתקדם. גם שרת התחבורה מירי רגב הגיבה על האירוע הזה ואמרה שלא תאפשר נחיתה של מטוסים נוספים. בינתיים כן ראינו אתמול מטוס נוסף שנוחת שם שהגיע מסעודיה, אבל רשות שדות התעופה אומרת זה היה מטוס שרק היה צריך למלא את מחלי הדלק שלו והוא לא נשאר לטווח הארוך. האיום הזה בינתיים עדיין נמצא מעל לוח הטיסות של חופשות הקיץ, לא קיבלנו איזשהו דיווח למעשה שהאיום הזה הוסר, אבל אני אגיד לך שבעבר דיווחנו דיווחים דומים, היה את סכנת ביטולי הטיסות כבר כמה פעמים על השולחן, בדרך כלל אנחנו רואים איזושהי פשרה שמושגת או הובלת תהליך הדרגתי במקום מימוש כל יעדי הפינוי בבת אחת, ועדיין כרטיסים לא בוטלו, אז נקווה בהחלט שגם הפעם זה יהיה המצב והאיום יתפוגג.
0: עוד שאלה, ברשותך, מה קורה עם הטיסות לדובאי? אם זה בטיחותי, אם זה מתקיים כרגיל בגלל המצב הביטחוני?
7: אז נכון לאתמול בעצם גורמים ביטחוניים בישראל ביקשו מחברות תעופה ישראליות, זה גשת על חברות.

сейчас 33 или 35 самолетов, разные данные приводятся. Из-за обострения ситуации американцы заявили о том, что, что самолеты пока останутся в Бен-Гурионе. Министр транспорта Мири Регев заявила о том, что она запрещает американцам садиться в этом, на территории аэропорта. До вчера один самолет прибыл. Правда, в управлении аэропортов говорится о том, что ему нужна была дозаправка, он не прибыл на какой-то постоянный период времени. Так или иначе, говорит моя собеседница, мы уже говорили о том, что аэропорт, как мы знаем прекрасно, зависит от ситуации в сфере безопасности. Только все начало несколько оживляться. Ну и лето, понятно, в разгаре, июль, август, как вот вся ситуация с самолетами. Около 50 тысяч билетов, об этом мы также говорили, может быть отменено, но, скорее всего, говорит наша собеседница, будет найден некий компромисс, потому что, в общем, никто не хочет, чтобы самолет был местом парковки американских самолетов-дозаправщиков. Что же касается полетов в Дубае, мы знаем, что там звучат периодически сирены. Израильские службы безопасности попросили израильские компании перестать летать в Дубай, по крайней мере, до октября. Но есть, мы знаем, иностранные авиакомпании, такие как Fly Dubai, которые продолжают выполнять рейсы. Это была Офель Гальперин, корреспондентка новостной службы Канн. А мы заканчиваем программу «Тема дня». Дрор Ротштейн за пультом. Мила Сталинская продюсер. Я редактор и ведущий Олег Клосс. 9 часов выпуска новостей. Сразу после программы «Доброе утро, Израиль» проведет ее сегодня Юлия Цодекс. Всем удачи и хорошего дня.

0: В новом филиале Madana Imania Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madana Imania. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madana Imania. Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madana Imania. С нами вкусно!

Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА в студии Семен Каплан. Переговоры между Израилем и Ливаном. Заместитель премьер-министра Ливана Тарик Митри заявил, что Соединенные Штаты, как спонсор переговоров, не могут ограничиваться посредничеством, если хотят успеха этой инициативы. Соединенные Штаты должны оказать на Израиль политическое давление и использовать рычаги убеждения, чтобы изменить баланс сил, склоняющийся в пользу Израиля, заявил Митри. Цитату из заявления заместителя премьер-министра Ливана приводит обозреватель КАН Шимон Миджан. Законодательный марафон коалиции продолжается. На пленарном заседании вскоре ожидается голосование по законопроекту о разделении функций юридического советника правительства. Минувшей ночью была отменена реформа сферы кашрута, проведенная бывшим министром Матаной Кааной. Как сообщает корреспондент КАН Шахар Глик, частные организации больше не смогут предоставлять услуги надзора и выдавать сертификаты кашрута. Единственными уполномоченными органами останутся главный раввинат Израиля, местные раввины и военный раввинат Цааля. Соединенные Штаты завершили очередной этап ударов по объектам в Иране, направленный на подрыв способности Тегерана угрожать международным судоходным путям. В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США сообщается, что американские истребители, беспилотники и военные корабли

0: штурмовали десятки военных целей в районе Ормузского пролива и вдоль побережья Ирана. Удары продолжались около 7 часов и были нанесены по ракетным объектам, базам беспилотников и системам береговой обороны. Одновременно США возобновили морскую блокаду иранских портов. В Центральном командовании подчеркивают, что войска остаются в высокой степени готовности к продолжению оперативной деятельности. Президент Трамп заявил минувшей ночью, что удары по Ирану будут расширены, и предупредил, что на следующей неделе Соединенные Штаты атакуют электростанции и мосты, если иранцы не сядут за стол переговоров. Информацию об этом передает корреспондент КАН Натан Гутман. Иран, в свою очередь, заявляет, что нанес минувшей ночью удары по американским объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне. По утверждению Корпуса Стражи Исламской Революции, в Бахрейне были уничтожены командно-контрольный центр и логистические склады штаба 5-го флота ВМС США. В Кувейте атаке также подвергся логистический центр американской армии, а иранские военные заявляют о поражении объектов США на базе Аль-Азрак в Иордании. В Корпусе Стражи Исламской Революции угрожают перекрыть другие экспортные маршруты, обслуживающие интересы США, если Вашингтон попытается заблокировать экспорт нефти и газа из стран региона. Конфликт между преступными кланами Мусли и Джаруши. Сегодня утром в Рошпине неизвестные бросили светошумовую гранату в ресторан сети «Джапаника». Пострадавших нет. Корреспондент КАН Руби Амершлаг отмечает, что заведение расположено всего примерно в 100 метрах от полицейского участка Рошпины. Вчера вечером был задержан Йоси Мусли по подозрению в том, что он стоит за обстрелами и подрывами ручных гранат в филиалах Джапаники по всей стране. Корреспондент Канады Ас Гринберг сообщила, что управляющие большинством атакованных заведений являются активистами преступной организации клана Джаруши. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Испании вышла в финал турнира, одержав победу над командой Франции со счетом 2-0. Корреспондент КАН Йоав Барович передает, что в финальном матче в воскресенье Испания встретится с победителем сегодняшней игры между Аргентиной и Англией. Прямые трансляции матча чемпионата мира по футболу смотрите и слушайте на телеканале КАН-11, в приложении КАН-бокс, на радиостанции КАН-решетбет и на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 30, в Хайфе 29, а в Бейершеве 34. В Эйлате к середине дня ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКО слушайте в 10 часов. Доброго дня! Шалом Миру Шалаим!
1: КАН-РЕКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на КАН-РЕКО.

0: друзья! В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодек. Сегодня в нашей программе мы поговорим о той программе поддержки области высоких технологий, которую хочет вести правительство, о докладе Министерства окружающей среды, который так и не стал достоянием общественности, в котором предупреждается о серьезных проблемах, связанных с промышленным птицеводством. Во втором части программы у нас сегодня гостья, профессор Анастасия Городейская, глава департамента антропологии и социологии Тель-Авивского университета. Я напоминаю, что наши встречи с гостями мы снимаем также на видео и затем выкладываем на наши страницы в YouTube. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, и тогда будете получать информацию о новых программах, которые выходят в эфир. Но вначале мы обсудим главные новости сегодняшнего утра с моим коллегой Олегом Клоцом. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Помимо того, чтобы ставить лайки и подписываться, нужно еще, в общем, смотреть.
0: Смотреть тоже желательно.
1: Тоже желательно, да. Что же касается главных тем сегодняшнего утра, несколько аспектов. Один приятнее, многообещающий другого. Во-первых, Кнессет принял вчера вечером во втором и третьем чтении так называемый закон, который предотвратит арест ультраортодоксальных уклонистов. Там говорится, в частности, следующее. Приостановка процедур ареста, расследования или иных мер принуждения в отношении подлежащего призыву учащегося ешивы. Это временное положение, то, что называется ура-отша. Ну и написано там следующее. В знак признания важности изучения Торы настоящим устанавливается особо временный порядок, предусматривающий приостановку арестов учащихся ешив, в которых изучение Торы является основным занятием. Голосование вчера состоялось, на 4 голоса больше было отдано за этот законопроект.
0: Он был принят простым голосованием?
1: Он был принят простым большинством, 58 против 54, при этом премьер-министр в голосовании не участвовал, он в последний момент вышел из зала заседания.
0: Как и в случае с голосованием о законе по изучению Торы, да?
1: В два варианта, либо позвонили или по какому-то важному поводу в сфере безопасности или политики, либо просто решил не участвовать, потому что и так у коалиции есть большинство, оба варианта имеют право на существование, не знаем мы, что было там на самом деле. Против закона уже подано несколько исков в БАГАЦ, как говорят многие обозреватели, БАГАЦ отменит этот закон, что называется, за 10 минут, потому что уж совсем вопрос равенства перед законом, его тут просто нет. С законом об изучении Торы, кстати, ситуация другая, но это, так сказать, отдельная тема для беседы. Но ничего, у коалиции есть еще до утра пятницы меньше, чем двое суток. Есть еще на повестке дня закон о кашуте, он был принят несколько часов назад. То есть реформа Матана Кахана отменена. Закон об изменении полномочий юрсоветников стоит на повестке дня. Закон о СМИ, который в СМИ называют закон, наносящий ущерб свободе прессы, и закон о гендерном разделении в академических учреждениях. Это вот три закона, которые еще не приняли. Велика вероятность того, что их примут, но, может быть, не все во втором и третьем чтении, не знаю, зависит от того, насколько депутаты устанут или от парламентской работы, или, может быть, у кого-то какие-то настроения изменятся. Это, так сказать, одна из тем главных дня. Вторая тема — это нарастание эскалации вокруг персидского /арабского залива, да, и вокруг Армузского пролива. Сегодня ночью американская армия наносила удары в течение, по-моему, 7 часов по объектам в южной части Ирана, для того, чтобы не давать, в общем, иранцам как-то контролировать судоходство. Иранцы обстреливали базы в Иордании, на которых расположены американские войска, и там координационные центры работают. Но президент Трамп сказал, что если они не пойдут за стол, вернутся за стол переговоров, то на следующей неделе мы им разбомбим электростанции и мосты, и другие инфраструктурные проекты. Помимо того, что то, с одной стороны, у нас был в эфире Коби Барда, обозреватель по вопросам американской политики, он сказал, что с одной стороны это следует воспринимать, в общем, на самом деле, как программу действий, потому что велика вероятность, что это будет организовано, с другой стороны, удары по подобного рода инфраструктурным проектам, например, как теплоэлектростанции, это может считаться военным преступлением, правда, видимо, Соединенные Штаты это не сильно беспокоит. Пока что ни США, ни Иран не хотят, чтобы Израиль в этом участвовал, потому что Иран ничто не мешает выпускать ракеты по территории Израиля, но тогда, в общем, дальнейшее развитие событий понятно. Пока, по всей видимости, премьер-министр в конце этой недели поедет в США для того, чтобы принять участие в похоронах Линдси Грэм, сенатора, который скончался несколько дней назад внезапно, но, с другой стороны, формальная причина в сфере безопасности — это, понятно, обсуждение того, будет ли Израиль принимать участие в дальнейшем этапе военного противостояния, потому что есть примерно 60 дней, в течение которых президент может воевать после того, как он сказал Конгрессу, что вот я воюю, то есть где-то до середины сентября у нас есть время для того, чтобы активно поучаствовать или пассивно поучаствовать в военных действиях. Пассивно, понятно, мы участвуем и так, потому что есть обмен развединформацией между армиями, есть, в конце концов, тот самый многострадальный аэропорт имени Бен-Гуриона, где базируются американские заправщики, и о количестве, которое ведется сейчас, надо сказать, весьма предметный спор, но приобретающий тоже самые разные оттенки.
0: И каждый выезжающий, надо сказать, из Израиля человек их видит своими глазами.
1: И радуется.
0: Да.
1: В общем, вот такова ситуация на настоящий момент. Много разных политических аспектов. Кнессет действительно этого созыва свои последние дни проживает. Что же касается Ирана, Армузского пролива и цен на нефть, то события могут развиваться по-разному. Пока Израиль во всем этом не участвует, что будет дальше?
0: Да.
1: Господь,
0: кстати говоря,
1: велик, что называется.
0: Да, ну, когда мы обсуждали, в общем, так сказать, что, как будет развиваться события вокруг Ирана и пролива, и переговоры, и все такое, все время, так сказать, один из аспектов был вот чемпионат мира по футболу, который проходит, как известно, в Северной Америке, что во время чемпионата как бы ничего не может быть, но мы видим, что вполне себе происходят, да, военные действия. И во время чемпионата мира, ну вот сейчас последнее, я так подвожу просто к еще одной важной теме, которая, в общем, у нас всех на экранах, как говорится, это, конечно же, ну, сейчас финальные матчи, которые на этой неделе, в общем, завершатся финалом воскресенья.
1: Да, финал будет в воскресенье, будут играть, с одной стороны, сборная Испании, которая
0: вышла в финал,
1: она достаточно неожиданным образом победила сборную Францию, причем под неожиданным я имею в виду не то, что от сборной Испании это никто не ждал, действительно одна из лучших сборных мира, которая играет в достаточно интересный футбол, просто сборная Франции...
0: Сборная звезд,
1: если сказать корректно, ничем себя вчера особенным не проявила. И поэтому 2-0, и Испания выходит в финал. Сегодня игра между сборными Англии и Аргентины. Все уже журналисты устали блистать знаниями и вспоминать о войне за Фолклендские острова 1982 года и другие, значит, этапы большого противостояния между этими странами. Но если касаться...
0: Главное, что родина футбола, в общем, 60 лет не была чемпионом, так что, может быть, сейчас ей удастся это все-таки сделать.
1: Да, но, с другой стороны, согласно неким теориям, федеральная FIFA и лично ее глава Инфантино неровно дышит по отношению к сборной Аргентины в целом, и Месси в частности. Может быть, для того, чтобы прогнать сроки сборной Аргентины, стоит проиграть в полуфинале. Мы таких советов давать не будем, потому что наши коллеги по испаноязычной редакции нас не поймут, но посмотрим. Сегодня вечером матч полуфинал, второй полуфинал. Будем ждать.
0: Олег Клоц, спасибо большое. Встречаемся в следующем часе. У нас в гостях будет профессор Анастасия Городецкая, глава департамента социологии и антропологии Тель-Авивского университета. Олег, спасибо.
1: Спасибо.
0: Всего хорошего. Продолжаем мы программу. Поговорим мы сейчас о том, что правительство намерено поддержать высокотехнологичную отрасль экономики в объеме 1,6 миллиарда шекелей. И мы на эту тему побеседуем с Константином Блюзом, экономистом. Константин, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Ну, мы видим по последнему отчету Института Арона при университете Райхмана, что, в общем, область высоких технологий у нас достаточно, так сказать, ну, в хорошем состоянии находится. Тем не менее, правительство собирается его поддерживать. Как можно объяснить этот, в общем, так сказать, парадокс некий?
2: Ну, я бы сказал, что это не парадокс, это как раз самое логичное, что может быть. То есть, знаете, даже, как говорится, даже слепая курица раз в час попадает в зернышко. Вот, то есть тут как бы, скажем так, сегодня Израиль, в общем-то, он держится на двух-трех отраслях с экономической точки зрения, и прежде всего это хай-тек, теперь, ну, как бы это еще военная промышленность, хотя они имеют очень много общего. Ну и плюс природный газ, который нам помогает с энергетической безопасностью. Но хай-тек все равно, он впереди планеты всей, он впереди, он локомотив нашей страны. Порядка 430-450 тысяч человек занято в хай-теке. Это больше 10% всех наших работающих людей. А если посчитать тех, кто это обслуживает, все там, все кейтеринги, все, ну, разные. То есть от кейтерингов до спортзалов и страховых компаний, всего чего только можно, то это, я думаю, сильно за 700 тысяч. Вот. И понятно, что эта отрасль, она, кроме того, что она локомотив, она одна из самых конкурентных в мире, и игроков очень-очень много больших, и со всех сторон наседают, и из Америки, и китайцы, и индусы, и повсюду появляются все новые и новые страны, которые пытаются у себя этот хай-тек развить, и поэтому понятно, что правительство должно его поддерживать, то есть... В принципе, на том и стоим. Так что 1,6 миллиарда, это звучит сумма большая, но по сравнению с нашим государственным бюджетом, который примерно 700 миллиардов, это не что-то фантастическое. О самой программе пока трудно что-то очень точное сказать, потому что там решение довольно лаконичное. Из этого большая часть, миллиард, выдается, или собираются выдать стартапам, то есть к молодым компаниям, у которых серьезная проблема с получением средств от будь то от инвесторов, будь то некой кредитной линии, и поэтому им эти деньги даются, но они не даются просто так, то есть правительство докладывает свою часть, это то, что называется на профессиональном языке «мэтчинг». То есть вы должны принести свои деньги, показать, что у вас есть свои деньги, и тогда правительство положит свою долю. Вот. Так что это не просто так, вам, то есть, скажем, если кто-то из наших слушателей, там три человека захочет собраться и быстро на коленке в гараже создать стартап и получить от правительства деньги, это не по этой программе, потому что тут требуются средства уже имеющиеся, которые можно предъявить. Вот. Так что сама по себе идея верна, потому что наш хай-тек, он, естественно, работает в большинстве своем на экспорт. Экспорт – это конкуренция, плюс экспорт у нас сейчас становится проблематичным из-за относительно высокого шекеля. Да. То есть мы продаем в долларах, а зарплату платим сотрудникам в шекелях. Так что компании теряют прибыльность. У них была такая забавная идея платить налоги в долларах. То есть они получают деньги в долларах, и налоги бы тоже платили в долларах. Но правительство сказало, что оставьте меня в покое. То есть мне с этими долларами тоже делать нечего. Мне все равно мои расходы тоже в шекелях. Так что мне все равно их придется загонять на израильский рынок. Это ничего не поменяет. Так что платите налоги, как платили в шекелях. Но мы вам чуть-чуть поможем деньгами, чуть-чуть поможем налоговыми льготами. Это хороший шаг, это шаг правильный, опять-таки, как я уже говорил про слепую курицу. Это не огромный, к сожалению, на другие области, которые нам ничего не приносят, кроме вреда, мы потратим гораздо больше денег. Вот.
0: Это что, вы имеете в виду... Вы имеете в виду что? В смысле, вы имеете в виду непродуктивные секторы израильской экономики?
2: Да, именно так. Именно так. Понимаете, то есть, как бы, по большому счету, хай-тек и военная промышленность, которая тоже отчасти хай-тек, они, по большому счету, оплачивают нашу с вами жизнь. То есть, как бы, то, что Израиль сегодня выглядит как страна первого мира, с высоким продуктом на душу населения и, в общем-то, развитой экономикой по любым стандартам, это благодаря хай-теку и военной промышленности. Вот. Ну и отчасти благодаря энергетической независимости природному газу. Вот. Так что понятно, что как можно больше денег надо давать туда, как можно больше людей надо готовить для того, чтобы они занимали ряды. Там очень быстро меняются технологии, и поэтому знания многих людей устаревают. Мы все знаем сейчас про революцию искусственного интеллекта, которая пока непонятно к чему приведет. И с одной стороны людей увольняют, и мы видим довольно много. С другой стороны есть кое-какой набор. Так что тут Израиль, если он хочет оставаться в первых рядах, а сейчас он находится вот буквально в самом первом ряду, то ему как стране надо в это вкладывать деньги. И без этого зачахнуть можно очень быстро, а ничего взамен этого такого большого, чтобы оно все это поддерживало, всю нашу экономику, придумать довольно сложно.
0: То есть, видимо, мы не вернемся к такому еще большему производству апельсинов и экспорту апельсинов, потому что это не то, что сейчас может вывести нашу экономику на какой-то, так сказать, принципиально новый уровень.
2: Так их сажать негде.
0: Да. Окей, хорошо. А скажите, а как можно объяснить то, что с одной стороны действительно очень исторический максимум занятости в сфере высоких технологий, 17% от общего числа занятых, с другой стороны растущие зарплаты, приток капитала, при этом производительность труда падает, сокращение реального вклада в области отрасли ВВП на 6,2%. Как это можно объяснить?
2: Знаете, пока это немножко трудно объяснить, это данные, скажем так, последнего времени, плюс это данные военные, когда немножко трудно посчитать это все. То есть понятно, почему деньги инвесторы вкладывают, в мире деньги есть, и есть израильские и стартапы, и уже существующие компании, которые производят великолепные продукты. Есть вот эта вот прослойка общества, которая все еще толкает его вперед. То есть понятно, почему деньги вкладываются, особенно учитывая, что сегодняшний мир со всеми его угрозами, связанными там в основном с кибербезопасностью, я не специалист в этой области, и поэтому не хочу говорить уж совсем глупости. Вот, но понятно, что эти технологии, они в мире пользуются спросом, и понятно, что те, кто были, скажем, в этом специалистами год назад, они специалисты и сейчас, и скорее всего, они будут делать следующий прорыв. Вот. Относительно производительности труда тут немножко трудно сказать. Я бы еще посмотрел на реальное количество работающих людей. Потому что я занимаюсь другими отраслями, больше энергетикой, но даже процент людей, например, находящихся на резервистской службе в Милуим, он достаточно большой. И мне кажется, не так просто посчитать эту производительность труда, просто потому что части сотрудников нет на месте. То есть я, например, консультирую компании, и я вижу, что в некоторых отделах есть сотрудники, которые не встречались между собой уже 2,5 года.
0: Да.
2: Вот, потому что то один офицер, другой там солдат каких-то спецчастей, они находятся по полгода в Милуим на резервистской службе, и поэтому я, честно говоря, не знаю, как считается их производительность труда. Вот, так что
0: нужен какой-нибудь спокойный год, да, без
2: да,
0: Милуимов.
2: Да, я пока не уверен, что эти данные реально что-то означают.
0: Экономист Константин Блюс, огромное спасибо. Хорошего дня.
2: Да, всего доброго.
0: Счастливо. Согласно исследованию Министерства окружающей среды, Израиль занимает первое место в мире по потреблению курятины на душу населения, более 52 килограммов в год. Однако за этим стоят тяжелые скрытые последствия. Ежегодный ущерб от загрязнения воздуха, который оценивается в 1 700 000 000 шекелей. Израиль также лидирует по использованию антибиотиков в животноводстве, а массовые заражение продукции патогенами приводит к тому, что ежегодно около 1 000 000 израильтян страдают от кишечных инфекций. Отчет Министерства экологии был полностью подготовлен в аппарате главного ученого совместно с Израильским форумом за устойчивое питание, но так и не был официально опубликован. У нас на линии один из соавторов этого документа, адвокат Амнон Керен, представитель Израильского форума за устойчивое питание. Орехдин Амнон Керен, шалом, бокер тов.
3: Бокер тов, Юлиана, шалом.
0: בסדר, אז בדוח שלכם שלא פורסם כידוע, רשמית לפחות, כתוב שישראל מובילה בשימוש באנטיביוטיקה בחיות משק, ומעל 80% ממוצרי העוף נגועים בחיידקים. אז בעצם מדוע הרגולטורים נכשלים בפיקוח ואיך הדוח הציע לשנות את המצב?
3: אז קודם כל צריך להגיד שזה באמת זה דוח שעבדנו עליו בפורום הישראלי לתזונה בת קיימה ביחד עם המשרד להגנת הסביבה, עם לשכת המדענית הראשית, ובעצם החוקרת שהובילה את הדוח הזה היא דוקטור גל זגרון, שבאמת התחומים הללו של הקשר בין סביבה ובריאות הם תחומים שהיא חוקרת ועוסקת בהם הרבה שנים, גם מהתפקידים שהיא מילאה בשני המשרדים הללו, ואני חושב שיש הרבה אנשים שניסו לקדם שינויים בתחומים הללו. כלומר, בישראל היום אין תוכנית לאומית לשימוש מושכל, להפחתה של שימוש באנטיביוטיקה בתעשיית המזון מן החי, ואנחנו רואים בעצם כל מיני כשלים בפיקוח. אנטיביוטיקה היא הדבר שהכי קל אולי לתת כשיש איזושהי בעיה, אפילו הרבה פעמים נותנים אותה מראש כדי שלא תתפתח איזושהי מחלה בלול למשל, וזה פשוט ניתן כדבר שבשגרה. עופות לבשר בישראל הם מגודלים בקצב מאוד מאוד מהיר, והמטרה היא באמת לשווק אותם כמה שיותר מהר תוך השימוש באמצעים שיקלו על תהליך הגידול הזה, אבל גם על חשבון ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות בסופו של דבר. השימוש הזה באנטיביוטיקה שבאמת ישראל היא המובילה שלו לנפש ב-OECD או ליחידות של בעלי חיים ב-OECD, יש לו השלכות חמורות, מכיוון שבסוף הדברים האלו מגיעים לסביבה, וגם אם זה לא דרך המזון ישירות, זה גורם להתפתחות של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, ובסוף יש לזה השפעות מאוד קשות על בריאות הציבור. אני אגיד שהיו גורמים, שוב, גם במשרד החקלאות, שניסו לקדם את זה. היה גם תהליך של בחינת רגולציה בנושא, שהראה שהעלויות שנדרשות כדי לטפל ולמזער את השימוש באנטיביוטיקה הן מצומצמות בהרבה מהנזק שנגרם אם נמשיך במה שנקרא עסקים כרגיל. ולמרות זאת הדברים האלה עדיין קורים, כי הם לא מקבלים מספיק חשיבות בסדרי עדיפויות למרות ההשלכות הכבדות שלהם.
0: כן. אז בעצם אתם הכנתם את הדוח הזה, הוא עדיין לא פורסם. מה הצעדים הבאים שלכם בעצם והפורום לתזונה בר קיימא? אתם פשוט תנסו לפרסם אותו ולחשוף את הנתונים לציבור, כמו שאנחנו עושים בעצם עכשיו, או לפנות לערכאות משפטיות, חוק חופש המידע, זה כאילו, זה כמובן מה שקשור לפרסום הדוח, אבל עצם היישום שלו.
3: כן, אז א', אנחנו, יש את הדוח עצמו, הדוח הוא כן פורסם כטיוטה, ואפשר למצוא אותה גם באתר שלנו. שוב, מדובר בדוח שלא אומץ באופן רשמי על ידי המשרד להגנת הסביבה, אנחנו לא מבינים עד הסוף את הסיבה לזה. למעשה, כן, הבנו שהיו תהליכים לפרסם אותו, ואת הפידבק המקצועי שקיבלנו לגבי הדוח יישמנו גם, כך שבאמת הדוח הזה משמעותי, במובן שהוא מראה את ההשפעות הסביבתיות הרחבות ואת העלויות של הנזקים שנגרמים כתוצאה מהתנהלות לא אחראית של התעשייה, ויכול להיות שמשרד להגנת הסביבה לא רוצה להתעמת עם התעשייה הזאת, אבל אנחנו כציבור משלמים את המחיר, אז אנחנו כן צריכים להבין מה קורה בתור התחלה, ואחד הכלים שאנחנו משתמשים בהם זה באמת חוק חופש המידע, ויש לנו גם הליכים שאנחנו מנהלים כרגע כדי באמת לחשוף באופן מדוקדק יותר את הכשלים, את היקף השימוש באנטיביוטיקה ואת הכשלים בפיקוח בנושא. מעבר לזה, אנחנו כארגון אנחנו עוסקים בקידום של תזונה מקיימת, כלומר שהיא מיטבית מבחינה בריאותית, תזונתית, חברתית. והיום, זאת אומרת, מונחת על השולחן בישראל באמת תוכנית מאוד משמעותית, שאנחנו גם לקחנו חלק בדיונים ובעיצוב שלה, שהתוכנית הלאומית לביטחון מזון, שבעצם קובעת שהנחיות התזונה של משרד הבריאות ישמשו כעוגן המרכזי למדיניות המזון בישראל, וכחלק מזה בעצם עלה שם גם הנושא הזה, שאנחנו בעצם בארץ צורכים פי שלושה יותר בשר עוף מאשר ההמלצות המקסימליות של משרד הבריאות. עכשיו, אנחנו מדינה שצורכת המון המון בשר עוף, באמת מהמדינות עם הצריכה הגדולה בעולם לנפש, ואחת ההמלצות המרכזיות בהקשר הזה היא פשוט להפחית את צריכת בשר העוף, אם לא להימנע לגמרי, לצרוך יותר מקורות מזון שהם בריאים כמו מהצומח, כמו קטניות למשל. ובאופן רחב יותר אנחנו צריכים להסתכל על הדברים דרך גישה יותר רחבה, שאנחנו מבינים שמה שלא טוב לנו ולא טוב לסביבה ולא טוב לבעלי החיים שאנחנו מגדלים ואנחנו צריכים להחליף אותו. והדוח הזה באמת עושה צעד חשוב בנושא הזה. צר לי שהוא לא פורסם באופן רשמי, אבל העבודה שנעשתה שם היא עבודה מקצועית ורצינית. אפשר להתווכח על, על, על מסקנות, על, על, כן. על, על, על גישות, אבל זה גם ויכוח חשוב. אבל לקבור את הדוח הזה זה לא הצעד הנכון.
0: ברור. עורך דין אמנון קרן מהפורום הישראלי לתזונת בת קיימה והקליניקה לצדק סביבתי ולהגנת על זכויות בעלי חיים באוניברסיטת תל אביב. המון המון תודה. Литраут. Я перейду свою беседу с адвокатом Амноном Кереном, одним из составителей этого отчета Министерства экологии, которым говорится о том, что Израиль находится на первом месте по использованию антибиотиков в животноводстве. Причем более 80% куриного мяса заражено бактериями. Почему, собственно говоря, не происходит достаточного надзора? Почему они не справляются, все органы, которые должны наблюдать за процессом животноводства, не справляются со своей задачей? И как, собственно, отчет предлагал изменить систему контроля? И Амнон говорит о том, что ситуация действительно очень непростая, потому что в Израиле с большой легкостью дают в местах, где выращивается куриное мясо, дают антибиотику, потому что есть очень, видим, большой спрос на куриное мясо, и поэтому есть задача вырастить как можно больше кур за короткое время без особенных, так сказать, проблем для тех, кто этим занимается. Поэтому самый легкий способ – это давать им антибиотики. Причем в ряде случаев антибиотика дается даже, когда нет в этом медицинской необходимости, просто как некая превентивная мера. И это, конечно, очень плохо, потому что в результате огромное количество антибиотики попадает в окружающую среду, и в наш организм тоже, и это приводит к увеличению числа устойчивых бактерий, И очень, в общем, на самом деле, в конечном итоге очень плохо отражается на окружающей среде и нашем здоровье. И действительно, да, надзорные органы не справляются с этой ситуацией. И мы, в общем, так сказать, хотели бы предложить систему более эффективную, которая бы контролировала этот, этот процесс. Но, к сожалению, пока мы находимся на стадии, когда наш отчет, который был подготовлен специалистами большими в этой области, в частности, главный ученый министерства, это человек, который много лет занимается устойчивым питанием и всем, всеми проблемами, связанными с животноводством в Израиле. Для нее это действительно очень важная тема, она этим занимается на протяжении, так сказать, своей карьеры на разных постах, и этот отчет, он в результате не был разрешен к публикации по той о причине, как было сказано, что он является лишь черновиком. Мы считаем, что это неправда. Мы считаем, что отчет очень важный. Можно, он составлен на высоком профессиональном уровне. Можно не соглашаться с его выводами или там, спорить с какими-то пунктами его применения. Но, тем не менее, этот обсуждение, которое должно происходить, потому что речь идет действительно об очень серьезных вещах. Кроме того, я хочу сказать, что мы там пишем и о том, что в Израиле потребляют, как уже было сказано, мясо куриного больше, чем в любой другой стране, входящей в ОECД. И это в 3 раза больше, чем рекомендованная доза употребление куриного мяса Министерством здравоохранения. То есть мы едим слишком много куриного мяса, гораздо больше, чем это нужно нашему организму, согласно Министерству здравоохранения. И мы там предлагаем также изменить вообще политику правильного питания и предложить людям другие альтернативы. Например, можно заменить куриное мясо продуктами продуктами и растительного происхождения или бобами. Это продукты очень полезные, и, в общем-то, тогда не будет такого переизбыточного употребления мяса. И в этом смысле нам кажется, что действительно такой отчет должен быть опубликован. У народа есть, у населения есть право на эту информацию. И если нам не удастся это сделать, то мы тогда, конечно же, будем обращаться в юридические инстанции для того, чтобы попробовать раскрыть эти данные через суд или закон о свободе информации. Я просто хочу сказать, что то, что хорошо для нас, это, конечно, в первую очередь мы должны думать о собственном здоровье, о собственном благе, мы должны заботиться о животных, и это должно быть на первом месте, чем, разумеется, какие-то другие интересы. Это был адвокат Амнон Керен из Израильского форума устойчивого питания и клиники по защите животных при Тель-Авивском университете. Еще одна фраза, буквально относящаяся к предыдущей теме, это ответ Министерства охраны окружающей среды. Речь идет о черновике отчета, который не был доработан до состояния финального документа и не был принят в качестве официальной позиции министерства. В ходе его рассмотрения возникли замечания, в том числе касающиеся сфер ответственности, не входящих в полномочия министерства. В связи с этим документ не был опубликован. А теперь к нашей следующей теме. Около 200 ведущих мировых экономистов, включая 15 лауреатов Нобелевской премии, совместно с руководителями компаний, занимающихся искусственным интеллектом, подписали беспрецедентное предупреждение. Они заявляют о неизбежном цунами на рынке труда, которое превзойдет промышленную революцию по масштабам, но произойдет все это в критически сжатые сроки. Под ударом окажутся миллионы специалистов умственного труда, так называемые белые воротнички. При этом государственные системы социальной защиты к такому объему безработицы просто не готовы. У нас на линии Ель Споват, консультант по развитию карьеры. Ель, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Итак, в этом документе, в общем, мы много видели различных таких вот устрашающих документов в последнее время, и вот этот очередной из них...
4: Да, вот.
0: Там говорится, что под удар попадают именно квалифицированные офисные сотрудники. Как вам кажется, действительно ли сейчас эта сфера находится в зоне максимального, наиболее быстрого замещения технологиями искусственного интеллекта?
4: Вы знаете, я не впечатлилась насчет этого письма, просто потому что они уже 10 лет эти вот письма пишут. Вот. И я сегодня с утра прям спросила искусственный интеллект, а кто же это на самом деле подписал? Так вот они говорят, там есть 200 вроде как человек, но полный лист этих людей не опубликован. Значит, что это значит? Во-первых, давайте посмотрим, кто эти люди, которых имена да опубликовали. Ну, большинство из них относятся к левой демократической среде. Некоторые крайне левые, некоторые умеренно левые, некоторые, просто левые. Ну, конечно, туда затесался Илон Маск, который непонятно, не левый. Или он левый, или он левый, или он правый, но то, что понятно, что он...
0: Марсианин.
4: Да-да, он хочет прямо сейчас вот на Марс. Да. Ну, понимаете, я не знаю, что произойдет на Марсе с искусственным интеллектом. Может быть, Илону Маску его удастся приручить, там, я не знаю, что. Но в любом случае, после такого вот натиска, я просто совсем не впечатлилась, просто потому что мне уже понятно, что у этого есть потрясающая политическая ориентация, и когда мы понимаем, что в Соединенных Штатах Америки идет очень-очень серьезная в данный момент политическая борьба, то я вообще совсем не впечатлилась. Ну, скоро мы увидим, наверное, в Калифорнии такие демонстрации, что давайте остановим AI. Ну, мы же с вами понимаем, что остановить...
0: Зажигать станки ведь тоже как бы не помогло, да?
4: Да, зажигать...
0: Сломать.
4: Конечно, но если станок, он называется компьютер, то его совсем трудно сломать. То есть если мы его сломаем, тут же появится еще 2, 3, 10 таких терминаторов. И если мы остановим какой-то там веб, то тогда появится dark web, еще более dark web, и так далее. Ну, короче, понимаете, это не для преступников все дело, но в одном они, конечно, правы. И это мы уже видим, опять же, мы это уже видим 2-3 года, что действительно оказалось, но мы-то думали, что все вот рутинные работы там, не знаю, будут отменены, но на самом деле, нам забыли сказать, что это белого воротничка рутинные работы. Это то, что сейчас large language model, языковые модели могут действительно отменить. Но вот то, что мы сегодня видим, это как раз совсем не то. То, что мы сегодня видим в организациях, потому что сегодня вообще практически все организации, которые про себя так хорошо думают, они все принимают AI и начинают его имплементировать. Uh-huh. Что это значит? Это значит, что если вы работаете в офисе, и вы не умеете обращаться с AI...
0: То он вас заменит быстренько.
4: Нет, вас уволят. Возьмут сотрудника, который им умеет пользоваться. Ну, это тоже мы знаем, конечно, да?
0: Да.
4: И теперь мы еще выяснили, что совсем вот это вот AI поставить вместо сотрудника тоже невозможно. На что это влияет? Это влияет, конечно, на джуниоров и на работников, которые менее квалифицированы. То есть более такого 50 лет плюс работников. Значит, опять же, что это значит? Это значит, что да, они правы, вот эти все 200 человек, что государство должно на это дело приготовиться.
0: Просто мы должны заканчивать, к сожалению.
4: Хорошо, только полпредложения. Угу. Нужно позаботиться про интерншип для джуниоров, для того, чтобы вход на рынок работы был более каким-то... правильно.
0: Я Елена Спават, консультант по развитию карьеры. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Счастливо.
4: Вам также. До свидания.
0: Дорогие друзья, мы сейчас послушаем рубрику «Иврит для души» с Галей Городецкой, где она отвечает на вопросы наших радиослушателей. И во втором часе мы ждем вас. У нас интервью с профессором Анастасией Городейской, главой Департамента антропологии и социологии Тель-Авивского университета. Встречаемся после новостей.
5: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
6: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напомню вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050 7-3-7-8-1-2-7. И мы сегодня продолжим говорить о картах из колоды Эрец Яцурей ГаНефеш, то есть существа, живущие у нас в душе. Автор этой колоды – психолог Эфрат Маян. И мы будем говорить о словах и о тех корнях, которые в этих словах есть, из которых они произошли. И мы говорим про разные силы, кохот. Итак, кох гатиква. Тиква – это надежда, мы знаем все слова гатиква, ну, израильский гимн. Корень у нас здесь кув, вав, гей. Ле кого-то это надеяться. Ну, можно сказать, остается только надеяться. Нишар, рак, ле кого-то. Они мекаве или они мекава. Я надеюсь в настоящем времени. Но самое интересное, что из этого же корня происходит и слово «собираться», когда речь идет о воде, о жидкости. Микве, маим – это водохранилище. И микве – это еще и ритуальный бассейн для омовений религиозных людей. Но микве, маим – это вообще любое водохранилище. Теперь следующая карта, на которой написано «Гакоах лесахек велегенот». То есть сила играть и радоваться или получать удовольствие. Лесахек – у нас здесь корень синхет кув, и он обозначает, собственно говоря, игру, да, мисхак. Значит, у нас есть еще одно слово «игра». Это ленаген, это играть на инструменте. А играть в игру или играть в театре, в кино, играть роль какую-то вообще, лесахек тавкид, это, собственно говоря, лесахек. Еще кроме мисхак, который то ли игра, то ли актерская игра, у нас есть, допустим, слово мисхакия. Это игровая комната или игровая площадка какая-то под крышей. Чаще всего. Теперь еще из этого же корня у нас есть слово «сахкан», у которого тоже два значения в зависимости от контекста. Это либо игрок, «сахкан кадурегель», допустим, либо актер, «сахкан сахканит». И еще слово «легенот». «Легенот», то есть получать удовольствие, корень «гей нун гей», «биньян гифиль». Негене – это он получает удовольствие, гинегенет. Как сказать, я получил удовольствие, негенети. Негенети мы. Далее. Следующая карта называется коагарацон. Рацон – это вообще-то желание. Корень у нас рейш цадик. Гей, мы все знаем слово роце. Вот. А рацон – это желание. Есть такая хорошая фраза «Эйн давар гаумед бифней гарацон». То есть нет ничего, что устояло бы перед желанием. «Омед бифней машу» – это «омед» – это не только стоит, это еще устоять перед чем-то. Или «ламод бамила» – это сдержать слово. Далее. «Коах гагитлагавут». «Гитлагавут» – это вообще восторг. Да? То есть сила приходить в восторг от чего-то, восторгаться, восхищаться. Ламед гейбет – вообще этот корень, обозначающий пламя. Да? Легава – это пламя, то есть загореться, воспламениться. Это вот легит лагев. Следующая карта – это хакоах легит макед. Легит макед – это значит сконцентрироваться, сосредоточиться. Мокед – это вообще какой-то центр чего-то. Например, мокет телефони – это телефонный коммутатор или какая-то точка связи. Мокет рефуи – это пункт первой помощи. То есть мокет вообще можно перевести как пункт. Не в смысле первый пункт, второй пункт, а в смысле пункт помощи, пункт выдачи чего-либо. Ну, выдачи редко говорят мокеда, вот первой помощи – да. Теперь. Тут очень интересно вообще, что этот корень мемкувдалит, он на самом деле корень вторичный. То, что называется шорош тиньяни. А первичный корень, из которого произошел этот корень макад, это корень юткув далит. И йокед вообще это что-то жгучее. Ашемаш йокедет, солнце палит нещадно. Да? Что еще мы знаем отсюда? Мы знаем выражение леха алот альха мокед. Это значит сжечь живьем. Это вот когда, допустим, описывают инквизицию, охоту на ведьм, то там на иврите, когда про это пишут, то говорят,

hala Alhan Moket. Далее. А еще есть слово микуд из того же корня. Микуд это не только это фокус вообще-то, но кроме этого перед багрутами Мисрад Хинух, то есть Министерство просвещения выпускает микуд по каждому предмету. То есть из всех тем, которые дети проходили в учебном году, какие темы на багруте будут, а каких тем на багруте не будет, потому что невозможно спрашивать обо всем, что учили. Да? Поэтому они мит-магдим, то есть более концентрируются на чем-то, и чаще всего какие-то темы убирают. Очень часто, допустим, когда из-за войны убрали, допустим, немножко больше тем обычно убирают. Теперь следующая карта – это «Гакоах легакир бегвулот акоах шили». Легакир бегвулот акоах шили, то есть понимать собственные ограничения. Легакир это вообще быть знакомым с чем-то. Корень у нас здесь нун кафрейш. И этот нун, он пропадает, потому что происходит ассимиляция согласного. Это происходит у корней, которые начинаются с буквы нун. И в тех случаях, когда эта буква «нун» не сопровождается гласным звуком, то она сливается со следующей согласной. На иврите этот процесс ассимиляции называется «гиддамут млеа», то есть полная ассимиляция. И «гиддамут» от слова «доме». И вот, собственно, что еще из корня «легакир»? «Мукар» – это знакомый, как пассив, да? Макир это знакомый человек, а мукар это знакомое, допустим, место. Маком мукар. Далее. И из того же корня нунка фрейш у нас еще есть слово никур. То есть отдаление, чужеродность. Да? Менукар это такой чужой. Нохры, собственно говоря, это чужой, а менукар это скорее ставший чужим. Да, то есть, допустим, мабат менукар – это чужой взгляд. Не в смысле, что он принадлежит кому-то чужому, а в смысле, что он смотрит на тебя, как на чужого человека. Вот это вот никур. Лейт накерли мишу – то есть кому-то повернуться спиной, не помочь, не ответить и так далее. Далее. Бегвулот. Гвуль – это значит граница. Корень гимель бет ламед. Отсюда мы еще знаем слово «гагбаля» – это ограничение. «Бли гагбаля» говорят, да, без ограничений. Или есть глагол «легагбиль» – ограничивать. И есть в гуфале слово «мугбаль». «Мугбаль» – это ограниченный, но раньше говорили «адам мугбаль» – о человеке с ограниченными возможностями. Сейчас это считается неполиткорректным. И этот глагол употребляется только, например, в выражении «гамлай мукбаль», то есть количество ограничено, имеющееся в наличии каких-то вещей. Допустим, там экземпляров книги столько-то и «гамлай мукбаль», то есть больше не будут издавать. Вот, собственно говоря, это понимание своих ограничений, да, понимание, что человек не всесилен. Следующая карта. Гакоах ликабель этот сми им габгамим шиеш би. То есть сила принимать себя со своими недостатками. Пгам. Да, это недостаток. Вообще-то это скорее, ну, дефект, в общем, больше, чем недостаток. Потому что недостаток, скорее мы скажем, хисарон. А пгам это именно дефект, когда какой-то товар бракованный, мы скажем, что муцар пагум. Вот. Слово пигумим из того же корня, это строительные леса, они, я думаю, не имеют к этому отношения. Просто случайно, скорее всего, совпадение. И последняя на сегодня карта. Акоах лильмод мега нисайон шили гам ме ацлахот вегам митауйот. То есть сила учиться и от

0: Шафан, да, это кролик. Шафан Нисайон, в смехуте там гласное меняется. Далее. Гацляхот, то есть удачи. На гацляха, ну все знают это слово. Глагол преуспевать или добиться успеха. Это легацлех. Муцлях – это удачный в гуфале. Есть еще в биньяне пааль, в каль есть глагол цалях. Зале цаляхло. То есть у него это не получилось. Или гуле цалях эт гадерех. Он не смог преодолеть эту дорогу. Не успел, не смог преуспеть на этой дороге. Очень часто, когда желают счастливого пути, можно сказать дерех цлеха. То есть вот удачной, счастливой дороги. И слово тауйот, корень у нас тет айн гей, таа, литот, ошибаться в биньяне пааль, в гифиле легат от, это кого-то ввести в заблуждение, кого-то заставить ошибиться. Мут э, это ошибочный в биньяне гуфаль. Вот на сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять вопросы. 050
1: 737. Деликатесы по суперценам в Мадане и Мане. Красный икра Лемберг. 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буцедан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадане и Мане. С нами вкусно. Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво». В новом филиале «Мадане и Мане» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадане и Мане». Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. 3 месяца спустя после критического ранения, полученного в результате попадания иранской ракеты в его дом, умер 82-летний житель Хайфы Михаэль Кац. На протяжении десятков лет Михаэль Кац работал в оборонном концерне «Рафаэль» и был удостоен корпоративной награды. У него остались супруга, 2 сыновей и 6 внуков. О времени похорон будет объявлено позже. Да будет его память благословенна. Таким образом, число жертв попадания иранской ракеты в жилой дом на улице Шимшон в Хайфе увеличилось до 5 человек. 4 жильцов, погибших на месте в момент удара, были членами семьи Гершкович. Переговоры между Израилем и Ливаном. Заместитель премьер-министра Ливана Тарек Митри заявил, что поскольку США являются спонсором переговоров, они не могут ограничиваться посредничеством, если хотят успеха этой инициативы. Соединенные Штаты должны оказать на Израиль политическое давление и использовать рычаги убеждения, чтобы изменить баланс сил, склоняющийся в пользу Израиля, заявил заместитель премьер-министра Ливана. Между тем, ливанская газета «Нида Аль-Ватан» сообщает, что состоявшийся вчера в Риме раунд переговоров между делегациями Ливана и Израиля прошел в более спокойной атмосфере по сравнению с предыдущими раундами в Вашингтоне. В публикации отмечается, что американская сторона предложила начать реализацию плана по развертыванию ливанской армии на юге страны в 2 населенных пунктах, один из которых сейчас находится под контролем ЦАЛя. Как ожидается, сегодня стороны должны определить, в каких именно населенных пунктах будет запущен этот план. Законодательный марафон коалиции продолжается. На пленарном заседании вскоре ожидается голосование по законопроекту о разделении функций юридического советника правительства. Минувшей ночью была отменена реформа сферы кашрута, проведенная бывшим министром Матаном Кааной. Как сообщает корреспондент Кан Шахар Глик, частные организации больше не смогут.

0: могут предоставлять услуги надзора и выдавать сертификаты кашрута. Единственными уполномоченными органами останутся главный раввинат Израиля, местные раввины и военный раввинат Цааля. Бывший заместитель начальника департамента расследований и разведки полиции, бригадный генерал в отставке Хаим Иферган, заявляет, что несколько фактов затрудняют борьбу полиции с разгулом преступности. По его словам, израильская полиция слишком мала для населения страны и испытывает острейшую нехватку кадров. Выступая в программе «Кальман Либерман» в эфире «Кан Решет Бет», Иферган отметил, что разведданные у правоохранителей, скорее всего, имеются, однако доказательной базы не хватает. А работа с преступными организациями требует игры в долгую, кропотливого сбора информации и доказательств за пределами следственных кабинетов. Он выразил уверенность, что полиция уже достаточно четко понимает расклад сил и знает, кто зачем стоит, а начавшиеся вчера задержания включают как исполнителей, так и профилактические аресты. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса. В Тель-Авиве и Ашдоде будет 30, в Хайфе 29, а в Бейершеве 34. В Эйлате к середине дня ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте в 11 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. И вместе со мной в студии мой коллега Олег Клоц. Олег, доброе утро.
0: Да, привет, привет.
1: И сегодня у нас в гостях профессор Анастасия Городзейская, глава департамента антропологии и социологии Тель-Авивского университета. Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что добрались до нас.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы записываем эту беседу также на видео и затем выложим это видео в YouTube, как и другие наши встречи с нашими интересными гостями. Поэтому не забывайте, заходите на наш YouTube тоже. Анастасия, вы изучаете миграцию. Международную миграцию, интеграцию, собственно говоря, отношение общества, обществ к мигрантам, собственно, потому что миграция — это не только потому, что люди переезжают с одного места на другое, но это и изменение, собственно говоря, и рынка труда, и политики, и образования. В общем, затрагивает все сферы общества.
2: Безусловно, как любое большой общественный процесс, иммиграция, она не влияет только на тех людей, которые сами по себе переезжают и меняют свое место жительства, меняют место работы, меняют свою жизнь, свои привычки, связи, да, переезжают иногда совершенно в другой культурный контекст, но это, безусловно, влияет и на те страны, куда иммигранты приезжают, это влияет на культурный контекст этих стран, это влияет на рынок труда этих стран, это влияет на то, как люди в этих странах определяют себя и собственный коллектив, как они думают про себя, когда они видят людей, которые приезжают извне, это влияет на развитие образования, индустрии в странах, на очень большое количество процессов, которые происходят. Это всегда есть отношения, да, между разными группами людей, между тем, которые здесь родились, людьми, которые приехали. И по большому счету нужно еще брать в расчет, что в большинстве ситуаций, когда иммигранты приезжают в другие страны, эти страны этих иммигрантов зовут. Да, как бы сказать. Не всегда об этом говорится, но на самом-то деле в большинстве ситуаций, когда мы говорим и про Израиль, и когда мы говорим про Европу, и когда мы говорим про страны, которые мы примерно видим их как страны, в которые приезжают много иммиграции, как правило, инициатива идет от этих стран. Поэтому,
1: от их правительства.
2: От,
1: да?
2: Их правительства, да. От правительства этих стран. Поэтому сколько иммигрантов приезжают, какие иммигранты приезжают, откуда иммигранты приезжают. Вообще движение миграции, как правило, обусловлено экономическими запросами стран, в которые приезжают иммигранты. Да, и экономическими циклами стран, в которые приезжают иммигранты. Безусловно, есть войны, голод, есть какие-то еще ситуации, которые подвигают людей бежать из своего дома. Но если мы берем это немножко в сторону, в основном это, безусловно, обусловлено экономическими процессами и процессами рынка труда в странах, которые приглашают к себе иммигрантов.
0: Почему же тогда миграция очень часто, не все время, но довольно часто ассоциируется со словом «кризис», с каким-то кризисным явлением? Почему это так воспринимается?
2: Смотрите, мы можем, мне кажется, первый раз очень так серьезно это слово стало использоваться в 2015-2016, да, когда было большое количество беженцев из Сирии, из Афганистана в европейские страны, относительно большое количество беженцев. Среди исследователей миграции мы стараемся, мы говорим, это не кризис иммиграции, это кризис политики в отношении к иммиграции, потому что не было политики такой, которая следовало бы быть, не было проделано тех решений, которые следовали бы быть для того, чтобы можно было этих людей помочь им интегрировать в обществе. На самом-то деле 2015-2016 год, когда чуть больше миллиона людей заходит в Европу, это не какая-то беспрецедентная процесс. Это уже было. В 90-х годах уже были такое же количество людей, которые приезжало в Европу. Это случалось. Вопрос, как Европа на это реагирует, если мы говорим по поводу этого кризиса. Но тут мы должны еще одну вещь очень сильно, мне кажется, разделить, если мы продолжаем разговаривать про иммиграцию. Да? Когда я говорю иммиграция, когда я говорю мигранты, в исследовании, когда в академии говорят, мы имеем в виду очень широкий термин. Да? На самом-то деле любой человек, который живет не в стране, в которой он родился, он иммигрант. Дальше мы можем делить иммигрантов на разные группы. Да, мы можем говорить про рабочую миграцию, люди, которые приезжают для того, чтобы работать. Это их изначальная цель, потом они могут быть остаться в этой стране. Мы можем говорить про беженцев, это уникальная группа иммигрантов, которые уезжают не потому, что они хотят уезжать, а потому что какие-то катастрофы приключаются в их странах, и у них нет выбора, и они уезжают. В страны просят убежища, но они тоже, в принципе, иммигранты, потому что в результате они живут не в той стране, где они родились, но, безусловно, это уникальная группа иммигрантов, по поводу них есть и международные соглашения, да, мы можем говорить про иммигрантов, которые, когда мы говорим про Израиль, да, мы говорим, допустим, про иммигрантов, которых мы называем репатриантами, да, которые по еврейской линии, иммигранты, которые из той же этнической группы, это не только в Израиле, да, есть немцы, которые вернулись в Германию, есть греки, которые вернулись в Грецию в свое время, была ситуация, как бы есть много групп разных, но в принципе, да, это будет названо, как правило, общим словом «мигранты», и слово «кризис» очень сильно вошел в обиход вот именно тогда, в 2015-16, когда относительно большое количество людей прибыла в Европу, и Европа как-то... У них были очень, очень хорошие идеи, как с этим справиться, но они не согласились. Допустим, та директива общеевропейская, которая была принята потом, после того, как Россия зашла полномасштабной войной в Украину, для украинских беженцев, допустим, была принята директива, которая обязала все европейские страны дать примерный одинаковый пакет условий украинским беженцам. Эта директива на самом-то деле была написана в Европейском Союзе еще в начале 2000-х годов. И в 2015-м было обсуждение этой директивы, принять ли ее к действию, который, в чем, что было в ней хорошо, потому что там был общие правила для всех по поводу жилья, предоставления работы, предоставления учебы детям и услуг здравоохранения, можно было сделать так, чтобы беженцы были распространены по разным странам, да, чтобы не было очень сильного давления на одну страну, это то, что составляет, как правило, процессы. И Европейский Союз не смогли принять эту директиву, типа они не согласились пустить ее в действие. Уже потом, в 22-м, они это сделали, и было, безусловно, видно, что то, как Европа справилась, и то, как с украинскими беженцами, было по-другому, потому что люди были в разных странах, да, не было давления на какую-то одну основную.
0: Это произошло потому, что не умели, или потому что разные группы населения из разных регионов? Там какие-то люди с Ближнего Востока, не совсем многими желаемыми, что ж тут скрывать. А тут вроде все равно европейцы так или иначе.
2: И то, умели, директива была написана, все было прописано, могли сделать. Из разных регионов, безусловно, да. Тут много всего. Одна из вещей, как бы, если бы, как я считаю, одна из вещей — это в теории миграции есть такая вещь, которая говорит про контакт. Украинские беженцы, когда они приезжали, допустим, в той же Польше, у людей было куда больше контактов, в Чехии было куда больше контактов с украинцами раньше. Чем больше у людей есть контактов с какой-либо группой, тем меньше у них есть стереотипов по поводу этой группы, тем больше они готовы этой группе помогать. Украинцы воспринимались как люди, с которыми было больше контактов. И, безусловно, по каким-то культурным кодам они, допустим, ближе в той же Польше, да, нежели люди, которые приезжают из более далеких стран.
0: Ну, вопрос языка, да, потому что украинский, да, чешский, польский.
2: Да, но дальше украинцы разные, поехали, да, но дальше украинцы, ну, также немцы, также в Данимарке, также в Швеции, также в Норвегии, также в Исландии были готовы принимать украинцев и подписали эту директиву. Сирийцы были другие, это одно. Есть ли в этом расизм? Есть в этом расизм, безусловно, кроме всего прочего, да? Есть вопрос контакта, есть вопрос культурной близости, есть вопрос расизма, безусловно. Есть еще один другой вопрос, когда мы говорим, это вопрос демографической составляющей групп беженцев. Из Украины шли в основном женщины и дети, из Сирии и Афганистана очень часто там было много молодых мужчин. Молодые мужчины в любой группе среди любых людей вызывают куда больше ощущения опасности, нежели женщины и дети. И это тоже сработало против тогда сирийцев-афганцев. Кроме всего прочего, у нас есть демографический состав, у нас есть контакты, у нас есть культурная близость, у нас есть расизм. И еще есть еще одна вещь. Для того, чтобы люди не хотели какую-то группу к себе принять, или для того, чтобы развивались стереотипы, как правило, для начала мы делим людей на мы и они. Да, нам нужно провести эту границу. То, что случилось в ситуации, безусловно, в 22-м, 23-м, то, что случилось в ситуации с украинскими беженцами, так как альтернативное зло в этой ситуации была Россия, украинские беженцы по отношению к ним, да, ультимативное зло по отношению к ним, не была проведена эта граница «мы и они». Потому что, во-первых, было понятно, среди восточноевропейских стран, которые, как правило, против беженцев, было ощущение, что эта война, она не только война Украины, она может прийти и к ним. Поэтому всем, чем мы можем помочь Украине, давайте мы поможем сейчас этим беженцам, потому что мы сами боимся, что может случиться. Мы как бы вместе, они это там в России, и поэтому вот эта вот граница между мы и они, она не прочертилась, а когда она не прочертивается, тогда люди готовы и помогать. То есть тут много, как бы, да, много причин, почему это было по-другому. Но не потому, что не умели. Умели, знали и раньше, на мой взгляд, как бы, да, документы были прописаны.
1: Я хочу один только момент прояснить. Вы употребили слово «расизм». Есть еще часто употребляется слово «ксенофобия». Ксенофобия и расизм для вас — это близкие понятия?
2: Ксенофобия — это... Они близкие, безусловно, если мы захотим статистически проверить связь между людьми, которые выражают ксенофобные взгляды, и людьми, которые выражают российские взгляды, мы увидим, что есть статистическая связь между этим. Но ксенофобия — это понятие куда более широкое, как бы, да, когда мы говорим про ксенофобию, мы говорим очень часто про, в принципе, нелюбовь ко всему чужому. Да, и это чужое может быть с разными вещами. Да, страх. Страх перед всем чужим. И когда мы говорим про расизм, если мы хотим говорить про расизм такой хардкор, да, мы говорим про то, что люди, у людей существует идеология, они верят в то, что есть этнические и расовые группы, которые есть какая-то иерархия между этими группами. Теперь, как бы, по большому-то счету, в западном обществе, в либеральных демократиях, so-called, да, мы говорим, эти нормы не существуют, такого быть не может, люди уже понимают, что так не думают о вещах. 2014 год, European Social Survey, это одна из самых крутых программ общественного мнения, сбора данных по общественному мнению в Европе, внесли в свои опросники вопросы по поводу расизма и спрашивали очень жесткие вопросы, там был очень большой дебаты и споры, можно ли вообще такие вопросы спрашивать, в результате решили спросить, и вопросы были из серии, согласны вы ли или нет с утверждением, что есть этнические и расовые группы, которые рождены более умными, более интеллектуальными, нежели другие. Согласны ли вы с тем, что есть этнические и расовые группы, которые рождены более hardworking, как бы, да, с большей моралью работы, да, как работоспособными, да, более работоспособными, нежели другие. Но там был вопрос «рождены». Теперь, когда я первый раз стала делать анализ этих данных, то есть вы смотрите на них, мне кажется, как любой человек, и вы не верите, как бы, да, допустим, я не знаю, в Англии 18% людей считают, что на самом деле есть группы, которые рождены более интеллектуальными, нежели другие. И это Англия. Да? Там, как бы, вопрос, считаете ли вы, что есть группы, которые рождены более способными, нежели другие, еще больше процент людей, которые об этом говорят. Да? То есть эти проценты в странах западноевропейских, они между, я не знаю, там, 5%, в каких-то странах до 50%, какой вопрос. И в Израиле тоже все очень хорошо. На один вопрос у нас 24% населения говорит, что мы считаем, что есть группы, которые рождены менее интеллектуальными, нежели другие. А на второй вопрос по поводу работоспособности или там морали работы, hardworking, да, 27%.
0: Имеются в виду какие-то определенные группы населения? То есть, например, в какой-то стране хорошо знакомы с иммигрантами другой страны. Да, они вот считают, что они все, не знаю, там бездельники и неучи. А где-то есть гомогенное общество, где нет практически мигрантов, и есть какие-то абстрактные образы.
2: Вопрос вот то, как измерялся расизм в этом опроснике, да, как раз-таки специально не говорили про определенные группы. Потому что как только ты называешь определенную группу, то срабатывает еще то, что мы называем social desirability, да, рациях и вратит на иврите, как бы люди тоже примерно понимают, что легитимно сказать, что нелегитимно сказать. И там как раз-таки сложнее измерить. Этот вопрос был не какие группы. В общем, верите ли вы, что есть группы такие или такие? Да?
0: Верите ли вы в такую иерархию?
2: Да, и верите, теперь неважно, какой группе. Да? Верите ли вы на самом-то деле то, что это измеряют? Верят ли люди в существование иерархии врожденной, между этническими и расовыми группами. Даже говорить об этом страшно, но оказывается, что немалое количество людей в это верят. А отсюда уже дальше мы можем продолжать на расизм к определенным группам людей. Да? Каждый уже решит, куда он это берет и по отношению к какой группе он это верит. И учитывая количество, мне кажется, все-таки или веру, насколько антирасистские нормы, казалось бы, должны были зайти в систему образования стран, не очень сработало. Как бы, пока, оказывается, что да. Мне кажется, что у большинства исследователей этого вопроса была картина мира все-таки более позитивная, нежели она на самом деле. Я бы так сказала. Если мы верим, что расизм — это страшно. Да? Как бы, если мы можем с этим согласиться.
1: Я, насколько я понимаю, вы изучали еще вопрос о неком таком принадлежности, скажем, к каким-то определенным взглядам и отношения людей с определенными взглядами к иммигрантам, да, и тут выяснилось, что на самом деле это не всегда так, что там левые либералы всегда рады иммигрантам, да, а правые люди их не любят.
2: Да, как бы это работает примерно таким образом. В Западной Европе это очень сильно зависит от того, что люди, как люди видят это разделение между левыми и правыми, что они предполагают. В Западной Европе это работает, да, в Западной Европе и Канада, Америка, Австралия. Чем человек более правых взглядов, тем он более отрицательно относится к иммиграции. Это не очень ново, это не очень старая идея, потому что еще в 1996 году, допустим, в Америке, 1996 год, не было разделения между демократами и республиканцами по поводу их отношения к иммиграции. В среднем по больнице, да, в среднем они относились к иммиграции одинаково, демократы и республиканцы. Со временем это, безусловно, изменилось. И, в принципе, если мы говорим про Западную Европу, Америку, Австралию, Канаду, люди правых взглядов более отрицательно относятся к иммиграции. Это не так в постсоциалистических странах. Там это так не работает. Постсоциалистические страны, если мы берем, да, есть те, которые постсоциалистическая Европа, да, типа, есть те, в которых как раз-таки левые выражают более отрицательные взгляды по отношению к иммиграции, нежели правые, допустим, в Чехии. Есть там, где просто нет никакой связи между твоей политической идентификацией лево-право и отношением к иммиграции. И есть в некоторых странах, где, да, правые относятся более отрицательно к иммиграции. Но, в принципе, нет вот этой вот тенденции, которая очень понятная, четкая в Западной Европе. Нет, в Восточной Европе или постсоциалистической Европе совершенно нельзя определить по человеку, сказать, что если человек правых взглядов, то он будет против иммиграции. И сидит это на многом. Эта связь между правыми и отрицательным отношением к иммиграции очень часто сидит на том, что люди правых взглядов более склонны желать, чтобы их общество было культурно гомогенное. Они, как правило, менее хотят изменений. И они, как правило, легче воспринимают неравенство. Это все, это может быть правда для Западной Европы. Это не то, как развивается лево и право очень часто в Восточной Европе или в постсоциалистической Европе, поэтому там не происходит этой связи. Еще одна причина — это потому, что во многих странах постсоциалистической Европы люди не очень себя определяют правым или левым. Да, как бы очень много людей просто вообще не дают ответ на этот вопрос. Или идут к середине. Как раз таки вот на эту тему я работала с доктором Инной Лейкин из Open University. Как бы мы как раз таки работали над этими вопросами, как модели, которые были сделаны, или объяснения теоретические, которые развелись на Западе, как они кочуют в другие географические и общественные зоны. И очень не всегда проверяются до того, как воспринимаются как правильно или как в состоянии, которое объяснить.
0: Вообще, с точки зрения социологии считается мигрантом человек, ну, примерно сказали, а когда он перестает считаться мигрантом?
1: Или что, его потомки.
0: Или его потомки перестают считаться. Или терминология мигранты в таком-то поколении по-прежнему не восприняли наши какие-то там ценности. Они вот остаются в своем мигрантском гетто. Все вот это.
2: смотрите, вы накладываете, я думаю, да, в термин иммигрант какую-то коннотацию эмоциональную или, да, социология пытается объяснить вещи, понять логику, не понять эмоции или понять восприятие людей, но без накладывания вот этой вот как бы оценочной коннотации изначально. В социологии иммигрант — это человек, который живет в стране не там, где он родился, как человек, который перенес свой центр жизни на какое-то время в страну, в которой он не родился. В социологии, когда я уехала делать свой постдокторат в Мадрид, я иммигрант на 3 года. Потом я обратно вернулась в Израиль. Люди, которые называют себя релокантами, они иммигранты. Это просто желание себя немножко отдалить якобы от иммигрантов. Поэтому человек, на самом деле, мы смотрим, любой человек, который живет не в той стране, в которой он родился, он иммигрант. И без оценочного суждения.
0: Дети
2: мы можем, мы говорим, дети, как правило, мы определяем их, либо мы говорим, что они в исследованиях, да? Дети иммигрантов, либо иногда пользуется, еще есть такой термин, которым мы пользуемся, второе поколение иммигрантов, а еще иногда даже делим на полуторное поколение, потому что в исследованиях это очень важно, когда человек приехал, чтобы понять, как идут процессы его интеграции или его отношений с обществом или его отношения со страной, из которой он уехал.
0: Да, про полуторное поколение у вас было исследование, давайте, раз мы об этом заговорили, немножко, так сказать, это все конкретизируем. Вы же исследовали израильские полуторные поколения.
2: Да, немножко.
0: И что?
2: С полуторным поколением в Израиле у меня был проект, где мы смотрели две вещи с профессором Ирием Фенгером и профессором Ханой Элон из Тель-Авива, и доктор Ияль Бар-Хаим из Хайфы. Мы смотрели на 2 основных процесса. Один процесс, мне было интересно посмотреть, как возраст иммиграции влияет на успехи в обучении в школе, и как возраст иммиграции влияет потом на зарплату, на успехи на рынке труда. Да, и насколько? Но мы брали полуторное поколение изначально, то есть мы изначально брали детей, которые эмигрировали с 6. В одном исследовании мы брали людей, которые эмигрировали с 6 до 12 лет, и это мы говорим про эмиграцию большую из бывшего Советского Союза, да, мы говорим про которые приехали с 89 по 94, и мы смотрим их на их данные уже мы собирали, когда они уже взрослые, да, когда им уже там 33-34 года, да, мы смотрим, что у них там с багрутом,
1: С
2: дипломом об образовании, да, заканчивают ли они высшее образование, и мы смотрим на их зарплаты. Это с одной, это в одном процессе, и другой мы смотрели, как эти люди, которые приехали как дети, что у них в плане зарплат по отношению к другим группам в израильском обществе. С языком очень интересно в Израиле происходит, потому что есть такая гипотеза, довольно известная, которая называется гипотеза критического возраста. И она говорит следующее. Есть какой-то возраст, после которого способности ребенка учить язык начинают снижаться. Если ребенок приехал до этого возраста, то он в состоянии учить язык так, как будто бы это его родной язык. Если он приехал после этого возраста, каждый год будет снижать его способность воспринимать язык, и поэтому будет снижать его успехи образовательные.
0: А какой это возраст?
2: Окей, теперь какой это возраст? Как правило, когда говорили в Израиле про этот возраст, говорили про 7 лет. В других странах иногда говорят 9. В принципе, он между 6 и 9, и он зависит, одна из вещей, почему он зависит, от близости языков. Mm-hmm. Да, то есть, если представить, человек испаноязычный приезжает в англоязычную страну, языки эти все равно ближе, нежели человек русскоязычный приезжает в ивритоязычную страну, где даже алфавит, он другой. Mm-hmm. Да, то есть, вот это окно, оно еще очень сильно зависит от близости языков. То есть, если мы говорим про Израиль, критический возраст должен быть, если бы эта гипотеза работала в отношении иммигрантов, которые приезжали из бывшего Советского Союза, репатриантов, которые приезжают из бывшего Советского Союза, лет 7, потому что разница очень большая. Это как бы одна гипотеза. И то, что мы видим, что она не работает в Израиле, потому что снижение образовательных успехов, если мы смотрим на образовательные успехи как на оценки в Багруте или как на возможность попасть в престижные магомот, престижные группы в школе, да. Потом уже в старших классах, снижение начинается в районе 10-11, когда дети приезжают 10-11 лет. Почему это происходит? Потому что это годы, которые очень близко к тому, когда начинается разделение детей по группам, их знания математики, их знания английского, что потом очень сильно влияет на то, в какую группу и что будут учить дети в старших классах. Теперь, если мы предполагаем семьи, которые приезжают, и детям 10-11, даже если, во-первых, не хватает языка объясниться, и кроме того, что не хватает языка объясниться, родители еще хуже знают ситуацию, да, они еще меньше могут быть в переговорах со школой, меньше могут настоять на своем. То есть как бы как раз-таки работает не критический возраст, да, работает, когда дети приезжают очень близко вот к этим вот моментам, когда начинается разделение на группы. Еще одна вещь, которая работает в этом полуторном возрасте, которая влияет на успехи детей, как раз-таки по поводу, в какие отделения, да, что потом они будут учить в старших классах, эти вот мигбацот, маслюлим, да. Это магомот, есть такая вещь, которая называется инструментальный подход у иммигрантов к образованию. Что мы имеем в виду под инструментальным подходом у иммигрантов к образованию? Если дети приехали, и семьи приехали, и они пережили довольно тяжелое экономическое положение, на образование дальше смотрится как на возможность улучшить экономическое образование и на желание, чтобы это можно было сделать тут же. Да, почему, допустим, когда мы смотрим на детей, которые приехали в 90-х, довольно большое количество из них попали в профессиональные школы, а не в теоретические школы, потому что там говорили, окей, они получат образование, и они получат профессию, и можно будет сразу можно начать зарабатывать деньги. Хотя школы-то эти профессиональные по академическому уровню, они были куда ниже, и они куда меньше давали возможность потом попасть в академические вузы, в университеты. Но это желание сейчас же, тут же, насколько возможно, чтобы было в руках какая-то профессия, чтобы эту профессию можно было монетизировать, да, перевести в доход, и незнание системы, как с любыми эмигрантами, привело к тому, что довольно большое количество детей, которые потенциально могли бы пойти в высшие учебные заведения, закончили образование на вот этом вот профессиональном уровне. Реже намного эмигранты позволяют себе учить профессии, которые непонятно, не точно мы знаем, что с ними делать на работе, даже если они хотят учить эти профессии. Да, это как бы воспринимается как излишество, как привилегия.
0: То есть поход в театральную школу не всеми воспринимается с должным уровнем энтузиазма дома.
2: Да, хотя на самом-то деле поход в театральную школу и закончить диплом старших классов с очень высокими оценками, даже если там есть театральная школа, как одна из специальностей, но с хорошей математикой, с хорошим английским, может проложить лучшую дорогу в университет, нежели взять специальность, которая ее техника в той же школе, потому что не всегда там тогда, в 90-х, были и высокие единицы по математике вместе можно было взять.
0: Но вот эти данные этого исследования, которые касались израильского полуторного поколения, они ведь специфически израильские, да? То есть в том, что касается, ну, не знаю, детского образования, все-таки специфика страны, она играет большую роль, чем в представлениях правых или левых граждан страны о том, кто им из мигрантов нравится, а кто меньше.
2: Да, но здесь мы говорим, как бы это не вопрос, эти данные про то, как дети интегрируют, да, как дети-иммигранты интегрируют. На самом-то деле, то, что у раннего подразделения в школах на разные специальности есть отрицательное влияние на успехи детей-иммигрантов, дальше, больше, нежели на успехи детей которые не родившихся здесь, или детей родителей, которые родившихся здесь, это не только израильская проблема. Это существует и в других странах тоже. Как бы это раннее разделение на специализации, оно всегда приводит к... оно всегда вредит больше иммигрантам, нежели местному населению, оно всегда вредит больше, более слабым слоям населения, нежели более сильным слоям населения. Это, да, безусловно, специфика, как бы, это не только специфика Израиля. Правые и левые в Израиле, как в Европе. Тут как раз таки мы себя ведем по отношению к иммигрантам, если мы хотим посмотреть по отношению к иммигрантам на подразделение такой. Правых и левых, то, безусловно, левые в Израиле, чем более левых придерживается взглядов гражданин Израиля, тем он более открыт и к репатриантам, и к рабочим иммигрантам, и к беженцам. Чем более правых взглядов придерживается израильское население, тем оно менее положительно и более отрицательно относится ко всем иммигрантам. Безусловно, что разница более сильная будет, когда мы будем говорить про беженцев, про рабочих иммигрантов, или когда мы будем, допустим, говорить про иммигрантов, про репатриантов, которые приехали сюда по закону о возвращении, но они не являются евреями по галахе. Там тоже будет разница между правыми и левыми очень сильная в отношении.
0: Ну, в Израиле же при этом есть действительно вот эта вот своя специфика закона о возвращении. Основной поток людей, которые переезжают сюда из дня, по крайней мере, до недавнего времени, это последние годы, так сказать, поток трудовой миграции выросли по вполне понятным причинам. Это все отличается от того, что происходит, не знаю, в странах Западной Европы, потому что в основном туда люди приезжают, так сказать, мигранты, ну, кто-то по воссоединению семей, кто-то трудовые мигранты, но там нет вот этой вот, так сказать, этнонациональной идеи в основном.
2: Безусловно, и Израиль как страна в этом плане уникальна в плане, как сказать, в Израиле есть двойной стандарт по отношению к иммигрантам, и он очень четко и жестко прописан. Это не то, что, вот как вы сказали, в основном, да, это не то, что в Германии нету этнической иммиграции. Есть немцы, которые вернулись из постсоциалистических стран в Германию, получили гражданство, получили возможность интеграции в общество со всякими, с желанием страны их принять и помощью. Греки, венгры, есть. Но это не в тех количествах, в которых это происходит в Израиле. Плюс ко всему, разница между немцами, которые приезжают в Германию, и их перспективами на жизнь в Германии, и иностранными рабочими, которые приезжают в Германию, и их перспективами на жизнь в Германии, она меньше, нежели разница между людьми, которые приезжают в Израиль по закону о возвращении, и иностранными рабочими. У нас абсолютные два разных режима иммиграции. У нас есть люди, которые приезжают по закону о возвращении, в этом уникальны. Евреи, дети евреев, внуки евреев, которые получают гражданство тут же, получают помощь финансовую, государство их зовет, государству это важно, чтобы они приезжали. Государство до недавнего времени очень активно работало в сохнутах, правильно? Это одна ситуация. Иностранные рабочие, приезжающие в Израиль, у них нет никакой перспективы получить гражданство или вид на постоянное место жительства. Это меняется, сколько они могут работать, между 3 года или 5 лет, и потом они должны уехать и приезжают новыми. То есть делается все, у них нету возможности практически...
1: Ну, кроме как через брак, скажем так.
2: И там будет очень тяжело, да. И очень сложно. Будет делаться все, чтобы это не произошло. Это происходит, но будет делаться все, чтобы это не произошло. Ситуация, то есть это абсолютно два... У этих нет никаких прав, у этих есть все права, да? Это просто очень сильное разделение. То же самое с беженцами. У нас государство, как правило, даже не рассматривает прошение беженцев личные тех стран, где в Европе или в другом мире... В других странах 85%, 90%, 75% этих прошений из этой страны, как Эритрея, Судан, получают статус беженца и возможность жить в этой стране. В Израиле для того, чтобы не рассматривать эти статусы, то, что делается, как правило, им дается групповая защита, временная. Этот инструмент был создан для того, чтобы, если у тебя есть очень большая волна людей, и ты не в состоянии провести их через все бюрократические кордоны быстро, для того, чтобы у них был какой-то статус, ты им даешь групповую защиту. Мы этой групповой защитой пользуемся постоянно, постоянно, постоянно, постоянно. Вот недавно, кстати, тут нечаянно даже люди получили статус беженца, целая группа. Почему? Для того, чтобы не смотреть на их личные заявления. Как правило, все, что беженцы получают в Израиле, это потому, что в Израиле есть очень сильные
0: Некоммерческие организации,
2: гражданские организации, которые борются за их права работать, за их права не находиться в тюрьме, в этих батей-маацар, которые были сделаны, за их права жить, за образование их детей. Это все через борьбу гражданского общества происходит. И таким образом иногда вещи сдвигаются. Но это, безусловно, уникальность.
1: Кстати говоря, в этом смысле, учитывая, что это происходит уже много лет, то тут, получается, уже дальше эти проблемы накапливаются, проблемы, которые нужно решать. Например, дети вырастают, да, и что им делать дальше? Некоторые из них хотят служить в армии, некоторые хотят учиться в университетах, и, в общем, здесь, видимо, в какой-то момент нужно будет принимать какие-то решения, или можно не принимать?
2: Решение надо было... На мой взгляд, решение надо было принимать еще намного раньше. Смотрите, это и по отношению к беженцам, и по отношению к иностранным рабочим. Это очень интересно, как Израиль, особенно по отношению к иностранным рабочим, Израиль повторяет ошибки Европы. Европа пригласила к себе иностранных рабочих, как откуда произошла эта большая миграция, рабочая миграция в Западной Европе, к примеру. Да? После Второй мировой войны, в 50-е годы, экономика растет, нужно отстраивать страны, Европа начинает приглашать к себе иностранных рабочих. Люди в Европе в самой, у них более высокое образование, они не хотят заниматься грязной, тяжелой физической работой. У женщин повышается образование, они выходят из дома работать на рынке труда, в офисах, да, и Европе нужны рабочие руки. Европа начинает приглашать к себе людей. Теперь страны, в которых были колонии бывшие, Англия, Франция, люди приезжают из бывших колоний, они, как правило, могут приезжать сами, это не всегда организовано, но они открывают для них двери, потому что им нужно, чтобы они работали. Страны, у которых не было бывших колоний, Германия, Австрия, едут в Турцию, договариваются, зовут людей к себе. Это все была инициатива этих стран. Теперь что они хотели? Они хотели, чтобы эти люди приехали, поработали и уехали. Но так не бывает. Когда люди приезжают, они не только рабочие люди, они еще люди. Они начинают жить, они начинают иногда влюбляться, а еще у них вдруг дети рождаются, семьи. Какой кошмар, как бы, да, сообщество получается, жизнь идет, да. И таким образом Европа думала, что это все будет временно. Это временно уж в результате стало довольно постоянно, и Европа начала думать, каким образом дать этим людям права, социальные права. Дальше они пытались сократить иностранную рабочую миграцию, потому что экономическая ситуация была хуже в 70-х, но оставили возможность воссоединения семей, закрыли двери, потом снова открыли двери, потому что снова нужны были люди. Но изначально это не было продумано, да, это не было у этого такого дальнего плана. Но Европа не могла себе не позволить, не пригласить этих людей, потому что Европа тогда не хватало рук рабочих, и Европа тогда, у них был дисбаланс очень сильный возрастной. Да, типа было больше населения пожилого, меньше населения молодого, рождаемость падала. Европе это было необходимо. С другой стороны, в странах Восточной Европы, немножко на юге Европы, в странах в Азии, в Африке, в Middle East, были как другая ситуация экономическая. Рождаемость большая, но так как уже медицина была лучше, смертность более маленькая, и экономика страны не успевала за количеством людей, которые выходили на рынок труда. И поэтому эти страны сказали: замечательно, да, мы сейчас отправим наших людей туда работать, они будут нам присылать сюда деньги свои, поддерживать свои семьи. Это тоже нормальная ситуация. Так они отправили этих людей работать. Европа думала временно, не случилось это все временно. Израиль в 90-х годах решил тоже временно, после интифады, пригласить людей из-за границы здесь работать. Это была инициатива Израиля, давление на правительство, были квоты. Одна большая-большая разница: в Израиле не было никогда проблемы со старением населения. Израиль, в принципе, если он не хотел иностранных рабочих, у него не было ситуации экономической, которая вынуждала его приглашать иностранных рабочих, потому что не было рабочих рук. Нужно было думать, как развивать технологию настройки, нужно было смотреть, сколько люди платят людям, которые работают, местным людям, которые здесь работают. Не было необходимости, но это было сделано. Но это было сделано снова, временно. Как будто бы эти люди потом исчезнут, да? И мы в этом плане мы повторили путь Европы с ошибками, не думая...
0: Вы говорите сейчас о периоде 90-х годов.
2: Да. Это началось с 90-х, рабочая миграция начала с 90-х, она начала очень быстро расти. В начале, в первом десятилетии 21 века мы говорим про от 9 до 13% всей рабочей силы Израиля были иностранные рабочие. Посмотрите, от 9 до 13% это больше, чем каждый десятый человек, который работает в стране. Он не гражданин Израиля. Это значит, что Израиль зависит теперь, типа поставился в зависимость от рабочей силы, которая приезжает из-за границы.
0: Но сейчас ситуация, которая складывается, сейчас такое ощущение, что называется повторная трансляция. При других обстоятельствах, после 7 октября доступ для палестинских рабочих закрыт. Мы как бы сейчас не будем обсуждать эту сторону вопроса. Но активный привоз рабочей силы из стран Индии, кто угодно.
2: Да? В общем, можно мы там уже были. Мы там уже были. Это уже было. Когда были закрытия границ с Гарим, так называемые после второй интифады, было то же самое. И сейчас это началось снова. Но еще потому что часть людей уехала, да. Я не знаю, насколько сейчас говорится нахон, это правда. Сейчас говорится о том, что сколько у нас иностранных рабочих в районе чуть больше 250 тысяч в стране. Были уже такие цифры. Их просто потом очень сильно начали снижать, их стали выгонять, их стали стараться...
0: Кто-то уехал сам, например, те же румынские рабочие вошли в Евросоюз и выяснилось, что возле дома работать проще.
2: Нет, безусловно, кто-то уехал сам, кому-то стали устраивать рейды, стали часть из них же... Ты все равно не можете здесь остаться больше, чем определенное количество месяцев, там чуть меньше 5 лет, поэтому люди становятся все равно, как бы у них нет документов, так и устраивают рейды. И людей просто приходится уезжать. Но сейчас, да, сейчас снова. То есть у нас уже были такое количество иностранных рабочих. Просто потом мы сильно снизились, сейчас оно снова
0: выкажется. Но степень продуманности того, как это будет выглядеть потом, осталась на том же уровне, в соответствии с тем, что вы говорите.
2: Смотрите, как это будет выглядеть потом, степень продуманности... наверное, чуть лучше. Я бы сказала все-таки чуть лучше, я скажу почему. Опять-таки, раньше, когда люди сюда приезжали... даже в начале еще 2000-х. У нас практически не было билатеральных соглашений со странами, откуда люди приезжают. Что это значит? Это значит, что человеку, чтобы приехать в Израиль, к примеру, из Таиланда, работать там, на сельскохозяйственных местах или где-нибудь там на строительство, человек платил деньги посредникам. Теперь по закону деньги, которые платятся посредникам, не могли превысить 900 долларов, если я не прав, да? Ни в коем случае. Эти цифры доходили до 5 тысяч долларов, 7 тысяч долларов, 8 тысяч долларов.
1: За
2: посредником это такой серый рынок. Это то, что профессор Ривка Райхман и Нона Кушнирович смотрели в своих документах, в исследованиях своих, когда они опрашивали этих людей, сколько вы заплатили за то, чтобы приехать. Эти люди даже не всегда знали, кому они платят. Часть они платили в стране, где они родились, часть они платили в Израиле. Теперь представляете человека, который приезжает сюда, у которого из страны, где заработная плата низкая, уровень жизни низкий, который заплатил 5, 6, 7 тысяч долларов. Он в таких долгах сюда приезжал, что частично им нужно было здесь работать как минимум полгода, это самое минимальное, а иногда и полтора года, только для того, чтобы выплатить долги, которые его семья собрала, для того, чтобы его отправить работать. Если человек теряет место работы, он автоматически теряет свою визу. Это значит, что работодатели могли относиться к этим людям, как они хотят. Абсолютно как они хотят. Это просто... Они были к ним привязаны. Потому что неважно, что человек... У него нет возможности уйти. Да, у него нет возможности сказать, я так больше не могу. Ему говорят, окей, уходи. Мы как бы... Не хочешь так работать? Хочешь выходные? ситуация была совсем тяжелая, на самом деле. И это не касается конкретного работодателя. Это система, когда система поощряет в общем, да, вот такое отношение к этим людям, как будто бы они абсолютно бесправные, они на самом деле были бесправные. То, что да, случилось, и надо отдать должное, одна вещь, которая произошла в Израиле в последние года, в последние десятилетия, вместе с работой CIMI, это Center for International Migration and Integration, они очень хорошо работали с Рашут Охлюсия Вегера, были заключены билатеральные соглашения. И, допустим, люди, которые с Таиланда, с Индией, в тот момент, когда заключены билатеральные соглашения, люди, все переговоры, кто приезжает, кто уезжает и на какие места, происходят на уровне страны. Эти билатеральные соглашения отсекли всех посредников. И количество денег, которые люди сейчас платят для того, чтобы приехать, уменьшилось в десятки раз. То есть даже если кто-то еще и платит больше, чем надо, то это уже... Это единицы, и это потому что обман откровенный, да, и это очень сильно повысило, во-первых, условия работы людей, которые сюда приезжают, отношение к ним изменилось. В этом плане это работает лучше, хотя бы здесь. Что будет дальше в плане, останутся они, дети, семьи, нас надеется, что нет, поэтому мы одних отправляем домой, других зовем. То же самое, когда была идея, что были беженцы из Эритреи, Судана, говорили, разрешите этим людям работать, давайте не будем привозить иностранных рабочих, давайте дадим статус этим людям, которые здесь и так давно живут. Пусть они работают, а пусть они понимают, что они могут здесь находиться, у них дети не знают ничего другого. Ну, тут у нас национальная идея.
1: Вы говорите, что европейское в этом смысле, европейский опыт, он вот такой достаточно сложный, но ведь есть, например, дубайский опыт, да, как они обходятся с иммигрантами.
0: Количество, Юля, иностранных рабочих, умерших на строительстве стадионов чемпионата мира, мы, поверь, мы не хотим такой опыт.
2: Нет, мы не хотим. Мы не хотим туда.
1: Я понимаю, что мы не хотим. Но, может быть, как раз наши, так сказать, люди, принимающие решения, может быть, они как раз смотрят туда. Потому что можно привозить людей и действительно их никак, ни при каких обстоятельствах не давать им никаких прав и
2: да, но и так, гражданства. Да, но дело в том, что так не получается. Так не получается, да. То есть понятно, что это то, что мы хотим сделать, и то, что мы периодически делаем, но это все равно в какой-то момент в какой-то момент это не срабатывает. И мне кажется, что, допустим, еще и с иностранными рабочими это где-то можно сейчас, когда есть билатеральные соглашения, допустим, с этим можно сработать, да, и поставить границу, как-то себе объяснить логику этого всего и сказать, что да, мы привозим людей на 3 года, на 5 лет, не больше, люди это знают заранее, мы очень четко все ограничиваем, да, мы... Допустим, но с беженцами так не работает. Да, это так нельзя. Да, это их не, ну как бы есть вещи, которые мы просто не имеем, и поэтому мы их не отправляем обратно домой, потому что мы не имеем права их отправлять обратно домой, потому что мы подписали международные соглашения, да, поэтому. Ну и тут как бы понятно же, что все в результате это ведет к вопросу. Мы не страна иммиграции, мы страна репатриации. И отсюда, да, нас только мы открыты только для людей, которые приезжают сюда по закону о возвращении, и этот-то мы сейчас тоже не сильно любим, потому что у нас тут вдруг начинаются разговоры о том, как мы будем определять, кто может приехать, кто не может приехать, да, как бы. Мы можем долго говорить о том, что мы страна репатриации, а не страна иммиграции. В 2017 году, к примеру, в Израиль въехало примерно 80 тысяч человек, из них только 28 тысяч были репатрианты, к примеру. Да? Как бы мы можем себе рассказывать историю, а мы можем смотреть на цифры. Это 2017, еще сколько лет, 10 лет назад.
0: Вообще, две вещи я хочу сказать. Во-первых, безусловно, стадионы строили не в Дубае, а в Катаре, но общее направление мысли понятно. А во-вторых, смотрите, как быстро мы с вами от теоретических рассуждений, кого считать мигрантом, перешли к такой жесткой израильской практике. Я думаю, в общем, довольно трудно вам оставаться на теоретическом уровне.
2: Это не вопрос. Любая теория, которая развивается, она изначально развивается для того, чтобы объяснять и... Для того, чтобы объяснять, да? практику, да, для того, чтобы изучать практику, для того, чтобы понимать, что творится в обществе. Да? Мы строим теорию из практики, а потом этой же теорией в какой-то момент пользуемся, чтобы смотреть, насколько эта теория нам может помочь или не может помочь объяснить то, что происходит, безусловно.
0: Я просто это к тому, что мы в начале разговора говорили о том, кого считать, кого никого не считать, как воспринимается. Но мне кажется, что вот в вашей сфере вот эта вот эмоциональная составляющая, культурная составляющая, да, она все-таки, наверное, мешает, ну, не знаю, мешает ли, но это какая-то такая неотъемлемая часть. Но есть сфера, где бывает чистая наука. Тут, ну, ты можешь долго считать, долго говорить, что мигранты это вот такие вот. Но при этом на того, как их воспринимает общество, накладываются еще всякие слои,
2: да, но это
0: различные.
2: Как бы, нет, смотрите, это совершенно две разные... Как бы есть инструменты, которыми мы оперируем. Есть то, как мы определяем иммигрантов. Есть вещи, которые мы изучаем очень много, как наука, о том, как иммигранты воспринимаются обществом. Да, кто обществом воспринимается как иммигрант? По поводу каких иммигрантов есть стереотипы, по поводу каких иммигрантов нет стереотипов? Каким иммигрантам мы готовы давать права? Какие права? Какие, безусловно, мы занимаемся еще очень много, как наука, и восприятие иммигрантов, как общество воспринимает иммигрантов, как люди к ним относятся. И, безусловно, в этом отношении к тому, как люди относятся к иммигрантам, безусловно, есть очень большая эмоциональная составляющая, как у любых стереотипов, как у любых преджудис. Да, там есть не только когнитивная составляющая, но и эмоциональная.
1: Да. Даже если человек исследователь, вы хотите сказать, что у него тоже есть свои эмоции, да.
2: Эмоции, они... Нет, безусловно, они есть у всех. Как бы мне кажется, что есть какие-то просто универсальные ценности, которыми мне бы хотелось верить, что люди придерживаются вне относительно, они исследователи или не исследователи, там, да, к примеру, что есть ценность у человеческой жизни, да, там, права человека, да, не знаю, равенство перед законом. Есть какие-то вещи, которые, мне кажется, ты можешь быть исследователем или не исследователем, но это как бы какие-то составляющие, хочется верить универсальные. Опять-таки, смотря в каких режимах.
1: Да, хотя, как вы говорили, что вот иногда такие данные опросов, да, поражают. То есть,
2: безусловно, совершенно... безусловно.
1: Вы знаете, мы совсем не успели поговорить и уже не успеем.
0: Это наше. Уже не успеем. Сегодня уже не успеем.
1: О том, как, собственно говоря, эмигранты воспринимают общество, это тоже же, наверное, очень интересный взгляд. То есть вы эти вещи тоже изучаете, да? То есть вы работаете с... В другую сторону тоже? Как они смотрят?
2: Я меньше занималась вопросом, как я, именно как мой...

0: пришли к нам.
1: Спасибо большое вам.
0: Звукооператор
2: Амир Шмуэли.
0: Да, продюсер Елена Черкасова. Олег Лот, спасибо.
2: Юрий Отсодок, спасибо.
0: Всем спасибо за то, что слушали. Заходите на наш YouTube-канал, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите наши видео, тоже не забывайте. Всем хорошего дня, счастливо.
2: Всего доброго.

0: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Суперцены в Маданей Мане. Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мане. С нами вкусно.
2: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. 3 месяца спустя после критического ранения, полученного в результате попадания иранской ракеты в его дом, умер 82-летний житель Хайфы Михаэль Кац. На протяжении десятков лет Михаэль работал в оборонном концерте «Рафаэль» и был удостоен корпоративной награды. У него осталась супруга, 2 сыновей и 6 внуков. О времени похорон будет объявлено позже. Да будет память его благословенна. Таким образом, число жертв попадания иранской ракеты в жилой дом на улице Шимшон в Хайфе увеличилось до 5 человек. 4 жильцов, погибших на месте в момент удара, были членами семьи Гершович. Переговоры между Израилем и Ливаном. Заместитель премьер-министра Ливана Тарек Митри заявил, что поскольку США являются спонсором переговоров, они не могут ограничиваться посредничеством, если хотят успеха этой инициативы. Соединенные Штаты должны оказать на Израиль политическое давление и использовать рычаги убеждения, чтобы изменить баланс сил, склоняющийся в пользу Израиля. Об этом заявил премьер-министр Ливана. Между тем, ливанская газета «Нида Аль-Ватан» сообщает, что состоявшийся вчера в Риме раунд переговоров между делегациями Ливана и Израиля прошел в более спокойной атмосфере по сравнению с предыдущими раундами в Вашингтоне. В публикации отмечается, что американская сторона предложила начать реализацию плана по развертыванию ливанской армии на юге страны в 2 населенных пунктах, один из которых сейчас находится под контролем ЦАЛя. Как ожидается, сегодня стороны должны определить, в каких именно населенных пунктах будет запущен этот пилотный проект. Законодательный марафон коалиции продолжается. На пленарном заседании вскоре ожидается голосование по законопроекту о разделении функций юридического советника правительства. Минувшей ночью была отменена реформа сферы кашрута, проведенная бывшим министром Матаном Кааной. Как сообщает корреспондент КАН Шахар Глик, частные организации больше не смогут предоставлять услуги надзора и выдавать сертификаты кашрута. Единственными уполномоченными органами останутся главный раввинат Израиля, местные раввины и военный раввинат ЦАЛя. Соединенные Штаты возобновили удары по Бушеру на юго-западе Ирана. Об этом сообщило информационное агентство France Press. Министерство здравоохранения в Тегеране заявило, что в результате ночной волны американских ударов погибли 2 женщины и 260 человек получили ранения. Также сообщается о нанесении удара по центру контроля морского судоходства в городе Чабахар на юге Ирана. Сведений о пострадавших или причиненном ущербе

0: Сербии в результате этой атаки не поступало. Информацию передал обозреватель Каны Хескель Корнберг. Иран, в свою очередь, заявляет, что нанес минувшей ночью удары по американским объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне. В Бахрейне были уничтожены командно-контрольный центр и логистические склады штаба 5-го флота военно-морских сил США. В Кувейте атаке подвергся логистический центр американской армии, а в Иордании – база Аль-Азрак. Бывший заместитель начальника департамента расследований и разведки полиции бригадный генерал в отставке Хайм Иферган заявляет, несколько факторов затрудняют борьбу полиции с разгулом преступности. По его словам, израильская полиция слишком мала для населения страны и испытывает острейшую нехватку кадров. Выступая в программе «Кальман Либерман» в эфире «Кан Решет Бет», Иферган отметил, что разведданные у правоохранителей, скорее всего, имеются, однако доказательной базы не хватает, а работа с преступными организациями требует кропотливого сбора информации и доказательств за пределами следственных кабинетов. Он выразил уверенность, что полиция уже достаточно четко понимает расклад сил и знает, кто зачем стоит, а начавшиеся вчера задержания включают как аресты непосредственных исполнителей, так и профилактические аресты. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве и в Аш-Доде будет 30, в Хайфе 29, а в Бейершеве 34. В Эйлате к середине дня ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека слушайте в 12 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиуми.

0: 11 часов и 5 минут в Израиле. Добрый день. На волнах радиостанции Канрека программа «Открытый микрофон». У микрофона я, Олег Клоц. У нас сегодня в гостях Элла Гитцен, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. Элла, здравствуйте. Спасибо, что до нас добрались.
1: Добрый день.
0: Оставить комментарии можно под постом в социальной сети Facebook для Эллы. А я тут вижу, что уже какие-то комментарии есть. Один, по крайней мере, очень-очень длинный. Мы его прочитаем чуть позже. И задать вопрос в прямом эфире по телефону 072-280-1003. 072-280-1003. Звоните, пожалуйста, кто у нас на линии. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Эллочка, здравствуйте.
1: Добрый день, я с вами.
2: Вот то, что вы сказали, что одиночка получает 4375 шекелей в месяц, но год вы не утвердили. Я вычитал в интернете, что после 70 лет одиночка должен получать вот такую сумму. Правильно?
1: 4375 шекелей, правильно.
2: Все правильно. Вот... Скажите, пожалуйста, вот Битуах Леуми, они что там специально сидят, закрывают наши счета или не дают нам что-то жить с этими деньгами? Это Битуах Леуми какая-то помощь пенсионеру. Они так издеваются, я просто вам передать не могу.
1: Что произошло?
2: Вы сказали, что вот такую сумму я им принес, я звонил им. Я сказал, вот такую сумму вы не доплачиваете.
1: Нет, но есть 123 шекеля вычет из этого.
2: Да, это правильно. Но мне платили после 70 лет 3900 шекелей каждый месяц. И до последнего дня. Вот 4 года они меня обманывали. 4 года.
1: Обманывали.
2: Я позвонил, я сказал, в чем дело, почему мой счет закрыт.
1: Это не 4 года, это с 1 января 26 года.
2: Не-не-не, там написано, после 70 лет в интернете вот, сумма 4375.
1: Это с 1 января 26 года?
2: Нет, там написано, после 70 лет. Мне уже 74.
1: После 70 лет, правильно, это классификация возрастная, но... Это с 1 января 26 года. Каждый год сумма меняется.
2: Ну, хорошо. Я им принес закрытый счет. Пришел в Битуах Леуми. Я говорю, вот у меня закрытый счет. Пожалуйста, где у меня деньги? Она смотрит на меня так. А, было ведь. Я говорю, зачем вы врете? Я принес за полгода его. Она закрыла глаза и взяла мне только за один месяц, вот последний месяц, дала вот полную сумму. Я говорю, остальные где? А, я не знаю. Хай, ладно. Я пошел к социальному работнику. Я говорю, вот такие дела. Что делать? Она им позвонила и говорит, слушайте, это пенсионер. Вам принес за полгода. Ничего нету. А в чем причина? Что у него самолет есть, бизнес есть, машина есть, ничего нету. Они говорят, а, давайте принести, пускай он принесет за целый год на закрытом счету. Но слушайте, это ведь издевательство. Я пришел в банк. Я говорю, дайте мне за год. Он говорит, ты откуда свалился? Я говорю, как, в Израиле живу? Он говорит, мы только за полгода даем в Израиле. Битуах Леуми только за полгода. Я говорю, меня попросили. Я Нет. говорю, я вам заплачу, дайте мне. Хорошо. 20 минут копался и вытащил 20 страниц.
1: Ой, давайте... Да-да, я поняла. Вот я понимаю вашу проблему. И я вам хочу сказать, что вам придется принести за год выписку, и вам сделают перерасчет.
2: Я принес за год. Я отдал все социальному работнику. Все, уже 2 недели, все молчат.
1: Ой, ну 2 недели это не срок. Тем более мы находимся в летние месяца. Это отпускная пора, поэтому давайте подождем немного.
2: Эллочка, можно у вас один вопрос?
1: Вот да, конечно.
2: От чистого сердца скажи. Вот Битуах Леуми, они должны заботиться о нас, правильно?
1: Конечно.
2: Если они... есть какое-то подозрение, что у вас закрытый счет. А почему они письма не посылают? Принесите нам письмо, у вас закрытый счет.
1: Как деньги. Вас зовут?
2: Меня Шмоль зовут.
1: Шмоль, все вы правильно сделали, давайте подождем, и мы тогда с вами переговорим, и вы мне расскажете, как все происходит, произошло дальше.
2: Скажите мне, пожалуйста, я вот эту передачу услышал и начал действовать. А есть люди, которые не слышат
1: вы
2: это
1: правы,
2: радио.
1: Да. Вы абсолютно они правы.
2: Не знают об этом, все это молчат, закрыты счет, не закрыты. Они специально сидят, бежут, закрывают. Но для чего это?
1: Вы правы.
2: Вы скажите, столько пенсионеров...
1: Шмуль, вы знаете, очень... мы с вами думаем одинаково, но переделать пока ничего нельзя. Вот скоро мы сможем переделать в октябре, и тогда посмотрим.
0: Спасибо за звонок. Спасибо. Вы знаете, у нас есть еще радиослушатели. В целом, вы, как сказала Элла, все, в общем, правильно сделали. Успехов вам.
2: Спасибо.
0: Спасибо, всего доброго. Пожалуйста, следующий радиослушатель.
3: Здравствуйте.
1: Добрый день.
3: У меня знакомая попросила позвонить. У нее на счету есть деньги от ПИЦУИМ, от пенсионного фонда, 350 тысяч шекелей примерно. Ей 79 лет. И она хочет подать на запрос на метапеллет. Ей дадут или не дадут из-за того, что есть деньги на счету?
1: Нет, я не думаю, что это повлияет.
3: Просто говорят, как будто бы если есть деньги на счету, то могут не дать метапеллет.
1: Ну, это не такие деньги, все в порядке. У нее больше нет никаких доходов, кроме
3: 350 тысяч, да.
1: Кроме этого нет никаких доходов?
3: Не, она пенсионерка.
1: Окей, пусть подаст.
3: А, вы говорили, что дадут, да?
1: Я не сказала, что дадут. Я сказала, надо подать.
3: Думаете?
1: И проверить. Я думаю, правда. Вы понимаете, я нахожусь в такой ситуации, что я не могу... утверждать. Я могу только посоветовать, так как я сижу с другой стороны стола, я не вижу никаких документов, и поэтому я не могу утверждать. Это все на словах. Ваши слова и мои слова. Я думаю, что она может подать, и это не повлияет.
3: Я понял. А вообще ограничения на сумму какая-то есть?
1: Ограничения, они большие, они высокие. От сбережения надо очень много сбережений, чтобы это повлияло.
3: Ясно. Что-то говорят, как будто бы даже машина не должна быть, вообще ничего
1: нет,
3: не должно быть.
1: Нет, это не тут. Это не в этом пособии. Люди путают, есть пособия разные условия, разные правила, и поэтому вы меня спросили, можно ли подать документы на получение помощи, да, в данном случае можно.
3: И шансы есть.
1: Да, конечно.
3: Хорошо, благодарю.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Элочка, я хотела у вас узнать, меня зовут Ирина. Я хотела узнать, и мне сейчас 69 лет, я одиночка, в ноябре будет 70. Я хотела узнать насчет банка, данные банка. Смотрите, я смотрела в интернете, что там вы говорили 4,17 коэффициенты, потом умножаться на сумму и делиться на 12 месяцев. Mm-hmm. Это будет высчет из этого. Mm-hmm. И скажите, пожалуйста, на эту сумму, которая превышает, будут какие-то ограничения? Потому что в интернете написано до 117 173 шекеля. Это сахаколь получается 41,528. Я просто хочу правильно рассчитать то, что будут высчитывать, если я пойду на пенсию. Я еще не, как бы не получаю социалку.
1: А сколько у вас будет сбережения?
4: Ну, где-то сахаколь, где-то приблизительно 170.
1: Подайте документы, я думаю, что вы частичную социальную надбавку получите, и это достаточно для того, чтобы получать льготы.
4: Нет, я это знаю. Мне просто интересно, сколько с меня
1: будет. Я не могу сейчас сделать расчет на месте.
4: Нет, скажите мне коэффициент, я сама посчитаю.
1: Ну, как вы сказали.
4: 4,17, независимо, это 117 тысяч, как они пишут, или это 120 тысяч.
1: Нет.
4: Это один и тот же расчет, просто они пишут, потом идет другой расчет после 117.
1: Да. Все правильно, но 4,17, на вашу сумму 4,17.
4: Не,
1: мы из этой суммы высчитываем 41 528 шекелей.
4: Угу. Просто не ограничиваться.
1: То, что остается 4,17.
4: Понятно, независимо, там 150 тысяч осталось, там
1: да,
4: сколько.
1: Да, да.
4: Независимо, да. Не ставят они ограничения. Да. Одна и та же, один и тот же коэффициент,
1: да,
4: идет.
1: Да, 4,17 разделенный на 12. То, что вы говорите, это когда есть нехос,
4: нехос
1: из, от Надлана.
4: Нету ничего у меня.
1: Окей.
4: Значит, оставшаяся сумма, как да. вы сказали, еще один вопрос. За какой период требуют справку из банка о состоянии счета? Для
1: иногда за год, иногда за 3 месяца.
4: А как же знать?
1: Нет, в вашем случае будет за 3 года, потому что иногда хотят платить ретроактивно.
4: А,
1: поэтому, значит, а вы за... так как вы подаете, так за 3, я думаю.
4: Угу. Спасибо вам большое.
1: Всего доброго.
4: Дня.
1: Здоровья вам.
4: И вам тоже. Всего доброго.
0: Спасибо, спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Алло.
1: Да-да, я с вами.
5: Здравствуйте.
1: Добрый день.
5: Я Ирина, получаю, мне 73 года.
1: Что я вы получаете?
5: Получаю тетради к нам.
1: Угу. Да.
5: И мой муж тоже получает тетради к нам, ему 75 лет. Но мой муж находится сейчас в бытоводе. У него деменция. Я подала в Туахлеуми просьбу на получение ашламатахнаса. Мне сказали, что я буду... Приняли все документы, сказали, что я буду получать как одиночка.
1: Да.
5: 4375 шекелей.
1: Угу. Да.
5: Теперь у меня вот вопрос. А мой супруг, который находится в бытоводе и который получает свои кисвадзи к нам, ему откажут? Получение.
1: Он не получит, он находится государственном учреждении, и пособие будет переходить в Мисрада Бриют, он получит всего там 10%.
5: Это только в том случае, если я буду получать кицват дзикна, да?
1: В любом случае он не может получать кицват дзикна, так как он находится за счет государства в бытоводе. Я понимаю, что, может быть, вы доплачиваете, это не важно. Но это называется аль-хашбон аль-медина, и поэтому он будет получать всего 10%. Это называется карманные деньги, а вы будете получать вашу часть.
5: Теперь вопрос у меня еще такой сейчас. Значит, вот он уже там 3 года. И я не подавала на ашаматах на сам. Ему до сих пор платят из Вадзикна. Это неправильно?
1: А вы сообщили, что он находится там?
5: Конечно, у них есть документ. Я принесла документ из этого учреждения, что находится, что он 3 года уже находится.
1: И никто ничего не переделал?
5: Нет. Они мне сказали, что он ничего не лишится. Так мне сказали.
1: Кто вам так сказал?
5: В этом... Битуах Леуми. Я сделала очередь. Пошла.
1: Рыга, у вас есть код, да? Он с
5: кодом. Я плачу, да, немного.
1: Это очень странно. Очень странно, что ему не переделали пособие.
5: У них 2 раза есть. Дважды я давала им.
1: Где вы живете? В каком отделении?
5: В Акуле.
1: Я все-таки советую вам подойти еще раз и обратить их внимание, потому что, чтобы потом не образовался большой долг.
5: Но я еще не получаю ничего. Я не получаю кицват дзикна.
1: Как это вы не получаете кицват дзикна?
5: Ой, кицват дзикна я получаю. Я не получаю ашлемат.
1: Это не имеет значения.
5: Почему они
1: вам свое
5: делали?
1: Полагается. Вам ваше пособие полагается в любом случае.
5: Я его получаю, и он его получает.
1: Подойдите еще раз и обратите их внимание.
5: Вы считаете, что я буду теперь им должна за 3 года день?
1: Я вам не могу сказать, каким образом это будет, как разрешится этот вопрос. Я не знаю, как разрешится этот вопрос, но вам надо обязательно подойти и обратить их внимание, чтобы потом не было проблем.
5: Да. Ну вот, очень странно. Спасибо большое.
1: Да,
5: я
1: пожалуйста.
5: У нее переспросила, я извиняюсь. Я переспросила у Пкиды. Мы что-то теряем? Мой муж что-то будет... Она сказала, нет, вы просто будете получать отдельно, как одиночка.
1: Вот именно. А он должен... А его пособие, как правило, должно пойти за счет министерства. В счет Министерства здравоохранения. Это называется пицулями с радоприют. Окей, пожалуйста, сделайте то, что я сказала, и посмотрим.
5: Хорошо,
1: спасибо.
5: Всего доброго. Всего доброго, до свидания.
0: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
6: Алло.
1: Да-да, я с вами.
6: Доброе утро.
1: Доброе.
6: Алло. А, я слышала. Скажите, пожалуйста, Элла, я был у врача-невролога. Меня к ней послал гериатр. Вот. И она сказала, она посмотрела меня, все сделала, говорит, что тебе положено еще добавочные эти часы метапелит. У меня есть метапелит, это моя жена, она получает уже 4 часа. Если мне дадут добавочное, у меня не будет проблемы с соцнадбавкой?
1: Нет, нет. Это не касается соцнадбавки.
6: Сколько я вообще могу? У меня 400 есть. Сколько я могу взять еще часов? Только именно, чтобы моя жена
1: была.
6: Вы
1: не берете часы, вам дают часы. Это все зависит от вашего функционирования. Как вы способны функционировать, это все от этого зависит. Так что я не могу вам сказать, сколько часов вам полагается.
6: Значит, я должен обратиться уже в Битуахлиуми, да?
1: Только в Битуахлиуми. Это называется Агдалат Шоттипуль, да. Ахмарат Бацав. Ахмарат Бацав.
6: А телефон вы не скажете мне, как мне туда позвонить?
1: Вам не телефон нужно, вам надо заполнить бланк.
6: Дело в том, что просто мне уже почти 80 лет, я поэтому и не могу уходить, поэтому я и не могу туда сходить.
1: Ох, значит, у вас есть, чтобы ваша супруга была здорова, она должна это сделать. Иначе не...
6: Мне надо взять бланк там, да?
1: Вам надо взять бланк там или в интернете. И если у вас есть дети, может быть, ваши дети смогут помочь вам.
6: Да, я дочери скажу.
1: Да, называется Ахмарат Мацав Бегемлат Сиут. И пускай она скачает этот бланк, его надо заполнить. И ваш врач должен там расписаться. Или
6: это врач мой семейный врач?
1: Семейный врач или приложить какие-то дополнительные справки. Надо доказать, что у вас есть ухудшение.
6: Ну, я был у гериатра.
1: Окей, я поняла, да, я поняла.
6: Спасибо.
1: Пожалуйста,
6: спасибо.
1: Всего доброго вам, здоровья.
0: Спасибо. Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да.
7: Добрый день.
1: Добрый день.
7: Владимир Скрайот.
1: Да, Владимир, я вас слушаю.
7: Семейная пара. Мне за 80, жене почти столько же. Я еще немножко работаю. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Выплата Монако-вода будет считаться как доход?
1: А какой у вас будет Монако-вода? Почему у вас будет Монако-вода?
7: Ну, потому что я еще работаю.
1: То есть вы имеете в виду, когда вы закончите работу?
7: Нет. Монако-вода, вы знаете, что это такое?
1: Ну, я знаю Монако-вода в разных ситуациях. Что это у вас?
7: Ну, Монако-вода – это выплата налога отрицательного.
1: А, я поняла. Это Масахтаса отрицательная. Масахтаса Шлилит вы имеете в виду.
7: Да. Ну, называется Монако-вода.
1: Да, называется Монако-вода, Масахтаса Шлили, да. В каком это размере будет?
7: Ну,
1: а вы получаете, вы получаете социальную надбавку?
7: Да, да, да.
1: Я поняла. Ну, в каком это размере может быть?
7: Ну, где-то порядка, что Монако-вода?
1: Да.
7: Она на 4 выплаты разбросана где-то порядка 700 шекелей.
1: Я не думаю, что это повлияет. Сколько вы зарабатываете?
7: Ну, в пределах нормы, чтобы не повлиять на получение пособия. Ну, не пособие, а...
1: Я поняла, социальную надбавку.
7: Да, социальную надбавку.
1: Да. Вы имеете в виду, что у вас где-то там 2800 шекелей, где-то 2800 шекелей, да?
7: Да, примерно так будет.
1: Я не думаю, что это повлияет.
7: И второй тогда вопрос к вам. А выплата медицинской страховки, жена немножко приболела, и Петух Люми назначил ей выплату, как она, Сеуди называется, да.
1: Не Петух Люми, Петух Люми или Купат Хулим вы имеете в виду?
7: Это вообще-то...
1: Битуах Люми – это не доходы, и Купат Хулим тоже это медицинская страховка, по которой вы будете получать, оно не является доходом.
7: Значит, выплата медицинской страховки не является доходом?
1: Нет, оно не влияет на социальную надбавку.
7: Я понял, большое спасибо.
1: Всего доброго, здоровья.
7: И вам здоровья, всего хорошего, спасибо.
1: Да, пожалуйста. Кто у нас следующий на линии? Я вас слушаю.
8: Добрый день. Элла, добрый день.
1: Добрый день.
8: Меня зовут Валерий. У меня вот такой вопрос. Мне 80 лет. Исполнилось в апреле. Вы говорили, что у меня пенсии нет. На социальной надбавке тоже нет. И я получаю 2558, это за себя, в Битуах Люми, и 1262 шекеля за жену умершего. Вы меня слышите?
1: Внимательно.
8: И 992 шекеля у меня в Сеуле.
1: Окей.
8: Это все мои деньги. Вы сказали, что одиночка получает 4035 шекелей, что-то такое.
1: Так, послушайте, секунду. Прежде чем вы продолжаете ваш вопрос, я не сказала, что это. Я сказала, пособие с социальной надбавкой это 4000 и это 4375 шекелей. Я не сказала, что одиночка получает так. Каждая одиночка получает по-разному. Вы получаете пособие по старости плюс 50% кицват шейрим. Сколько это у вас получается без пенсии?
8: У меня без пенсии, без всего получается 3800.
1: Где-то подайте документы на социальную надбавку.
8: И мне могут дать?
1: Если у вас нет никаких других доходов, если у вас нет машины, если у вас нет...
8: У меня вот это есть, у меня машина есть.
1: И... У вас есть машина. Какая у вас машина?
8: Машина новая, 2 года.
1: Какая цена машины?
8: Машина где-то порядка 80 тысяч.
1: Нет, вы не можете подать документы на социальную надбавку.
8: И это все деньги, что я буду получать все время?
1: Ну, все время я не знаю, по крайней мере, сейчас да. Я же не знаю, сколько лет у вас будет машина, как время повернется, как что будет. Я не могу вам сказать, что будет через 5 лет. На сегодняшний день машина, стоимость которой 80 тысяч шекелей, не позволяет подать документы на социальную надбавку.
8: Поэтому я не подаю. Меня интересует другой вопрос. А вот мне 80 лет. Я слышал, что после 80 лет пособие увеличивает.
1: Очень мало. Очень мало. Там небольшие деньги, оно увеличивается. Небольшие деньги.
8: Но все равно я не получаю.
1: Вы получаете, у вас вычитывает Купат Хулим. Вы получаете. Вы про это автоматически, это не то, что вы хотите или не хотите. Или вам надо что-то подать. Это автоматически пособие меняется. Ваше пособие вместо 1838 шекелей басис, оно 1964 шекеля. Вы меня понимаете?
8: Да, да.
1: Так что вы даже не знаете и не обращаете внимания. Это буквально, может быть, на 100 шекелей больше. К этому еще 50% надбавка на стаж. Поэтому вы не можете сделать точно, сколько вы получаете. Но свыше 80 лет это автоматически корректируется.
8: Все, я понял. Спасибо
1: так
8: большое.
1: Так что все в порядке, и будьте здоровы.
8: Спасибо.
1: Пожалуйста, кто у нас следующий на линии? Я вас слушаю.
9: Здравствуйте, это я?
1: Да-да, пожалуйста.
9: Эллочка, здравствуйте. Я с удовольствием слушаю ваши программы.
1: Вот. Спасибо.
9: Ну, мой случай, что-то очень редко попадается там, если раз в год. Прошедший вас день рождения.
1: Ой, спасибо.
9: Дорогая. Вот, у меня вот такой вопрос. Я работала тут много лет, ну, больше 30 лет я работала в стране. Сейчас я ушла на Автолу.
1: Сколько вам лет?
9: Мне сейчас 65 лет.
1: Понятно.
9: Я ушла на Автолу, ну, вернее, ушли, ну, неважно. Теперь же, когда я пришла получать Автолу, Битуах Леуми, мне сказали, что у тебя есть ХОВ за 20-й год. Mm-hmm. Я говорю, я ничего не получала. Они говорят, ну это вам не дают права, как бы, если вы не получали, не дают права вообще получать.
1: Не дают права что?
9: Получать это самое, ну как бы получить всю Автолу с первых дней.
1: А скажите, пожалуйста, какое у вас семейное положение?
9: В общем, вот у меня тут семейное положение такое. У меня муж, который 15 лет уже находится в бетноводе. У него 75% инвалидность. И после кама межподзимы, в общем, у него несколько раз был неуспад. В общем, ему сказали, что он должен жить где-то в хостеле, не в хостеле, в бетноводе. Вот. И теперь же на 20-й год. Я говорю, 20-й год было давно. Они говорят, не важно, но у вас ХОВ. Хорошо.
1: А у кого ХОВ? У теперь вас или у вашего мужа?
9: У меня ХОВ.
1: А у вас почему?
9: Потому что я работала больше, чем положено.
1: Но я вы же ничего не получали. Откуда ХОВ?
9: Может быть, мужу
1: давали добавку для вас, а вы зарабатывали больше, чем...
9: Нет, мужу ничего не давали, он получал свои деньги, он где-то около 3500 на тот момент получал. Вот.
1: Сколько вам это было лет в 20-м году?
9: В 20-м году мне было, 59 мне было.
1: А какой же ХОВ у вас был?
9: Вот. Они сказали, что из-за того, что я много зарабатывала...
1: Да, но это все правильно.
9: Я им говорю, ну при чем тут... Он бытовод, у него свой отдельный счет. Он живет на свои деньги. Я живу на свою. И я должна получать пенсию с каких-то доходов. Вы мне делаете какой-то штамп, что я не имею права больше зарабатывать. Ну и ладно, это
1: нет,
9: тоже
1: не нет, важно. Нет. Как вас зовут, простите?
9: Юлия, меня зовут.
1: Юлия, это тут что-то не то. Не может быть, до 60 лет вообще никакого отношения, тем более вы замужем, и вы работали, и вы могли зарабатывать сколько угодно. Может быть другое, только другое может быть. Вот в вашем случае я вижу только одну ситуацию. Ваш муж получал пособие с надбавкой для вас.
9: Не, он ничего не получал.
1: Ну, не может быть иначе. Иначе не может быть. А вы зарабатывали свыше установленные суммы.
9: 20-й год.
1: Сколько ему лет тогда было?
9: Ну, на год меня старше. Ему где-то 60 было на тот момент.
1: Он получал тогда кецватный худ?
9: Ну, он на худ получал, да.
1: Вот. Значит, он получал нехуд с добавкой на вас. Даже не обсуждается. Другого нет варианта. А вы зарабатывали больше установленной суммы, поэтому образовался долг.
9: 20-й год. Грипп вот этот вот, который был. Я медсестрой работала. Нас никто не спрашивал, работать, не работать.
1: Юленька, это не имеет значения. Может быть, вам платили...
9: Я понимаю, что...
1: Может быть, вам платили... Может быть, вам выплатили ховшалы лоташлум.
9: Смотрите, некоторые месяцы действительно были вот... Что была оплата... Ну, зарплата была больше. Теперь, когда я пришла, они мне
1: больше
9: дают
1: чего?
9: Мою зарплату.
1: Больше чего? Тут нету больше.
9: Смотрите,
1: 60 лет вы можете зарабатывать сколько угодно.
9: Они мне дали справку.
1: Кто
9: Выпустили. Ну, Битуах Леуми. Что я получала 10600 в течение 2 лет. Я говорю, почему вы не видели то, что я до с марта месяца? Я говорю, а почему вы с января не видите, что я получала 2000? Не обращайте на это внимания. Я говорю, я к вам не обращалась. Я жила на эти деньги. Вот. Теперь же что получается? Теперь я им дала это. Они говорят, нет, у нас написано, что ты много получала.
1: Юлия, ну нет такого, что...
9: Я, не... Подождите, я вытаскиваю им лист с работы. Я говорю, вот моя зарплата. И отдаю им. Я говорю, у меня не было зарплат, которую у вас.
1: Юлия, вы меня вводите в заблуждение.
9: Я сама в заблуждение.
1: Вы меня вводите в заблуждение, потому что вам ничего не платили, поэтому не важно. Только в случае, если вашему супругу платили надбавку для вас. Больше ничего не может быть.
9: Я не претендую на это. Теперь я им говорю. Теперь я им дала справку, фактическая зарплата моя, которая совсем рад. Там за исключение 2-3 месяца короны, вот этот вот самый разгар.
1: Да при чем здесь корона? 20 лет, это было 6 лет назад.
9: Это было, я им тоже говорю, было 6 лет назад, а вы мне об этом хоп.
1: Нет, я прошу прощения, мы не сможем с вами решить этот вопрос. Я обязана видеть эти документы, потому что иначе я не могу вам дать ответ. Я обязана Понятно. Видеть эти документы.
9: Нет, я просто хожу в Бетухлюме, я им доказываю, что у меня не было этой зарплаты.
1: Да не имеет значения, какая зарплата.
9: Верните мне хоп, который вы у меня забрали, я говорю, верните мне эти деньги, автолы. Я не говорю ни про что. Я говорю, хоп, вы меня не должны были брать, по крайней мере, полгода, за 20-й год.
1: Юленька, я просто потеряла вас. Я потеряла вас, я не знаю, о чем идет речь. Я не знаю, о чем идет.
9: Я просто, единственное, что я требую, я им говорю, верните мою автолу, которую я должна была получать с первых дней, которую вы забирали на ХОВ. Там доказалось, что у меня нет. Но у меня нет ответа, они мне не дают ответа. Вот и все.
1: Потребуйте письменный ответ, на чье имя долг.
9: Они должны были мне дать месяца два назад, я
1: пожалуйста,
9: была у них.
1: Попросите, попросите письмо, в котором будет написано, на чье имя долг и какой размер долга.
9: Нет, долг мне дали лист, долг на мое имя был. Что я слишком много зарабатывала.
1: Нету такого, 10 тысяч это не слишком много. Нету такого.
9: Вот нет, видите, такого. А у меня этого не было. У меня было там 3000, я была тоже в халате, была тоже 2 месяца.
1: Вот, может быть, у вас был халат, может быть, вам платили твои автола тогда, халат.
9: Нет,
1: тогда, может быть, это другое дело.
9: Мне никто не платил, я не подавала даже, я не ходила туда.
1: Юленька, я, к сожалению, не могу вам помочь. Я должна видеть документы. Я должна прочитать их, иначе я не смогу вам никак помочь.
9: Ну, как мне
1: и даже не могу дать вам никакой ответ.
0: Спасибо. Спасибо за звонок. Всего доброго. 11:38. Еще один радиослушатель у нас в эфире. Пожалуйста.
10: Здравствуйте, Элла.
1: Добрый день.
10: Ага. Вы знаете, у меня такой вопрос. Работаю Метапэрит, и вчера моим подопечным на домашний телефон позвонил мужчина с Бетахлюми на русском языке и сказал, что мои подопечные получили какие-то дополнительные 6 часов. А мне это показалось подозрительным, я попросила трубку и сказала ему представиться, назвать должность, но он отказался.
1: Я понимаю, да.
10: Угу, отказался.
1: И закрыл телефон.
10: Да, в общем-то. Но вы знаете, у меня подопечные, конечно, тоже сомневаться начали. А вдруг действительно? И вот у меня такой вопрос.
1: А вы это можете спокойно узнать в компании, которая предоставляет эти услуги?
10: Ну, то есть в нашей компании, да. В которой я работаю, да?
1: Совершенно верно. Если увеличили, то они знают, что это...
10: Компания в первую очередь.
1: Совершенно верно.
10: Все тогда. Хорошо, Элла, спасибо огромное.
1: Всего
10: вам
1: доброго и не пугаться, ничего не произошло. Хорошо, что вы закрыли телефон и все. Угу. А узнаете вы это в компании.
10: Хорошо, спасибо большое.
0: Спасибо
10: Элла.
0: За звонок. Спасибо. До свидания. Небольшая музыкальная пауза, затем продолжим.

0: 11.38 в Израиле, 43, точнее говоря, уже, да, ого. Сегодня у нас в эфире программа «Открытый микрофон». Элла Гитсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. 072-280-1003 или в Фейсбуке можно задать вопрос. Кто у нас на линии, пожалуйста?
1: Добрый день.
2: Добрый.
1: Элла, скажите, пожалуйста, до инвалидности 65%. Сколько можно заработать?
2: 2891 шекель не влияет.
1: 2891?
2: Да, не влияет.
1: Это 65% инвалидности?
2: Да, да, да, да, да, да.
1: А почему-то я вот заходил в интернете, написано, что это 9 тысяч.
2: Нет, с 2890 до 2891 вообще не влияет. Вообще не влияет. Это никак не повлияет.
1: 2891.
2: Да, совершенно не повлияет. Да.
1: Понял, спасибо большое.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Это, наверное, я, Коган Надежда. Я бы хотела, Элла Гитсон, спасибо за передачу огромную.
2: Да, пожалуйста,
3: огромное
2: я
3: спасибо.
2: С вами, да.
3: Я бы хотела узнать, вот мой муж не работает, мы получаем добавку.
2: Сколько вам лет?
3: Мне 79.
2: Угу.
3: Вот. И я немного работаю. Сколько я имею права, чтобы меня не высчитывали зарабатывать? Муж не работает, только я работаю.
2: 2236 шекелей не влияет.
3: Сколько?
2: 2236. А, простите, вы пара, да. 2700...
3: Пара.
2: Да-да, я поняла. 2786.
3: А что-то говорили, 3000...
2: 3786, лиха. 3786 шекелей – это та сумма, которая не влияет.
3: Огромное спасибо. Вот еще такой вопрос. Мне начислили, ну, раз в год нам начисляют деньги на здоровье, как-то я забыла называется.
2: Да, АВРА.
3: АВРА, да-да-да. Это считается тоже доход?
2: Да, да, да.
3: Поэтому что-то высчитали, нам
2: да.
3: не надали там. Считается.
2: Да.
3: Ну, это же на здоровье, как же так? Я их не зарабатывала. Раз в год, если считать там...
2: Ну,
3: я не знаю,
2: мы с вами сейчас не будем дискуссировать. Да, да, да, я вас понимаю.
3: Мне как-то растянуть надо на год, а даже за год, не на один месяц.
2: Я вас понимаю, да.
3: Так не идет расчет? На весь год не рассчитывается?
2: Смотря сколько вы получили.
3: Ну, 1800, там где-то 1900, может быть.
2: Нет, это не получается. Это если меньше определенной суммы, это берется в расчет в этого же месяца. Поэтому в данном случае так получилось.
3: А сколько надо, можно получить? Вот ее бьют, чтобы не
2: 25% от среднестатистической заработной платы. Я сейчас не могу вам сказать точно.
3: Ну ладно, огромное вам спасибо.
2: Всего вам доброго.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Алло, Эллочка, добрый день еще раз. Я забыла вас спросить, мам, аж два вопроса. Если я пойду на пенсию, у меня кица одиночка. 70 лет, допустим, пойду я, да? 2299, у меня кицладзикна. Сколько у меня будет пенсия социалкой, надбавка? Это чистыми 2299, там высчитывая 220.
2: А какие у вас доходы есть? Я не знаю, какие у вас есть доходы.
4: Смотрите, если я пойду на пенсию, то я хотела вас тоже этот вопрос спросить, сколько я буду иметь право зарабатывать.
2: Чтобы получать социальную надбавку, вы имеете в виду?
4: Да, да, да.
2: 3236 шекелей не будет влиять.
4: 236. И отнять от этого у меня есть пенсия 880 шекелей.
2: Нет, это другое. Вместе, да.
4: Это 2000, не входит сюда?
2: 3236 шекелей входит, да.
4: Подождите, 880 я могу зарабатывать независимо и работать на 3236?
2: Работа и пенсия должны быть 3236
4: шекелей. Все вместе, значит, да. Входит пенсия. Mm-hmm. И скажите, пожалуйста, какая у меня будет надбавка, если у меня кицладзикна на 2299?
2: На одного человека до 70 лет 4375 шекелей.
4: Это максимальная, да?
2: Да.
4: Это сахаколь, все вместе?
2: Вместе, да.
4: Mm-hmm. Независимо, сколько кицладзикна.
2: Нет, нет. Это до этой суммы вам доплатят.
4: Спасибо вам огромное.
2: Всего вам доброго.
4: До свидания, всего доброго.
0: Спасибо. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
5: Это я?
0: Да, это вы, пожалуйста.
5: Добрый день, Александр Петахтейков. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Для получающих пособие по старости с социальной надбавкой и продолжающих работать, есть очень большие проблемы, связанные с тем, что, во-первых, итог любви изменяется в пособие только с 1 января. Но в апреле повышается минимальная заработная плата.
2: Да, это понятно, да.
5: И в июне изменяются ЗНРА, да, оздоровительные. Никоим образом это не отражается в пособии, но приходится уменьшать занятость.
2: Окей.
5: Можно ли каким-то образом это изменить?
2: Это только изменить закон.
5: Но это же нереально.
2: Ну, это единственное, что нереально, да, у нас...
5: Это не единственное, но, понимаете...
2: Я понимаю, я все понимаю, я с вами, я солидарна с вами, я понимаю это все, и тем не менее я ничем не могу... Это я даже повлиять не могу.
5: Мало того, что установлено ограничение на доход, это правда, человек может это зарабатывать, правда. И при этом эти доходы меняются только в январе, когда и в апреле, и в июне... изменяются правила, да, вроде бы, да, можно, да, зарабатывать, да, больше, но при этом Битуа Хлюми не изменяет свои правила.
2: Я с вами это вполне просто... согласна.
5: И это очень резко бьет по карману.
2: Я понимаю. Единственное, что я понимаю, что даже некому обратиться сейчас.
5: Ну да, обратиться может только ногами на голосовании.
2: Ну, это вы сказали, да.
5: Ну, вероятно, да, вероятно так. Но, может быть, все-таки какое-то обращение можно... Ну, это я уверен, что это огромное количество людей.
2: Вы знаете,
5: это,
2: я быть, это делать не могу. Вы же знаете, что нет пророка в Отечестве родном. Так что мне это вообще категорически не стоит
5: я понял
2: делать.
5: Да. Я понял. Ну, хорошо, ладно. Я понял, выхода нету.
2: Это печально. Это печально, правда.
5: Да, но понимаете, человек может зарабатывать. Мало того, что его ограничивают возможности зарабатывать, при этом еще его бьют по карману трижды. 1 января, 1 апреля, 1 июня.
2: Совершенно верно. Ну, я уверена, что многие хаврекласы даже это не понимают и не знают.
5: Они не понимают, они не хотят понимать, им это не нужно, естественно, на своих зарплатах, и мало того, себе они повышают. Причем повышение их происходит намного больше, чем,
2: совершенно верно,
5: чем то, что получает человек вот для того, чем он имеет. Только повышение.
0: Спасибо. Спасибо за звонок.
5: Ладно, спасибо.
2: Да, следующий, да,
0: радиослушатель. Мы хотим успеть просто как можно больше людей, чтобы нам позвонили. Есть еще кто-то? Пожалуйста.
6: Алло?
0: Да, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Эва. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, если пара выезжает за границу вместе и потом едет, скажем, ну, из Болгарии в Румынию, там, или в Австрию, в Голландию, неважно, и возвращается вместе, это не важно, что они там переезжали с места на место?
2: Нет. Главное, сколько дней.
6: Да, это понятно. И второй вопрос. Если пара выезжает, и, например, бабушка едет потом к внукам, а дедушка возвращается домой в разные сроки. Как это считается?
2: Ты считаешь, она должна быть 72, не более 72 дней, и он.
6: Да, но это одна поездка или две?
2: Нет, две.
6: Если возвращается в разные, да, сроки, да, считается,
2: да,
6: две.
2: Да, да, да.
6: Если в один срок,
2: да,
6: одна.
2: Да, да, да.
6: Спасибо большое.
2: Здоровья вам, да, пожалуйста.
0: Спасибо. Еще один радиослушатель на сегодня, пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
7: Добрый день, Ева. Меня зовут Ирина, и я хотела задать такой вопрос.
2: Да, Ирина.
7: У меня сын сейчас 27 лет, ему полных. Он находится в военной тюрьме 2 месяца. Отчисления в Биту Ахлиуми должны мы сами делать?
2: Он, вы знаете, я должна проверить это. Это неожиданный вопрос такой, я должна проверить это. Сколько, 2 месяца?
7: Да, 2 месяца он уже там находится.
2: Я думаю,
7: что... Я просто думала, чтобы не копился долг.
2: Я понимаю, должен... я понимаю. Он... Это военная служба?
7: Да, да, по поводу
2: военной. Я не думаю, что он должен сам платить. Я думаю, что это в... В рамках военной службы солдат не платит сам. Я думаю, что это... Я не думаю, что... Вам стоит проверить, но 90% я думаю, что нет.
7: Хорошо. Лучше уточнить, если что, сам
2: да,
7: знает.
2: Пожалуйста.
7: Спасибо. Всего доброго.
0: Да, спасибо. И еще один радиослушатель, пожалуйста.
8: Алло. Здравствуйте.
2: Да. Добрый день.
8: И я хотела спросить, только что слышала, что вы сказали, что у кого инвалидность 65%, тот может зарабатывать там не больше 2000 или... Сколько?
2: Я не сказала не больше. Вот эта сумма, которая не влияет.
8: А Валя, я хотела только узнать, у меня инвалидность постоянная 65% по трудоспособности, я просто работаю на обычной ставке. Я все посылала документы, у меня ничего не...
2: Это
8: не
2: другое
8: было.
2: Дело. Тут все зависит от того, сколько вы зарабатывали до начала получения пособия. Это не всем одинаково. Меня просто спросили, какая сумма не влияет, я сказала.
8: Я работаю, мне 60 лет, я получаю около 3000, там 2900 по дням.
2: Да.
8: И зарабатываю 6,5.
2: Окей. Значит, вы, наверное, так и зарабатывали, когда вы подали документы.
8: Да, да,
2: поэтому,
8: я уже давно.
2: Я понимаю, поэтому тут немножко другая ситуация.
8: А, но это не влияет мне, не будет долго.
2: Нет,
8: я просто
2: нет, нет, не волнуйтесь.
8: Все, спасибо.
2: Всего доброго,
8: до свидания.
2: До свидания.
0: Спасибо, еще один радиослушатель, пожалуйста.
9: Да, это я, наверное, да?
0: Наверное.
2: Да. Да, пожалуйста, я с вами.
9: Да, скажите, пожалуйста, мне вот 73 года, и мы с женой получаем, ну, по старости, по особой, и у нас есть социальная надбавка. До какой суммы можно купить машину нам?
2: Вы хотите знать вообще, какая машина не влияет на получение социальной надбавки? Это вы имеете в виду?
9: Да.
2: Угу. 11 227 шекелей не влияет.
9: Да, спасибо.
2: Всего доброго.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Да, так, кто еще у нас на линии? Алло. Я думаю, что, может быть, мы на сегодня завершим уже. Есть еще один радиослушатель, последний на сегодня. Да, пожалуйста.
10: Добрый день, уважаемая госпожа Ялагитин. Меня зовут Ефим, мне 91 год. У меня, слава богу, все в порядке. Между делом я слушаю вашу передачу. Я восхищен вашим знанием дела, я восхищен вашим терпением, я восхищен вашим прекрасным русским языком.
2: Ой, спасибо большое. Да, пожалуйста, я вас слушаю.
10: Все, большое спасибо и будьте здоровы.
2: Всего доброго. Всего
0: вот
2: доброго.
0: Какое
2: очень
0: прекрасное
2: приятно,
0: завершение
2: да.
0: программы. Спасибо за звонок. Спасибо. У нас
10: будьте
0: в
10: здоровы,
0: гостях. Всего доброго. Всего доброго. У нас в гостях была Элла Гитсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битой Ухрюми. Элла, большое спасибо. Всего вам доброго. Хорошего дня. А на этом мы наш эфир заканчиваем. За пультом Илай Бен Шаббат, продюсер Мила Сталинского, микрофоном был я, Олег Клод, с тобой Аллах, радиостанции Канрака.

0: огонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Большие скидки к финалу Мундиаля в Маден и Мане. Сосиски Виннер новые всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Маден и Мане. С нами вкусно!

В Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. Протест со стороны Соединенных Штатов привел к отмене распоряжения министра транспорта Мири Регев, запрещавшего посадку американских самолетов до заправщиков сверх определенного числа в аэропорту Бен-Гурион. Как стало известно корреспонденту Кан Итаю Блюменталю, сегодня утром управление аэропортов уведомило диспетчерские службы об отмене данного указания. Шаг, предпринятый Регев, вызвал критику в ЦАЛе и в Центральном командовании Вооруженных сил США на фоне эскалации военного противостояния с Ираном. Военнослужащий срочной службы приговорен к 5 годам тюремного заключения за контакт с иностранным агентом и передачу информации врагу. В прошлом году солдат получил в Телеграме сообщение от лиц, аффилированных с Ираном, после чего за денежное вознаграждение отправил иранскому агенту, снятый им на открытой местности, видеозаписи, на которых запечатлены перехваты ракет. Судьи военного трибунала отметили тяжесть содеянного, особенно в военное время, однако учли, что военнослужащий не передавал секретные военные сведения, по собственной инициативе прекратил контакты и сообщил о произошедшем своим командирам. Помимо 5 лет лишения свободы, солдат приговорен к условному сроку и разжалован в рядовые. 3 месяца спустя после критического ранения, полученного в результате попадания иранской ракеты в его дом, умер 82-летний житель Хайфы Михаэль Кац. На протяжении десятков лет Михаэль работал в оборонном концерне «Рафаэль» и был удостоен корпоративной награды. У него остались супруга, 2 сыновей и 6 внуков. Да будет память о него благословенна. Таким образом, число жертв попадания иранской ракеты в жилой дом на улице Шимшон в Хайфе увеличилось до 5 человек. 4 жильцов, погибших на месте в момент удара, были членами семьи Гершович. Ливанская газета «Нидаа Аль-Ватан» сообщает, что состоявшийся вчера в Риме раунд переговоров между делегациями Ливана и Израиля прошел в более спокойной атмосфере по сравнению с предыдущими раундами в Вашингтоне. В публикации отмечается, что американская сторона предложила начать реализацию плана по развертыванию ливанской армии на юге страны в 2 населенных пунктах, один из которых сейчас находится под контролем ЦАЛа. Как ожидается, сегодня стороны должны определить, в каких именно населенных пунктах будет запущен этот пилотный проект. Законодательный марафон коалиции продолжается. На пленарном заседании проходит голосование по законопроекту о разделении функций юридического советника правительства. Минувшей ночью была отменена реформа сферы кашрута, проведенная бывшим министром Матаном Кааной. Как сообщает корреспондент Кан Шахар Глик, частные организации больше не смогут предоставлять услуги надзора и выдавать сертификаты кашрута. Единственными уполномоченными органами останутся главный раввинат Израиля, местные раввины и военный раввинат ЦАЛа. Конфликт между преступными кланами Мусли и Джаруши. На 5 дней продлен арест главы преступной организации Йоси Мусли и 3 связанных с его группировкой уголовников, подозреваемых в час причастности к подрывам ручных гранат

0: стрельбе и поджогам в филиалах сети ресторанов «Джапаника». На заседании в мировом суде Тель-Авива Мусли утверждал, будто позавчера к нему пришли следователи полиции и потребовали, по его выражению, успокоить ситуацию, пригрозив в противном случае жесткими мерами. Как отмечает корреспондент КАН Адас Гринберг, управляющие большинством атакованных заведений являются активистами преступной организации клана Джаруши. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 30, в Хайфе 29, а в Бейершеве 34. В Эйлате к середине дня ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЕКО слушайте в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН-РЕКО. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН-РЕКО.

0: пленарном заседании Кнессета продолжается обсуждение законопроекта о юридическом советнике правительства в преддверии голосования во втором и третьем чтениях. Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман заявил в интервью корпорации КАН, что данный законопроект направлен на то, чтобы обеспечить такую ситуацию, при которой правительство будет пользоваться такими же правами, как и все граждане страны. Он, в частности, подчеркнул, у правительства должен быть адвокат, который будет помогать ему в продвижении правительственной политики. Если кто-то сочтет себя пострадавшим, двери суда открыты, в суд подается огромное количество апелляций. А вот что можно считать действительно нелегитимным, так это то, что юридическая советница правительства торпедирует назначения, осуществленные, в частности, министром Смотричем, отметил Симха Ротман. Утверждение закона, освобождающего от арестов уклонистов от воинской службы из числа ультраортодоксов. Депутат Кнессета Рав Моше Соломон от партии Ацеюнута Датит проголосовал против этого закона. В интервью корпорации КАН он разъяснил причину, по которой он выступил против. Он, в частности, сказал: в этот сложный период, когда мы находимся в состоянии войны уже 2.5 года, когда перед нами столько вызовов, на резервистов, на семьи, которые потеряли своих близких, ложится огромная нагрузка. Недопустимо проводить такой закон, который на одних возлагает огромное бремя, а другие освобождаются от святой обязанности служить своей родине. Я ничего не имею против мира Торы. Я ничего не имею против тех, кто ее изучают. Но я против того, как именно утверждается данный закон, указал Моше Соломон. На призывном пункте в Тель-Ашомер сегодня в ряды Цахаля мобилизовались около 140 молодых людей из числа ультраортодоксов. Они были призваны на службу в различные высокотехнологичные отделы, адаптированные под нужды ультрарелигиозного сектора. Корреспондент корпорации КАН Даниэль Грубайс передает, что возле здания собралась толпа харидим, протестующая против призыва в армию. В Иерусалиме напротив здания призывного пункта также прошла демонстрация ультраортодоксов, протестующих против призыва в Цахаль. Корреспондентка КАН Верет Пельман передает, что в полиции заявили, что речь идет о нарушении общественного порядка. Наряды полицейских разогнали собравшихся. К другим темам. Убийство Баная Гурази в иерусалимском квартале Нахлаот. Разрешены к публикации имена двух подозреваемых в причастности к этому убийству. Это 19-летняя Шилат Хута из Бершевы и Ленор Сасон, 50 лет, из Иерусалима. Корреспондентка корпорации КАН Верет Пельман передает, что Ленор Сасон уже привлекалась к уголовной ответственности и подвергалась тюремному заключению по обвинению в мошенничестве и в вымогательстве с угрозами. В результате дорожно-транспортного происшествия возле Ашдодского порта погибла женщина, и еще 4 человека получили травмы и были доставлены в городскую больницу Асута. Их состояние определяется как легкое. Авария произошла вследствие столкновения 2 автомашин. Полиция расследует обстоятельства произошедшего. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, завтра и в пятницу без перемен, в субботу усиление жары. В Иерусалиме сегодня днем 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Галилее 31, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 80 до 130 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская, радио Канрека. Желает всем хорошего дня и, конечно, музыки. Сегодня тема нашей встречи – это песни на испанском и на португальском языках. Испаноязычный музыкальный мир очень богат, и это часть ваших просьб, скажем так, заявок музыкальных, которые успела получить в большом количестве. Начинал наш эфир Энрико Иглесиас и продолжает с отелем «Калифорния», но в испанской версии «Gypsy Kings».

0: около 260 человек. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. Как стало известно, в результате атаки в южной части сектора Газа Цахаль ликвидировал активиста хамасовской ячейки в Хан-Юнисе, который участвовал в бойне 7 октября. Он также принимал участие в похищении полковника Цахаля Асафа Хамами, старшего сержанта Томера Ахимаса и сержанта Кирилла Бродского. В Цахале отметили, что этот террорист Хамаса на протяжении всей войны занимался укреплением ячеек этой террористической группировки. В последнее время он действовал в Газе, создавая непосредственные угрозы для наших военнослужащих в секторе. Окружной суд Бейершевы приступил к обсуждению вопроса о мере наказания в отношении троих мародеров – Рама Шахина, Даниэля Бен Сасона и Сана Тевеля. Они обвиняются в том, что похитили музыкальное оборудование на сумму почти в 2 миллиона шекелей с вечеринки «Нова» вскоре после произошедшей там резни 7 октября. Это оборудование принадлежало Матану Леору, который был убит 7 октября. Мать Матана, Сара Леор, заявила на судебном заседании, что это низкие и подлые люди, которые пришли туда через 2 дня после массовой бойни, когда, по ее словам, там еще лежали горы трупов, а земля дымилась и пахла кровью наших детей. Они не постеснялись специально подогнать туда грузовик и похитить колонки, принадлежавшие Матану. Корреспондент КАН Асаф Пузайлов передает, что суд вынесет в отношении мародеров свой приговор в символическую дату 7 октября. Утверждение закона, освобождающего от арестов уклонистов от воинской службы из числа ультраортодоксов. Как мы уже передавали ранее, депутат Кнессета Рав Моше Соломон от партии Ациенут Адатит проголосовал против этого закона. В интервью корпорации КАН он разъяснил причину, по которой он выступил против. Он, в частности, сказал: в этот сложный период, когда мы находимся в состоянии войны уже 2,5 года, когда перед нами столько вызовов, на резервистов, на семьи, которые потеряли своих близких, ложится огромная нагрузка. Недопустимо проводить такой закон, который на одних возлагает огромное бремя, а другие освобождаются от святой обязанности служить своей родине. Я ничего не имею против мира Торы. Я ничего не имею против тех, кто ее изучают. Но я против того, как именно утверждается данный закон, указал Моше Соломон. На призывном пункте в Тель-Ашомер сегодня в ряды Цахаля мобилизовались около 140 молодых людей из числа ультраортодоксов. Они были призваны на службу в различные высокотехнологические отделы, адаптированные под нужды ультрарелигиозного сектора. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс передает, что возле здания собралась толпа харидим, протестующая против призыва в армию. В Иерусалиме, напротив здания призывного пункта, также прошла демонстрация ультраортодоксов, протестующих против призыва в Цахаль. Корреспондентка КАН Берет Пельман передает, что в полиции заявили, что речь идет о нарушении общественного порядка. Наряды полицейских разогнали собравшихся. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, завтра и в пятницу без перемен, в субботу усиление жары. В Иерусалиме сегодня днем 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Галилее 31, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 80 до 130 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН РЭКО в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Нати Бланкет, продюсер Йосеф Мирзаев, Игорь Харев. В эфире «Побочные эффекты», программа о литературе. Ну, поскольку по строчке Николая Гумилева дурно пахнут мертвые слова, их непременно надобно оживить, к чему и стремимся. Новости. Оргкомитет International Booker Prize объявил о крупнейшем изменении в истории премии за последние годы. Начиная с сезона 26 года, награда будет официально называться Buchmann International Booker Prize. Новое название связано с десятилетним соглашением и финансированием, заключенным с благотворительным фондом Buchmann Philanthropies, основанным предпринимателями Дмитрием и Игорем Бухманами. Приятно, уже есть часть еврейства в этой премии. Одновременно организаторы сообщили об увеличении призового фонда. Значит, премия теперь будет победителю возрастет с 50 до 100 тысяч фунтов стерлингов. Как и прежде, сумма будет разделена поровну между автором книги и ее переводчиком. Принцип, который остается одной из главных особенностей International Booker Prize, подчеркивает равную значимость литературных произведений и его перевода. Ну и еще организаторы также раскрыли состав жюри на сезон 27 года. Его возглавляет американская писательница Кэти Китамура. Дальше вместе с ней будут оценивать произведения валлийский поэт и литературовед Патрик МакГиннес, британский писатель Калеб Азума Нельсон, датская писательница Ольга Равн и американская актриса Тесса Томпсон. Длинный список претендентов на премию планируется объявить 16 марта 27 года. А в США во время спектакля по пьесе «Ромео и Джульетта» пройдут настоящие свадьбы, и всего запланировано 32 церемонии. Теперь трагические истории Шекспира придали оптимистический поворот. Режиссер Сахим Али переписал судьбу обреченных влюбленных. Каждый спектакль сопровождается настоящей свадьбой. У реальных пар появился шанс сочетаться узами брака или обновить клятвы любви и верности на театральных подмостках. Новую версию показывают в рамках театральной программы «Шекспир в парке» в Нью-Йорке. Постановщик поместил туда классическую историю, и она как бы обрела новый контекст. События трагедии он рассматривает через призму иммиграции и политики, связанной со стеной между США и Мексикой, а также браками между гражданами этих стран. Если двое, живущие по разные стороны границы, влюбляются, то они встречаются у стены с пастором и женятся. Мне показалось, что это прекрасное воплощение идеи разъединения и объединения, представленное в пьесе, заметил Али. Актер и дублер, воплотивший на сцене образ брата Лоренцо, были официально рукоположены в качестве ведущих церемонии бракосочетания, чтобы еще больше стереть границы между романтикой, искусством и жизнью. Это называется «маразм крепчает», конечно. В России тем временем Министерство культуры объявило о создании специально закрытого хранилища для литературы, признанной деструктивной. Об этом сообщил заместитель министра культуры Жанна Алексеева. По ее словам, специальный фонд создается на базе Российской государственной библиотеки имени Ленина. В него планируется помещать книги, которые были представлены на наших, говорит она, исторических территориях и носили деструктивный характер. Какие именно издания попадут в спецхран, Алексеева не уточнила. Замминистра также заявила, что российские библиотеки уже прекратили закупать книги авторов, внесенных в реестр иностранных агентов. Кроме того, по ее словам, Министерство культуры считает недопустимым использовать произведения таких авторов на выставках и культурно-просветительских мероприятиях. Еще одним нововведением станет усиление государственного контроля за комплектованием библиотечных фондов. С 26 года библиотеки смогут приобретать книги за счет федеральных субсидий только в соответствии с рекомендательными списками, которые будут составлять специальные экспертные советы. Ну что, тщательнее замазывайте щели, не дай бог продует. Все-таки такое полное-полное возвращение к Советскому Союзу. Ну и напоследок, литературный критик Галина Юзефович наконец-то внесена в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста. А то мы волновались, что-то она долго не иноагент, и как к ней теперь относиться? Правильно относиться, как к литературному агенту. Ранее стало известно, что Московский городской суд заочно дал 8 лет колонии историку-иноагенту Тамаре Эйдельман. Ну да, вот так, значит, славно. Ну и, как говорится, от иноагента к иноагенту. Поэзия сегодня Татьяна Вольская из подборки, опубликованной журналом «Тайные тропы». Ну, во-первых, я хочу сказать, что было очень нелегко после Ирины Евсы, которая была на прошлой неделе, да, вообще подобрать поэта. Настолько мощную планку Евса задает. Она совершенно блестящий поэт. Но Татьяна Вольская очень достойный мастер. Вот что она пишет. «Теперь у меня нет дома. Нет даже права публично прочитать свои стихи у себя на родине, где меня еще в 21-м году, видимо, за работу на радио «Свобода» обозвали иноагентом. А этим отверженным по новым законам нельзя вести просветительскую деятельность, сначала среди детей, потом вообще. Мое временное пристанище в Грузии, мой дом остался в Петербурге, в моих книжках». Это, конечно, очень горькие вещи, но у поэта есть его стихи. Итак, Татьяна Вольская, несколько стихотворений. «Беги, беги, походкой резвую, вверх от разлуки до разлуки, по лезвию любви, по лезвию, над городом раскинув руки». Над этой улицей сирую, пустынной, заспанной в халате, беги, опасно балансируя, как на невидимом канате. Над этой жизнью бесполезную, скрепленной на живую нитку, по лезвию любви, по лезвию, покуда нежности в избытке, и над согражданами падками, до сладкого и дармового, и над дождем, босыми пятками, вдруг прыснувшим на постового, беги над пьяными и трезвыми, по мокрым рельсам и по шпалам, по лезвию любви, по лезвию, оступишься, и все пропало. Вроде живу, нет, не живу, точно живу, тихо кружу, красный сырой воздух жую, стай собак, грозди рубах в стылых дворах, что не скажу, слово назад вязнет в зубах. Катится лист по мостовой, как колесо с горки, а там светит бледней небо лицо. В желтом пуху круглой горы, в темном паху, жизнь не поймать, как ни скачи, будто блоху. Все же вот же вино, то ли живу, то ли не я. Сядем за стол, жизнь хороша, да не моя. Спой мне про ту стайку синиц в зимнем саду летнем, куда ты не придешь, я не приду. Как бы сделать, чтобы мир не сломался, с крыжища бы не двинул в кювет? Может, брызнуть какого-то масла на движок, но масла-то нет? Увезли его, что ли, на ранних поездах, потеряли в пути? Ты спустись к ним, небесный механик, и чего-нибудь там подкрути. Ляг меж грязных колес на газетку, шевельни шестигранным лучом, сковырни эту черную метку, нам самим не достать нипочем. То ли спутанный плюсик на минус поменяй, то ли выровняй путь. Руки ветошкой вытри, толкни нас, подсади, и меня не забудь. Еще одно. Улочки провинциального городка, разноцветные стены с зияющими щелями, дорога почти любая, как жизнь коротка, клокотание голубей, котов шныряние. Все такое маленькое, будто глядишь в бинокль перевернутый, банк, ресторанчики, бестолково крутится и подпрыгивает щенок, и только балконы, похожие на альковы, огромные, выдвигаются из домов, подрагивая глухими шторами, серые акации в форме снов нависают над крышами, за которыми начинается небо и кончается над горой, на телевышке, на белом воздушном шаре и на улице с переливающейся толпой, где торгуют вином и сластями, каштаны жарят. На асфальте стоит колонка, и паренек отплясывает, из-под ног вылетают искры, обнимаются пары, тающий свет приник к красавицам, проплывающим близко, волосы льются, глаза блестят, и все-таки далеко. Красота всегда не отсюда, и та, что идет на убыль, и цветущая, кожи прохладное молоко, черные брови, красные губы, зеленеют зонты уличного кафе, женщина за столиком достает помаду, райская птица таится в сухой листве, платана, я ее слышу, и большего мне не надо. Это была Татьяна Вольская. Ну что, мы идем дальше. И, естественно, у нас следующий раздел наш. Это музыка. То есть, опять же, цитата. «Вернитесь в музыку слова». Грандиозная новая постановка одной из самых популярных и любимых опер завершает 40-й сезон израильской оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Будет показана публике в постановке Ида Риклина, дирижер маэстро Дан Эттингер. Спектакли пройдут с 17 по 30 июля в оперном театре Тель-Авива. В постановке принимают участие солисты из разных стран. Партию «Тоски» исполнят сопрано Елена Михайленко и Анна Нечаева, «Каварадосси» тенора Алексей Долгов и Эдуард Аладрен, барон Скарпия, баритоны Миколай Золосинский и Йонс Пасху. Ну вот, ну а теперь на линии блистательная певица, сопрано Елена Михайленко. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Уж извините, что мы вас, кажется, подняли, значит, из отдыха. Вот.
1: Ничего страшного.
0: Но несколько вопросов задать вам, как вы понимаете, мы же должны. Итак, Елена, вы второй раз выступаете, насколько я правильно ли я помню, в израильской опере, то есть с «Леди Макбет» получилось здорово, и вы как бы продолжаете.
1: Ну, это уже не второй, это уже третий мой приезд.
0: Меня обманули.
1: «Леди Макбет» это было очень давно, это было 20 лет назад, когда мы приезжали сюда с театром «Геликон опера» московским. Угу. Второй раз случился в прошлом сезоне, это была «Турандот».
0: О, вот еще «Турандот», да, да, да. Да,
1: да. Угу. И третий раз это в этом году, прям вот буквально до «Тоски» был «Набукко».
0: Да вы просто отсюда не выезжаете. Я понял. Замечательно. Тогда пойдемте следующим вопросом уже непосредственно вот к «Тоске». По словам режиссера Иды Риклина, цель постановки не модернизировать Пуччини искусственно, а воссоздать для современной публики тоже эмоциональное воздействие, которое испытали зрители на премьере почти 140 лет назад. Эта классика не потому, что она давняя, а потому что в каждом поколении она заново актуальна, говорит Риклин. Я попытался задаться вопросом, какое впечатление хотел произвести на публику Пуччини и как можно тщательнее воссоздать это впечатление сегодня. Согласны ли вы с режиссером?
1: Абсолютно.
0: И как вы относитесь вообще к перенесению действия в наши дни? Ведь это происходит не только в этой опере, а очень часто.
1: Вы знаете, я отношусь к таким постановкам абсолютно нормально, потому что это действительно правда, что те события, которые происходили много-много-много лет назад, они имеют место быть и в нашем мире. То есть это настолько актуально, отношения людей, их чувства, трагедии, драмы, что можно поменять обложку, можно поменять одежду, можно поменять напитки, но сама суть человеческая, она остается той же абсолютно.
0: То есть, в общем, вы за подобное переделывание, если оно тонкое, если оно со вкусом? Если...
1: Абсолютно. Абсолютно. Вот вы правильно подметили, чтобы это было тонко и со вкусом. Потому что засилие каких-то, ну, для, на мой взгляд, неприемлемых вещей в опере уже, по-моему, подошло к своему апогею.
0: Ну да. Я знаю даже, что это не очень приличный термин, но что есть, то есть. Режопера называют некоторые режиссерские изыски, как бы вот в среде артистов. Да, слышал я. Хорошо. Ну, а какова же ваша «Тоска»? Вот чем она вам близка? Есть ли различия между вашими характерами? В чем они? В чем совпадают? Пожалуйста, о вашей героине.
1: Ой, ну вы знаете, наверное, любая певица, какую бы она партию ни исполняла, она в первую очередь поет про судьбу женщины. И вот уж насколько ей эта судьба близка, зависит все-таки, наверное, от жизненного опыта этой певицы. Что ей пришлось в жизни пережить, с какими ситуациями она сталкивалась, как она из них выходила, преодолевала, какие для себя выводы делала, так скажем. Вот это все откликается в образе той женщины, про которую она в данный момент поет историю. Тоска, безусловно, мой персонаж, потому что, ну, во-первых, это красивая женщина. Так. Со стороны я это слышу часто, поэтому даже не буду опровергать.
0: Видя ваши фотографии, я на 300% да, уже согласен. Да, да, да.
1: Спасибо большое. Во-вторых, это, безусловно, сильная женщина, которая принимает удар на себя, которая борется с этой ситуацией, но вот находит определенно такой выход, да, из нее. Это только сильный человек способен на этот поступок, то есть умереть во имя ради чего-то и кого-то. Вот. Но я надеюсь, что в моей жизни до такой ситуации дело не дойдет.
0: Нет, Господь, упаси! Нет, не надо до такой степени воплощать каждую героиню.
1: Поэтому вот у меня есть такой момент, что я могу здесь проявить свою фантазию и как бы сделать свой финал, тот, который я чувствую и понимаю, как это могло было бы быть.
0: Хорошо. Тогда немножко о другом, но тоже о вас. Как вы ведете себя в день выступления? То есть что можно и нужно, чего нельзя? Я знаю, что балетные, вот мне встречалось, ну, как бы случалось проводить интервью, да, особенно после спектакля, они едят прям вот очень много, а оперные?
1: Вы знаете, это все настолько индивидуально. Я очень много знаю оперных певцов, которые действительно очень много и плотно едят прямо вот перед выступлением для того, чтобы у них были какие-то вот физические именно силы, да, для того, чтобы выдержать эту партию от и до, потому что голос он этого требует изначально. То есть если у тебя нет сил им управлять, его держать, фокусировать, то это большая проблема. Ну, касаемо меня, вот как я должна это сделать обязательно, но не плотно и за 4 часа до выступления, потому что если я это сделаю позже, у меня будет полная апатия такая, бессилие, потому что, видимо, весь приток от головы уже уходит на переработку того, что я съела. Понятно. Поэтому мне это нужно сделать заранее, да. Но совсем натощак, ну, я не знаю, это вряд ли.
0: А после?
1: А вот уж после, вот уж после можно оторваться. О. Ну, я, конечно, смеюсь, тоже все должно быть в рамках, потому что желудок непосредственно тоже отвечает за работу голосовых связок. И если с ним что-то не так, это очень чревато.
0: Я хочу вот какой задать вопрос. Вот смотрите, Елена, ведь человек современного мира, не исключая, разумеется, артистов ни в коей мере, этот человек дерганный, нервный, он должен успеть поспеть везде. Он принимает, так сказать, весь мучительный арсенал проблем мира, хотел бы он или не хотел бы. А тут ему выйти нужно на сцену и быть поглощенным совершенно другим. Кстати сказать, вот вы отдыхали, тут вломились мы, значит, с какими-то вот этими, может быть, ненужными для вас вопросами, все такое. Это тоже дергает, это тоже часть живого мира. А вам нужно сохранить себя для героини. Вам нужно как бы отойти, абстрагироваться от реальности. Вам легко это дается?
1: Ну, вы знаете, наверное, с годами этот навык как-то все-таки нарабатывается, потому что у молодых певцов, возможно, это будет более так триггерить, да, так скажем. И когда ты уже с годами расставляешь какие-то приоритеты, имеешь опыт, эти случаи уже в твоей жизни случаются, естественно, не первый раз, то, наверное, какой-то, так скажем, иммунитет вырабатывается к этому, и ты уже более спокойно относишься. Ну, конечно, новости бывают разные, как вы понимаете.
0: Ну, да.
1: И не от всего так можно вот прям раз и отключиться и выйти на сцену. Но все-таки, вы знаете, сцена — это настолько магическая вещь, что вот когда ты делаешь первый шаг из-за кулис на сцену, вот все то, что было до, оно остается там. Вот как будто, знаете, такая вот стеклянная стена. Ты все видишь, ты знаешь, помнишь, но она тебя отгородила от того, и ты вошел в совершенно другую реальность, и ты сейчас должен сделать то, чего ждут от тебя зрители, чего ты ждешь сам от себя. Ну и в первую очередь это все-таки великая вещь, сцена, и когда ты ей служишь, ты не имеешь права ее подвести, так скажем.
0: Ну и какой журналист без чудовищного вопроса о творческих планах? Тем не менее, к чему вы готовитесь? Что следует в вашей жизни далее? Я бы спросил так: жизнь после Тоски.
1: Жизнь после Тоски. Ну, через совершенно короткий промежуток времени, потому что, как бы, у меня, по идее, сейчас уже идет отпуск на моем основном месте работы, это в театре «Геликон Опера» в Москве. Вот. Но поскольку я не отдыхаю, то я приезжаю, и у меня прям совсем мало времени остается на то, чтобы переключиться, перезагрузиться, как-то выдохнуть. И у меня начинается сезон в театре. И мой сезон начинается постановкой, вернее, не постановкой, это уже опера идет у нас в репертуаре, «Сельская честь Москании».
0: Ну что, огромное вам спасибо, Елена. Это Елена Михайленко, замечательная оперная певица-сопрано, была с нами. Счастливо, полных залов вам, оваций и кайфа от выступлений.
1: Спасибо большое.
0: Чтобы все у вас было здорово здесь, и в «Геликон опере», и всюду, где вы будете выступать.
1: Большое спасибо, благодарю.
0: Вам спасибо. С 17 по 30 июля Оперный театр Тель-Авива, Джакомо Пуччини, «Тоска», не пропустите. Мы идем дальше. Мы идем дальше. И у нас литература и музыка. Сегодня все очень просто. Вот была группа Агата Кристи. Формально какая-то ее часть еще есть, но нет вообще. Но была прекрасная группа. Это уже литература Агата Кристи. Был у них альбом «Коварство и любовь». Ну, это еще больше литература. И мне этого вполне достаточно, чтобы сегодня прослушать композицию из этого альбома «Холодная любовь». Потому что, во-первых, это классная композиция. А во-вторых, группа до разделения и предательства Вадима, увы, одна из моих любимых. Была одной из моих любимых. Агата Кристи, альбом «Коварство и любовь», «Холодная любовь». Слушаем, музыка.

0: Ну что, мы продолжаем. Дальше не поверите. Наука. Да-да. Как выглядит Земля из космоса? Может ли робот обыграть вас в камень-ножницы-бумага? Захотят ли дети завести роботизированную собаку? Ответ на это и многие другие вопросы нынешним летом можно будет найти в Национальном музее науки, технологии и космоса МОДОТЭК в Хайфе. Совсем скоро в музее стартует «Звездное лето» – масштабное путешествие в мир космоса и современной робототехники. И стартует это замечательное событие 11 июля этого года. Ну и для того, чтобы подробнее рассказать, чем будет удивлять МОДОТЭК детей и взрослых, на линии с нами сейчас доктор Алекс Полищук, директор центра имени Гельфанда и по робототехнике при Национальном музее науки, технологии и космоса МОДОТЭК. Алекс, я вас приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну и так, насколько я понимаю, да, будет, видимо, два таких главных мощных раздела. Экспозиция роботов и новая космическая экспозиция такая. Давайте сначала о роботах. Чем будете удивлять?
1: Да, спасибо. Значит, 11 июля уже прошло, так что проект уже запущен. И он действительно называется «Звездное лето». Помните, как знаменитая песня Пугачёвой?
0: Да. Да. Да.
1: «Лето звездное будет со мной», и вот оно уже с нами. И вот это такое вот сюрреалистическое лето, в котором есть вот две эти составные части, которые вы назвали. Одно — это роботы, особенно гуманоидные роботы, прямо из научной фантастики, а второе — это тайны космоса. И вот, значит, о роботах.
0: Угу.
1: Это действительно потрясающее зрелище, даже для меня, который в этой теме так достаточно глубоко. И главный суперзвезда, звездное лето, значит, есть звезды. И вот этот робот, женщина, робот Амика, Амика в переводе с латинского.
0: Алло, да, что-то вы пропали?
1: Да, да.
0: Так, сейчас хорошо, да.
1: Значит, Амика — это робот-женщина, производит ее на одной из фирм Великобритании. Предыдущий их вариант был мужчина. Он у нас был робот-учитель в течение многих лет. Он проводил урок полностью как учитель. И это сопровождалось исследованием в престижных журналах и международных конференциях. Это было сотрудничество с японскими специалистами из университета по науке в Токио. И вот и был совместный проект, теперь новая модель, вот она теперь у нас, и она выставлена для широкой публики. Что особенного в этом роботе, это то, что... Почему я это говорю? Потому что, если вы обратили внимание, практически у всех гуманоидных роботов нет лица, они безликие. Ну, в том смысле, что у них там, просто маска какая-то, или... какая-то, значит, что-то непонятное. И вот у нашего робота есть лицо. Почему у других роботов нет, это все тоже известное дело. Наверняка многие из наших слушателей слышали, что есть такое явление, называется на английском «uncanny valley», а на иврите «эмека музарут», по-русски это называется «эффект зловещей долины». И
0: так.
1: Вот в чем этот эффект. Угу. У нас в мозге есть амигдала, такая вот мигдалевидная, значит, небольшая штучка. И вот она отвечает за то, чтобы ассоциировать человек, или это что-то, значит, не 100%. И вот когда робот очень близко похож внешне на человека, когда он просто похож, это приятно, это симпатично. А когда он слишком похож на человека, но не на 100%, вот эти мелочи вызывают у этой амигдалы когнитивный диссонанс, так называемый. И вот это при этом происходит неприятное ощущение, отторжение. Поэтому человеку неприятно иметь дело с таким... Вот. А наша вот эта робот Амика, она... Именно вот фирма сумела и дать лицо, и в то же время предотвратить этот эффект зловещей долины. И вот мы предлагаем такое вот театрализованное действие, интервью с роботом и даже ответы на вопросы, которые сами зрители, как представители этого спектакля, могут спросить и при этом ответить на этот вопрос, что они чувствовали по отношению к роботу. Им это была симпатия, или некоторые из них попали в эту зловещую долину.
0: Угу, так, это Амика. Что дальше?
1: Есть, конечно, и дополнительные на этой экспозиции представители роботов. Роботы собаки, которые дают, представляют разные походки животных и даже делают целое акробатическое шоу. Есть несколько экспонатов, где могут посоревноваться и взрослые, и дети в игру камень-ножницы-бумагу и попробовать обыграть робота. Мне дважды удалось, но это не... Да, можно, конечно, это... в большинстве случаев робот побеждает, поскольку там и камера, и
0: не на деньги играют.
1: Нет, значит, играют только, да. Можно потом пожать руку и, так сказать, остаться друзьями. Вот. Есть у нас такое, значит, там специальная презентация роботов-животных. И игрушек, и реальных роботов, которые достаточно такие дорогие и очень серьезные, с огромным количеством сенсоров, с элементами искусственного интеллекта. Вот, и среди них есть там и слон, и собака с кошкой, и хамелеон, и даже есть робот, значит, называется гренландский тюлень, который был избран, значит, лучшим в мире терапевтическим роботом, изготавливают его в Японии. Так же, как вот робот Амика, человекообразный робот, был избран специальный робот на планете. А управляют всеми этими роботами, животными, о которых я говорил, маленькие гуманоиды. Вот. Поэтому, значит, очень интересное такое место. Вот. Это, кроме этого, еще есть манипуляторы, которые уже известны и которые работают в промышленности. И разработка израильская, например, робота-манипулятора, который участвует в операциях на спинном мозге.
0: Интересно, да. Алекс, что в космическом разделе?
1: В космическом разделе, да. Значит, у нас начнется, например, можно начать это путешествие. Есть много всяких таханот, мест, где есть экспонаты по космосу. Так вот, хорошо это начать с адреналина, с симуляции полета космического корабля. Вот как в песне другой поется: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Да. Так вот, следы оставить пока еще не удается на настоящих планетах. Но вот у нас можно, значит, полететь в космос, такая симуляция, пролететь Луну, посмотреть на следы Нила Армстронга и послушать его выступление у нас в музее, когда-то много лет назад, где он отвечал на вопросы детей, и увидеть и зайти в источные копии обзорного модуля «Купол», который мы видим, когда нам показывают Международную космическую станцию, и там, где астронавты наблюдают за Землей. Так вот, заглядывая в эту копию «Купола», можно тоже увидеть силуэт Земли и заглянуть, подобно тому, как это делают астронавты с орбиты. Вот. И масса других вещей. Например, есть очень такая выставка трогательная, посвящена нашему первому израильскому астронавту Илону Рамону. Называется она «Израиль в космосе», где для Израиля специально привезли реальные артефакты, которые вернулись с орбиты. Вот можно этим впечатлиться. Я, например, вчера подходил и видел, значит, элемент такого реального метеорита. Вот. И эта тема очень интересует людей, поэтому много всяких вещей. Вот. Есть комната с виртуальной реальностью, где можно один к одному и прочувствовать весь этот объем и атмосферу.
0: Да-да-да, пожалуйста, у меня свои вопросы.
1: Значит, вот. Ну и приехала к нам еще совсем недавно фотовыставка от Американского музея естественной истории. Я там был, это в Нью-Йорке. И вот эта выставка тоже, значит, вот в коридорах между этими всеми аттракциями. И там запечатлены рождения вот новых звезд. Это реальные снимки, которые пришли из космоса.
0: Слушайте, как много интересного, в общем, в этот раз собралось. Сколько вообще все это, все эти чудеса продлятся, и в какие дни работает музей?
1: Я думаю, что экспозиция с роботами будет в течение нескольких месяцев. Ну а космические все эти экспонаты, большинство из них на постоянной основе, поскольку музей, он музей занимает огромную составную часть музейных экспозиций и выставок. Вот. А вообще это, значит, можно к нам прийти на целый день и успеть практически все или сконцентрироваться на чем-то, что еще не успели посмотреть предыдущие визиты.
0: А в какие дни можно к вам приходить?
1: Я думаю, что можно посмотреть. Вся информация есть на сайте музея в интернете, но практически каждый день, включая и пятницу, и субботу, конечно.
0: Угу. Скажите, вот сейчас вот люди услышат, прочтут, узнают и пойдут. Они уже, собственно, идут с 11 числа. Вот как, куда бы вы направили приходящих? Вот пришла семья, например. Куда бы им порекомендовали идти первым делом?
1: Поскольку вход находится в историческом здании музея, так, это здание Техниона, бывшего Техниона, и там находятся десятки выставок постоянных, которые находятся. Те, кто с ними не знаком, чтобы не ходить между зданиями, я думаю, можно начать с этого. И очень маленький, это вот на этом же этаже, где вход, там находится центр для маленьких детей, там до 5 лет даже, и там и всякие интеракции с водой, и с всякими, хидрот, и всякими головоломками. И вот можно найти для каждого возраста в этом историческом здании, где постоянные выставки, много всяких аттракций. После этого можно перейти в парк, это переход в то здание, где находится экспозиция по космосу. И, значит, в парке науки есть тоже несколько таких подворьев, которые Леонардо да Винчи и Архимеда, и Ньютона, и выбрать подходящие экспонаты под открытым небом. И, значит, и вот после этого есть переход вот в специальное организованное место, где проходит выставка роботов. О. И, значит, и научное такое космическое шоу с демонстрациями, с научными в этом же здании.
0: Ну вот, и там вас будут ждать и замечательный робот-женщина, и робособаки, и много-много других увлекательных вещей. Огромное спасибо за рассказ. С нами был доктор Алекс Полищук, директор Центра имени Гельфанда по робототехнике при Национальном музее науки, технологии и космоса МАДАТЭК. Счастливо, Алекс. Всего доброго. Ждите посетителей.
1: Спасибо. Конечно. Спасибо. Приходите и вы. Будем ждать.
0: Спасибо. Спасибо большое. Я лишь напомню, что Хайфский МАДАТЭК находится на улице Шмариагу-Левин, 25. Хайфа, естественно, не пропустить. Ну что, еще минутка у нас есть. И, значит, потом мы будем разговаривать с... Так, спасибо. Уже на линии. Что делать? Уже на линии замечательный наш человек в третьем разделе от 2 до 5, потому что от 2 до 5 сегодня с библиотерапевтом, психологом, знатоком литературы, новинок ее. Евдокия Вайнберг, приветствую вас, Евдокия. Здравствуйте.
2: Ну, сегодня у нас такая довольно интересная подборка. Я надеюсь, со связью все в порядке, потому что как-то было...
0: Мы стараемся, да. Вроде как сейчас нормально, да.
2: Ну, я просто слышала до меня человека, вот, надеюсь.
0: Там, в общем, далеко идти, понимаете.
2: Подборка интересная, будут и долгожданные переводы, и признанная классика, ну, такая сюрпризная. И несколько книг, о которых, мне кажется, в ближайшее время, ну, мы будем много слышать, о них будут много говорить. Начну с романа, который, мне кажется, ну, обязательно привлечет много внимания. По крайней мере, меня уже очень привлек. «Зама» Антонио Ди Бенедетто. Антонио Ди Бенедетто – аргентинский писатель, которого сегодня называют одним из крупнейших авторов испаноязычной литературы XX века. при жизни он такой оставался в тени. Но там тоже был страшный какой-то судьбоносный момент. Тюрьма во время диктатуры, военная миграция. Угу. В общем, получил свое признание спустя многие десятилетия. И это признание очень заслуженное, да, по мнению многих писателей. Например, Борхес называл его роман, вот этот «Зама», великим романом, а Кудзие писал, что именно эта книга сильнее всего его поразила. В общем, там действие происходит в конце XVIII века в испанской колонии. Дон Диего де Зама – чиновник, который годами ждет перевода в другое место службы и живет в ожидании письма о назначении перемен. Но ничего не происходит. И постепенно ожидание становится не временным состоянием, а самой вот такой жизнью. Ну, где-то перекликается со Стоунером, мне кажется, но не факт. В общем, этот роман сравнивают с Кафкой, Камю, Беккетом, и, возможно, это точное сравнение.
0: А скажите, книга... пожалуйста, прошу прощения, я тут, знаете, всегда влезаю. Кто издал?
2: А, Поляндрия.
0: Поляндрия. Записываем,
2: да.
0: Прямо.
2: Вот, в общем, да. Книга о бессилии, бюрократии, одиночестве и медленном распаде человеческой личности. Ну, все как мы любим, страдания, вот это все. В общем, там событий особо нету, а такое медленное погружение в сознание человека, который понимает, что жизнь там где-то проходит, но без него. А второе, тоже, мне кажется, будут много говорить. Хотелось бы, да, чтобы много говорили. Сейчас вот если я ничего не перевру по поводу имя фамилии. «Вертопрахи старого двора» называется роман. Матео Йона Караджале или Караджале, вот не знаю. И еще это одна книга, которая впервые выходит на русском. Матео Караджале – это очень загадочная фигура румынской литературы. Он поэт, художник, мистификатор и писатель, но он создал всего лишь один роман, вот этот вот «Вертопрахи старого двора». И именно этот роман со временем стал признанной классикой. В 21 веке книгу буквально заново открыли. Появились новые переводы на английский. Сегодня ее считают одним из важнейших произведений румынской литературы прошлого века. В общем, читали-читали когда-то, потом вспомнили сегодня.
0: Да,
2: там старый...
0: Извините, да. Кто издал?
2: Это от Мардини.
0: Слушайте, какими сегодня вы нас балуете новинками классными.
2: Да-да-да. Там, значит, старый перед нами открывается Бухарест на рубеже эпох. И трое друзей. Аристократ, романтик и авантюрист. Они проводят дни во всяких разговорах, прогулках, удовольствиях, воспоминаниях и пытаются сохранить ощущение мира, который уже исчезает. Ну, в общем, такой декаданс, упадок и ностальгия. Но без анализа прошлого Караджале показывает не золотой век, а медленное вырождение аристократической культуры, в общем, и превращение силы в усталость, энергии в меланхолию. И интересный факт о самом Матео Йоне Караджале. Он сын знаменитого румынского драматурга Йона Лука Караджале. Караджале, вот надо еще выяснить, как правильно. Которого в Румынии считают национальным классиком. Ну, и как я уже сказала, да, Матею оставался в тени и писал, он писал, ну, такие какие-то повести, рассказы, есть повесть у него «Воспоминания», но, по-моему, она не переведена. И вот только этот роман, да, один из главных стал в румынской литературе. Удивительно, один роман написал, и один роман стал классикой. В общем,
0: ну,
2: вот
0: слушайте,
2: так.
0: Бывали в истории такие моменты?
2: Да. Да.
0: Но это очень интересно, правда. Вот я прям вот за обе книги голосую. Как бы надо.
2: Ну, давайте третью тогда.
0: Давайте
2: «Желтый уровень опасности». Тоже сейчас могу спотыкаться. Брит Бёльден. Это современная норвежская писательница и поэтесса. Одна из заметных фигур скандинавской литературы последних десятилетий. И мне кажется, если я точно вот не ошибаюсь, этот роман собрал все там эти вот скандинавско-норвежские премии. А роман напоминает, на первый взгляд, психологический триллер. Семья собирается отпраздновать золотую свадьбу родителей в уединенном месте в доме посреди природы. Но начинается сильная буря, оползень перекрывает дорогу, связь с внешним миром исчезает, а вместе вот с этим вот оползнем и семьей в доме оказываются двое незнакомцев. незнакомцев. И мы очень быстро там понимаем, что автора-то интересует совсем не детективная интрига, а вот семья, скрытые конфликты, страхи, в общем, насколько вот это условное наше чувство безопасности. Так что, судя по рецензиям, детективная линия здесь лишь, ну, как бы такая, да, посредственно. Она
0: книга прикидывается детективом,
2: да, но не детективом. Психологической прозы, да. Так что... И Брайан Болт, «Бледный огонь», «Набоково волшебство художественного открытия». Ну, мы знаем, да, Бойда, что это крупнейший исследователь творчества Владимира Набокова, и что именно его двухтомная биография набоковская считается одной из самых авторитетных, а многие называют ее главным, его главным набоковедом современности. В общем, эта книга посвящена самому сложному, мне кажется, да, роману Набокова «Бледному огню». И кто читал, тот знает, что легко там потеряться, да, в комментариях, в каких-то ложных следах, бесконечной игре Набокова с читателем. В общем, Бойд предлагает не академический разбор в этой книге, а совместное чтение. Он показывает, как устроен роман, почему именно так построены его композиции, каким образом отдельные детали начинают складываться в единое произведение. Я думаю, что все, кто любит Набокова, в общем, это как бы прекрасная книга, прекрасный спутник на многие-многие вечера к одному из самых сложных набоковских текстов. И напоследок Салман Рушди, «Одиннадцатый час». Ну, я, например, к нему не могу сказать, что испытываю великую любовь, но многим представлять его, конечно же, не нужно. Это, да, известный, да, современный, да, да, писатель, да, лауреат множества премий и так далее. Но здесь мне интересно то, что «Одиннадцатый час» — это сборник рассказов. И судя по описанию и очень по аннотации, он такой очень цельный. Здесь, в этом сборнике, автор размышляет о старении, памяти, смерти, прошлой жизни и, в общем, тех вопросов, которые ближе к финалу жизни становятся очень важными. Ну и автор, как обычно, остается и здесь самим собой. Магический реализм, игра, ирония, и удивительная его вот эта вот какая-то легкость в тяжелых даже каких-то ситуациях описаниях, да, она здесь никуда не исчезает. Так что...
0: Богатый выбор. Я только сейчас помучаю вас, простите меня. Значит, вот еще раз, значит, наш аргентинский писатель вот этот с романом...
2: Поляндрия.
0: И
2: Зама называется.
0: Полностью имя.
2: Антонио Ди Бенедетто.
0: Отлично, все, я
2: запомнил. И «Вертопрахи старого двора».
0: Да, это Матео Караджаль. Слушайте, вы нас побаловали, так побаловали.
2: Я могу вот еще быстренько, тоже вот норвежская, Туре Ренберг, «Толок, который Ингеборги». Мне кажется, это тоже будет интересно. Многие знают эту писательницу. Она написала несколько романов, «Корпус» издавал. «Ты такой светлый», там что-то такое еще было, «Шарлотта» какая-то. В общем, главный герой — старик, который понимает, что жизнь ему осталась недолго. Он вызывает детей, чтобы, наконец, рассказать им правду о прошлом. На хутор к себе призывает. И вместе с ним на хуторе живет человек, которого он когда-то приютил. В общем, память его возвращает снова и снова к исчезнувшей 20 лет назад жене. Но роман нелегкий, потому что он о вине, о насилии, о невозможности изменить прошлое и последних попытках встретиться с собственной жизнью лицом к лицу. В общем, в отзывах сравнивают ее с Достоевским, помимо того, что Маккарти, да, Кормак, еще и Достоевский. Поэтому сравнения очень громкие, но если книга действительно настолько сильная, ну, хотелось бы проверить.
0: Ну что ж могу сказать, горячая благодарность психологу, библиотерапевту, человеку читающему Евдокии Вайнберг. Мы услышимся по графику. Я вас благодарю за совершенно замечательный сегодняшний обзор. Ну, собственно, всегда замечательный.
2: Пожалуйста, да.
0: Сегодня прям как-то мне по маслу Поляндрия и Адмаргиным классно.
2: Да.
0: Хорошие новинки. Спасибо огромное. Всего самого-самого доброго.
2: До свидания.
0: Пока. Пока.
2: Пока-пока.
0: Счастливо. А что еще могу, как говорится, прибавить к сказанному? Рэпер Хаски сыграет кого Михаила Лермонтова в новом фильме Павла Лунгина. Картина выйдет на экраны летом 28-го года, возможно. Рэпер Хаски, который на самом деле зовут Дмитрий Кузнецов, исполнит главную роль в психологическом триллере Лермонтов у Павла Лунгина. По словам Лунгина, он хотел, чтобы поэта сыграл поэт, а Хаски, которого он назвал глубокой личностью и кумиром молодежи, придаст проекту современное звучание. Ну, может, и придаст. Фильм будет посвящен последним 4 годам жизни Лермонтова. Молодой, амбициозный поэт и офицер мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с кем? Правильно, с нашим всем Александром Пушкиным, чтобы показать ему свои стихи. Однако девушка отказывает Михаилу, а Пушкин гибнет на дуэли. Лермонтов погружается в мрачные фантазии, к нему является таинственный черный человек, это Есенин, из Есенина он является, кто тут еще, и пророчит ему великое будущее, по мысли Лунгина. Как сказано в описании проекта, главный герой в исполнении Хаски пройдет путь от молодого, амбициозного, влюбленного поэта и офицера до звезды светских салонов Петербурга и храброго воина, предводителя отчаянной сотни на Кавказе. Ну-ну. Зная умение приспосабливаться Павла Лунгина и немножко творчества рэпера Хаски, я так думаю, что они наворотят, конечно, о Лермонтове. А кто хочет действительно что-то о Лермонтове узнать интересное, это скорее был такой фильм «Нан Джорджадзе» по сценарию Ираклия Кверикадзе «Из пламя и света». Там Лермонтов сыграл Чурсин, Юрий Чурсин. Но не в этом даже дело, просто это довольно умный и тонкий фильм. Там, ну, такой мини-сериал. И вот там, может быть, о Лермонтове что-то важное сказано. Я очень сомневаюсь, что эти двое, значит, Лунгин в компании с Хаски, и, скорее всего, лучше посмотреть фильм, еще один фильм Лермонтов, который вышел сколько там, насколько месяцев раньше, по-моему, или на год раньше, это Бакур Бакурадзе. Бакур Бакурадзе очень глубокий режиссер. Его я, пожалуй, фильм я порекомендую смотреть. Ну, а Лунгина еще дожить до 28-го. Вот, что касается меня, то я, ну, наконец-то, значит, почти придвинулся к концу очень любопытного романа «Книга Гусыни». Это писательница китайского происхождения, американка Июнь Ли. Расскажу об этом позже, потому что уже сейчас не успеваю, у нас совсем немного времени осталось. Вот, очень любопытная книга. Надо дочитать, буквально день-два осталось. Я очень надеюсь, что уже, так сказать, прочитавший полностью, смогу вам рассказать немножко о ней и, очень возможно, порекомендовать, потому что одна из самых любопытных книг за последнее время, которая мне попадалась. Ну вот, и здесь нынешний выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Нати Бланкет, продюсер Йосеф Мирзаев, которых я всемерно благодарю, Игорь Хариф. Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Ну, как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden & Money. Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madden & Money. С нами вкусно.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden & Money. Сосиски Виннер. Новый. Всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой. 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме. 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов. 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Madden & Money. С нами вкусно.

В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Высший суд справедливости Багац заморозил до нового постановления действие законопроекта, отменяющего аресты уклонистов от воинской службы. Корреспондентка Кан Тамара Альмог передает, что Багац продолжит обсуждение подаваемых апелляций в расширенном составе. Председатель партии ШАС Арье Дери заявил, что та скорость, с какой высший суд справедливости Багац, не имея на то соответствующих полномочий, издал указ против закона, утвержденного в Кнессете большинством голосов, это еще одно проявление судебного активизма,

0: подчеркнул мэр Порош. Министр Алии и интеграции Офир Софер от партии Ациенута Датит объявил, что он не станет баллотироваться в Кнессет следующего созыва. В опубликованном заявлении он подчеркнул, что граждане Израиля должны проявить солидарность друг с другом и объединиться, что, по его словам, укрепит еврейское государство. Председатель партии, министр финансов Бецалель Смотрич указал, что он с сожалением принял решение Офира Софера, однако при этом отметил, что он уважает такое решение. Как мы уже передавали ранее, стало известно, что в результате атаки в южной части сектора Газа Цага ликвидировал активиста хамасовской ячейки в Хан-Юнисе, который участвовал в бойне 7 октября. Он также принимал участие в похищении полковника Цагаля Асафа Хамами, старшего сержанта Томера Ахимаса и сержанта Кирилла Бродского. В Цагале отметили, что этот террорист Хамаса на протяжении всей войны занимался укреплением ячеек этой террористической группировки. В последнее время он действовал в Газе, создавая непосредственные угрозы для наших военнослужащих в секторе. Соединенные Штаты продолжают атаки на Иран. Центральное командование армии Соединенных Штатов сообщило, что были предприняты новые атаки, цель которых состояла в том, чтобы не позволить иранцам продолжать атаковать торговые суда и сухогрузы в Ормузском проливе. Перед этим представители властей в Тегеране указали, что минувшей ночью американские удары привели к гибели 7 иранских военнослужащих. Кроме того, по их словам, были убиты 2 женщины. А всего в результате атак армии Соединенных Штатов на Исламскую Республику минувшей ночью пострадали около 260 человек. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. К другим темам. Окружной суд в Лоде вынес приговор 10 лет лишения свободы Итаю Леви, который был обвинен в преступлениях сексуального характера в отношении малолетних детей в возрасте от 4 до 12 лет. В соответствии с подписанной судебной сделкой, обвиняемый выплатит компенсации пострадавшим от его действий в размере примерно 260 тысяч шекелей. Корреспондентка Кан Верет Пельман передает, что сделка стала возможной благодаря тому, что он признал свою вину, а родители пострадавших согласились с реализацией данного процесса. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра и в пятницу без перемен, в субботу усиление жары. В Иерусалиме завтра днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 29, в Галилее 31, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Каждый день в Израиле сотни людей ждут трансплантацию органа, которая может спасти им жизнь. При этом решение, принятым

0: принятая одним человеком заранее, способна подарить шанс на жизнь сразу нескольким пациентам. Недавно Министерство здравоохранения сделало еще один шаг для упрощения этой процедуры. Теперь карта АДИ доступна в личном кабинете государственных услуг, и оформить ее стало значительно проще. Что такое карта АДИ? Как работает система донорства органов в Израиле? Мы поговорим с нашим следующим гостем Кириллом Грозовским, трансплант-координатором. Кирилл, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Давайте мы все-таки начнем с самого начала, потому что, я уверена, не все наши радиослушатели знают, что такое карта АДИ и вообще, почему она так называется.
1: Карта АДИ – это карточка, которая позволяет каждому из нас, который считает, что спасение жизни других людей путем посредством пересадки органов по посмертному донорству, то есть момент, когда я покидаю этот мир, и мои органы могут спасти другого человека, они будут пересажены, и для этого я принимаю свое решение, которое я фиксирую на карте АДИ, которая до недавнего времени подписывалась и хранилась в Министерстве здравоохранения в Национальном центре трансплантации. Название карты АДИ связано с трагической судьбой молодого человека, более 40 лет назад, ждавшему почку, в итоге ее получившему, но достаточно быстро, к сожалению, умершему после пересадки. И тогда, поскольку сама тема пожертвования и пересадок органов в Израиле была в самом-самом зачаточном развитии, и информированность и готовность населения была очень низкой, и семья мальчика, которого звали Иуд Бен-Дрор, его внушительно сказать имя было Ади, решил увековечить его имя, его память, и тем самым, возможно, объединить людей, ждущих органов, и, безусловно, повысить информированность темы спасения жизни людей путем пожертвования органов для пересадок. И с тех пор эта карта существует. Каждый из нас, кто считает, что спасение жизни подобным путем – это естественный для него шаг, и естественное, может быть, даже окончание нашей жизни, может подписаться под эту карточку, и таким образом он принимает свое решение, которое его родственники после смерти доносят как окончательное решение до профессионалов, которые выполняют все необходимые процедуры, связанные с пожертвованием и трансплантацией.
0: А если человек подписывает карту АДИ, означает ли это автоматическое изъятие органов, если с ними все в порядке после смерти?
1: Нет, это не автоматическое в том смысле, что следующий шаг не будет сразу процедуры изъятия, как я уже сказал. Это информация для наших близких, ближайших родственников, которых всегда спрашивают. Диалог всегда идет с теми людьми, которые живы, которые присутствуют. Поэтому в Израиле, как во многих странах мира, работает система так называемого информированного согласия. Мы обращаемся к родственникам, к близким родственникам умершего человека и спрашиваем их о возможности и готовности их согласиться пожертвовать органы умершего человека. Но прежде всего мы и они ориентируются на желание человека. Да. Поэтому подписание мной карты при жизни о готовности пожертвовать органов – это однозначная в подавляющем большинстве случаев информация или даже указание для них к действию, что я бы хотел было сделать с моими органами. То есть родственники выполняют мною принятое решение.
0: А какие преимущества существуют для обладателей карты АДИ в случае, если самим, не дай бог, когда-то понадобится трансплантация?
1: Во-первых, каждый из подписавших карту и ближайшие родственники получают продвижение в очереди ожидания на трансплантацию в случае, если они на эту очередь встали. В случае, если будет совершен акт пожертвования, то есть орган будет фактически пожертвован, то они получат еще больший балл. Это сделано для того, чтобы, безусловно, во-первых, повысить готовность людей к желанию пожертвовать органы и, конечно, на мой взгляд, выполнить абсолютно совершенно шаг и акт справедливости по отношению к тем людям, которые готовы это сделать, которые об этом думают.
0: А если, вот, допустим, человек подписывает, может ли он изменить свое решение и отменить?
1: Человек может изменить свое решение и отменить карточку в любой момент в процессе собственной жизни, в случае, если он изменяет свое решение по разным причинам. Он обращается в Национальный центр трансплантации, там, где, собственно, эти карточки, как я уже сказал, и находятся в специальном компьютерном регистре. И после заполнения очень простой короткой анкеты он отменяет свою карточку.
0: С какого возраста можно подписать?
1: карточку Ади можно подписать с возраста 17 лет, и это не низшая граница возраста, ограничивающий высшую границу возраста не существует. Любой человек в любой момент своей жизни, независимо от его возраста, то есть только старше 17 лет, и независимо от его медицинского состояния, может подписать эту карточку в случае, если считает, что подобный шаг, он приемлем для него, он правилен для него, он гражданский, и он, безусловно, верит в спасение жизни других людей. Потому что акт и факт подписания карточки – это еще не пожертвование органов, это всего лишь наш гражданский или, если хотите, общественный шаг.
0: Кирилл, перед тем, как мы с вами начали говорить, я упомянула, что Министерство здравоохранения объявило, что теперь карту АДИ можно оформить через личный кабинет на сайте госуслуг. Что именно изменилось для граждан? И насколько вот это упрощение процедуры, возможно, поможет увеличить число потенциальных доноров?
1: Сейчас мы можем заполнить карточку АДИ не только через Министерство здравоохранения, как было раньше, или не только в пунктах, где эти карточки распространяются. Мы можем зайти на сайт государственных услуг, портал государственных услуг, MyGov, и зайти в личный кабинет. И в личном кабинете зайти в отдел здоровья, и где сконцентрирована вся информация, касающаяся нашего личного здоровья. Вход, как известно, на портал государственных услуг, он индивидуальный, секретный, он полностью закрыт, и информация там полностью конфиденциальна и сохранена. Каждый из нас там может увидеть информацию про его прививки, допустим, какая-то еще информация. В том числе там же есть информация про нашу карточку. Для тех, кто ее уже оформил в свое время, человек может убедиться и проверить дату, с какого момента карточка действует. В случае, если он хочет изменить какие-то данные, как имя или адрес, сегодняшний адрес проживания, он может это сделать сам. Также люди, которые еще не подписали на карточку, они могут ее оформить заново путем подписки. Это, безусловно, очень серьезный шаг, повышающий доступность этой процедуры. Это, безусловно, на наш взгляд, продвигает саму тему спасения жизни других людей путем пожертвования органов. Это, мне кажется, является еще одним новым каналом или платформой для общественного или гражданского диалога на тему спасение жизни путем пожертвования органов.
0: Кирилл, спасибо вам большое, что были сегодня с нами в эфире. И, конечно же, хочется сказать отдельное спасибо всем людям и семьям, которые в самые непростые моменты принимают решение подарить другим шанс на жизнь.
1: Я присоединяюсь к вашим словам. И я желаю всем, прежде всего, здоровья. А всем тем, кто считает, что подобный шаг является правильным и для них естественным, вот у них появилась возможность, и призываю сделать это прямо в ходе вашей передачи. Процедура занимает буквально 2 минуты.
0: Спасибо вам огромное и доброго вечера.
1: Спасибо.
0: Когда человек сталкивается с последствиями инсульта, травмы, операции или возрастными ограничениями, далеко не всегда реабилитация проходит в специализированном центре. Во многих случаях помощь можно получать и дома, в привычной и комфортной обстановке. Но чем отличается физиотерапия на дому от реабилитации в специализированном учреждении? Об этом и о многом другом поговорим сегодня с физиотерапевтом Александром Проценко. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: В каких случаях мы вообще можем говорить о физиотерапии на дому, а не о реабилитационном центре?
2: Ну, вообще, я вам хочу сказать, что намечена даже мировая тенденция именно переносить реабилитацию на дом, когда пациент находится в домашних условиях, и ему более как бы приятно находиться дома, и существуют в больничных кассах целые такие отделения, которые предоставляют реабилитацию на дому, и поэтому как бы, в принципе, во многих ситуациях можно проходить реабилитацию на дому. Но хочу сказать, что в отдельных случаях, таких, как, когда требуется мультидисциплинарная команда, то есть которая должна быть 24 часа, или когда больные они нестабильны, то понятно, что в таких случаях, конечно же, желательно находиться в реабилитационном центре.
0: Александр, как проходит первый визит физиотерапевта на дом? На что специалист обращает внимание, помимо самого заболевания?
2: Ну, вообще, в принципе, в каждом случае, конечно же, отдельно, если это неврологические заболевания или ортопедические заболевания. Но, в принципе, происходит оценка функционирования дома, оценка безопасности функционирования дома. Мы проверяем силу мышц, мы проверяем равновесие, мы проверяем сенсорику. И потом мы делаем выводы и составляем план улучшения состояния пациента на дому. Ну, в принципе, как бы все зависит от именно от диагноза и от проблемы, с которой нужно справляться.
0: Вы работаете только с пациентом или также обучаете, может быть, членов семьи в правильному ходу, какому-то безопасному перемещению, ну и, конечно же, помощи в повседневных жизни, делах?
2: Конечно же, это очень важная часть нашей работы, именно инструктировать семью, инструктировать работников по уходу, чтобы они делали правильно и безопасно. Мы обязательно посвящаем время для того, чтобы проинструктировать семью, допустим, с такими больными, как после инсульта. Это очень, очень важно проинструктировать правильно работников по уходу или семью, чтобы интенсивность продолжения восстановления была и продолжалась, так сказать, 24 часа. То есть не только когда мы занимаемся физиотерапией с больным, а семья и окружение могут взять на себя тоже ответственность в процессе реабилитации.
0: Вот, допустим, после инсульта многие опасаются, что возможности восстановления уже упущены. Насколько важны первые недели, возможно, даже месяцы реабилитации?
2: Ну, вообще, по многим исследованиям нам известно, что самый критический момент восстановления, то есть самый большой прогресс происходит в течение 3-6 месяцев после инсульта. Но я вам хочу сказать, что в моей практике я видел много раз, что пациенты улучшаются и после года, после инсульта, и даже после двух. Ну, просто там немножко другое происходит процесс, то есть происходит процесс компенсаторной реабилитации. Но, как бы, хочу сказать слушателям радио, что очень важно продолжать и не опускать руки, даже если вам кажется, что нету никакого прогресса. Всегда очень важно продолжать делать физические упражнения и упражнения на равновесие, чтобы не дать организму потерять некоторые возможности физические, а также даже иногда улучшить.
0: Александр, а вот какие ошибки в организации домашнего пространства встречаете чаще всего? И какие из них наиболее опасны вот в ситуациях, допустим, с пожилыми людьми, у которых есть уже определенные функциональные трудности?
2: Ну, вообще, очень часто я вижу в домах, что особенно у выходцев из бывшего Советского Союза очень любят ковры. Вот, и часто очень спотыкаются в ковры. Приходится говорить, чтобы убрали, скрутили эти ковры и убрали в сторону. Освещение ночью, вечером должно быть, когда, допустим, в туалет часто взрослые люди идут и тоже падают. Скользкие полы. Очень важно постелить такие коврики в ванной или там, где они могут подскользнуться. Торчащие ковры, торчащие некоторые мебель, которая может помешать. В таком. И вот самое важное, конечно же, если мы говорим о взрослых людях, то есть это поручни, чтобы можно было держать после того, когда становимся на влажный пол, поручни в ванной, поручни в туалете, чтобы можно, была возможность предотвратить падение, не дай бог.
0: Знаете, вот многие пожилые люди, с которыми, по крайней мере, я общаюсь, я вижу, что они начинают даже меньше двигаться. Возможно, из-за боли, возможно, ну, меньше вот активность. Вот неужели вот покой или все-таки вот это вот снижение активности может привести к дальнейшему ухудшению состояния? Что? Или как вот в такой ситуации, где вот эта вот золотая серединка? Все-таки и возраст уже, и...
2: Смотрите, как бы... Основываясь на моем почти 20-летнем опыте работы с взрослыми людьми, я вижу, это замкнутый круг, понимаете, что люди, да, чувствуют, что им немножко тяжело, или немножко после ходьбы немножко болят колени, или болит спина, они начинают делать меньше, меньше, меньше, и это происходит замкнутый круг. Из-за того, что они делают меньше, мышцы ослабевают, равновесие становится хуже, и они опять же делают еще меньше. И так, в принципе, вот этот вот замкнутый круг продолжается, и люди, в принципе, теряют в своем состоянии здоровья и повышают свой шанс на падение и на перелом. То есть этот замкнутый круг нужно размыкать с помощью упражнений. Иногда в некоторых случаях, допустим, даже при, допустим, при остеоартрите колен, я говорю, что даже несмотря на боли, нужно продолжать делать упражнения и укреплять мышцы. И поэтому как бы, я хочу как бы, сказать всем, кто нас слышит сейчас, что упражнения – это самая лучшая таблетка, самая лучшая, что вы можете дать своему организму. То есть упражнения, упражнения, еще раз упражнения.
0: А вот так, если коротко, может быть, в общем, какие бы упражнения или виды физической активности вы бы порекомендовали большинству людей старшего возраста для сохранения подвижности, возможно, силы и уверенности при ходьбе?
2: Ну, если вам, если мы возьмем, скажем так, возраст 65+, и мы видим, что часто именно это, в этом возрастном, в этом возрасте люди начинают снижать свою активность, то мы говорим о, не только о том, чтобы выходить и делать ходьбу 30-40 минут, мы уже точно знаем, основываясь на исследованиях, которые были проведены в последние 10-15 лет, что упражнения на силу, то есть силовые упражнения с эспандером или с гирьками, силовые упражнения, допустим, в фитнес-клубе. Сегодня уже мы видим, что взрослые люди ходят и записываются в фитнес-клубы, чтобы делать упражнения на силу. И также понятно, что уже нужно делать упражнения на равновесие, и упражнения на гибкость. То есть, если мы, скажем так, в неделю рекомендовано делать 150-200 минут упражнений, то есть, если это вы поделите на каждый день, это, в принципе, не так уже много выходит, то рекомендуется чередовать и кардио, то есть это ходьба, плавание, велосипед, вместе с силовыми упражнениями, и записаться раз в неделю, допустим, на какие-то Фельденкрайс или другие какие-то которые упражнения, системы упражнений, которые работают на гибкость, и плюс делать упражнения на равновесие.
0: Александр, спасибо вам огромное за участие в программе. И надеюсь, что наши радиослушатели все-таки поняли, насколько важно не отказываться от движения и реабилитации, даже тогда кажется, что возможности восстановления все-таки уже ограничены. Да. Я желаю вам успехов и успехов вашим пациентам. Спасибо вам еще раз огромное.
2: Запомните, что движение – это жизнь. Крепкого здоровья вам и всем моим слушателям.
0: Спасибо огромное. Война всегда создает нестандартные ситуации, особенно для новых репатриантов, которые только начинают строить свою жизнь в Израиле. Но что происходит, когда человек имеет право на помощь от государства, а действующие правила не учитывают какие-то обстоятельства? Поговорим об одном из случаев, вошедших в ежегодный отчет государственного контролера, вместе с адвокатом Алексом Мишкетблитом, заместителем начальника отдела в ведомстве государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Алекс, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Алекс, расскажите, пожалуйста, в чем заключалась история этой репатриантки и с какой проблемой она столкнулась?
3: Случай такой. Человек приехал в Израиль по студенческой визе, чтобы учиться в одном из учебных заведений. Проучившись несколько лет, человек решил остаться здесь и получить статус репатрианта, что, в принципе, вполне возможно. Для этого сначала нужно обратиться в МВД, в Управление по регистрации населения и иммиграции, подать просьбу о смене статуса с туристической визы на репатрианскую, приложить соответствующие документы, в основном из страны исхода, справку о состоянии, об отсутствии судимости, еще там целый набор. И после проверки этих документов, что обычно занимает день-два, иногда больше, просьба утверждается. Что и произошло в данном случае? После этого человек обратился в Министерство абсорбции, и как новый репатриант попросил Казиму абсорбции. И довольно быстро получил отказ. Почему отказ?
0: Так.
3: Потому что по правилам Министерства Алиинтеграции корзина абсорбции в случае смены статуса со студенческого, туристического или какого-либо еще для человека, который уже находился в стране, предоставляется только если человек находился в стране не более 2 лет из 3 лет, предшествовавших смене статуса.
0: Так.
3: То есть они взяли момент, когда он получил израильский тиудат-зиут в декабре 23-го года, отсчитали назад 3 года, сказали, извините, вы находились в стране 26 месяцев и 26, по-моему, дней, что-то почти на 3 месяца больше, чем положено по правилам.
0: Mm-hmm.
3: В такой ситуации это еще не конец. Окей, по правилам не положено, но у них существует комиссия по особым случаям. Человек может туда обратиться, и в данном случае это было сделано, объяснить, что он решил или она решила репатриироваться на самом деле там немножко раньше, но были задержки с получением документов, с выпиской их из-за границы, или какие-то другие особые причины, болезни или что-то еще. И тогда комиссия решит, имеет право решить, по крайней мере, все равно, несмотря на превышение вот этого срока пребывания в стране, выдать репатриантские права и, в частности, корзину абсорбции. В данном случае было отказано и в этом.
0: А мотивирован отказ был или просто
3: Мотивирован отказ. Мы изучили вашу просьбу. Вы находились в стране до смены статуса 26 месяцев и 26 дней. При таком большом отклонении от установленного срока мы не находим повода или возможности удовлетворить вашу просьбу. Mm-hmm. То есть что следует из этого обоснования, что они считали, что человек сверх положенных 24 месяцев находится в стране почти 3 месяца. Почти 3 месяца превышения. Однако в данном случае был представлен, во-первых, документ, что первый визит в МВД для смены статуса был 29 сентября 2023 года. И МВД отказалось обслужить этого клиента, выдали ему письменно бумагу, приносим свои извинения, вы пришли получить услугу смена статуса. К сожалению, сейчас перед праздниками Рош ха-Шана и осенними праздниками у нас большая загруженность, поэтому мы вас обслужить не можем и назначаем вам очередь на 12 октября. 7 октября, как известно, началась война, после чего все отделения МВД были закрыты больше месяца, потом начали открываться понемножку, не везде, не для всех видов услуг. И даже когда они открылись, начались жуткие очереди, жуткая загруженность. И поэтому, в конце концов, статус уже репатрианта был получен тиудат-зиут в конце года, в конце декабря. В такой ситуации мы указали Министерству абсорбции. Смотрите, когда существуют войны, корона или такого рода катаклизмы, обычно издаются специальные законы, согласно которым определенные периоды, или конкретно войны, или несколько месяцев, в каждом случае свой, для всевозможных расчетов, подсчетов, сроков и тому подобное не учитываются. То есть от начала войны 7 октября и до получения статуса в конце декабря, это 2 с лишним месяца, вы вообще не имеете права считать их как какой-то срок.
0: То есть просто девушка не по своей вине не смогла добраться до Министерства внутренних дел, до Управления народной семьи.
3: Министерство внутренних дел закрыто. Что она могла получить? Какой тиудат-зиут, какое удостоверение личное? Просто не могла получить ничего. И по закону этот срок вообще ни для чего не должен учитываться. Далее у нее была очередь 12 октября. Но эта очередь тоже была не потому, что она ее назначила на 12 октября,
0: потому
3: что она была 29 сентября, ее не обслужили. В данном случае, к счастью, для нее была бумага.
4: Подтверждающее, что ей перенесли.
3: Подтверждающее, что да, извините, да, вы пришли, мы не можем вас обслужить. Приносим свои извинения, назначаем вам на такой-то день. То есть в ее конкретном индивидуальном случае самая поздняя дата, которую вы должны были принимать во внимание, это 29 сентября. А на дату 29 сентября, если взять назад 3 года и посмотреть, сколько человек был в стране, превышение составляет всего лишь 4 дня. Есть разница между 4 днями и 3 месяцами. Поэтому после нашего вот этого разъяснения и указания и вмешательства дело было снова возвращено на рассмотрение вот этой комиссии по особым случаям, которая в данном случае сказала, окей, 4 дня. Хорошо, учитывая там ваши объяснения, которые вы написали, почему вы задержались, признаем, пожалуйста, получайте кровину абсорбцию. 4 дня — это не 3 месяца.
4: Вот вы знаете, вот тут сейчас вы рассказываете ситуацию, и вот я подумала о том, что сколько могло быть еще вот таких новых репатриантов, которые прожили в Израиле какой-то срок по каким-то визам, не до получения статуса, и вот именно период к началу войны, они многие получили из них, ну, которые, ну, увеличили их период нахождения в Израиле, получается, именно в период войны. То есть я уверена, что такие случаи нередки, и слава богу, что девушка обратилась к вам. Я очень надеюсь, что те, кто нас сейчас слышат и слушают, тоже возьмут это на заметку и проверят свои сроки нахождения за границей. Для тех, естественно, эта информация будет полезна, кто не получил корзину абсорбции именно из-за длительного периода нахождения до получения статуса репатрианта. Но это, конечно, очень показательная история, и, к моему большому сожалению, мне очень жаль, что на сегодняшний день продолжают действовать инструкции у Министерства абсорбции, которые вот этот вот период проживания в Израиле при получении, до получения статуса учитывают при предоставлении тех или иных льгот, включая корзину абсорбции.
3: Ну, что можно сказать, что всегда стоит считаться под всевозможными внешними особыми обстоятельствами. Во время короны было все то же самое.
4: Да, но эти внешние обстоятельства особые, которые есть в наших министерствах, к моему большому сожалению, прописаны в определенных инструкциях, которые, допустим, новый репатриант, не говорящий на иврите, он затруднится их найти и прочитать, и узнать, при каких условиях положено ему то или иное пособие. То есть если вот он не получает отказ, и если там не прописано, в связи с чем этот отказ сделан, то он просто будет не знать и не понимать, где он нарушил.
3: Поэтому стоит, все-таки получив отказ, не принимать «нет» как окончательное решение, а консультироваться с кем-то, кто более сведущ в правилах, законах, практике принятия решений в подобных ведомствах. Среди прочего, можно подать жалобу в управление уполномоченного по жалобам населения при ведомстве госконтролера. Денег это не стоит в крайнем случае. Мы скажем, что да, все законно, все правильно, к сожалению.
4: Алекс, ну буду рада, что в заключение вы назовете, опять же, как можно обратиться в управление по жалобам. И надеюсь, что наши радиослушатели услышат и также обратятся к вам в случае необходимости.
3: Проще всего зайти на сайт нашего ведомства, ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения, и заполнить бланк подачи жалобы. Среди прочего, это можно сделать и на русском языке. Можно послать факс на номер 02-666-5204. Можно послать обычное письмо или заказное письмо на адрес ведомства. И можно подойти в одно из наших отделений в часы приема и устно рассказать, в чем проблема, и дежурный сотрудник заполнит бланк жалобы.
4: Алекс, большое спасибо за разъяснение. Думаю, этот пример покажет нашим радиослушателям, что даже в сложных и нестандартных ситуациях стоит добиваться своих прав и не бояться обращаться с жалобами. Мы продолжим разговор о том, какую помощь могут получить люди, оказавшиеся в непростой финансовой ситуации. Мы уже начали знакомить вас в предыдущих передачах с организациями, которые работают в этой сфере и помогают тысячам семей по всему Израилю. На следующий гость Мария Белогловская, координатор в отделении «Помощь для жизни» организации «Латет». Добрый вечер, Мария.
5: Здравствуйте.
4: Расскажите немного о вашей организации, чем вы занимаетесь?
5: Смотрите, наша организация «Латет» — одна из крупнейших благотворительных организаций в Израиле. В основном она помогает людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, в том числе, конечно же, пережившим катастрофу и просто пожилым людям. В основном это помощь продуктами питания. Но есть также и другие виды помощи. Есть два варианта получить эту помощь. То есть есть опция обратиться в партнерские организации. То есть по стране есть 135 пунктов, населенных пунктов, в которых есть другие благотворительные организации местные, которые находятся с нами в непосредственном сотрудничестве. Они получают от нас продукты питания, и к ним можно обратиться. У каждой такой организации есть свои критерии по тому, как они набирают, как, кому они помогают и как к ним можно обратиться. Вы можете нам позвонить, мы вам объясним, допустим, в каждом городе, допустим, дадим номер телефона или адрес, куда вы можете подойти для того, чтобы получить эту помощь.
4: То есть вашу организацию можно позвонить и узнать, через какую дополнительную организацию, стороннюю организацию, которая с вами сотрудничает, можно получить дополнительную помощь.
5: Именно так. Таких организаций 210, они находятся в 135 пунктах разных, населенных пунктах по всей стране.
4: А есть ли возможность, допустим, получить напрямую у вас помощь? Или это исключительно только через некоммерческие организации, либо социальный отдел города?
5: Нет, это можно получить от нас конкретно. Это второй вид помощи, который мы оказываем. Так. То есть можно обратиться непосредственно, быть частью от ЛОТЭТ. Да? То есть у нас есть отделение, в котором я координатором являюсь, оно называется «По помощь для жизни». И обращение идет, то есть вы, получается, входите в саму организацию непосредственно, находитесь внутри, и вы получаете комплексную поддержку. То есть тут речь не идет только о продуктах питания, а также есть возможность получить помощь с очками, помощь с стоматологическими какими-то процедурами на дому. То есть и очки, и стоматологическую помощь можно получить на дому. Также в это входит все, что связано с ремонтом, безопасностью, удобства для пожилого человека. У нас есть отдельное подразделение, которое занимается конкретно именно этими вещами, ремонтами, работают профессионалы, как это можно сделать? Так. Как можно обратиться непосредственно в организацию ЛОТЭТ? Во-первых, для этого есть критерии. Перво-наперво это люди, пережившие катастрофу, которые получают пособие по старости плюс соцнадбавку. И это также могут быть люди, которые пожилые, да, но они не имеют отношения к Холокосту, старше 75 лет, которые тоже получают соцнадбавку. Как это можно сделать? Можно обязательно обратиться к соцработнику. Это можно сделать либо в муниципалитет обратиться, либо можно обратиться в больничную кассу, либо, если это речь идет о пережившем катастрофу, есть в некоторых местах именно работники социальные, которые занимаются именно людьми, пережившими катастрофу. В любом случае мы должны получить какой-то общий, заполнить бланк, работник социальный должен.
4: Что-то типа отчета, да, наверное?
5: Да, но отчет, это громко сказано, это бланк, который мы предоставляем работнику социальному. И он заполняет его, он предоставляет нам документы соответствующие, то есть которые подтверждают, что, допустим, человек старше 75, и который и получает только соцнадбавку, либо это же самое с пережившим катастрофу, у него должен быть либо какой-то, то есть документ, который подтверждает, что он пережил катастрофу. Вот. И после этого он может подать нам заявку. Второй критерий. То есть критерии социально-экономический фактор, да, и возраст, а есть еще критерий, что это город. То есть у нас есть на данном этапе есть 23 города, в которых у нас есть раздача такой помощи.
4: Так.
5: Я не буду сейчас перечислять все города, я вам скажу только, что это Смолот, Побершево на данном этапе. Каждый раз открываются еще какие-то города, но пока это так. Вы можете точно так же обратиться к нам для того, чтобы узнать, если в вашем городе есть наша раздача прямая, да?
4: А как это вообще происходит? Вот, допустим, человек попадает под ваши критерии получения помощи. Угу. Ему нужно куда-то прийти или это привозят
5: на дом? Ему нужно обратиться к соцработнику. А, если он уже записался.
4: Да, уже угу. получил все разрешения. Как вот
5: так
4: дальше?
5: Так это происходит, я объясню. Есть, значит, мы предоставляем раз в месяц два набора продуктов. Первый набор продуктов – это сухие продукты. То есть это все, что связано с крупами, туна. И есть там разные консервы, то есть это все заверено диетологом, то есть подобрана специальная корзина для пожилого человека, и это сухие продукты. И второй раз в месяц вы получаете овощи и фрукты, и, по-моему, хлеб и яйца. Mm. Вот. Это первую сухими продуктами привозит наш волонтер, с которым мы... которого мы знаем, который с нами сотрудничает, он привозит к вам домой, с вами созванивается, поднимает это вам домой, что это тоже дополнительное такое общение добавляет для людей пожилого возраста, ну, кто хочет, да. И второе, овощи и фрукты привозит просто курьер. Курьер привозит до дома, точно так же вы получаете сообщение заранее, что курьер приедет с такого-то по такое-то время, и он привозит и поднимает это тоже домой. В остальную помощь, допустим, там очками, зубной мастере или там ремонты вы можете получить, обратившись к нам.
4: То напрямую.
5: Ну да, если вы вошли уже в систему с продуктами питания, то вам полагаются остальные.
4: А, вот как.
5: И остальные наша помощь. Но для этого вам нужно нам об этом сказать, потому что мы не делаем обзвонов, допустим.
4: А как получается, вот в тот момент, когда социальная служба одобряет пожилого человека, социальная служба передает вам данные?
5: Социальная служба передает нам все данные, и мы отвечаем соцработнику, говорим, допустим, вот этот человек теперь в нашей системе. Угу. На социального работника ложится ответственность сообщить об этом пережившему катастрофу. В принципе, мы со всеми муниципалитетами, мы работаем в тех городах, в которых мы делаем раздачу, мы со всеми работаем.
4: Мария, скажите, я вот еще раз вернусь к моменту получения помощи. Вот, допустим, возьмем город Алеф, да? У вас есть там, вы предоставляете помощь пожилым людям, пережившим Холокост. Есть такое, что, допустим, на сегодняшний день у вас закрыт прием новых заявок. Может получить такой ответ пожилой человек? Или если работает, то значит и можно продолжать записываться?
5: Смотрите, есть, конечно же, я напомню вам, что мы благотворительная организация, и у нас спонсорство, оно в основном от граждан или бизнесов, от государства мы получаем только 5%. Угу. То есть, конечно, у нас не всегда мы можем прям в данную секунду набрать всех, кому мы хотим помочь, но вы просто становитесь в очередь, и когда доходит очередь до вас, то тогда... мы вносим следующего человека.
4: Мария, я объясню, почему спрашиваю. Потому что нас слушают радиослушатели, которые могут задать вопрос. Я же вроде бы прошел все критерии, но не начал получать помощь. Поэтому мне очень важно, чтобы наши радиослушатели услышали, что не всегда помощь будет оказана со дня на день. То есть есть ситуация, что будет очередь, и придется подождать какое-то определенное время, чтобы действительно оказаться в списке получателей помощи от ЛАТЭТ. Это очень и очень важно, чтобы наши пожилые люди это понимали.
5: Да, да. Опять же, есть города, допустим, большие города, там больше людей, и у нас больше раздача, да, она более большая. Но, в принципе, в любом случае вы получите ответ. Никто вам не скажет... То есть мы всегда вернем ответ, если почему мы не смогли в этом месяце, допустим, внести вас в список. Будет обязательно дан ответ, почему и как, если есть задержка.
4: Мария, вы изначально сказали, что в эту программу помощи входят и другие вещи. Каким образом вот пожилые люди, которые уже получают помощь продуктами, могут позвонить вам и получить помощь в других проектах?
5: Так, значит, во-первых, помощь, допустим, в ремонте, в ремонтных работах, вы можете, не находясь внутри общей помощи, да, комплексной помощи вы можете получить, если вы являетесь пережившим катастрофу. Это первое. Мне важно обозначить, что есть некоторые виды помощи, которые вы можете получить, даже не являясь нашим резидентом постоянным. Как можно к нам обратиться? Во-первых, Можно позвонить по номеру *6833*6833. И на русский язык нужно нажать дополнительную тройку. После того, как кто-то начнет говорить, вам нужно набрать еще троечку, тогда вы попадаете прямо на русский язык. С 8 до часу в будние дни вам ответят на русском языке. То есть вы можете задать вопрос, вас могут проконсультировать, вас могут направить либо в партнерскую нашу организацию, либо обратить вас к соцработнику, допустим, могут дать номера телефонов допустим, в Равахе, в том городе, в котором вы находитесь, если в этом городе есть наша раздача. И либо вы можете узнать, какие еще варианты помощи мы можем вам оказать, если вы являетесь пережившим катастрофу или человеком старше 75 лет.
4: Мария, если нас, вот и последний вопрос, наверное, потому что, на мой взгляд, вы предоставили всю необходимую информацию нашим радиослушателям. Если вдруг из радиослушателей кто-то захочет поволонтерить у вас, каким образом можно обратиться также по телефону и сказать, что...
5: Во-первых, у нас есть отличный сайт. Вы можете зайти на сайт, на самой первой странице, на главной странице. Вы можете... обратиться, там есть прям такая кнопочка, на которую можно нажать «Я хочу стать волонтером». И он вам предлагает варианты. Либо вы хотите группой стать волонтерами, допустим, вы работаете где-то в компании, и ваша компания хочет всей компании прийти и поволонтерить.
4: То есть есть индивидуальное волонтерство, а есть прям групповые такие?
5: Да, да. То есть вот эти вот коробочки как раз с продуктами питания, у нас собираются они на складах, и вы можете поучаствовать в сборе таких коробочек, допустим. Это можно прийти, допустим, либо всей компанией, либо только вашим коллективом на один день. Вы выставляете заявку, вам перезванивают, вы договариваетесь на определенные даты и волонтерите, скажем так. Здорово. А можно индивидуально обратиться, там есть кнопочка.
4: Мария, спасибо вам огромное за эти сведения и за то, что рассказали нам, как работает ваша организация.
5: Спасибо вам.
6: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
4: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Деликатесы по суперценам в «Мадане и Мане». Красная икра «Лемберг» 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетра из кибуца «Дан» свежемороженый 49 шекелей за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия «Мадане и Мане» с нами вкусно.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В иерусалимской больнице Адаса Рацуфим скончалась девочка 5 лет, которая была сбита автомашиной. Все усилия врачей к успеху не привели, и они были вынуждены констатировать ее смерть. К другим темам. Телеканал Sky News Arabia, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам, передает, что в ближайшую пятницу должна пройти встреча высокопоставленных военных из Соединенных Штатов, Израиля и Ливана. Пока место проведения этой встречи не придается огласке. Корреспондентка Канью Валенбар отмечает, что в Израиле возражают против того, чтобы представители Франции и ООН принимали участие в работе тех комиссий, в зону ответственности которых входит расследование всех тех обстоятельств, какие будут сопутствовать сбору оружия, принадлежащего Хизбалле, в тех районах, где будут осуществляться пилотные проекты. В Иерусалиме выражают заинтересованность в том, чтобы в работе этих комиссий приняли участие представители Израиля и Соединенных Штатов.

0: чтобы в Кнессете большинством голосов, это еще одно проявление судебного активизма, который самым безответственным образом подавляет демократию. По его словам, судьи Багаца превратились в некое политическое крыло левого лагеря, и народ потерял к суду доверие. Депутат Кнессета Мейр Поруш от партии Агудат Исраэль заявил, что решение Багаца продолжить практику арестов, уклоняющихся от службы в Цагале из числа ультраортодоксов, изучающих Тору, незаконно. Любой солдат или полицейский, занимающийся задержанием изучающих Тору, нарушает закон, подчеркнул депутат Кнессета Мейр Поруш. Министр Алии и интеграции Офир Софер от партии Ацеюнут Датит заявил, что он не станет баллотироваться в Кнессет следующего созыва. В опубликованном заявлении он подчеркнул, что граждане Израиля должны проявить солидарность друг с другом и объединиться, что, по его словам, укрепит в целом еврейское государство. Председатель партии, министр финансов Бецалель Смотрич, указал, что он с сожалением принял решение Офира Софера, однако при этом отметил, что он уважает такое решение. К другим темам. Глава правительства Великобритании Кир Стармер заявил о завершении его политической карьеры. Об этом он сказал, выступая с речью в парламенте в Лондоне. Он указал, что гордится теми изменениями, каких смогло добиться его правительство за последние 2 года. Стармер подчеркнул, что нынешнее положение Великобритании лучше, чем было прежде. Корреспондент корпорации Кан Рам Брандес передает, что после речи Кира Стармера последовали продолжительные аплодисменты. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра и в пятницу без перемен, в субботу усиление жары. В Иерусалиме завтра днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 29, в Галилее 31, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Микрофон Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем с трагической кончины Михаила Каца, последней жертвы иранского ракетного террора. Поговорим о планируемой поездке премьер-министра Нетаньяху в США и медвежьих объятиях, которые ему готовит президент Трамп. Разберемся в мини-скандале вокруг недолговечного запрета на приземление американских самолетов-заправщиков в аэропорту имени Бен-Гуриона. Обсудим последние политические новости, проверим, насколько оправданы требования премьер-министра расширить охрану его семьи, и поговорим о планах мэрии Бен-Брака создать раздельные тротуары для мужчин и женщин. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Сегодня пришло трагическое сообщение о кончине 82-летнего Михаила Каца, тяжело раненого при попадании иранской ракеты в его дом в Хайфе 5 апреля. Михаилу удалось достать из-под обломков и доставить в больницу, где несколько месяцев врачи боролись за его жизнь, но сегодня утром он скончался. Тем же попаданием той же ракеты была убита семья Гершович в тот же день. Мы беседуем с Авнером Кориным, редактором сайта Haifa.ru.ua.il. Авнер, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, дополнительные подробности о Михаиле, его семье, о ситуации, в которой он находился.
2: Ну, во-первых, вы действительно правильно сказали, что, что это произошло несколько месяцев назад, точнее, это произошло 5 апреля, когда в Хайфе упала иранская ракета, и упала она на жилой дом, который находится на улице Шимшон, это верхняя часть города, и, к сожалению, она упала на жилой дом, это такой каскадный дом, и

0: на склоне.
1: Есть... На склоне, все правильно. Вот, он и на склоне, и сам он такой ступенчатый, скажем так. И для того, чтобы людям добраться до Буэвеши, из него необходимо выйти и перейти в соседний дом и там спрятаться в Буэвеше. К сожалению, не все пожилые люди могли, скажем так, это сделать. И среди тех, кто не смог вовремя спастись, оказалась вот действительно семья Гершович. Это такая вот трагедия известная, когда четверо представителей этой семьи, отец, мать, сын и его жена погибли. Вот, и думали, что, в принципе, на этом все, как бы, что вроде бы спаслись все жильцы. И там была такая ситуация, что спасатели работали почти сутки. И вот известно на тот момент, что боеголовка ракеты не разорвалась. И вот любое неверное движение могло привести к детонации, приходилось работать очень аккуратно. И вот тогда полицейские начали поиски людей под завалами при помощи нательных камер. И вот один из полицейских случайно заметил ногу, которая торчала из под обломков. Но, естественно, что из-за угрозы обрушения и отсутствия вот времени не стали ждать спецподразделения ЦАЛЯ. И полицейские, пожарные, инспекторы, и вот местные жители, которые там находились, вручную подняли тяжелую плиту, и под ней обнаружили вот того самого Михаила Каца, о котором мы говорим. Он тоже был жителем этого разрушенного здания. И тогда вот пострадавшего мужчину доставили в больницу Рамбом в очень тяжелом состоянии, в реанимационное отделение. Его жена Нина получила легкие травмы, и спасатели тогда сообщали, что если бы ногу завалили, если бы ногу под завалом не заметили вовремя, тогда он бы сразу погиб. Вот. И действительно, все вот эти вот несколько месяцев он боролся, вернее, врачи боролись за его жизнь. К сожалению, мы знаем, что произошло. Вот. И дополнение, может быть, что вот сегодня вот стало известно, что вот внучка Михаэля, она на тот момент только начала службу в подразделении спасателей армии обороны Израиля и как раз была послана вместе со служивцами на место падения ракеты. И вот такое стечение обстоятельств, среди обломков она нашла фотографию дедушки. В общем, это, скажем так, большая трагедия. Михаил как бы достаточно известный человек. Он работал десятки лет на предприятии «Рафаэль», хорошо известное у нас оборонное предприятие. Я сегодня разговаривал с одним из наших читателей. Уже, скажем так, еще несколько лет 20 назад он занимал достаточно высокую должность, такой вот серьезный хозяйственник. И отмечается, что он внес действительно очень серьезный вклад в оборону Израиля, потому что он очень болел этим, был настоящим профессионалом. У него остались, во-первых, жена, которая убита горем, двое сыновей, шестеро внуков. И вот буквально несколько часов назад стало известно, что похороны состоятся завтра в 4 часа на Хайском городском кладбище. Это Шаар-Брош.
0: Спасибо, Авнер. Это действительно очень важно. И спасибо вам за эти подробности. Но я бы хотел сейчас тогда от частного трагического случая Михаила Каца и тех, кто погиб при попадании той ракеты, перейти к общему. Мы еще... Никто не может гарантировать, что все закончилось, никто не может гарантировать, что ракетные обстрелы Хайфа из Ирана не возобновятся. Какова ситуация сейчас в городе? И мы знаем, что попаданий было немало, да, и в Хайфе самой, и в промышленных районах, и в предприятиях, находящихся там. Были ли приняты за это время какие-то дополнительные меры защиты, меры безопасности, усиление, увеличение числа укрытий и что-то для того, чтобы в случае возобновления боевых действий с Ираном гарантировать больший уровень безопасности жителям?
1: Я понимаю ваш вопрос. К сожалению, вот за эти несколько месяцев такого затишья ничего не изменилось. Та нехватка бомбоубежищ, которая была, она так и осталась. Но скажу вам, что в принципе, что сделал муниципалитет? Ну, во-первых, у нас имеется самый большой, наверное, среди всех крупных городов подземный центр по управлению кризисными ситуациями, когда если наступает вот такая вот ситуация, то муниципалитет продолжает действовать только под землей. И в принципе там это все оборудовано, и скажем, и мэр, и руководители подразделений видят все онлайн, что происходит в любом уголке города. Это с одной стороны. Бомбоубежищ есть, их недостаточно, но единственное, что, значит, они хорошо оборудованы. Все бомбоубежища имеют кондиционеры. Автоматически открываются, когда есть необходимость. К сожалению, я знаю, что после окончания боевых действий работники мэрии стали свидетелями огромного количества вандализма. То есть уничтожалось огромное количество оборудования самими жителями города. Это вообще какой-то, скажем так, кошмар и очень стыдно. Вот, и все эти вот, все это время работники мэрии занимались тем, что проводили ремонт, восстанавливали оборудование и так далее. Но однозначно ничего нового не появилось, нет новых бомбоубежищ. Там, где их не хватало, их не хватает. Поэтому, скажем так, если мы говорим про частные дома, то дело рук утопающих в руках самих утопающих. То есть я знаком еще с многими людьми, которые до сих пор еще не подготовились нормально к ситуации. Многие бомбоубежища до сих пор чем-то завалены и не расчищены, а это, в принципе, на ответственности самих жильцов. Многие до сих пор почему-то ошибочно думают, что бомбоубежища, которые находятся в частных домах, в многоквартирных домах, кто-то должен вместо них заниматься этим. То есть не все достаточно серьезно к этому отнеслись. Но еще раз, как бы возвращаясь к вашему вопросу, ничего нового у нас построено не было, новых бомбоубежищ не появилось. Единственное бомбоубежище у нас появилось, и то под нажимом, скажем так, местных жителей и общественных организаций, когда вдруг неожиданно обнаружили, что под нашим Хайфским городским театром есть большая подземная стоянка, и вот под их нажимом, вот примерно в середине, скажем, последних боевых действий удалось очень оперативно совместно с командованием тылом и мэрией обеспечить это пространство, превратить его в дополнительное бомбоубежище, потому что район Адар, который был построен в 20-30-х годах, ужасно нуждается в бомбоубежищах. Иногда, когда происходили вот тревоги, мы просто видели огромное количество людей, которые стояли за пределами общественного бомбоубежища, потому что просто не было места. То есть, но ситуация, к сожалению, пока не изменилась. И я думаю, что это не вина наших городских властей. Это все-таки, скажем так, этим должны заниматься на более высоком уровне, выделять бюджеты, заниматься этим, готовиться, что пока мы не видим.
0: Авнер Корин, редактор сайта Haifa.ru.co.il. Большое спасибо вам за этот разговор.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сегодня в интервью телеканалу Fox News на фоне продолжения переговоров Израиля и Ливана под американской эгидой в Риме президент Трамп выразил желание, чтобы Израиль передислоцировал свои войска в Ливане, вывел войска из Южной Сирии и некоторых районов Ливана, чтобы в регионе воцарился мир, и они могли сосредоточиться на главном вопросе Иране. По словам Трампа, сирийцам лучше войти в Ливан и разобраться с Хизбаллой, потому что они не будут разрушать здания и будут действовать более точно. Трамп заявил, что сирийский лидер Ашара хочет этого, и что сам он, Трамп, рассматривает вопрос о том, одобрить этот шаг или нет. Между тем, сам премьер-министр Нетаньяху собирается в Вашингтон формально на похороны сенатора Линдси Грэма, однако Нетаньяху стремится встретиться и с Трампом. И в этой связи возникает вопрос, какие медвежьи объятия откроет Трамп на фоне вот этих вот заявлений, которые уже повторяются не первый раз. Мы беседуем с Дмитрием Дубовым, журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Если я правильно понимаю, на данный момент план такой, что Нетаньяху встретится с Трампом в ближайший понедельник, правильно?
3: Ну, мы еще не знаем на самом деле. Ну, то есть, есть желание Нетаньяху использовать похороны сенатора как, собственно, довод, как повод для того, чтобы встретиться с Трампом. Я при всем уважении к действительно этому великому человеку могу лишь цинично предположить, что если бы не было острой необходимости с точки зрения Нетаньяху встречаться с главой Белого дома, то, наверное, бы он не поехал на похороны Линдси Грэма. Вот. А теперь выясняется, что это едва ли не единственная возможность, рамочная как-то, да, сделать так, чтобы Нетаньяху и Трамп физически оказались недалеко друг от друга, и тогда уж чего, два раза, чтобы не летать, что называется, а давайте поговорим. Ну, то есть, по крайней мере, пока то, что мы слышим из последнего, что называется, канцелярия главы правительства пытается как-то согласовать саму эту встречу, но пока окончательного, стопроцентного окончательного варианта, собственно, результата ответа еще нет, так что ждем. Но, наверное, стоит предположить, что да, встреча состоится. Все-таки, ну, Трамп не думает, что он так вот нарочито невежливо поведет себя по отношению к Нетаньяху, но обратите внимание на, как бы, вот эту вот, как это сказать, регрессию, если можно так выразиться, от человека, которого принимали в любой момент в Белом доме, до ситуации, в которой нужно использовать такое печальное событие, чтобы встретиться с главой Белого дома.
0: Ну, Трамп, надо дать должное, сказал много позитивных слов про Нетаньяху в том же самом интервью, сказал, что он с ним отлично работает, что без Нетаньяху Израиля бы не было, мы это тоже уже слышали, но у меня вот такой вопрос. На фоне заявлений Трампа относительно Сирии, относительно Ливана, и складывается впечатление, что у него будут к премьер-министру Израиля такие пожелания, которые могут существенно попортить премьер-министру его, так сказать, игру на израильском домашнем политическом поле. Да, стоит ли Нетаньяху спешить с этим?
3: Это риск. Действительно, сегодня мы уже задаем себе вопрос, Нетаньяху уж точно и наверняка, насколько Трамп вообще актив с точки зрения предвыборной кампании, если в контексте вот момента рассматривать это его желание встретиться с Трампом, насколько это все действительно для него поможет. Здесь, наверное, надо исходить из того, что Трамп, в принципе, все, что он говорит, может сказать или написать в социальной сети «Правда», True Social, без того, чтобы встречаться с Нетаньяху. Ему для этого Нетаньяху не нужен. Он может просто дать несколько комментариев, там, позвонить Бараку Равиду и сказать это что-то в интервью, и вот вам, пожалуйста, готовый заголовок. Не думаю, что в этом случае Нетаньяху ждал бы такой холодный прием, когда все это ему придется выслушивать от Трампа в своем физическом присутствии. Вот. Прошу прощения, это во-первых, а во-вторых, Нетаньяху безотносительно к сути сказанного, будет оно сказано или нет, действительно постарается использовать сам факт этой встречи, что называется, картинку в своих предвыборных целях. Это как политик, если он ведет себя как политик, то это на самом деле даже и легитимно, абсолютно понятно, для чего это происходит. Ну да, наверное, могут быть разногласия. Они и раньше были. Не страшно, вот мы живем, все в порядке, существуем под моей твердой рукой и руководством, дошли до этого момента, и дальше будем сотрудничать и так далее и тому подобное. Все это механика, все это казуистика словесная, на самом деле, да, и на это внимание обращать не стоит. А вот на что действительно стоит внимание обратить, это на то, что сегодня, ну, как бы правила игры, что ли, поменялись. Очень много игроков на Ближнем Востоке совершенно не, как бы, неожиданных направлений. Ну, то есть, кто бы мог когда-либо сказать, что в Сирии появится президент, которого будут принимать в Белом доме, даже если через черный ход он заходит туда, и будет озвучивать, например, вслух требования к Израилю уйти с занятых позиций на территории Сирии, потому что нужно восстанавливать сирийский суверенитет. Ну, например, да, это последнее, одно из последних заявлений Трампа. Мне кажется, что если и искать какую-то выгоду внешнеполитическую, которую можно успеть накануне выборов как-то поставить в один ряд с Авраамовыми соглашениями, будет это зеленая лужайка или не будет, то это, наверное, все-таки Ливан. Ну, то есть там что-то еще можно выторговать для себя такое показательное, чтобы выглядело хорошо, что называется. Не зря мы слышим постоянно об этих интенсивных довольно переговорах между Израилем и Ливаном. Сейчас они идут в Риме. Но в общем и целом, если ставить на некое внешнеполитическое развитие перед выборами, то мне кажется, что это во вторую очередь война, поскольку она никак не добавляет мандатов и вообще дает какое-то чувство усталости, а в первую очередь попытка какой-то плюсик принести, закрепить какой-то успех. И здесь я бы на ливанское направление бы поставил, потому что там, в принципе, готовность к каким-то, ну, компромиссам, я не скажу, ну, можно, давайте скажем так, по выходу Цааля с части территории, по этим, на самом деле, по этому решению есть какой-то принципиальный предварительная договоренность, в обмен на что-то показательное, это может сработать, да.
0: Давайте как раз о войне и поговорим, потому что буквально там пару недель назад, когда впервые появилось сообщение о том, что Нетаньяху собирается в США, говорилось, что это экстренный визит с целью повлиять на позиции США на переговорах с Ираном по окончательной сделке. Но так как ситуация выглядит сегодня, сделка и какие-то возможности договоренности между США и Ираном по ядерному вопросу выглядят гораздо менее реальными, чем раньше. И Нетаньяху окажется в США вот спустя буквально день-два после окончания чемпионата мира, когда, так сказать, такая веха во времени, Трамп сможет сфокусироваться на ситуации в Иране. Вопрос состоит в том, будет ли тема возможного возобновления полномасштабного конфликта с Ираном на повестке дня такой встречи, или же на этом этапе Трамп окончательно решил, что до выборов середины каденции он будет поддерживать конфликт с Ираном на малом огне, так как это выглядит сейчас.
3: Ну, одно другого не исключает, мне кажется, что действительно, если уж Трамп и Нетаньяху встретятся, они, безусловно, будут говорить о происходящем на Ближнем Востоке, хотя бы уже в контексте конфликта вокруг американских заправщиков в аэропорту Бен-Гурион. Мелочь, но, что называется, неприятно. А, нет, безусловно, разговор будет, но это не исключает того, что Трамп уже, наверное, мог прийти к решению о том, чтобы вести этот огонь, кризис на медленном огне, потому что это выглядит как такая затянувшаяся, затягивающаяся на наших глазах война на истощение Соединенных Штатов с Ираном, где Израиль, в общем, в принципе, как активный игрок, даже и нежелателен для Соединенных Штатов. Потому что это расширяет географию конфликта, превращает его в несколько другую историю, смещая акценты. Вот. Не факт, что это на самом деле Трампу сейчас выгодно, и по большому счету то, что началось как попытка свергнуть иранский режим, превратилось в войну за доминирование в одном конкретном, физическом, географическом пространстве с большими экономическими последствиями. Так что это немного не та война, которую Израиль, как говорят, навязал США. Неважно, что там произошло, но по большому счету целеполагание у Трампа сегодня несколько иное. И здесь Израиль как игрок тоже не факт, что необходим Трампу в качестве актива, скорее как план Б, что называется, если дело дойдет до непредвиденных обстоятельств. Мне действительно не кажется, что нас ожидает какая-то активная фаза боевых действий. Несмотря на заявление Трампа, все это необходимо, конечно, воспринимать как определенные риторические угрозы и даже, наверное, какой-то уровень эскалации, который обе стороны, и в Тегеране, и в Вашингтоне, будут считать эскалацией управляемой. Конечно, есть риски, когда эта эскалация в любой момент может стать неуправляемой, но, в принципе, задумка такова, мне кажется, чтобы не обострять, не переходить ту красную черту, когда уже, будет, в общем, извините за фривольность, не по-пазански не отвечать. Мне кажется, что вот это вот хождение по краю пропасти, если угодно, из терминологии второй холодной войны, воспользуемся этим термином, сейчас превалирует в качестве логики, и поэтому американо-иранское противостояние с полноправным участием Израиля, как это было во время последней войны, мне кажется, сейчас во вторую очередь будет обсуждаться.
0: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо вам за ваш анализ.
3: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: И продолжая тем, с чем закончили с Дмитрием Дубовым, ситуация вокруг конфликта с Ираном и приготовления американские и израильские. Министр транспорта Мири Регев подтвердил сегодня сообщение наших коллег телеканала Кан о том, что американские самолеты-заправщики продолжат приземляться в Израиле. Вместе с тем Регев настаивает, что количество этих самолетов в аэропорту Бен-Гурион будет сокращено до согласованного сторонами. По разным сообщениям говорится о 20 таких самолетах. Оставшиеся будут садиться на авиабазы армии обороны Израиля в координации с Министерством обороны. Регев настаивает, что этот шаг призван обеспечить продолжение оперативной деятельности аэропорта и сохранять гражданскую авиацию. Арон Лапидот, Мухелет Уфа, шалом лха.
4: Шалом лха.
0: תשמע, סכסוך עם האמריקאים זה דבר לא נעים, מצד שני הם תפסו לנו את כל החניות, כמו בתל אביב, לא?
4: בדיוק ככה, תפסו לנו את כל החניות. תראה, זה אכן נוצר פה מצב קצת מסובך, אבל אני חושב שאנחנו פחות או יותר מצליחים לצאת ממנו. קודם כל, כמובן, האמריקנים הם פה, ואתה יודע שבימים האחרונים האמריקאים תקפו כל הזמן, כמעט כל יום באיראן. והמטוסים האלה, מטוסי התדלוק האלה, הם מאוד חיוניים לתקיפות, כי צריך לתדלק את המטוסים התוקפים בדרך, אז בהחלט, בהחלט הם שימושיים והם נחוצים מאוד להתקפות האמריקאיות. מצד שני, יש לנו פה יולי-אוגוסט עכשיו מגיע, זה התקופה, תקופת השיא של התיירות והטיסות שנכנסות ויוצאות מבן גוריון. וכל המטוסים שחונים שם, כרגע חונים שם 33 מטוסים. וכל המטוסים האלה פשוט תופסים את החניות של מטוסים אזרחיים שאנשים רוצים לטוס איתם לחוץ לארץ ולחזור מחוץ לארץ. אז אם לא פותרים את הבעיה הזאת, עלולים, התוצאה המיידית זה ביטול שמדברים על עשרות אלפי כרטיסי טיסה, כי פשוט המטוסים לא יוכלו לצאת. אז אנחנו, מה שקרה היום, שהגיעו לאיזה סוג של הבנות עם האמריקאים. חלק מהמטוסים יעברו לבסיסים של חיל האוויר, ולא לנדבג, שזה בעצם שדה התעופה הבינלאומי העיקרי של מדינת ישראל, בעצם הלכה למעשה היחיד. חלק מהמטוסים יצאו מפה, וחלק יישארו, עושים איזה מין קומפרומיס כזה, כדי לא לריב עם האמריקאים עד הסוף, ומצד שני לא לבטל לעשרות אלפי ישראלים את החופשה שלהם. זה בעצם מה שקרה היום.
0: תקן אותי אם אני טועה, אבל אני מתאר לעצמי שבמסגרת היחסים שלנו עם ארצות הברית, הם לא משלמים לנו דמי חנייה על המטוסים שלהם שנמצאים פה בארץ.
4: תשמע, זה הקטנה מבין הבעיות שלנו. הבעיה פה היא לא כסף, הבעיה היא פשוט מקום, גיאוגרפיה, שטח, זה כל מה ש... זאת הבעיה העיקרית. האמריקאים, כמו שאתה אומר, הם בני ברית מאוד גדולים שלנו, ולא אכפת לנו לארח אותם כאן, אני לא יודע אם בתשלום או בחינם, זאת לא הבעיה. הבעיה שהם תופסים את המקום, גם נדבג, הוא לא עשוי מגומי. גם לא, יש מגבלה, זה השטח שיש, וזהו, אי אפשר יותר.
0: בוא נסביר רגע, סליחה שאני קוטע אותך, בוא נסביר רגע בקצרה, למה נוצר הפקק הזה של מטוסי תדלוק אמריקאים דווקא אצלנו, למרות שיש הרבה בסיסים אמריקאים במזרח התיכון, קרובים יותר לגבול האיראני, ואיך זה שהם כולם אצלנו? וגם לא דיברנו על זה תעופה רמון בכלל ליד אילת, איפה שכל אחד יכול לספור אותם לפי זנבות.
4: כן, אז ככה, קודם כל, בזה שהם בחרו בנו, אני רואה בזה מחמאה, כי הם עבור האמריקאים, זה הבסיס הכי בטוח שיש להם, זה הכי נוח להם, זה הכי בבית שהם מרגישים. ופה בינתיים לא נופלים טילים איראניים, ויש פה מערכות הגנה מאוד חזקות, יש חץ, יש קלע דוד, יש כיפת ברזל, יש הגנה מאוד טובה על, במיוחד על זה התעופה, כי זה מטרה אסטרטגית של האיראנים. אז האמריקאים מרגישים פה הכי טוב, הכי בבית, הם גם הכי וולקאם, אתה יודע, הם הכי מקבלים אותם בסבר פנים יפות, אז בוודאי שהם מעדיפים להיות כאן, מה עוד שבמלחמה, בשתי המלחמות האחרונות, שהגעת העריב במלחמת 17 השעות או כמה שזה לא היה, אז אנחנו נלחמנו כתף אל כתף עם האמריקאים, אז אנחנו ממש בעלת ברית במלחמה, לכן טבעי שירצו לחנות פה. ראינו גם שהמדינות במפרץ, המפרציות וגם ירדן, האיראנים מפציצים אותם וזורקים לשם טילים בלי הכרה.
0: כן, שפה... את זה אנחנו כבר ראינו. טוב, אהרון הפידות, מומחה לתעופה, אני אשחרר אותך כדי שנוכל לתרגם את הדברים החשובים שאתה אמרת, בסדר?
4: בהחלט כן, תודה רבה.
0: תודה על השיחה. Мой вопрос Арону Лапидоту, специалисту по гражданской авиации, касался того, что при всей нашей любви к американцам и тесноте нашего союза, они у нас отобрали стоянки. Что делать будем? Арон Лапидот говорит, действительно, проблема, в конечном итоге проблема стоянок. 33 самолета заправщика американских ВВС базировались до сих пор в аэропорту имени Бен-Гуриона, блокируя, соответственно, гражданские рейсы. И в июле-августе этого года, когда приходит пора отпусков, речь идет о крайне серьезной проблеме. Министр транспорта, по его мнению, вмешалась справедливо. Десятки тысяч авиабилетов могли быть отменены. Необходимость изменить ситуацию была, и был достигнут компромисс. Компромисс говорит о том, что число этих самолетов в аэропорту сократится на первом этапе до 20, не больше. Остальные будут перебазированы, рассредоточены по военным базам в Израиле и к западу, то есть вполне возможно, что на Кипре, это точно непонятно, будут приняты дополнительные меры для того, чтобы гарантировать, что число стоянок для гражданских самолетов в аэропорту Бен-Гурион будет как можно больше обеспечено, для того, чтобы израильтяне не столкнулись с перспективой отмены деловых поездок и, конечно же, отпусков. Надо подчеркнуть, что в рамках наших стратегических отношений американцы, разумеется, не компенсируют нам этот ущерб, не платят за эти стоянки, но, тем не менее, понятно, что есть стратегический интерес Израиля в пребывании американских войск в любом формате на нашей территории, потому что, конечно же, это создает ситуацию, в которой американцы должны активно поддерживать нашу защиту. И, с другой стороны, почему возникла ситуация, в которой образовалась такая пробка американских боевых самолетов на израильской территории, это связано, конечно же, с тем, что американские базы в районе Персидского залива, в арабских мусульманских странах оказались небезопасны, оказались под ударом иранских ракет, иранских беспилотников, которые долетают даже до Иордании, но, как мы видим, не пытаются иранцы сейчас атаковать Израиль, не хотят они брать на себя этот риск. Аэропорт имени Бен-Гуриона – одна из самых защищенных точек в Израиле с точки зрения израильских систем противовоздушной обороны, поэтому тоже вселяет безопасность. Ну и, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что американский военный персонал чувствует себя в Израиле гораздо более комфортно, чем в любой другой стране региона с точки зрения отношений с местным населением, с точки зрения образа жизни и так далее, и так далее. Поэтому интерес американский здесь понятен, израильский интерес тоже, но, конечно же, поиск баланса необходим. Будем надеяться, что этот баланс будет найден. Это был разговор с Ароном Лапидотом, специалистом по гражданской авиации.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Высший суд справедливости БАГАЦ вынес уже сегодня условное постановление по иску партии Ешатид, предотвратив вступление в силу закона о замораживании арестов уклонистов от призыва из ультраортодоксального сектора. Он продержался 20 часов. Заместитель министра иностранных дел Шаран Эскель объявила в связи с этим законом о выходе из правительства. Ну а коалиция этой ночью провела еще один закон в пользу ультраортодоксальных партий, на этот раз об отмене частных кошерных сертификатов и реформы бывшего министра Ватана Каана. На данный момент на повестке дня закон о разделении должности юридического советника правительства. В оппозиции же, между тем, накаляется противостояние между правоцентристами Ливерманом и Беннетом и Эйрон Галаном, лидером демократов, который заявил о стремлении двигаться к созданию палестинского государства. Павел Маргулян, журналист, ведущий Первого радио. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Ну что, можно начинать подводить итоги этого интересного инцидента с законом о замораживании арестов уклонистов. ШАС, и в особенности ШАС, еврейство Тора, отметили бы большим праздником эту большую победу, прекрасно зная, что первый же иск в БАГАЦ по этому поводу закончится именно так, как он сейчас закончился. Вам кажется, что это все делается для того, чтобы привлечь внимание ультраортодоксального избирателя, и серьезных намерений за этим нет? Или же здесь есть гораздо более серьезное движение?
5: Ну, во-первых, здесь есть политическая сделка. Коалиция принимает законы, нужные ортодоксальным партиям, и с помощью ортодоксальных партий принимает законы, нужные другой части коалиции по поводу юридического советника правительства, реформы СМИ и так далее. Но мне, в связи с тем, что вот у нас сейчас закон принимается каждый день, вспоминается выражение «бешеный принтер», который употреблялся в отношении другого органа конституционного в другой стране, который, если надо, может вот так выпускать законы. Сейчас мы видим, что у нас происходит в стране то же самое. Каждый день принимаются в окончательном чтении втором и третьем новые законы. Надо быстро успеть до пятницы, чтобы спокойно потом пойти на выборы с этим багажом. Закон о замораживании ареста дезертиров, наверное, был самый такой закон, ну, очевидно, ставящий в несправедливое отношение разных граждан нашей страны. То есть одних можно будет задерживать, а других нельзя будет задерживать. Это то же самое, поэтому богат как бы недолго думая его заморозил. Остальным законам, видимо, будут еще какие-то заседания богатства, размышления и так далее. Но это явная политическая сделка членов коалиции, которая нужна им, чтобы идти на выборы следующие, которые у нас будут в октябре.
0: Ликот на этой неделе должен окончательно разобраться со своим списком на предстоящие выборы, точнее, еще не с голосованием, разумеется, по списку, а определением процедуры. Там борьба не закончилась. Давид Битан активно агитирует членов ЦК Ликуда выступить против предложения о бронировании мест в списке, которую он, надо сказать, называет не предложением Нетаньяху, а предложением Хаима Каца, своего политического противника внутри Ликуда. Но понятно, что Нетаньяху за этим стоит. Что Нетаньяху хочет, какую проблему он хочет решить, получив эти 7 мест? Да? Потому что есть две теории. Одна теория говорит, он хочет внести людей более приемлемых для израильского центра, другая говорит, он хочет поставить туда людей, которые будут верны лично Нетаньяху в случае, если итоги выборов будут не такими позитивными, как ему хотелось бы.
5: Ну, я думаю, первый вариант более очевидный. Нетаньяху хочет отодвинуть в своем списке подальше людей, которые, по его мнению, непопулярны в обществе и которые могут нанести электоральный ущерб партии Ликуд. И в этом плане я всегда говорил, что он, конечно же, лучше знает, как формировать список, потому что, как он опытный политик, мы видим, что в списке его кандидатов, которых он бронирует, есть люди, связанные с 7 октября, мать погибшего заложника и так далее. Ему нужны такие люди, которые выражали бы ему поддержку. Потому что 7 октября будет один из главных пунктов, вокруг которых будет идти предвыборная кампания. Вот. Ну а депутаты, некоторые сегодняшние, понимают, что они могут потерять свои депутатские, а может быть и министерские места, и будут воевать за них. Хотя Конституционная комиссия Ликуда уже утвердила, в общем-то, бронь для Нетаньяху, и вопрос этот законодательно решен, скажем так, внутри Ликуда. Я думаю, что вряд ли его...
0: Но ЦК должен это утвердить. Действительно, есть те, кто говорят, что это формальность, но вот мы видим, Давид Битан так не думает, активно агитирует, записывает видеоролики в сетях и так далее.
5: Ну, Давид Битан всегда вот был одним из таких бунтарей, скажем так, в Ликуде. Я напомню, что закон о СМИ он не захотел рассматривать на своей комиссии экономической. Для этого была создана специально другая комиссия. Он не был такой послушной пешкой в руках Нетаньяху всегда. И до сих пор продолжает бороться против этого, потому что он понимает, что он станет одной из жертв. Вот это формирование этого списка, что его, скорее всего, отодвинут куда-нибудь в третий, если не в четвертый десяток.
0: Давайте тогда в заключение нашего разговора коснемся проблем в оппозиции. Да? Там после заявления Иры Голана в интервью на Дау Пери, где он говорил о том, что он хочет встать на путь создания палестинского государства, жесткие последовали реакции. Первым отреагировал Либерман, сегодня отреагировал Беннет. Оба они фактически заявили, что ничего подобного не будет, они этого не позволят, и Голан либо откажется от этих идей, либо не будет частью коалиции. Но это проблема, с которой оппозиция будет сталкиваться всю дорогу к выборам. Да? Не получится говорить о том, что это не выборы между правыми и левыми, когда как минимум один активный деятель оппозиции, будущий участник коалиции, говорит о том, что он, конечно же, левый, и он, конечно же, будет продвигать левую повестку.
5: Ну, смотрите, с энным количеством мандатов, теоретически у Голана там в районе 10, скажем так, плюс-минус, можно продвигать все, что угодно. Вопрос в том, что ты продвинешь с таким количеством мандатов. Но я думаю, что оппозиция, если она хочет поменьше ссориться внутри себя, вспомнит формулу, которая была, по-моему, при создании предыдущего правительства, что давайте мы будем говорить о 80% вопросов, с которых мы согласны, а 20% вопросов, с которыми мы не согласны, мы оставим на потом и будем их решать по мере, так сказать, возникновения. Вот к этому они должны прийти, потому что они же понимают, что они наносят себе электоральный ущерб вот, стрельбой внутри бронетранспортера, как есть у нас такое выражение в Израиле.
0: Павел Маргулян, журналист, ведущий Первого радио. Большое вам спасибо за этот разговор.
5: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Источники, близкие к премьер-министру Бенямину Нетаньяху, оказывают давление на разведывательные силовые ведомства, требуя от них заключения в поддержку просьбы премьер-министра о продлении охраны его семьи еще на 5 лет силами службы общей безопасности Шабак, даже если он не выиграет выборы. В свете разногласий рассмотрение этой просьбы привело к отказам со стороны Министерского комитета по делам Шабака, который должен одобрить этот запрос. Сегодня проходит очередное заседание комиссии, которая должна рекомендовать министрам принять то или иное решение. Мы беседуем с бывшим начальником отдела охраны VIP в службе общей безопасности Шабак Шлома Арной. Шлома Арной, лешавар, рош ехидаль автахат ишим башабак. Шалом алейха.
6: שלום, ערב טוב.
0: בוא נתחיל מהכללים. מי היום זכאי להבטחה מטעם שירות הביטחון הכללי?
6: מי שזכאי זה מה שמוגדר כישות מאובטחת, זה למעשה סמלי שלטון, כן? חמישה סמלי שלטון ועוד שני שרים שמשמשים לרציפות התפקודית, שזה שר החוץ ושר הביטחון. בכל, לגבי אשת ראש הממשלה, וזה הכוונה, היא נחשבת אישיות מובטחת כאשר בעלה מכהן, למרות שהיא לא סבל שלטוני, אבל היא בתוקף היותה סמוכה על שולחנו. אבל היא לא סבל שלטוני, אבל לא אישיות מובטחת, סליחה, למעשה מרגע שבעלה מסיים את כהונתו.
0: תביעתו של ראש הממשלה היא אולי נראית מוגזמת, אבל מצד שני כשאתה עובר על חשבונות מדיה חברתי של מתנגדיו, אתה קורא שם הכינויים שלו ושל משפחתו, של משפחת צ'אושסקו, את בניו שקוראים לה אודאי וקוסאי, על שם הבנים של סדאם חוסיין, איחולים למותו שמתפרסמים בריש גלי ברשתות חברתיות, קשה שלו להימנע מהרגשה שאולי קצת טיפול מונע, גם אם הוא יכביד על קופת המדינה, יחסוך במקרה הזה כאב הרבה יותר רציני, אם איום כזה או אחר יתממש. אתה חושב שהעלות היא לא מצדיקה את ה, מה שקרה, לקיחת אמצעי מנה כאלה?
6: וגם העלות וגם העיקרון. צריך להבין שאישים מובטחים לא מובטחים מתוקף רמת האיום, אלא מתוקף תפקידם. ויש הרבה אנשים מאוימים במדינה בלי קשר. מה שאני רוצה להגיד זה שבמידה והוא יסיים את תפקידו ותהיה איזה רמת איום כזאת או אחרת, אז יש דרכים להבטח אותה, אבל היא לא צריכה להיות מאבטחת שבק. זה משהו אחר לגמרי. כמו כל אזרח ישראלי אחר שהוא מאוים בכזאת צורה אחרת. ומטפלים פה. אבל צריך להבין שגם ההבטחה הנוכחית שמטעם השבק היא דבר מאוד מאוד יקר, ולא רק שהוא יקר, הוא מעמיס על השבק עומס שהוא אמור לא להיות מוכוון להבטחת אישים אחרים.
0: תן לי לתרגם את מה שסיפרת לי עד עכשיו ואז נמשיך, בסדר?
6: כן.
0: Мои вопросы Шлома Арной, бывшему начальнику отдела охраны VIP службы общей безопасности, касались в первую очередь того, как на данный момент работает процедура определения, кто достоин охраны со стороны Шабака, а кто нет. И с другой стороны, того, что касается уровня угроз членам семьи премьер-министра Нетаньяху со стороны его особо радикальных политических противников и, возможно, внешних врагов. По словам Шлома Арноя, весь круг охраны связан в первую очередь со статусом человека, не с уровнями угрозы его. Поэтому, когда речь идет о действующих политиках и непосредственных членах их семей, тогда Шабак должен участвовать в этом процессе, должен его организовывать, что и делается. Когда речь идет о политиках, которые уже не занимают официальные должности, Бенимин Нетаньяху может оказаться теоретически в такой ситуации, то если он сам имеет право на охрану как экс-премьер-министр, экс-министр обороны, человек, обладающий государственными секретами и так далее, и члены его семьи права на это не имеют. И по мнению Шлома Арноя, тот факт, что угрозы реально существуют, не оправдывает дополнительных расходов на подобного рода расширение круга охраны со стороны службы общей безопасности, как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения изменения принципа, согласно которому не угроза данной личности или членам ее семьи оправдывает применение охраны со стороны Шабака, а ее официальная функция. Окей, бонда берега лалут. Они метер ле отсми, что это лохо лахсов лит миспарим и медуяким, они метер ле отсми, что это агбалот мхната хок. אבל על איזה פרמטרים אנחנו מדברים בשנה, בערך?
6: להערכתי, בצורה גסה מאוד, רק ההבטחה של אשת ראש ממשלה בעלותה בחודש היא 500,000 או משהו כזה שקף. אני מדבר על מאבטחים, על עלות הרכב, נהג, והוצאות הבטחה, הוצאות ניהול, כל מיני דברים כאלה. אבל זה הכנסה מאוד, ולחתי זה גם יותר גבוה. מדובר בהרבה כסף. מדובר עוד, אם מדבר גם על הבטחת הילדים, כמובן.
0: Тен или Таргем, я задал вопрос, какова оценка стоимости такой охраны. Понятно, что речь не может идти здесь о точных цифрах, часть этих цифр засекречена. Тем не менее, Шлома Арной говорит о том, что оценка охрана только жены премьер-министра Сары Нетаньяху достигает до 500,000 шекелей в месяц. И это мы еще не начали говорить об охране детей. Агав, ма на алим бихлаль кшеним немцам бахульбами хадда еладим шо или рошам шо.
6: גם כן, צריך להבטח אותם. זה הבטחה 24/7. זה לא משנה אם אתה בחול או בארץ. אתה צריך להבטח דרך קבע.
0: וכמובן, עלויות עולות קופצות מדרגה ברגע שהם יוצאים לחול ונשארים שם תקופה ארוכה.
6: כן, העלויות בחול הן הרבה יותר גבוהות, כי יש הוצאות משמעותיות יותר, גם היכולת שלך להכניס מאבטחים היא מוגבלת. זה סיפור לא פשוט.
0: Стэнли Литаргер, вообще. Мой следующий вопрос, разумеется, касался ситуации, когда члены семьи премьер-министра находятся за границей. Там, по словам Шлома Арноя, стоимость охраны резко возрастает, потому что понятно, что речь идет о необходимости координации, согласований относительно пребывания этих охранников, согласования относительно возможности их носить оружие и так далее, и так далее. Все это существенно повышает расходы, и понятно, что речь идет о серьезной проблеме. Они метерлят с Мишей им авадами, эцет, бахоль зот таским, афилу хелькит, ля автаха шель хаврэ мишпахто шель рошэ мшэла льша аварки и корон, зэ мияд яхуль алкол арошэ мшэла льша аварчин хаим итану айом, нахон?
6: לא, אני לא חושב. דרך אגב, זה גם החלטת הוועדה המייעצת. איך אומרים? חרטה. למה? כי יום אחרי שהוא לא יכהן כראש ממשלה, תהיה ועדה מייעצת אחרת. אז היא תחליט אחרת. כך שכל הסיפור הזה זה משהו דקלרטיבי יותר מאשר משהו שאפשר להתחייב עליו. הרי זה לא חוק. כן, זה החלטת ועדת שרים, שיכולה להשתנות אדוק בכל סיטואציה אחרת.
0: שלמה ארנוי, לשעבר ראש יחידה להבטחת אישים בשב"כ, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אני אשחרר אותך ותרגם את השאלה האחרונה שלי ותשובה שלך, בסדר?
6: תודה.
0: Мой последний вопрос касался ситуации, которая произойдет, если комиссия, консультативный комитет, который дает рекомендации комиссии министров по делам Шабака, определять параметры охраны экс-премьер-министра и членов его семьи даст какое-то позитивное решение, распространится ли это автоматически на других бывших премьер-министров и членов их семей, живущих с нами. По словам Шлома Арноя, бывшего начальника отдела охраны VIP в службе общей безопасности, нет, это не создает прецедента, потому что это административные решения, а не законодательные. Более того, по его словам, нужно понимать, что комиссия принимает сегодня одно решение. Если следующий премьер-министр не будет Нетаньяху, то этот премьер-министр может потребовать созыва этой комиссии еще раз, она может пересмотреть это решение, отменить его, ничего здесь принципиально на много лет вперед не решается, и требования, как говорят эти источники, близкие к этой теме, что есть требования продлить ту охрану на 5 лет, это чисто декларативная вещь, потому что нет реальной возможности закрепить это решение законодательно, нет такого закона. Все здесь административный вопрос, все здесь приоритеты, определяемые самой службой общей безопасности. Поэтому здесь в основном речь идет о разговорах, но они тоже проблематичны, потому что они меняют, как уже было сказано, статус предоставления охраны с должности на личность. Это был Шлома Арной, бывший начальник отдела охраны VIP в службе общей безопасности Шабак.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Скандал сегодня вызвал муниципалитет города Бнейбрак, ультраортодоксального города, начав работу по реализации постановления раввинов, которые предписывают полностью разделять мужчин и женщин на тротуарах двух улиц в городе. для того, чтобы не происходило встреч мужчин и женщин из-за массового скопления народу во время свадьбы, других мероприятий, проходящих в залах, находящихся на этих улицах. Уже подан один иск в БАГАЦ против этого решения. Противники называют это новым Тегераном. Защитники этого решения в мэрии Бнейбрака говорят, что речь идет о постановлении духовных лидеров, которые не обязаны выполнять с их точки зрения, и что речь идет об очень специфической ситуации. Мы беседуем с Равином Яковом Видером, членом городского совета Бнейбрака. Рав Яков Видер, хавере муэцтейр Бнейбрак, шалом лиха.
7: Шалом, эрв
0: тов. טוב, ספר לנו למה עכשיו, למה זה היה נחוץ, למה היה צריך לפרסם את ההחלטה הזאת כדי שכל ישראל תשמע על כך?
7: קודם כל, ההחלטה היא לא טובה, אני חייב לומר. בסופו של דבר, התפקיד של עירייה במדינה דמוקרטית שהיא לא צפון קוריאה, כן, ומדינות דיקטטוריות, הוא לא לחנך את הציבור, ולא להיות אבא של הציבור, אלא לשרת אותו, לטפל בתשתיות שלו, בניקיון, בתחבורה, בהמון המון בעיות שיש בבני ברק. והעסקנים בעירייה עושים בדיוק הפוך, מטפלים בנושאים שהם אסור להם לטפל, ולא מטפלים בדברים שהם כן צריכים לטפל. והדבר הזה, אני שמח מאוד שהוא יצא, מכיוון שיש להם הרבה מאוד תוכניות רעות איך לחנך את הציבור, ואני מאוד מקווה שכתוצאה מהפרסום הזה, לפחות זה נעצר.
0: יש פה עניין שהוא חוזר על עצמו כל פעם, כשאנחנו מסתכלים על התנהלות עסקנים, כמו שאתה אומר, וגם רבנים שמנחים אותם בקהילה חרדית, זה להגביה חומות יותר ויותר, לאסור איסורים שלא היו קיימים קודם. שמעתי מישהו אומר היום שאם אנשים שישבו את בני ברק בשנות ה-50 היו מסתכלים על מה שקורה שם עכשיו, הם לא מבינים מה הולך פה. יש צדק באמירה הזאת?
7: ברור שיש הקצנה, לצערי קיימת בכל החברה הישראלית, גם בציבור האנטי דתי, גם אצלו יש הקצנה, וזה עצוב לי לראות את זה, כן? אבל שוב, אני מתמקד בתפקידה של עירייה. תפקיד של עירייה הוא לא כן להקצין, הוא לא להקצין, הוא לתת שירות, זה הכל. בני ברק היא אחת מהערים המלוכלכות בישראל. בני ברק, אנשים לא יודעים מה המאזינים שלה, בני ברק זורם ביוב, כל יום כמעט יש רחובות שזורם בהם ביוב. עכשיו, זו עירייה מאוד עשירה, אחת מהעירות העשירות בישראל. למה זה אמור לקרות? במקום שהעירייה תתמקד בתפקיד שלה, זה כל התפקיד שלה, בכל הארץ, בטח בבני ברק. היא מתעסקת בדברים שהם לא רלוונטיים, יש המון דוגמאות. השביל הנפרד זה אחד, דוגמה אחת, יש המון דוגמאות. הנה, אני אספר רק דוגמה מהאחרונה. אני ביקשתי שיהיה מוקד וואטסאפ. מוקד וואטסאפ, עונים, כמו בכל עיר בישראל. הם מסרבים, אנחנו לא רוצים לעודד וואטסאפ. נעזוב את הצביעות שלהם לכולם יש וואטסאפ, אבל זה לא תפקיד שלכם, כן לעודד, לא לעודד וואטסאפ. תפקיד שלכם לתת שירות, זה הכל. וזה לב הבעיה.
0: איך זה לדעתך התחבר לסדר היום הלאומי בבחירות לכנסת שבאות עכשיו? זה יחזק את המעמד של המפלגות והרבנים שעומדים מאחורי האנשים האלה? או ההפך, הציבור ברחוב יצביע ברגליים לכיוון אחר?
7: קודם כל, לשני הקצוות משני הצדדים, זה מאוד טוב השיח הזה, גם למפלגות החרדיות, אף אחד לא עוסק במה שקורה בעוני בחברה החרדית, בכל הכישלונות ובהתנהלות שלהם. העסקנים החרדים מאוד מאוד עשירים ביחס לרחוב, הרחוב אני מרוד, הפער הזה, הם לא רוצים שידברו על זה, הם לא רוצים שידברו על מה שקורה בערים החרדיות, הם רוצים שיעסקו בכן גיוס, לא גיוס, ומנגד, גם הקיצונים בצד השני, בדיוק אותו דבר, לא רוצים שיעסקו בנושא ביטחון, כי הם יודעים שהציבור הלך ימינה, הם רוצים שיעסקו בכן חרדים, לא חרדים, ובתווך נמצא רוב הציבור, גם החרדי והישראלי, שסובל מאוד מהמציאות הזו, כי זו לא הבעיה המרכזית של מדינת ישראל, יש בעיות הרבה יותר חיוניות שגורליות לעתיד שלנו, ועצוב לי שזה המצב.
0: רב יעקב וידר, חבר מועצת העיר בני ברק, אני אשחרר אותך ואני אתרגם את הדברים שאמרתם.
7: בסדר. תודה לך, תודה.
0: По словам Равина Якова Видера, депутата городского совета Бней Брака, главная проблема с этими усилиями муниципалитета разделить движение мужчин и женщин, пусть даже отдельно, это то, что это абсолютно не является его компетенцией. Мэрия должна заниматься благоустройством города, устройством жизни его жителей. Она не должна никого воспитывать, речь не идет о Северной Корее. И подобного рода попытки соблюсти общественную мораль, они абсолютно лишены всяких оснований с точки зрения полномочий муниципалитета, и понятно, что судебные иски против этого будут иметь основания. Но здесь, по мнению Якова Видера, проблема гораздо более глубокая. Здесь есть преднамеренное желание увести дискуссию между светскими и религиозными израильтянами, дискуссию вокруг места ультраортодоксов в израильском обществе и ситуации в самом Бнейбраке с рельсов реальности на рельсы постоянного идеологического конфликта, где обе стороны, и ультраортодоксальная сторона, и резко антирелигиозная сторона, заинтересованы в том, чтобы постоянно обострять эту идеологическую борьбу. В Бнейбраке течет по улицам канализация. В Бнейбраке самые бедные жители, одна из самых богатых мэрий в стране. В Бнейбраке не решается масса социальных проблем. Вместо того, чтобы говорить о них, всегда проще отвлечь внимание на подобного рода дискуссии о том, как соблюдать общественную мораль на улицах. Что же касается общеполитической динамики во всем, что касается того, насколько это будет иметь общенациональные последствия, и здесь Яков Видер говорит о том, что подобного рода пренебрежение своими обязанностями с точки зрения мэрии и циничное использование весьма состоятельных деятелей ультраортодоксальной общины идеологической тематики для того, чтобы отвлечь внимание большей части ультраортодоксального населения от своих социальных проблем, оно перекликается с теми, кто хочет использовать тему конфликта между религиозными и светскими израильтянами на другой стороне политического поля для того, чтобы увести дискуссию с поля безопасности, где, по мнению депутата Якова Видера, у правых есть некоторое преимущество в свете событий, которые происходили, начиная с 7 октября, и поставить ее на совершенно другое поле. И здесь они полностью встречаются в своих интересах с экстремистами ультраортодоксального сектора, которые действительно резко повысили уровень требований к тому, что значит быть ультраортодоксом, что значит вести ультраортодоксальный образ жизни. Один из комментаторов именно ультраортодоксальных сказал сегодня, что если бы первые жители Бнейбрака и те, кто жил в Бнейбраке в 50-х годах прошлого века, увидели, что происходит сейчас, они бы не очень поняли, где они находятся. Вот на этой ноте мы и заканчиваем сегодня нашу программу. Ее подготовили для вас продюсер Юсеф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова, звукооператор Илан Зулай, вел передачу Арик Эльман. Спасибо вам и до встреч на волнах эфира радио Канрека. Спасибо.

0: Ганрека. Здесь и сейчас.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ганрека продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская. И, как мы анонсировали, с удовольствием пригласили. Это произошло. Он приехал. Не всегда же говорить только по телефону, только брать телефонные интервью, аудио. С нами замечательный человек, который меня все время поражает. Он для меня загадка, потому что, ну, наверное, в мире этом очень мало людей, которые разбираются в древних рукописях, в инкунабулах, кто действительно разбирается в книговедении. Абсолютный исследователь такого количества разного в этом мире, и мало таких людей. Тем более приятно видеть Семена Якерсона в нашем эфире сегодня здесь, в студии Ганрека. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие. Я просто хочу сказать, что мне просто повезло в жизни. Я влюбился в еврейскую книгу, продолжаю ее любить.
1: И у вас это взаимно.
2: Да, у нас абсолютно взаимно, так что я такой вот... Просто везунчик в этом смысле.
1: Ну, если уже говорить о том, что влюбились или нет, я читала в одном из ваших интервью, и вы мне когда-то это тоже рассказали, как вы говорили, у вас было три вида любви.
2: Да.
1: Начиная с Рюриковича, что характерно. Да. Я просто сразу вспомнила себя в школе. Меня это зацепило в свое время, и мне это нравилось. Вот изучать это, копаться в этом. Потом что-то, конечно, уходит из памяти. Но если мы уже заговорили о ваших привязанностях, и они были все, в общем, достаточно необычный. Для историков, да. Историки вас поймут.
2: Вы знаете, у меня дочка, которая живет в Израиле всю жизнь, и внук ивритоговорящий, ему 8 лет. Она меня вдруг спросила, а вот что ты делал 8 лет? Я говорю, я 8 лет очень хорошо помню. Я сидел у печки в большой комнате и читал историю человечества. И учил наизусть вот как раз Рюриковичей. А если мы будем говорить о моем втором увлечении, это русская поэзия,
1: да,
2: то я как раз сегодня ночью послушал очень большой такой, не знаю даже, как это сказать, вечер, что ли, памяти Александра Пена. Mm-hmm. Вечер 70-х годов. Там, наконец, говорили на том иврите, который я понимаю и люблю. И они как раз рассказывали о Александре Пене, да, поэте-коммунисте, пьянице и ловеласе, между прочим, самых известных в Тель-Авиве,
1: да,
2: который переводил русскую поэзию, и о том, что он в 50-х годах оказался в Советском Союзе и поехал к Пастернаку, а потом он поехал встречаться с Анной Андреевной Ахматовой, и это был такой абсолютный шаг. И это я тоже не знал. Единственный израильский поэт-коммунист, который отказался писать стихи в честь Сталина. И в сборнике, который выходил к его 70-летию Сталина, нет стихов Александра Пена. И вообще вот эта связь еврейской поэзии, ивритоязычной поэзии и русской меня сейчас очень интересует. Я читаю переводы русской поэзии на иврит, пытаюсь как-то сравнивать, думать и...
1: Какие переводы вот вас как бы зацепили, какие интересуют?
2: Из последних, я считаю, что Рита Коган абсолютно выдающийся переводчик.
1: Да.
2: Я читаю сейчас ее переводы Мандельштама, которые мне нравятся. Но вообще я человек старый. Из старой школы, да. Мне очень нравятся переводы Черняховского. Мне вот какие-то старые...
1: Классика,
2: да. Очень нравятся переводы Гапонова, «Витязя в тигровой шкуре». Это абсолютно
1: потрясающий перевод был. Я его помню тоже, совершенно замечательный.
2: И последнее, это надо говорить о переводах Пушкина, Шленского.
1: Шленский. У меня дома есть эта книга. Я когда увидела в книжном магазине... Довольно много времени прошло уже со времени покупки, имею в виду, и я стала вот въедливо пытаться читать, ритм, это все абсолютно сохранено, и понимание того, что Шленский, конечно, он знал русский, дело не в этом, он так это чувствовал.
2: Это вообще у меня часто есть ощущение, что вот такая классическая израильская поэзия, это вообще-то русская поэзия, но написанная на иврите, поэтому она мне еще ближе.
1: Только об этом сначала
2: Гольберг,
1: не подозревали.
2: Рахель и так далее.
1: Да, да, да.
2: Но и сегодняшние тоже вот...
1: Почему так получилось, если возвращаться к первому вашему увлечению, что это было в вашем настолько раннем возрасте? Вы говорите, что вам было 8 тогда.
2: 8, 9, 10.
1: Да.
2: Я не знаю.
1: Слушайте, это просто настолько...
2: Это же любовь, пойди разбери в этой любви.
1: Да, кто знает эту любовь.
2: Да. Я абсолютно был влюблен в русскую историю, причем так чисто формально. Я зубрил даты, зубрил последовательность.
1: В классе, кроме вас, это тогда еще никто, наверное, не особенно догадывался, что есть все это.
2: Нет, я абсолютно... У меня папа был очень демократический человек, поэтому я единственный из всех моих еврейских знакомых учился в простой школе во дворе, грубо говоря, а не в английской школе, которые вообще-то рядом были, и там можно было получить вполне приличное образование.
1: А ваш папа был шестидесятник настоящий.
2: Я не знаю, я бы думал.
1: Вы как-то мне такую фразу сказали, и я думал бы, что вы вкладывали в это?
2: Нет, я думаю, что все-таки был постарше, он кончил университет в 41-м году и сразу после последнего экзамена ушел на фронт. То есть это уже такое немножко раннее. Не знаю, он был просто такой вот человек.
1: Что касается русской поэзии и вот того раннего первых встреч с русской поэзией, я даже знаю о вас такой факт, что вы однажды пошли в цех заработать определенное количество рублей советских, чтобы потом купить «Ода», сборник Марины Цветаевой, конечно, стихи.
2: Да. Это... Нет, ну я еще в какой-то момент на иврите писал стихи. И что самое смешное, что они опубликованы вообще-то.
1: Где?
2: Да. Они опубликованы, я сам этого почему-то не знал. Как-то это прошло мимо меня, что... В Израиле опубликовано. Они собирали какой-то сборник. Я вдруг забыл, как он называется. Типа «Глаз вопиющего в пустыне». Mm-hmm. То есть стихи на иврите, написанные в Советском Союзе. И у меня попросили стихотворения 2 или 3. Я дал. И как-то дал и дал. А оказывается, их опубликовали. И вообще они вполне... Я сам в Национальной библиотеке заказал этот сборник. И посмотрел на себя и удивился этому.
1: Вот оно как. И третья любовь и увлечение, которое привело вас, в общем, к профессии, которой вы продолжаете заниматься. Вы захотели узнать что-то о евреях. Как ни странно.
2: Нет, третье, конечно, увлечение книгу Мастем, это, конечно, иврит, как язык.
1: Иврит,
2: я абсолютно был в него влюблен. Я начал его учить в 16 лет. Учу его до сих пор. И сейчас даже, можно сказать, больше учу.
1: А как получилось, что, в принципе, вы в тот момент пришли к тому, что есть такой язык иврит? Когда вы все это узнали впервые для себя?
2: Вот я окончал школу, 10 класс, получил паспорт, там было написано, что я еврей. Мне объяснили, что университет для меня закрыт. Я безумно этому обрадовался.
1: Открытие миллионов.
2: Да, но я обрадовался, а не расстроился. Меня вообще всегда интересовали и интересуют ситуации, которые от меня не зависят. Я думаю, ну, прекрасно, это же не потому, что я хорошо или плохо что-то знаю. Закрыт по какой-то причине. Я тогда решил узнать что-нибудь про евреев. И стал... Я как-то даже не различал идыш или иврит. Я хотел что-нибудь. Но потом мне показалось, что все-таки идыш был языком... Ну, для меня, в моем восприятии тогда советским, все-таки выходил журнал, выходили газеты, что-то там можно было говорить, а я был очень антисоветски настроенный уже в 10 классе.
1: И раз что-то было нельзя?
2: Да, и я, конечно,
1: иврит
2: был запрещен, и я вот стал его учить. И, собственно, всю жизнь учу его.
1: Элиф Милим? Точно,
2: именно,
1: этот сборник?
2: Абсолютно, Элиф Милим.
1: Я просто знаю, как они назывались в разные годы.
2: Первая часть, да. И мне достался, у меня был приятель, товарищ мой Боря Календарев, который собирался уезжать, и вот у него был этот учебник, он сам выучил 3 урока уже с кем-то, он сам мне преподал эти первые 3 урока, вот я так выучил, а дальше я стал учиться. Сам и учил, и учил, и учил. Потом какие-то люди образовались рядом.
1: Вы знали много и из тех, кого стали называть потом отказники.
2: Да, я это был...
1: Вы знали хорошо.
2: Вообще, я всех знал, конечно. Я был такая белая ворона, потому что я не собирался уезжать. Но я был в этом кругу.
1: Но вы долгое время и не собирались уезжать. Вы работали, вы занимались ивритом, вы занимались гебраистикой, но не сюда.
2: Нет, я абсолютно не собирался уезжать, но жизнь посмеялась надо мной. Да?
1: Я сказала, а ну-ка, попробуй.
2: Я все время говорю теперь, что Господь приводит в святую землю. евреев Бедрахим Акалькалот. Вот такими вот путями, никогда не знаешь, какими.
1: Это точно.
2: Вот. Так что вот так получилось. А когда я поступил на библиотечный факультет, и я уже с первого курса вот настолько фанатично учил иврит, я, например, пытался записывать на иврите там лекции, даже по научному коммунизму.
1: То есть вы записывали лекции на иврите?
2: На иврите. Ну, как я его себе представлял, да.
1: Ну, да.
2: У меня отбирали эти самые вот записи, считая, что не понимали, что я там пишу. Много было очень смешного. Но в конце концов, к курсу к четвертому, я вдруг понял, что есть еврейские книги. И я очень хочу совместить все-таки какие-то знания по книговедению, которые я, безусловно, получил в институте, с тем, что я вот увлекаюсь ивритом. И я стал искать пути, как мне вот эти два моих увлечения, или любви к книге и к ивриту, вот совместить.
1: Но найти книги, скажем так, про евреев на русском языке можно было. Бабель, Шалом Алейхем, Фихтвангер — это совсем другое.
2: Нет, это другое.
1: И это было найти легко достаточно.
2: Но мы про разные...
1: Да, скажем, а вы говорите о другом.
2: Я искал... Нет, во-первых, книги на иврите тоже, в принципе, можно было найти. Как это ни странно, можно было пойти в публичную библиотеку с паспортом, и там был отдел литературы стран Азии и Африки, куда мало кто ходил, но я ходил туда всю юность. Там были вот старики лет 85, и я. И был библиотекарь Вильский Лев Ефимович, выдающийся знаток иврита, с которым мне удавалось иногда говорить, а потом уже и много говорить. Я постепенно нашел круг ивритоязычных людей. Вот. Но это другое. Я узнал, что есть коллекции. И я очень захотел описывать эти книги, как-то вообще вот влиться. И я потратил
1: так очень... Вы были много... фактически первым и тогда на тот момент единственным, который занимался каталогами.
2: Ну, я вообще всю жизнь был единственным.
1: Ну потому что то, что вы делаете, да.
2: Я издал все-таки этот первый каталог свой в 85-м году. Мне вообще никто не верил, что в Советском Союзе мальчик, мне 30 лет еще не было, в Академии наук сумел издать каталог еврейских инкунаболов из собрания Института Востоковедения Советской Академии наук такой. Вот. И это была колоссальная коллекция. Это было... Я ей занимался, и мне удалось это и описать, ну и главное, конечно, издать. И это какая-то была, как потом выяснилось, это была бомба, потому что никто вообще не ожидал. А книга эта попала по обмену академическому во все национальные библиотеки мира. Я вот потом, куда ни приезжал, я всюду видел, она стоит прямо. И, конечно, вот с этого момента я загорелся этим совсем уже желанием.
1: Семен, а вот при том богатстве вот этой коллекции, с которой вы однажды встретились, где был иврит, где было очень много всего, но, как я понимаю, к этой коллекции и в этой библиотеке не очень-то заглядывали те, с кем вы общались. Я имею в виду отказники, которые боролись вроде бы.
2: Конечно, нет, это вообще были два совершенно разных, два мира, два
1: шага. Интересно просто.
2: Это очень интересно. Я, наверное, опять же, мне кажется, был единственным таким мостиком между этими мирами, потому что я все-таки работал в Академии наук, и мне удалось туда проникнуть. И это было очень сложно. Это был длинный, большой путь. А потом я поехал навещать моего товарища, вот этого же Бориса Календарева, который я уже упоминал, в лагере. После этого меня выгнали с треском из этой Академии наук. И я работал грузчиком 2 года. Но через 2 года смогли. Я все время, мне везло на хороших людей. За меня всегда боролись хорошие русские люди. Настоящие интеллигенты, которые стеснялись и антисемитизма, и вообще ситуации этой политической. И они делали все, чтобы вот этот мальчик с горящими глазами работал с этими книгами. Так что вот так и получилось. Туда, конечно...
1: Так и других мальчиков-то там не было, в общем.
2: Нет, там ни мальчиков, ни девочек, ни мужчин там не было. Это был мой рай. Были книги от 15 века до 19-го, «Закрытое хранилище», «Ключ только у меня», «Диван», «Невероятный стол» 19 века. Справочники тоже только 19 века у меня были. Вот энциклопедия, начало 20-го. И вот я так жил изумительной жизнью, надо сказать. Такой
1: я
2: вот
1: пытаюсь какой-то... представить, даже как человек, который любит читать и держать книги в руках, которые пахнут, я пытаюсь представить вот это ваше ощущение и чувство, когда вы находили и встречали книги совершенно невероятные, рукописи.
2: У меня был редактор, очень большой, тонкий знаток, может быть, не книги, но семитских языков точно. Он ко мне приходил раз в неделю на один час проверять, что я за эту неделю сделал. А так неделю я был предоставлен абсолютно самому себе, и это действительно было счастье. Я читал эти книги, вникал в них, учил. И
1: из тех вот первых ваших впечатлений, наверное, вы помните, какие были наиболее яркие, когда вы находили какую-то книгу, рукопись, что-то, помните до сих пор, которое произвело эффект очень сильно?
2: Нет, ну, мне очень сложно. Вот я этим всем занимался, а потом в какой-то момент я решил попробовать заняться инкунабулами, потому что их все-таки мало. Да, сколько их всего, там, 100, скажем, было тогда известно. И вот когда мне показал директор библиотеки Института Востоковедения, уже кем-то, я потом узнал, кем отобраны эти инкунабулы, они стояли отдельно, я про них не знал. Я ему сказал, что вот я хотел бы вот 15 веком заниматься. Он говорит, ну, Сема, смотри, вот они стоят. И вот этот момент, когда я вдруг увидел выставленные вот эти книги 15 века, вот тогда у меня действительно как-то все задрожало. И я много лет, я просто последний скажу, я не занимался рукописями. Меня совратили, можно сказать, мои коллеги в Израиле. Я только когда начал ездить в Израиль, вот с 89-го, с 90-го года, я сделал вот это хасабата, что называется. Я стал специалистом и по рукописям. А до этого я занимался только первопечатной книгой.
1: Интересно. Просто я пытаюсь представить вот этот ваш путь. И я просто хочу попросить вас, поскольку мы говорим о не очень такой теме, нестандартной, скажем, для тех, кто нас сейчас с вами смотрит, и объясните, пожалуйста, тем, кто не знает, что такое инкунабулы в данном случае, то, чем вы занимались и занимались.
2: Слушайте, ну, вот, во-первых, это очень красиво, давайте скажем так.
1: Согласна.
2: Изумительно.

0: Инкунабулами принято называть книги, которые были напечатаны способом, который изобрел Иоганн Гутенберг до 1 января 1501 года. До этого периода подавляющее большинство книг, естественно, печатали, если не на латыни, давайте скажем аккуратнее, в латинской графике. Угу. И только один маленький народец, вот эти евреи, которые жили в Европе, они очень быстро восприняли это великое изобретение и стали для себя издавать книги на иврите. Вот этот небольшой сегмент книг, их всего, сегодня, мы думаем, было 150, а вообще там раньше думали даже 100, но это развивается, какие эта система. Вот эти, скажем так, 150 книг, которые евреи смогли до 1 января 1501 года напечатать в Италии, Португалии, Испании и Турции, ну, в Португалии, Испании, естественно, до изгнания, в Турции всего одна книга, а остальные в Италии. Вот этот книжный сегмент, он безумно нам рассказывает о культурной жизни, о цивилизации еврейской, потому что все-таки, знаете, это было производство. Это просвещенный человек может сесть дома и перевести, сам себе написать что-нибудь, что его интересует. А когда люди делали тираж книг, они все-таки исходили из того, что у них купят. То есть те книги, которые тогда издавались, они точно были нужны людям. И мы видим, какие, например, трактаты Талмуда тогда учили и печатали. Мы видим, какая художественная литература была востребована в Италии. Мы видим, какие философские или галахические сочинения были востребованы, какие там меньше. Там, например, там «Арбаату Рим» Якоба бен Ашера, чуть ли не 4, по-моему, издания было в 15 веке. Плутовские новеллы Эммануила Римского они 2 раза там издали, или там еще что-то. И это с одной стороны. С другой стороны, не была выработана никакая еще схема, как выглядит печатная книга. Поэтому это, в принципе, рукопись, но набранная по-другому. Там нет титульного листа, нет пагинации страниц. С этими книгами очень сложно работать, потому что в силу времени и исторических обстоятельств, особенно Испания, Португалия, очень многие дошли только фрагментами. Вот понять, что это было, как этот фрагмент вообще вписать в издание. Там очень много всяких очень интересных книжных вещей. А с возрастом, моим я имею в виду, с возрастом исследователя, ты вдруг понимаешь, что книга-то, конечно, она молодец, и тот, кто ее издал, он, конечно, тоже великий человек. Но безумно интересно, кто эти 500 лет их сохранял, что с книгой происходило, ее история, в чьих руках она была, как она пережила Вторую мировую войну, например. Угу, скажем, с коллекциями ленинградскими это более понятно, а с коллекциями европейскими далеко не всегда. Что пропало, очень много пропало, что-то вернулось, а что-то всплыло там.
1: А да. Если вернулось, то какими путями могло быть?
0: Да разными путями. Вот единственное, если Заморы, такой экземпляр, по-моему, это комментарий Раши на Пятикнижие, который вдруг в 50, там, примерно в 7-м году американский солдат принес в еврейскую теологическую семинарию, сказал, не знаю что, или солдат, или его сын даже. Вот от отца осталось, где-то он взял трофей такой. А это все считали, это было редчайшее издание, и все считали, что она погибла. Она вдруг вот так вот всплыла. И много очень историй таких разных.
1: И а поэт... обратные ситуации с фальсификациями, которые, конечно, были...
0: Нет, были и попытки.
1: И которые можно было... Я думаю, и вы встречались с такими.
0: Я, знаете, я работал... У меня было, я не знаю, сколько у нас есть времени, я много рассказываю. Я работал в еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке много лет. Это продлился 10 лет. И там была самая крупная в мире коллекция и есть еврейских вот этих инкунабулов. И это была моя мечта, мечта не знаю чего, вот бы мне ее описать. И так получилось, что я к этому времени уже издал 3 больших каталога, и меня хорошо знали. Mm-hmm. Ну и кроме этого, скажем, я не преподавал в университете, поэтому я мог этим заниматься все время. И действительно, я выиграл какой-то тендер, и меня пригласили в эту семинарию. Более того, им надо было доказать, что в Америке нет таких специалистов, чтобы мне выдали рабочую визу. И все это получилось. И директор библиотеки, мэр Рабинович Равин, вот он меня привез, и я, русский мальчик, мало что там понимающий тогда, во всем, кроме книг в еврейской жизни, я оказался в еврейской теологической семинарии. У меня был контракт, по которому я год не мог выезжать даже просто из Нью-Йорка, я должен был сидеть и описывать это все. И они все, это было там столько смешно, они все меня очень боялись. Они не понимали, да.

0: Потому что я совершенно не... Я ходил без ермолки единственный. Я сразу решил, что я не буду говорить по-английски, потому что у меня плохой английский. Пусть они мучаются с ивритом. Они очень боялись, когда я ходил в столовую, потому что я составлял что-то с подноса, нарушал кашрут, и совершенно, так сказать, столики потом за мной было. Но помимо всего этого, когда я там работал, ко мне стали приходить люди. Как-то так стало понятно, что я есть. Стали приходить всякие махеры книжные и приносить книги на оценку. И почему-то так получилось, что я им всем объяснял, что это подделки. Вот как-то такая у меня... И здесь это и в России было тоже. На меня как-то я все время был разоблачатель подделок. И в частности, и с инкунаблами тоже. Да. И как-то ко мне пришел чудесный такой, очень вкусно пахнущий, с сигарой затушенной, но такой очень колоритный человек в длинном сюртуке. Я даже на самом деле помню, как его
1: персонаж
0: зовут.
1: Персонаж прямо такой.
0: Настоящий еврейский, вот из индеровский такой персонаж. И он по-небраски, Шимон, тут все про тебя рассказывают, что ты такой типа цудрейтер, что хочешь вернуться в свою Россию. Я говорю, ну да, вот я вот опишу коллекцию, конечно, уеду домой. Как? Я, да, действительно хочу. Он говорит, Шимон, так это прекрасно. Перестань объяснять людям, что это подделки. И сможешь уехать. И посмотрел на меня таким стальным взглядом, что я после этого вот эти частные, значит, частные объяснения про книги действительно прекратил. Слушайте. Потому что у них был большой бизнес вообще-то, и я им явно мешал. Он говорит, вот хочешь домой? Вот и перестань выдавать свои экспертизы, вот эти самые. Так что это такая профессия еще и иногда опасная.
1: Это интересно. Просто представлять вас, человека, который знает столько, разбирается в таком количестве. Вы сейчас сказали такой оборот, стальной взгляд. И я знаю о взглядах стальных, происходящих из КГБ в свое время, с которыми у вас были отношения как раз да. Очень давно, по понятным причинам.
0: Всякое было, да, конечно. Но вот это тоже стальной взгляд был, надо сказать. У КГБистов была, между прочим, другая черта. Знаете, это очень интересно, я вот читал про... Замечательный совершенно Синайский кодекс. Это самая древняя рукопись Библии на греческом языке, которую обнаружил такой выдающийся немецкий палеограф фон Тишендорф. И он описывает, это ему помогал царь Александр II, по-моему. Он действительно дал ему грант, с которым он мог поехать в Синай. И ему предупредили его, что придет послание государя-императора, и вот он все не понимал, как это придет послание государя-императора, это кто будет. И вот в один прекрасный там где-то вечер в каком-то маленьком немецком городке к нему постучался человек, пришел и сказал, это вам от русского царя. И поставил мешочек с деньгами, значит, золотыми на стол. Он говорит, я должен написать расписку. Тот мне писал, сказал, что русскому царю не нужна от вас расписка. Но я не к этому говорю, а к тому, что когда он ушел, уже через 5 минут после его ухода великий палеограф Тишендорф не мог описать его внешность. Вот эта безликость, которая свойственна людям вот этой профессии, она совершенно уникальна. Она всюду действительно есть такая. Их не опишешь, вот руками не схватишь. А тот как раз был очень колоритный парень, который торговал книгами.
1: Ну, отношения КГБ и вас в какой-то момент привели не к самым приятным последствиям, хотя вы были очень принципиальным.
0: Ну, слушайте,
1: тогда то, что нельзя, выучим. Вот из той же серии.
0: Я был очень принципиальным, потому что я был молодой, все-таки мало чего боялся по молодости. И, ну да, но я думаю, что не стоит преувеличивать какие-то мои подвиги, а просто, ну, мне повезло, меня не дожали там до...
1: Не дожали.
0: То есть кричали, угрожали, что убьют, но не убили.
1: Что общаетесь с иностранцами и так далее. Нет,
0: ну,
1: это
0: все-таки
1: естественно.
0: Там много чего было, и это как-то меня там и арестовывали, да. Всякое происходило, но все-таки, да, ну, это же было время такое, как мы же...
1: Время было, да.
0: Мы же их ненавидели, все было просто.
1: В этом смысле, да.
0: Все было проще.
1: Вы как-то сказали мне однажды фразу, что вы специально ничего специфически еврейского вы не создавали. Это вот такая ваша фраза, при том, что вы, чем вы занимаетесь и что вы делаете. И вот только разбирались сами с собой. Там, я разбирался всю жизнь сам с собой, все получалось. То есть вы сказали, я хотел в разных странах побывать, и у меня это получилось. Действительно, вы во многих странах бывали по работе. И хотели написать определенные книги, и написали.
0: Да, у меня даже сейчас получилось уже как... Я, правда, каждый раз думаю, что это последняя, но у меня есть сейчас, и она получилась, я просто боюсь сглазить, но она уже в типографии, и вот буквально через месяц она должна быть... Это будет первая большая моя книга.
1: Большая
0: книга про рукописи, которая издана будет в Тель-Авиве. Uh-huh. И это моя вообще просто мечта и гордость была. Но до этого я все-таки сумел... Вот я не знаю, мне кажется, я себе задумал. Как-то я сюда попал, в Израиль, и это все-таки очень непросто все оказалось и в моем возрасте, и неожиданно для меня. Я просто приехал навестить дочку с внуком и больше не вернулся.
1: Я вот хотела спросить, да. Что значит попал?
0: Я 22 февраля 22 года приехал сюда на 10 дней,
1: так.
0: И с тех пор я здесь живу. Вот, без вещей, без моей библиотеки, без
1: вот
0: моей
1: так.
0: работы.
1: У вас была совершенно сумасшедшая библиотека.
0: Она и есть, она да. стоит и ненавидит меня, наверное. Но неважно, мне вдруг посоветовал мой товарищ, говорит, слушай, а если уж так у тебя случилось, напиши что-нибудь неожиданное.
1: Так.
0: И я задумал книгу для детей. Я очень хотел. Мне просто казалось, я не знаю, кто нас слушает, но вот в моем поколении, например, мы очень многие воспитаны были на книге «Письма греческого мальчика» Лурье, где он смог детям безумно интересно рассказать вот про вот эту древнюю цивилизацию. И я придумал, что я сделаю, что древняя еврейская книга расскажет современным детям и о том, как и когда ее создавали тысячи лет тому назад, и что с ней за эти тысячи лет произошло. Произошло очень много. Она попадала и к монахам, и к крестоносцам. Это... книга, которую я придумал, такой рукописи нет. Но все истории связаны с реальными рукописями.
1: Как
0: просто
1: здорово.
0: Их было несколько. И вот я писал 2 года эти невероятные приключения древней рукописи, и они вышли, вот могу показать, очень хорошо изданное, прямо, а теперь у меня любимое развлечение, я читаю отзывы читателей на эту книгу детей, и мне
1: детей.
0: Присылают, ну, детей, родителей, я не знаю, мне присылают иногда и фотографии детей с этими книгами, и отзывы, и очень, есть очень смешные.
1: И что говорят дети?
0: Дети, ну, пишут родители.
1: Ну, пишут родители.
0: Какая-то женщина из Москвы написала, что эта книга – это самое лучшее, что с ними случилось за последние годы. Какие-то очень строгие, из каких-то мест, Кривой Рог, и вдруг такие... Нет, ну, то, что я читаю, там все хвалят, конечно. Наверное, есть и другие, но... Ну, вот эта попытка, если вдруг это будет кому-то интересно... Я правда придумал, что книга сама рассказывает, они в нее заходят, эти дети, и там совершенно невероятные приключения. Потом мне очень хотелось показать, насколько еврейская книга и в средние века, и позже жила внутри цивилизации, не была отдельной. У меня тут есть и Коран, и, соответственно, Коран сравнивают с того же времени с Танахом, с вот этой короной и так далее. В общем, все, что я знал про книгу, я сюда для детей впихнул. И про пророков, и про Библию, и про Тель-Авив. Вообще все, что я знал, я постарался сюда впихнуть.
1: Здорово. Я хочу вспомнить и пригласить всех в очередной раз, поскольку мы с вами об этом не раз говорили, о вашем сотрудничестве с Бейт Авихай. Вообще очень интересное место, и об их проекте, которые... Они очень много проектов делают с разными очень интересными людьми, и вы с ними сотрудничали, рассказывая о жемчужинах замечательных.
0: Бейт Авихай – великая организация, с моей точки зрения. Я даже не понимаю, откуда у них хватает на все это энергии и понимания того,
1: вот,
0: что это
1: вот,
0: нужно.
1: Согласна.
0: Вот Дэвид Розенсон, я его помню еще мальчиком в Ешива Университете в Нью-Йорке.
1: Вау.
0: Правда, совсем он такой пухленький был. И приходил ко мне в еврейскую теологическую семинарию беседовать. Это было 100 лет тому назад. Ну вот и он, и все сотрудники вот этого, условно говоря, русского отдела, люди с большим пониманием и любовью. И мы создали до сегодняшнего дня 3 цикла. Мы сделали или они сделали, а я как бы, что, говорящая голова. Мы сделали цикл фильмов, он называется «От руки», про еврейскую рукописную книгу вообще на базе рукописи из Национальной библиотеки. Это очень интересно, потому что богатейшая коллекция. И она прекрасно снята. Чудесный режиссер Хава была, которая все это смогла изумительно снять. Вот это

0: Мне он кажется очень интересным самому мне.
1: Тему вот можно озвучить, которую вам хотелось бы?
0: Да, хорошо, я вам расскажу. В конце концов, никакого секрета в этом нет. Да. Он, я его назвал «Книжные улицы». Дело в том, что Израиль отличается от всех остальных стран, я действительно изучал этот вопрос, тем, что только здесь я нашел улицы, которые названы не в честь авторов каких-то произведений, а в честь самих книг. Вот где вы найдете там улицу «Войны и мира», например, или улицу Анны Карениной, там, где «Преступление и наказание». Все это будет Достоевского, Толстого. А здесь уникальным образом, может быть, потому что в еврейской традиции очень часто авторы ассоциировались со своими произведениями. Ну, например, моя дочка жила в Тель-Авиве на улице Турей-Захав. Я все приходил и говорю, а вы читали Турей-Захав? Они смотрели на меня как на идиота. Это знаменитый вообще комментарий. И я придумал совместить вот этот рассказ про живой сегодняшний Израиль с теми уникальными рукописями и первопечатными сочинением этих же книг, которые есть в библиотеках Израиля, показать и уникальные рукописи, и походить по живым улицам. Если это им понравится, то будет вот такая еще
1: вещь. Это очень здорово. Мы тогда с вами в эфире как-то обсуждали из тех жемчужин, которые касались интересных рукописей, я имею в виду, вы вспоминали, например, «Сараевская года», я помню, рассказывали, «Вашингтонская».
0: Да, да. Вот моя последняя книга, которую я сдал в печать, она как раз построена на базе этого цикла лекций. То есть там немножко другие рукописи. Mm-hmm. Некоторые совпадают, некоторые нет. И немножко другой на них взгляд. Просто у меня была возможность об каждой рукописи посвятить 25-30 страниц. И была возможность, как бы, с одной стороны, воспользовавшись своими старыми связями, все-таки я 30 лет там был читателем, а то и 40, рукописного отдела публичной библиотеки в Петербурге, получить от них разрешение на публикацию уникальных листов из рукописей из российских собраний, а также у меня была материальная возможность заказать листы из других рукописей. В частности, «Сараевские годы» — это очень непросто. Я, например, про нее не записал лекцию, потому что с ними очень сложно было договариваться, и дорого очень стоило это. Каждый лист стоил приличных денег. Вот. А в книге я смог это все сделать, и у меня отдельный большой очерк про «Сараевскую году», и там 10 иллюстраций прям цветных. Вот. Так что я могу еще прямо прорекламировать, что презентация этой книги, иншалла, будет в музее Ану 6 или 7 августа, вот когда пятница 7-е, что ли. Но это позже, я думаю, они еще не выставляли никакого анонса, но предварительный у нас договор с ними есть. Вот.
1: Как получилось, Семен, что вот вы говорили, что когда вы в какой-то момент оказались в Израиле, вас коллеги, скажем так, те, кто понимали вас и чувствовали, ну, не то чтобы совсем переманили, но привели вас еще и на поле еврейских именно рукописей?
0: Получилось очень просто. В Иерусалиме при Национальной библиотеке существовал Институт еврейской палеографии. Директором этого института, как и директором Национальной библиотеки, был абсолютно выдающийся ученый совершенно мирового уровня Малахи Бейтарье. И он сам, и вся команда вокруг него понимала, какие сокровища хранятся в библиотеках Санкт-Петербурга. И они были чрезвычайно заинтересованы описывать эти рукописи. Им нужен был местный человек. Mm-hmm. Как это в поле, да? Тот, кто работает в поле. И он своей невероятной харизмой, он был просто человек, вот, которого я вспоминаю каждый день, можно сказать. Мы стали близкими друзьями, примерно с 90-го года всю жизнь вот были вместе. Он меня заразил этой любовью. И он меня обучил. Не только он, но и он тоже. Обучил этому новому ремеслу. И так получилось, что, опять же, я оказался единственным человеком, который совмещал и знание того, как устроена рукопись, и знание того, как устроена первопечатная книга. Потому что это разные вещи. Рукописники не интересуются книгопечатной. Библиографы никогда не работают с рукописями. Вот это объединение, оно... То есть они во мне нуждались, и они сумели меня, ну, совратить, что ли, вот на это поле. И я им, конечно, очень благодарен, потому что это совершенно новая профессия. Вот я рукописями уж последние 30 лет занимаюсь плотно, скажем, много. больше даже, чем первопечатный.
1: Вы однажды мне сказали,

0: что вот если говорить об изучении еврейской души, то она не в архитектуре или музыке, с чем могут спорить те, кто этим занимаются, конечно, но именно в письменных источниках.
1: Ну, моя идея, слушайте, я...
0: Как Нет, это... я как раз вас очень понимаю, хорошо.
1: Толаат Сфарим, я книжный червь, да. Но мне правда кажется, что поскольку это диаспоральная культура разбросанная, музыка всюду разная, архитектура всюду разная и так далее, то, конечно, евреев объединял текст, безусловно. И именно текст на иврите. Они могли говорить на совершенно разных языках, но все-таки писали в основном, по большому счету, серьезные книги на иврите. И иврит сохранился, и мы сохранились. Но я твердо убежден, что мы сохранились благодаря вот слову. Вначале было слово.
0: Вначале было слово.
1: Но для нашей культуры, мне кажется, это однозначно понятно. Ну а что мы знаем про ежедневную жизнь там евреев 12 века, например? Мы знаем книги. Мы знаем, как они писали, чем писали, о чем писали. Вот это и это. Для меня это до сих пор самое интересное.
0: Те, кто обладают вашей профессией, которая может касаться разных языков других, вообще понимать то, как писали тогда, как переписывали, разумеется, со всеми подробностями и пониманием того, как это происходило, и всевозможные нюансы, которые потом тем, кто изучает это, дают возможность разгадывать эти загадки, когда это было, каким образом было, фальсификация или нет, ну и так далее, и так далее. Это касалось, вот в частности, вы мне рассказывали об этом тоже, когда мы говорили о части тех рукописей, о которых вы говорили в ваших жемчужинах, вот о тех, кто писал, переписывал и так далее. Это было очень интересно для себя открывать это.
1: Ну, конечно, слушайте. Я думаю, что в какой-то момент, и сегодня мы вообще-то находимся на пороге этого, искусственный интеллект, он же и нам будет помогать. Я думаю, что в какой-то момент его научат, а сейчас учат, но и научат. Я думаю, да, сейчас. Просто я как-то уже далек от этого, но я думаю, он научится распознавать и расшифровывать почерка, сложные почерка. Я-то всю жизнь занимался почерком, ну, там, до первой половины 16 века, а вообще-то и почерка там Османской империи 18-19 века очень сложно читаются. Я думаю, что машины научатся это делать. Я думаю, что химический анализ научится точнее, чем мы сегодня, определять время написания чего-нибудь там по скобу чернил, со скобу, по самому материалу пергамена или бумага. Но это, наверное, в будущем можно предположить, что я буду не нужен. Но пока все-таки мы как-то... Но душу-то книжную, куда же ее деть?
0: Душу. Слушайте, так, если это... думать о том, сколько вы сделали, и понимать вот эту каталогизацию, это же невероятный труд.
1: Но это, нет, это
0: то,
1: еще...
0: что вы когда-то очень давно поняли, что это надо делать. То, что не было тогда вообще сделано, в принципе.
1: Да, вы знаете, я для себя... Вот мне, когда я сумел издать действительно этот каталог самой крупной коллекции еврейской теологической семинарии, мне вообще-то здесь, в Иерусалиме, вручили, я только не знаю, орден или медаль Евроазиатского еврейского конгресса. Вот за фундаментальный вклад вот в это дело. И я там выступал с какой-то речью, которая на иврите каждый кусок он назывался словом «захити». То есть я сподобился. Я говорил, у меня было ощущение, что я никогда в жизни не работал, потому что это не работа. Это абсолютное счастье и наслаждение. У меня не было нормированного рабочего дня, норм каких-то. И просто я всю жизнь занимался тем, что я люблю. Но последнее, что я там сказал, и позволю себе это процитировать самого себя, хоть это не скромно, что я когда... Очень нескромно, но когда я, правда, я начал этим заниматься. Слушайте, я мальчик питерский, занимался каратэ, прошел русскую армию советскую, вообще командиром танка был, вышел, водку любил, бани парился с юности.
0: Юнгой были.
1: Юнгой был на каких-то корабликах, много чего был. Да. Мне казалось, что я вообще такой сильный, и советской власти не боюсь, а они слабые. Потому что их никто не знает, их никто, я имею в виду книги эти, их никто не читает, они где-то лежат, затхлые, к ним нет доступа, у них нет читателя, воздуха нет, их никто не открывал, веками нет, но десятилетиями уж точно, советского периода. И мне казалось, что если я смогу их описать и издать эти описания, я как бы вдохну в них жизнь. Они снова оживут, об этих каталогах узнают, эти книги можно будет заказывать, приходить, там международная какая-то вот жизнь. Вот так я себя видел, что я сильный, они слабые. А сейчас я вижу все наоборот. Я вижу, что вот они-то сильные, а я и держусь благодаря им, потому что они и дают мне силу. Вот эти книги, эти рукописи, контакт с ними, они меня и поддерживают в той довольно сложной жизни, в которой я сейчас, ну, как мне кажется, сложной оказался. Хотя, конечно, что там уж.
0: Скажите, пожалуйста, если говорить о еврейских кодексах, самые древние где сейчас находятся?
1: Если говорить о еврейских кодексах, то мне бы надо сказать, что самый древний сейчас находится в музее Ану в Тель-Авиве, соответственно. Это вот кодекс Сосона, он действительно очень древний.
0: Вообще потрясающая история, что он в итоге там оказался.
1: Да, и удивительная, и потрясающая, и вот так. Но давайте скажем аккуратнее. Если мы будем говорить о еврейских кодексах, в которых есть дата, что это
0: уже
1: не, мы,
0: даты,
1: что
0: да,
1: это не мы гадаем, когда этот кодекс Сосона был написан, хотя примерно мы можем сказать, но примерно. А вот если говорить о тех кодексах, в которых есть дата, самый древний кодекс, в котором дату не вызывает никакого сомнения, это кодекс пророков библейский 916 года. Он находится в Петербурге, в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс Пятикнижия 929 года находится в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс полной еврейской Библии, Танаха, с 1008 года находится в Петербурге в Российской национальной библиотеке. И вот в моей новой книге, которая, иншалла, выйдет к концу лета, они все три очень подробно описаны. И вся их история, и как они туда попали, и подробная роспись самого кодекса, и так далее. Все три там есть.
0: Вот если вслед этим датированным и доказанным кодексом, о которых мы говорили сейчас, вы как раз говорили, что была еще одна рукопись, которая в итоге оказалась фальсификацией.
1: Нет, она не фальсификация,
0: ну,
1: дата.
0: Нет, интересная так, история
1: она
0: с ней.
1: Не, да, она не такая древняя, как все думали. Да. Она тоже находится в Петербурге. Вот как раз в моем институте я ей очень много занимался. Это Институт восточных рукописей, где я всю жизнь проработал до отъезда сюда. У нее была косвенная дата 830 год нашей эры.
0: Что значит
1: косвенная дата? То есть человек написал, что я получил эту книгу в наследство после смерти своего отца в 830 году. Угу. Поскольку это толстый большой том, тоже библейский, то, естественно, можно предположить, что он был переписан за несколько лет до этого. Да? То есть тогда с самого начала IX века. Вот это невероятная была вещь. И это действительно очень древняя рукопись, и у нее очень непростая судьба. Но я смог доказать, опять же, вот моя планида, что это подделка, эта надпись. И она, конечно, не такая древняя, как хотелось тому, кто эту надпись туда всунул.
0: Если не просить от вас лекцию на тему, как доказывать, то какие существуют такие инструменты, которые помогают вам доказать, что это фальсификация, что это не совсем то, о чем говорят?
1: Да, то есть не фальсификация, не в том смысле.
0: Да, я понимаю, поэтому и говорю, что как можно.
1: На Малой Арнаутской кто-то в 19 веке переписал эту рукопись. Да. А была такая ситуация, она понятная, это был совершенно конкретный человек, герой нашей саги книжной, самый большой мистификатор и фальсификатор, но и самый крупный собиратель еврейских рукописей, Авраам Фиркович, да, который был караимом и который хотел доказать древность поселения караимов в Крыму и того, что караимы как бы не замешаны в еврейском грехе, и поэтому, скажем, добиться для них отдельных прав. И он много занимался, вот, в частности, хотел это доказать через древние рукописи и древние надгробия Мацева, да, которые он тоже фальсифицировал, подделал. Вот, а как доказывается? Есть два пути. Во-первых, мы все-таки сегодня гораздо больше знаем про рукописи, чем знал Авраам Фиркович, скажем, в конце XIX века, второй половине. Да? Мы знаем, например, когда появилась пагинация. Если в рукописи есть хотя бы нумерация тетрадей, из которых она составлена, она не может быть такой древней. Нумерация там в XI веке началась. Мы знаем, как развивался почерк. И тот почерк, которым написано вот это вот вот это вот посвящение, или так, да, он тоже, хоть и стилизован под древний, но все-таки очень отличается от тех почерков действительно 8-9 века, которые мы видим. А потом, ну, некая историческая логика, история вот самой рукописи. Ну, вот все вместе, комбинация такого. Но я очень много лет этим занимался, потому что она вовсюду была и считалась самой древней, писали об этом. И у нас в институте она была выложена на такой витрине, и всем почетным гостям ее показывали. И очень на меня злились, что я требовал убрать эту самую, вот эту плашку, так сказать, с 830 годом. Но,
0: здесь, в Израиле, вы успели уже создать свою вторую библиотеку?
1: Нет, нет.
0: Намеренно?
1: Да я не знаю, нет, я ничего не успел. Я только книги успел написать в Израиле, все-таки вот эту вот детскую книгу. Потом вышла уже в Израиле, я уже жил в Израиле, вышла вот эта итоговая монография «Еврейские инкунабулы». Это вообще единственная монография про вот книги. Конечно, может быть и глупо, что все это по-русски выходит, но вот так вот есть. Я пишу по-русски. То есть я бы писал на иврите, но как-то никто не хочет их издавать на иврите.
0: В интернете вы встречаете издания, похожие на ваши, которые пишут кто-то где-то на английском, допустим, или на других языках?
1: Нет, про что? Про детских не встречаю, про инкунабулы, статьи какие-то встречаю, каталоги я слежу, конечно, за научной литературой, но вот такой монографии, отдельной книги Хибер инкунабула, ее просто нету. Такой.
0: Просто нет.
1: Вот одна есть, вот я ее сочинил. Вот, так что книги мне удалось, и я с огромным удовольствием писал вот эту последнюю книгу свою. А как-то создать новый дом, ну, я не знаю, в съемной квартире у меня не получается.
0: Душевно. Когда вы создавали ту вашу библиотеку, вы ее создавали, понятно, я думаю, там было достаточно изданий на иврите, как я подозреваю.
1: Ну, больше 2000 томов я, у меня. Да,
0: зная вас и ваше увлечение, конечно, на разных языках, на русском языке. Включили вы в ту библиотеку какие-то раритетные издания?
1: Нет.
0: Или намеренно нет?
1: Нет, намеренно нет.
0: Почему?
1: И, знаете, я когда только начал этим заниматься, это вообще, это этический вопрос.
0: Вот я...
1: Мне прямо сказала, вот такая Клавдия Борисовна Старкова была, такой выдающийся специалист по рукописям еврейским, она мне сказала: Семен, вот вы уж определитесь, если вы занимаетесь описанием и изучением, не формируйте библиотеку дома из рукописей. А если вы хотите, так сказать, быть собирателем, ну, это другая, как бы, профессия. Нет, я именно сознательно этого не делал. Не надо смешивать их.
0: В общем, еврейская книга — это что-то эстетическое, такой арт-объект,
1: безусловно,
0: объект культуры,
1: конечно,
0: безусловно.
1: Абсолютно. Но любая древняя книга. Ну вот сейчас мне попалось в интернете как раз молодой исследователь, американский, насколько я понимаю, Скляр, по-моему, его фамилия. Вот он выложил экземпляр невероятно красивый еврейского первопечатной книги «Инкунабула» из собрания Оксфорда, где это, вообще это была нормальная практика, когда первопечатные книги иллюминировали от руки, чтобы, потому что это как бы, но та просто шедевриально иллюминирована. У нас в Петербурге тоже есть Махзор Санчиновский с очень красивыми виньетками и вводными словами, но это прямо совершенно прекрасно. И вот я в Фейсбуке выложил, перепостил его как бы пост с фотографиями этим. Это, конечно, абсолютно арт-объект. Древняя книга, особенно еще и в древнем переплете 15 века. И с владельческими записями 16, 17, 18, 19 века из истории. Это очень...
0: Семен, для тех, кто увлекся и вслед за вами, и за мной, я это уже давно сделала, увлеклась тем, что, чем вы занимаетесь, чтобы просто понять это глубже, ближе для себя, надо идти на YouTube-канал для разнообразия.
1: Ой, я очень всех приглашаю, конечно.
0: Да.
1: Там очень много этих лекций. Ну вот хотя бы 3 цикла посмотреть фильм про рукописи от руки. И вот «Еврейские жемчужины» и «Первопечатные жемчужины». Это, да, абсолютно очень много. Там и разные мои лекции еще питерского периода тоже довольно много выложено. Но вот эти 3 цикла, конечно, это... они такие... как это сказать, не тяжелые для просмотра, я абсолютно...
0: О, нет, подтверждаю, это очень увлекательное путешествие в разных направлениях.
1: Не, ну потом есть, конечно, и книги, и все, но там PDF, и вот у меня еще есть книга, которой я тоже очень горжусь. Я очень хотел, мне очень хотелось на хорошем русском языке красиво по-русски издать альбом про еврейские рукописи. И я умудрился задурить голову людям в Эрмитаже, и Эрмитаж согласился, Эрмитажное издательство «Арка» согласилось издать эту книгу. Она называется «Еврейские сокровища Петербурга». Она вышла в двух томах. Я, кстати, за этот том получил даже Анциферовскую премию, как за лучшее издание научное о Петербурге.
0: Прекрасно.
1: И вот один том посвящен еврейским коллекциям, хранящимся в Петербурге, рукописям, только рукописям. А второй том посвящен совершенно уникальной коллекции, хранящейся в Российском этнографическом музее, такая коллекция Анского. Вот это тоже шикарное совершенно подарочное издание. Когда приезжала в то время губернатор города Матвиенко, она везла это в коробе в подарок президенту Израиля.
0: Замечательно.
1: Который, естественно, передал это в Национальную библиотеку. Я даже видел этот экземпляр.
0: Семен, программа прилетела к своему завершению. Говорить можно. Мы с вами это можем продолжать делать и дальше. Спасибо большое, что сегодня с нами. Профессор Семен Акерсон, доктор исторических наук, независимый исследователь, востоковед, гибраист, книговед, специалист по средневековым инкунабулам и еврейским рукописям, разумеется. Вас слушать было очень-очень интересно, как всегда, собственно.
1: Я очень-очень рад, что я к вам пришел, и я всегда с огромным удовольствием всем про книги готов рассказывать. Больше ничего просто не знаю.
0: И всех приглашаем в YouTube-канал послушать и эту передачу, и, разумеется, отдельно в YouTube-канал Бейт Авихай со всеми теми выпусками, и в которых принимал участие непосредственно наш сегодняшний гость.
1: Вот, и приходите на презентацию новой книги, она называется «Над еврейскими рукописями». Будет в музее Ану. Следите за их афишей. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,

0: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden и Mania. Сосиски Winner новые, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Madden и Mania. С нами вкусно.
1: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
2: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции одним больше лет, другие еще относительно молоды, очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы, 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать, можете танцевать. Это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами «Dancing Queen» стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы «Абба» Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы «Абба», шведского квартета, вряд ли стоит. В этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку «Dancing Queen», не могла сдержать слез. И это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла «Абба». Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. «Dancing Queen» была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно.

Поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать, дали эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие, переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется «Богемской рамсодией», сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. О персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, по каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью, беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов, композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин, следующий участник коллектива Bee Gees. Потом появился еще один, Элби. И как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним.

Вот так. Думаю, вспомнили знакомую мелодию, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский «Чака Берри». К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно. Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал. Вот напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов. И песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love» песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать дам возможность эту услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдаль. В этой жизни было многое давно. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема. Это музыкальная тема, то есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много и много другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарланд и Лайза Минелли.

0: из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго, либертанго.
1: И коллектив, который хранит танго, но делает его чуть современнее – «Otros Aires».

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Микрофон Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем мы с трагической кончины Михаля Каца, последней жертвы иранского ракетного террора. Поговорим о планируемой поездке премьер-министра Нетаньяху в США и медвежьих объятиях, которые ему готовит президент Трамп. Разберемся в мини-скандале вокруг недолговечного запрета на приземление американских самолетов-заправщиков в аэропорту имени Бен-Гуриона. Обсудим последние политические новости, проверим, насколько оправданы требования премьер-министра расширить охрану его семьи, и поговорим о планах мэрии Бен-Брака создать раздельные тротуары для мужчин и женщин. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Сегодня пришло трагическое сообщение о кончине 82-летнего Михаила Каца, тяжело раненого при попадании иранской ракеты в его дом в Хайфе 5 апреля. Михаилу удалось достать из-под обломков и доставить в больницу, где несколько месяцев врачи боролись за его жизнь, но сегодня утром он скончался. Тем же попаданием той же ракеты была убита семья Гершович в тот же день. Мы беседуем с Авнером Колиным, редактором сайта Haifa.ru.co.il. Авнер, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, дополнительные подробности о Михаиле, его семье, о ситуации, в которой он находился.
2: Ну, во-первых, вы действительно правильно сказали, что, что это произошло несколько месяцев назад, точнее, это произошло 5 апреля, когда в Хайфе упала иранская ракета, и упала она на жилой дом, который находится на улице Шимшон, это верхняя часть города, и, к сожалению, она упала на жилой дом, это такой каскадный дом, и, к сожалению, есть... На склоне, все правильно. Вот он и на склоне, и сам он такой ступенчатый, скажем так. И для того, чтобы людям добраться до бомбоубежища, из него необходимо выйти и перейти в соседний дом и там спрятаться в бомбоубежище. К сожалению, не все пожилые люди могли, скажем так, это сделать. И среди тех, кто не смог вовремя спастись, оказалась вот действительно семья Гершович. Это такая вот трагедия известная, когда четверо представителей этой семьи, отец, мать, сын и его жена погибли. Вот, и думали, что, в принципе, на этом все, как бы, что вроде бы спаслись все жильцы. И там была такая ситуация, что спасатели работали почти сутки. И вот известно на тот момент, что боеголовка ракеты не разорвалась. И вот любое неверное движение могло привести к детонации, приходилось работать очень аккуратно. И вот тогда полицейские начали поиски людей под завалами при помощи нательных камер. И вот один из полицейских случайно заметил ногу, которая торчала из-под обломков. Но, естественно, что из-за угрозы обрушения и отсутствия вот времени не стали ждать спецподразделения ЦАЛЯ. И полицейские, пожарные, инспекторы и вот местные жители, которые там находились, вручную подняли тяжелую плиту. И под ней обнаружили вот того самого Михаила Каца, о котором мы говорим. Он тоже был жителем этого разрушенного здания. И тогда вот пострадавшего мужчину доставили в больницу Рамбам в очень тяжелом состоянии, в реанимационное отделение. Его жена Нина получила легкие травмы, и спасатели тогда сообщали, что если бы ногу завалили, если бы ногу под завалом не заметили вовремя, тогда он бы сразу погиб. Вот, и действительно, все вот эти вот несколько месяцев он боролся, вернее, врачи боролись за его жизнь. К сожалению, мы знаем, что произошло. Вот. И дополнение, может быть, что вот сегодня вот стало известно, что вот внучка Михаэля, она на тот момент только начала службу в подразделении спасателей армии обороны Израиля и как раз была послана вместе со служивцами на место падения ракеты. И вот такое стечение обстоятельств, среди обломков она нашла фотографию дедушки. В общем, это, скажем так, большая трагедия. Михаль как бы достаточно известный человек. Он работал десятки лет на предприятии «Рафаэль», хорошо известное у нас оборонное предприятие. Я сегодня разговаривал с одним из наших читателей. Уже, скажем так, еще несколько лет 20 назад он занимал достаточно высокую должность, такой вот серьезный хозяйственник. И отмечается, что он внес действительно очень серьезный вклад в оборону Израиля, потому что он очень болел этим, был настоящим профессионалом. У него остались, во-первых, жена, которая убита горем, двое сыновей, шестеро внуков. И вот буквально несколько часов назад стало известно, что похороны состоятся завтра в 4 часа на Хайском городском кладбище. Это Шарброш.
0: Спасибо, Авнер. Это действительно очень важно. И спасибо вам за эти подробности. Но я бы хотел сейчас тогда от частного трагического случая Михаила Каца и тех, кто погиб при попадании той ракеты, перейти к общему. Мы еще... Никто не может гарантировать, что все закончилось. Никто не может гарантировать, что ракетные обстрелы Хайфа из Ирана не возобновятся. Какова ситуация сейчас в городе? И мы знаем, что попаданий было немало. Да? И в Хайфе самой, и в промышленных районах, и в предприятиях, находящихся там. Были ли приняты за это время какие-то дополнительные меры защиты, меры безопасности, усиление, увеличение числа укрытий и что-то для того, чтобы в случае возобновления боевых действий с Ираном гарантировать больший уровень безопасности жителям?
2: Я понимаю ваш вопрос. К сожалению, вот за эти несколько месяцев такого затишья ничего не изменилось. Та нехватка бомбовежищ, которая была, она так и осталась. Но скажу вам, что в принципе, что сделал муниципалитет? Ну, во-первых, у нас имеется самый большой, наверное, среди всех крупных городов подземный центр по управлению кризисными ситуациями, когда если наступает вот такая вот ситуация, то муниципалитет продолжает действовать только под землей. И, в принципе, там это все оборудовано, и скажем, и мэр, и руководители подразделений видят все онлайн, что происходит в любом уголке города. Это с одной стороны. Бомбоубежищ есть, их недостаточно, но единственное, что, значит, они хорошо оборудованы. Все бомбоубежища имеют кондиционеры. Автоматически открываются, когда есть необходимость. К сожалению, я знаю, что после окончания боевых действий работники мэрии стали свидетелями огромного количества вандализма. То есть уничтожалось огромное количество оборудования самими жителями города. Это вообще какой-то, скажем так, кошмар и очень стыдно. Вот, и все это время работники мэрии занимались тем, что проводили ремонт, восстанавливали оборудование и так далее. Но однозначно ничего нового не появилось, нет новых бомбоубежищ. Там, где их не хватало, их не хватает. Поэтому, скажем так, если мы говорим про частные дома, то дело рук утопающих в руках самих утопающих. То есть я знаком еще с многими людьми, которые до сих пор еще не подготовились нормально к ситуации. Многие бомбоубежища до сих пор чем-то завалены и не расчищены. А это, в принципе, на ответственности самих жильцов. Многие до сих пор почему-то ошибочно думают, что бомбоубежища, которые находятся в частных домах, в многоквартирных домах, кто-то должен вместо них заниматься этим. То есть не все достаточно серьезно к этому отнеслись. Но еще раз, как бы возвращаясь к вашему вопросу, ничего нового у нас построено не было, новых бомбоубежищ не появилось. Единственное бомбоубежище у нас появилось, и то под нажимом, скажем так, местных жителей и общественных организаций, когда вдруг неожиданно обнаружили, что под нашим Хайфским городским театром есть большая подземная стоянка, и вот под их нажимом, вот примерно в середине, скажем, последних боевых действий удалось очень оперативно совместно с командованием тылом и мэрией, обеспечить это пространство, превратить его в дополнительное бомбоубежище, потому что район Адар, который был построен в 20-30-х годах, ужасно нуждается в бомбоубежищах. Иногда, когда происходили вот тревоги, мы просто видели огромное количество людей, которые стояли за пределами общественного бомбоубежища, потому что просто не было места. То есть, но ситуация, к сожалению, пока не изменилась. И я думаю, что это не вина наших городских властей. Это все-таки, скажем так, этим должны заниматься на более высоком уровне, выделять бюджеты, заниматься этим, готовиться, что пока мы не видим.
0: Авнер Корин, редактор сайта Haifa.ru.co.il. Большое спасибо вам за этот разговор.
2: Спасибо вам, всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сегодня в интервью телеканалу Fox News на фоне продолжения переговоров Израиля и Ливана под американской эгидой в Риме президент Трамп выразил желание, чтобы Израиль передислоцировал свои войска в Ливане, вывел войска из Южной Сирии и некоторых районов Ливана, чтобы в регионе воцарился мир, и они могли сосредоточиться на главном вопросе Иране. По словам Трампа, сирийцам лучше войти в Ливан и разобраться с Хизбаллой, потому что они не будут разрушать здания и будут действовать более точно. Трамп заявил, что сирийский лидер Ашара хочет этого, и что сам он, Трамп, рассматривает вопрос, ну, одобрить этот шаг или нет. Между тем, сам премьер-министр Нетаньяху собирается в Вашингтон формально на похороны сенатора Линдси Грэма, однако Нетаньяху стремится встретиться и с Трампом. И в этой связи возникает вопрос, какие медвежьи объятия откроет Трамп на фоне вот этих вот заявлений, которые уже повторяются не первый раз. Мы беседуем с Дмитрием Дубовым, журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Если я правильно понимаю, на данный момент план такой, что Нетаньяху встретится с Трампом в ближайший понедельник, правильно?
3: Ну, мы еще не знаем на самом деле. Ну, то есть, есть желание Нетаньяху использовать похороны сенатора как, собственно, довод, как повод для того, чтобы встретиться с Трампом. Я при всем уважении к действительно этому великому человеку могу лишь цинично предположить, что если бы не было острой необходимости с точки зрения Нетаньяху встречаться с главой Белого дома, то, наверное, бы он не поехал на похороны Линдси Грэма. Вот. А теперь выясняется, что это едва ли не единственная возможность, рамочная как-то, да, сделать так, чтобы Нетаньяху и Трамп физически оказались недалеко друг от друга, и тогда уж чего, два раза, чтобы не летать, что называется, а давайте поговорим. Ну, то есть, по крайней мере, пока то, что мы слышим из последнего, что называется, канцелярия главы правительства пытается как-то согласовать саму эту встречу, но пока окончательного, стопроцентного окончательного варианта, собственно, результата ответа еще нет, так что ждем. Ну, наверное, стоит предположить, что да, встреча состоится. Все-таки, ну, Трамп не думает, что он так вот нарочито, невежливо поведет себя по отношению к Нетаньяху, но обратите внимание на, как бы, вот эту вот, как-то сказать, регрессию, если можно так выразиться, от человека, которого принимали в любой момент в Белом доме, до ситуации, в которой нужно использовать такое печальное событие, чтобы встретиться с главой Белого дома.
0: Ну, Трамп, надо дать должное, сказал много позитивных слов про Нетаньяху в том же самом интервью, сказал, что он с ним отлично работает, что без Нетаньяху Израиля бы не было, мы это тоже уже слышали. Но у меня вот такой вопрос. На фоне заявлений Трампа относительно Сирии, относительно Ливана, и складывается впечатление, что у него будут к премьер-министру Израиля такие пожелания, которые могут существенно попортить премьер-министру его, так сказать, игру на израильском домашнем политическом поле. Да, стоит ли Нетаньяху спешить с этим?
3: Это риск. Действительно, сегодня мы уже задаем себе вопрос, Нетаньяху уж точно и наверняка, насколько Трамп вообще актив с точки зрения предвыборной кампании, если в контексте вот момента рассматривать это его желание встретиться с Трампом, насколько это все действительно для него поможет. Здесь, наверное, надо исходить из того, что Трамп, в принципе, все, что он говорит, может сказать или написать в социальной сети «Правда», True Social, без того, чтобы встречаться с Нетаньяху. Ему для этого Нетаньяху не нужен. Он может просто дать несколько комментариев, там, позвонить Бараку Равиду и сказать это что-то в интервью, и вот вам, пожалуйста, готовый заголовок. Не думаю, что в этом случае Нетаньяху ждал бы такой холодный прием, когда все это ему придется выслушивать от Трампа в своем физическом присутствии. Вот. Прошу прощения, это во-первых, а во-вторых, Нетаньяху безотносительно к сути сказанного, будет оно сказано или нет, действительно постарается использовать сам факт этой встречи, что называется, картинку в своих предвыборных целях. Это как политик, если он ведет себя как политик, то это на самом деле даже и легитимно, абсолютно понятно, для чего это происходит. Ну да, наверное, могут быть разногласия. Они и раньше были, не страшно, вот мы живем, все в порядке, существуем под моей твердой рукой и руководством, дошли до этого момента, и дальше будем сотрудничать и так далее и тому подобное. Все это механика, все это казуистика словесная, на самом деле, да, и на это внимание обращать не стоит. А вот на что действительно стоит внимание обратить, это на то, что сегодня, ну, как бы правила игры, что ли, поменялись. Очень много игроков на Ближнем Востоке совершенно не, как бы, неожиданных направлений. Ну, то есть, кто бы мог когда-либо сказать, что в Сирии появится президент, которого будет принимать будут принимать в Белом доме, даже если через черный ход он заходит туда, и будут озвучивать, например, вслух требования к Израилю уйти с занятых позиций на территории Сирии, потому что нужно восстанавливать сирийский суверенитет. Ну, например, да, это последнее, одно из последних заявлений Трампа. Мне кажется, что если и искать какой-то, какую-то выгоду внешнеполитическую, которую можно успеть накануне выборов как-то поставить в один ряд с Авраамовыми соглашениями, будет это зеленая лужайка или не будет, то это, наверное, все-таки Ливан. Ну, то есть там что-то еще можно выторговать для себя такое показательное, чтобы выглядело хорошо, что называется. Не зря мы слышим постоянно об этих интенсивных довольно переговорах между Израилем и Ливаном. Сейчас они идут в Риме. Но в общем и целом, если ставить на некое внешнеполитическое развитие перед выборами, то мне кажется, что это во вторую очередь война, поскольку она никак не добавляет мандатов и вообще дает какое-то чувство усталости, а в первую очередь попытка какой-то плюсик принести, закрепить какой-то успех. И здесь я бы на ливанское направление бы поставил, потому что там, в принципе, готовность к каким-то, ну, компромиссам, я не скажу, ну, можно, давайте скажем так, по выходу Цааля с части территории, по этим, на самом деле, по этому решению есть какой-то принципиальный предварительная договоренность, в обмен на что-то показательное, это может сработать, да.
0: Давайте как раз о войне и поговорим, потому что буквально там пару недель назад, когда впервые появилось сообщение о том, что Нетаньяху собирается в США, говорилось, что это экстренный визит с целью повлиять на позиции США на переговорах с Ираном по окончательной сделке, но так как ситуация выглядит сегодня, сделка и какие-то возможности договоренности между США и Ираном по ядерному вопросу выглядят гораздо менее реальными, чем раньше. И Нетаньяху окажется в США вот спустя буквально день-два после окончания чемпионата мира, когда, так сказать, такая веха во времени, Трамп сможет сфокусироваться на ситуации в Иране. Вопрос состоит в том, будет ли тема возможного возобновления полномасштабного конфликта с Ираном на повестке дня такой встречи, или же на этом этапе Трамп окончательно решил, что до выборов середины каденции он будет поддерживать конфликт с Ираном на малом огне, так как это выглядит сейчас.
3: Ну, одно другого не исключает, мне кажется, что действительно, если уж Трамп и Нетаньяху встретятся, они, безусловно, будут говорить о происходящем на Ближнем Востоке, хотя бы уже в контексте конфликта вокруг американских заправщиков в аэропорту Бен-Гурион. Мелочь, но, что называется, неприятно. Нет, безусловно, разговор будет, но это не исключает того, что Трамп уже, наверное, мог прийти к решению о том, чтобы вести этот огонь, извините, кризис на медленном огне, потому что это выглядит как такая затянувшаяся, затягивающаяся на наших глазах война на истощение Соединенных Штатов с Ираном, где Израиль, в общем, в принципе, как активный игрок, даже и нежелателен для Соединенных Штатов. Потому что это расширяет географию конфликта, превращает его в несколько другую историю, смещая акценты. Вот. Не факт, что это на самом деле Трампу сейчас выгодно, и по большому счету то, что началось как попытка свергнуть иранский режим, превратилось в войну за доминирование в одном конкретном, ну, скажем так, физическом, географическом пространстве с большими экономическими последствиями. Так что это немного не та война, которую Израиль, как говорят, навязал США. Неважно, что там произошло, но по большому счету целеполагание у Трампа сегодня несколько иное. И здесь Израиль как игрок тоже не факт, что необходим Трампу в качестве актива. Скорее, как план Б, что называется, если дело дойдет до непредвиденных обстоятельств. Мне действительно не кажется, что нас ожидает какая-то активная фаза боевых действий. Несмотря на заявление Трампа, все это необходимо, конечно, воспринимать как определенные риторические угрозы и даже, наверное, какой-то уровень эскалации, который обе стороны и в Тегеране, и в Вашингтоне будут считать эскалацией управляемой. Конечно, есть риски, когда эта эскалация в любой момент может стать неуправляемой, но, в принципе, задумка такова, мне кажется, чтобы не обострять, не переходить ту красную черту, когда уже, ну, будет, в общем, извините за фривольность, не по-пазански не отвечать. Ну, то есть, мне кажется, что вот это вот хождение по краю пропасти, если угодно, из терминологии второй холодной войны, воспользуемся этим термином, сейчас превалирует в качестве логики, и поэтому американо-иранское противостояние с полноправным участием Израиля, как это было во время последней войны, мне кажется, сейчас во вторую очередь будет обсуждаться.
0: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо вам за ваш анализ.
3: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: И продолжая тем, с чем закончили с Дмитрием Дубовым, ситуация вокруг конфликта с Ираном и приготовления американские и израильские. Министр транспорта Мири Регев подтвердил сегодня сообщение наших коллег телеканала КАН о том, что американские самолеты-заправщики продолжат приземляться в Израиле. Вместе с тем Регев настаивает, что количество этих самолетов в аэропорту Бен-Гурион будет сокращено до согласованного сторонами. По разным сообщениям говорится о 20 таких самолетах. Оставшиеся будут садиться на авиабазы армии обороны Израиля в координации с Министерством обороны. Регев настаивает, что этот шаг призван обеспечить продолжение оперативной деятельности аэропорта и сохранять гражданскую авиацию. Арон Лапидот, Мухелет Уфа, шалом лаха.
4: Шалом лаха.
0: תשמע, סכסוך עם האמריקאים זה דבר לא נעים, מצד שני הם תפסו לנו את כל החניות, כמו בתל אביב, לא?
4: בדיוק ככה, תפסו לנו את כל החניות. תראה, זה אכן נוצר פה מצב, מצב קטה מסובך, אבל אני חושב שאנחנו פחות או יותר מצליחים ממנו, מצליחים לצאת ממנו. קודם כל, כמובן, האמריקנים הם פה, ואתה יודע שבימים האחרונים האמריקאים תקפו כל הזמן, כמעט כל יום באיראן. והמטוסים האלה, מטוסי התדלוק האלה, הם מאוד חיוניים לתקיפות, כי צריך לתדלק את המטוסים התוקפים בדרך, אז בהחלט הם שימושיים והם נחוצים מאוד להתקפות האמריקאיות. מצד שני, יש לנו פה יולי-אוגוסט עכשיו מגיע, זה תקופת השיא של התיירות והטיסות שנכנסות ויוצאות מבן גוריון. וכל המטוסים שחונים שם, כרגע חונים שם 33 מטוסים. וכל המטוסים האלה פשוט תופסים את החניות של מטוסים אזרחיים שאנשים רוצים לטוס איתם לחוץ לארץ ולחזור מחוץ לארץ. אז אם לא פותרים את הבעיה הזאת, עלולים, התוצאה המיידית זה ביטול שמדברים על עשרות אלפי כרטיסי טיסה, כי פשוט המטוסים לא יוכלו לצאת. אז אנחנו, מה שקרה היום, שהגיעו לאיזה סוג של הבנות עם האמריקאים. חלק מהמטוסים יעברו לבסיסים של חיל האוויר ולא לנדבג, שזה בעצם שדה התעופה הבינלאומי העיקרי של מדינת ישראל, בעצם הלכה למעשה היחיד. חלק מהמטוסים יצאו מפה וחלק יישארו, עושים איזה מין קומפרומיס כזה כדי לא לריב עם האמריקאים עד הסוף, ומצד שני לא לבטל לעשרות אלפי ישראלים את החופשה שלהם. זה בעצם מה שקרה היום.
0: תקן אותי אם אני טועה, אבל אני מתאר לעצמי שבמסגרת היחסים שלנו עם ארצות הברית הם לא משלמים לנו דמי חנייה על המטוסים שלהם שנמצאים פה בארץ.
4: תשמע, זה הקטנה מבין הבעיות שלנו. הבעיה פה היא לא כסף, הבעיה היא פשוט מקום, גיאוגרפיה, שטח, זה כל מה ש... זאת הבעיה העיקרית. האמריקאים, כמו שאתה אומר, הם בני ברית מאוד גדולים שלנו, ולא אכפת לנו לארח אותם כאן, אני לא יודע אם בתשלום או בחינם, זאת לא הבעיה. הבעיה שהם תופסים את המקום, גם נדבג, הוא לא עשוי מגומי. גם לא, יש מגבלה, זה השטח שיש, וזהו, אי אפשר יותר.
0: בוא נסביר רגע, סליחה שאני קוטע אותך, בוא נסביר רגע בקצרה למה נוצר הפקק הזה של מטוסי תדלוק אמריקאים דווקא אצלנו, למרות שיש הרבה בסיסים אמריקאים במזרח התיכון, קרובים יותר לגבול האיראני, ואיך זה שהם כולם אצלנו? וגם לא דיברנו על שדה תעופה רמון בכלל ליד אילת, איפה שכל אחד יכול לספור אותם לפי זנבות.
4: כן, אז ככה, קודם כל בזה שהם בחרו בנו, אני רואה בזה מחמאה, כי הם עבור האמריקאים, זה הבסיס הכי בטוח שיש להם, והכי נוח להם, והכי בבית שהם מרגישים. ופה בינתיים לא נופלים טילים איראניים, ויש פה מערכות הגנה מאוד חזקות, יש חץ, יש קלע דוד, יש כיפת ברזל, יש הגנה מאוד טובה על, במיוחד על זה התעופה, כי זה מטרה אסטרטגית של האיראנים. אז האמריקאים מרגישים פה הכי טוב, הכי בבית. הם גם הכי welcome, אתה יודע, הם הכי מקבלים אותם בסבר פנים יפות, אז בוודאי שהם מעדיפים להיות כאן, מה עוד שבמלחמה, בשתי המלחמות האחרונות, בשאגת העריב ובמלחמת 17 השעות, או כמה שזה לא היה, אז אנחנו נלחמנו כתף אל כתף עם האמריקאים, אז אנחנו ממש בעלת ברית במלחמה, לכן טבעי שירצו לחנות פה. ראינו גם שהמדינות במפרץ, המפרציות וגם ירדן, האיראנים מפציצים אותם וזורקים לשם טילים בלי הכרה.
0: כן, שפה... את זה אנחנו כבר ראינו. טוב, אהרון הפידות, מומחה לתעופה, אני אשחרר אותך כדי שנוכל לתרגם את הדברים החשובים שאתה אמרת, בסדר?
4: בהחלט כן, תודה רבה.
0: תודה על השיחה. Мой вопрос Арону Лапидоту, специалисту по гражданской авиации, касался того, что при всей нашей любви к американцам и тесноте нашего союза, они у нас отобрали стоянки. Что делать будем? Арон Лапидот говорит, действительно, проблема, в конечном итоге проблема стоянок. 33 самолета заправщика американских ВВС базировались до сих пор в аэропорту имени Бен-Гуриона, блокируя, соответственно, гражданские рейсы. И в июле-августе этого года, когда приходит пора отпусков, речь идет о крайне серьезной проблеме. Министр транспорта, по его мнению, вмешалась справедливо. Десятки тысяч авиабилетов могли быть отменены. Необходимость изменить ситуацию была, и был достигнут компромисс. Компромисс говорит о том, что число этих самолетов в аэропорту сократится на первом этапе до 20, не больше. Остальные будут перебазированы, рассредоточены по военным базам в Израиле и к Западу, то есть вполне возможно, что на Кипре, это точно непонятно, будут приняты дополнительные меры для того, чтобы гарантировать, что число стоянок для гражданских самолетов в аэропорту Бен-Гурион будет как можно больше обеспечено, для того, чтобы израильтяне не столкнулись с перспективой отмены деловых поездок и, конечно же, отпусков. Надо подчеркнуть, что в рамках наших стратегических отношений американцы, разумеется, не компенсируют нам этот ущерб, не платят за эти стоянки, но тем не менее понятно, что есть стратегический интерес Израиля в пребывании американских войск в любом формате на нашей территории, потому что, конечно же, это создает ситуацию, в которой американцы должны активно поддерживать нашу защиту. И с другой стороны, почему возникла ситуация, в которой образовалась такая пробка американских боевых самолетов на израильской территории, это связано, конечно же, с тем, что американские базы в районе Персидского залива, в арабских и мусульманских странах оказались небезопасны, оказались под ударом иранских ракет, иранских беспилотников, которые долетают даже до Иордании, но, как мы видим, не пытаются иранцы сейчас атаковать Израиль, не хотят они брать на себя этот риск. Аэропорт имени Бен-Гуриона – одна из самых защищенных точек в Израиле с точки зрения израильских систем противовоздушной обороны, поэтому тоже вселяет безопасность. Ну и, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что американский военный персонал чувствует себя в Израиле гораздо более комфортно, чем в любой другой стране региона с точки зрения отношений с местным населением, с точки зрения образа жизни и так далее, и так далее. Поэтому интерес американский здесь понятен, израильский интерес тоже, но, конечно же, поиск баланса необходим. Будем надеяться, что этот баланс будет найден. Это был разговор с Ароном Лапидотом, специалистом по гражданской авиации.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Высший суд справедливости БАГАЦ вынес уже сегодня условное постановление по иску партии Ешатид, предотвратив вступление в силу закона о замораживании арестов уклонистов от призыва из ультраортодоксального сектора. Он продержался 20 часов. Заместитель министра иностранных дел Шарон Эскель объявила в связи с этим законом о выходе из правительства. Ну а коалиция этой ночью провела еще один закон в пользу ультраортодоксальных партий, на этот раз об отмене частных кошерных сертификатов и реформы бывшего министра Матана Каана. На данный момент на повестке дня закон о разделении должности юридического советника правительства. В оппозиции же, между тем, накаляется противостояние между правоцентристами Ливерманом и Беннетом и Эйром Галаном, лидером демократов, который заявил о стремлении двигаться к созданию палестинского государства. Павел Маргулян, журналист, ведущий Первого радио. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну что, можно начинать подводить итоги этого интересного инцидента с законом о замораживании арестов уклонистов. ШАС, и в особенности ШАС, еврейство Тора, отметили бы большим праздником эту большую победу, прекрасно зная, что первый же иск в БАГАЦ по этому поводу закончится именно так, как он сейчас закончился. Вам кажется, что это все делается для того, чтобы привлечь внимание ультрарасиального избирателя, и серьезных намерений за этим нет? Или же здесь есть гораздо более серьезное движение?
3: Ну, во-первых, здесь есть политическая сделка. Коалиция принимает законы, нужные ортодоксальным партиям, и с помощью ортодоксальных партий принимает законы, нужные другой части коалиции по поводу юридического советника правительства, реформы СМИ и так далее. Но мне в связи с тем, что вот у нас сейчас закон принимается каждый день, вспоминается выражение «бешеный принтер», которое употреблялось в отношении другого органа конституционного в другой стране, который, если надо, может вот так выпускать закон. И сейчас мы видим, что у нас происходит в стране то же самое. Каждый день принимаются в окончательном чтении втором и третьем новые законы. Надо быстро успеть до пятницы, чтобы спокойно потом пойти на выборы с этим багажом. Закон о замораживании ареста дезертиров, наверное, был самый такой закон, ну, очевидно, ставящий несправедливое отношение разных граждан нашей страны. То есть одних можно будет задерживать, а других нельзя будет задерживать. Это то же самое, поэтому БАГАЦ как бы недолго думая его заморозил. Остальным законам, видимо, будут еще какие-то заседания БАГАЦа, размышления и так далее. Но это явная политическая сделка членов коалиции, которая нужна им, чтобы идти на выборы следующие, которые у нас будут в октябре.
0: Ликуд на этой неделе должен окончательно разобраться со своим списком на предстоящие выборы, точнее, еще не с голосованием, разумеется, по списку, а определением процедуры. Там борьба не закончилась. Давид Битан активно агитирует членов ЦК Ликуда выступить против предложения о бронировании мест в списке.

0: дальше людей, которые, по его мнению, не популярны в обществе и которые могут нанести электоральный ущерб партии Ликуд. И в этом плане я всегда говорил, что он, конечно же, лучше знает, как формировать список, потому что как он опытный политик, мы видим, что в списке его кандидатов, которых он бронирует, есть люди, связанные с 7 октября, мать погибшего заложника и так далее. Ему нужны такие люди, которые выражали бы ему поддержку, потому что 7 октября будет один из главных пунктов, вокруг которых будет идти предвыборная кампания. Вот. Ну а депутаты, некоторые сегодняшние, понимают, что они могут потерять свои депутатские, а может быть и министерские места, и будут воевать за них. Хотя конституционная комиссия Ликуд уже утвердила, в общем-то, бронь для Нетаньяху, и вопрос этот законодательно решен, скажем так, внутри Ликуда, я думаю, что вряд ли его...
1: Но ЦК должен это утвердить, действительно, есть те, кто говорят, что это формальность, но вот мы видим, Давид Битан так не думает, активно агитирует, записывает видеоролики в сетях и так далее.
0: Ну, Давид Битан всегда вот был одним из таких бунтарей, скажем так, в Ликуде. Я напомню, что закон о СМИ он не захотел рассматривать на своей комиссии экономической. Для этого была создана специально другая комиссия. Он не был такой послушной пешкой в руках Нетаньяху всегда. И до сих пор продолжает бороться против этого, потому что он понимает, что он станет одной из жертв вот этого формирования этого списка, что его, скорее всего, отодвинут куда-нибудь в третий, если не в четвертый десяток.
1: Давайте тогда в заключение нашего разговора коснемся проблем в оппозиции. Да? Там после заявления Иры Голана в интервью на Дау Пери, где он говорил о том, что он хочет встать на путь создания палестинского государства, жесткие последовали реакции, первым отреагировал Либерман, сегодня отреагировал Беннет. Оба они фактически заявили, что ничего подобного не будет, они этого не позволят, и Голан либо откажется от этих идей, либо не будет частью коалиции. Но это проблема, с которой оппозиция будет сталкиваться всю дорогу к выборам. Да? Не получится говорить о том, что это не выборы между правыми и левыми, когда как минимум один активный деятель оппозиции, будущий участник коалиции, говорит о том, что он, конечно же, левый, и он, конечно же, будет продвигать левую повестку.
0: Ну, смотрите, с энным количеством мандатов, теоретически у Голана там в районе 10, скажем так, плюс-минус, можно продвигать все, что угодно. Вопрос в том, что ты продвинешь с таким количеством мандатов. Но я думаю, что оппозиция, если она хочет поменьше ссориться внутри себя, вспомнит формулу, которая была, по-моему, при создании предыдущего правительства, что давайте мы будем говорить о 80% вопросов, с которых мы согласны, а 20% вопросов, с которыми мы не согласны, мы оставим на потом и будем их решать по мере, так сказать, возникновения. Вот к этому они должны прийти, потому что они же понимают, что они наносят себе электоральный ущерб вот, стрельбой внутри бронетранспортера, как есть у нас такое выражение в Израиле.
1: Павел Маргулян, журналист, ведущий Первого радио. Большое вам спасибо за этот разговор.
0: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Источники, близких к премьер-министру Бенямину Нетаньяху, оказывают давление на разведывательные силовые ведомства, требуя от них заключения в поддержку просьбы премьер-министра о продлении охраны его семьи еще на 5 лет силами службы общей безопасности Шабак, даже если он не выиграет выборы. В свете разногласий рассмотрение этой просьбы привело к отказам со стороны Министерского комитета по делам Шабака, который должен одобрить этот запрос. Сегодня проходит очередное заседание комиссии, которая должна рекомендовать министрам принять то или иное решение. Мы беседуем с бывшим начальником отдела охраны VIP в службе общей безопасности Шабак Шлома Арной. Шлома Арной, лешавар, роша ехидаля в тахат ишим башабак. Шалом алейхем.
3: שלום, ערב טוב.
1: בוא נתחיל מהכללים. מי היום זכאי להבטחה מטעם שירות הביטחון הכללי?
3: מי שזכאי זה מה שמוגדר כישות מאובטחת, זה למעשה סמלי השלטון, כן? 5 סמלי השלטון ועוד 2 שרים שמשמשים לרציפות התפקודית, שזה שר החוץ ושר הביטחון. בכל, לגבי אשת ראש הממשלה, וזה הכוונה, היא נחשבת אישיות מובטחת כאשר בעלה מכהן, למרות שהיא לא סבל שלטוני, אבל היא בתוקף היותה סמוכה על שולחנו. אבל היא לא סבל שלטוני, אבל לא אישיות מובטחת, סליחה, למעשה מרגע שבעלה מסיים את כהונתו.
1: תביעתו של ראש הממשלה היא אולי נראית מוגזמת, אבל מצד שני כשאתה עובר על חשבונות מדיה חברתי של מתנגדה

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Каждый день в Израиле сотни людей ждут трансплантацию органа, которая может спасти им жизнь. При этом решение, принятое одним человеком заранее, способно подарить шанс на жизнь сразу нескольким пациентам. Недавно Министерство здравоохранения сделало еще один шаг для упрощения этой процедуры. Теперь карта АДИ доступна в личном кабинете государственных услуг, и оформить ее стало значительно проще. Что такое карта АДИ? Как работает система донорства органов в Израиле? Мы поговорим с нашим следующим гостем Кириллом Грозовским, трансплант-координатором. Кирилл, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Давайте мы все-таки начнем с самого начала, потому что, я уверена, не все наши радиослушатели знают, что такое карта АДИ и вообще, почему она так называется.
2: Карта АДИ – это карточка, которая позволяет каждому из нас, который считает, что спасение жизни других людей путем посредством пересадки органов по посмертному донорству, то есть в момент, когда я покидаю этот мир, и мои органы могут спасти другого человека, они будут пересажены, и для этого я принимаю свое решение, которое я фиксирую на карте АДИ, которая до недавнего времени подписывалась и хранилась в Министерстве здравоохранения в Национальном центре трансплантации. Название карты АДИ связано с трагической судьбой молодого человека, более 40 лет назад, ждавшему почку, в итоге ее получившему, но достаточно быстро, к сожалению, умершему после пересадки. И тогда, поскольку сама тема пожертвования и пересадок органов в Израиле была в самом-самом зачаточном развитии, и информированность и готовность населения была очень низкой, и семья мальчика, которого звали Иуден Дрор, его уменьшительно ласкательное имя было Ади, решил увековечить его имя, его память, и тем самым, возможно, объединить людей, ждущих органов, и, безусловно, повысить информированность темы спасения жизни людей путем пожертвования органов для пересадок. И с тех пор эта карта существует. Каждый из нас, кто считает, что спасение жизни подобным путем, это естественный для него шаг, и естественное, может быть, даже окончание нашей жизни, может подписаться под эту карточку, и таким образом а он принимает свое решение, которое его родственники после смерти доносят как окончательное решение до профессионалов, которые выполняют все необходимые процедуры, связанные с пожертвованием и трансплантацией.
1: А если человек подписывает карту АДИ, означает ли это автоматическое изъятие органов, если с ними все в порядке после смерти?
2: Нет, это не автоматическое в том смысле, что следующий шаг не будет сразу процедуры изъятия, как я уже сказал, это информация для наших близких, ближайших родственников, которых всегда спрашивают. Диалог всегда идет с теми людьми, которые живы, которые присутствуют. Поэтому в Израиле, как во многих странах мира, работает система так называемого информированного согласия. Мы обращаемся к родственникам, к близким родственникам умершего человека и спрашиваем их о возможности и готовности их согласиться пожертвовать органы умершего человека. Но прежде всего мы и они ориентируются на желание человека. Да. Поэтому подписание мной карты при жизни о готовности пожертвовать органов – это однозначная, в подавляющем большинстве информация или даже указание для них к действию, что я бы хотел было сделано с моими органами. Да. То есть родственники выполняют мною принятое решение.
1: А какие преимущества существуют для обладателей карты АДИ в случае, если самим, не дай бог, когда-то понадобится трансплантация?
2: Во-первых, каждый из подписавших карту и ближайшие родственники продвигают, получают возможное продвижение в очереди ожидания на трансплантацию в случае, если они на эту очередь встали. В случае, если будет совершен акт пожертвования, то есть орган будет фактически пожертвован, то они получают еще больший балл. Это сделано для того, чтобы, безусловно, во-первых, повысить готовность людей к желанию пожертвовать орган и, конечно, на мой взгляд, выполнить абсолютно совершенно шаг и акт справедливости по отношению к тем людям, которые готовы это сделать, которые об этом думают.
1: А если, вот, допустим, человек подписывает, может ли он изменить свое решение и отменить?
2: Человек может изменить свое решение и отменить карточку в любой момент в процессе собственной жизни, в случае, если он изменяет свое решение по разным причинам. Он обращается в Национальный центр трансплантации, там, где, собственно, эти карточки, как я уже сказал, и находятся в специальном компьютерном регистре. И после заполнения очень простой короткой анкеты он отменяет свою карточку.
1: С какого возраста можно подписать?
2: Карточку АДИ можно подписать с возраста 17 лет, и это не низшая граница возраста, ограничивающий высшую границу возраста не существует. Любой человек в любой момент своей жизни, независимо от его возраста, то есть только старше 17 лет, и независимо от его медицинского состояния, может подписать эту карточку в случае, если считает, что подобный шаг он приемлем для него, он правилен для него, он гражданский, и он, безусловно, верит в спасение жизни других людей. Потому что акт и факт подписания карточки – это еще не пожертвование органов. Это всего лишь наш гражданский или, если хотите, общественный шаг.
1: Кирилл, перед тем, как мы с вами начали говорить, я упомянула, что Министерство здравоохранения объявило, что теперь карту АДИ можно оформить через личный кабинет на сайте госуслуг. Что именно изменилось для граждан? И насколько вот это упрощение процедуры, возможно, поможет увеличить число потенциальных доноров?
2: Сейчас мы можем заполнить карточку АДИ не только через Министерство здравоохранения, как было раньше, или не только в пунктах, где эти карточки распространяются. Мы можем зайти на сайт государственных услуг, портал государственных услуг, MyGov, и зайти в личный кабинет. И в личном кабинете зайти в отдел здоровья, и где сконцентрирована вся информация, касающаяся нашего личного здоровья. Вход, как известно, на портал государственных услуг, он индивидуальный, секретный, он полностью закрыт, и информация там полностью конфиденциальна и сохранена. Каждый из нас там может увидеть информацию про его прививки, допустим, какая-то еще информация. В том числе там же есть информация про нашу карточку. Для тех, кто ее уже оформил в свое время, человек может убедиться и проверить дату, с какого момента карточка действует. В случае, если он хочет изменить какие-то данные, как имя или адрес, сегодняшний адрес проживания, он может это сделать сам. Также люди, которые еще не подписали на карточку, они могут ее оформить заново путем подписки. Это, безусловно, очень серьезный шаг, повышающий доступность этой процедуры. Это, безусловно, на наш взгляд, продвигает саму тему спасения жизни других людей путем пожертвования органов. Это, мне кажется, является еще одним новым каналом или платформой для общественного или гражданского диалога на тему спасение жизни путем пожертвования.
1: Кирилл, спасибо вам большое, что были сегодня с нами в эфире. И, конечно же, хочется сказать отдельное спасибо всем людям и семьям, которые в самые непростые моменты принимают решение подарить другим шанс на жизнь.
2: Я присоединяюсь к вашим словам, и я желаю всем прежде всего здоровья, а всем тем, кто считает, что подобный шаг является правильным и для них естественным, вот у них появилась возможность, и призываю их сделать это прямо в ходе вашей передачи. Процедура занимает буквально 2 минуты.
1: Спасибо вам огромное и доброго вечера.
2: Спасибо.
1: Когда человек сталкивается с последствиями инсульта, травмы, операции или возрастными ограничениями, далеко не всегда Реабилитация проходит в специализированном центре. Во многих случаях помощь можно получать и дома, в привычной и комфортной обстановке. Но чем отличается физиотерапия на дому от реабилитации в специализированном учреждении? Об этом и о многом другом поговорим сегодня с физиотерапевтом Александром Проценко. Александр, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: В каких случаях мы вообще можем говорить о физиотерапии на дому, а не о реабилитационном центре?
3: Ну, вообще, я вам хочу сказать, что намечена даже мировая тенденция именно переносить реабилитацию на дом, когда пациент находится в домашних условиях, и ему более как бы приятно находиться дома, и существуют в больничных кассах целые такие отделения, которые предоставляют реабилитацию на дому. И поэтому, как бы, в принципе, во многих ситуациях можно проходить реабилитацию на дому. Но хочу сказать, что в отдельных случаях, таких, как, когда требуется мультидисциплинарная команда, то есть которая должна быть 24 часа, или когда больные они нестабильны, то понятно, что в таких случаях, конечно же, желательно находиться в реабилитационном центре.
1: Александр, как проходит первый визит физиотерапевта на дом? На что специалист обращает внимание, помимо самого заболевания?
3: Ну, вообще, в принципе, в каждом случае, конечно же, отдельно, если это неврологические заболевания или ортопедические заболевания. Но, в принципе, происходит оценка функционирования дома, оценка безопасности функционирования дома. Мы проверяем силу мышц, мы проверяем равновесие, мы проверяем сенсорику. И потом мы делаем выводы и составляем план улучшения состояния пациента на дому. Ну, в принципе, как бы все зависит от именно от диагноза и от проблемы, с которой нужно справляться.
1: Вы работаете только с пациентом или также обучаете, может быть, членов семьи в правильному ходу, какому-то безопасному перемещению, ну и, конечно же, помощи в повседневных жизни, делах?
3: Конечно же, это очень важная часть нашей работы, именно инструктировать семью, инструктировать работников по уходу, чтобы они делали правильно и безопасно. Мы обязательно посвящаем время для того, чтобы проинструктировать семью, допустим, с такими больными, как после инсульта. Это очень, очень важно проинструктировать правильно работников по уходу или семью, чтобы интенсивность продолжения восстановления была и продолжалась, так сказать, 24 часа. То есть не только когда мы занимаемся физиотерапией с больным, а семья и окружение могут взять на себя тоже ответственность в процессе реабилитации.
1: Вот, допустим, после инсульта многие опасаются, что возможности восстановления уже упущены. Насколько важны первые недели, возможно, даже месяцы реабилитации?
3: Ну, вообще, по многим исследованиям нам известно, что самый критический момент восстановления, то есть самый большой прогресс происходит в течение 3-6 месяцев после инсульта. Но я вам хочу сказать, что в моей практике я видел много раз, что пациенты улучшаются и после года, после
1: даже
3: инсульта,
1: так.
3: И даже после двух. Ну, просто там немножко другое происходит процесс, то есть происходит процесс компенсаторной реабилитации. Но, как бы, хочу сказать слушателям радио, что очень важно продолжать и не опускать руки, даже если вам кажется, что нету никакого прогресса. Всегда очень важно продолжать делать физические упражнения и упражнения на равновесие, чтобы не дать организму потерять некоторые возможности физические, а также даже иногда улучшить.
1: Александр, а вот какие ошибки в организации домашнего пространства встречаете чаще всего? И какие из них наиболее опасны вот в ситуациях, допустим, с пожилыми людьми, у которых есть уже определенные функциональные трудности?
3: Ну, вообще, очень часто я вижу в домах, что особенно у выходцев из бывшего Советского Союза очень любят ковры, вот, и часто очень спотыкаются в ковры. Приходится говорить, чтобы убрали, скрутили эти ковры и убрали в сторону. И освещение ночью, вечером должно быть, когда, допустим, в туалет часто взрослые люди идут и тоже падают. Скользкие полы. Очень важно постелить такие коврики в ванной или там, где они могут подскользнуться. Торчащие ковры, торчащие некоторые мебель, которая может помешать. То есть, в таком. И вот самое важное, конечно же, если мы говорим о взрослых людях, то есть это поручни, чтобы можно было держать после того, когда становимся на влажный пол, поручни в ванной, поручни в туалете, чтобы можно, была возможность предотвратить падение, не дай бог.
1: Знаете, вот многие пожилые люди, с которыми, по крайней мере, я общаюсь, я вижу, что они начинают даже меньше двигаться. Возможно, из-за боли, возможно, ну, меньше вот активность. Вот неужели вот покой или все-таки вот это вот снижение активности может привести к дальнейшему ухудшению состояния? Что? Или как вот в такой ситуации, где вот эта вот золотая серединка? Все-таки и возраст уже, и...
3: Смотрите, как бы... Основываясь на моем почти 20-летнем опыте работы с взрослыми людьми, я вижу это замкнутый круг, понимаете, что люди, да, чувствуют, что им немножко тяжело, или немножко после ходьбы немножко болят колени, или болит спина, они начинают делать меньше, меньше, меньше, и это происходит замкнутый круг. Из-за того, что они делают меньше, мышцы ослабевают, равновесие становится хуже, и они опять же делают еще меньше. И так, в принципе, вот этот вот замкнутый круг продолжается, и люди, в принципе, теряют в своем состоянии здоровья и повышают свой шанс на падение и на перелом. То есть этот замкнутый круг нужно размыкать с помощью упражнений. Иногда в некоторых случаях, допустим, даже при остеоартрите колен, я говорю, что даже несмотря на боли, нужно продолжать делать упражнения и укреплять мышцы. И поэтому я хочу сказать всем, кто нас слышит сейчас, что упражнение – это самая лучшая таблетка, самое лучшее, что вы можете дать своему организму. То есть упражнение, еще раз упражнение.
1: А вот так, если коротко, может быть, в общем, какие бы упражнения или виды физической активности вы бы порекомендовали большинству людей старшего возраста для сохранения подвижности, возможно, силы и уверенности при ходьбе?
3: Ну, если мы возьмем, скажем так, возраст 65+, и мы видим, что часто именно в этом возрасте люди начинают снижать свою активность, то мы говорим не только о том, чтобы выходить и делать ходьбу 30-40 минут, мы уже точно знаем, основываясь на исследованиях, которые были проведены в последние 10-15 лет, что упражнения на силу, то есть силовые упражнения с эспандером или с гирьками, силовые упражнения, допустим, в фитнес-клубе. Сегодня уже мы видим, что взрослые люди ходят и записываются в фитнес-клубы, чтобы делать упражнения на силу. И также понятно, что уже нужно делать упражнения на равновесие, и упражнения на гибкость. То есть, если мы, скажем так, в неделю рекомендовано делать 150-200 минут упражнений, то есть, если это вы поделите на каждый день, это, в принципе, не так уже много выходит, то рекомендуется чередовать и кардио, то есть это ходьба, плавание, велосипед, вместе с силовыми упражнениями, и записаться раз в неделю, допустим, на какие-то... Фельденкрайс или другие какие-то системы упражнений, которые работают на гибкость, и плюс делать упражнения на равновесие.
1: Александр, спасибо вам огромное за участие в программе. И надеюсь, что наши радиослушатели все-таки поняли, насколько важно не отказываться от движения и реабилитации, даже тогда кажется, что возможности восстановления все-таки уже ограничены. Да. Я желаю вам успехов и успехов вашим пациентам. Спасибо вам еще раз огромное.
3: Запомните, что движение – это жизнь. Крепкого здоровья вам и всем моим слушателям.
1: Спасибо огромное. Война всегда создает нестандартные ситуации, особенно для новых репатриантов, которые только начинают строить свою жизнь в Израиле. Но что происходит, когда человек имеет право на помощь от государства, а действующие правила не учитывают какие-то обстоятельства? Поговорим об одном из случаев, вошедших в ежегодный отчет государственного контролера, вместе с адвокатом Алексом Мишкетблитом, заместителем начальника отдела в ведомстве государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Алекс, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Алекс, расскажите, пожалуйста, в чем заключалась история этой репатриантки и с какой проблемой она столкнулась?
4: Случай такой. Человек приехал в Израиль по студенческой визе, чтобы учиться в одном из учебных заведений. Проучившись несколько лет, человек решил остаться здесь и получить статус репатрианта, что, в принципе, вполне возможно. Для этого сначала нужно обратиться в МВД, в Управление по регистрации населения и иммиграции, подать просьбу о смене статуса с туристической визы на репатрианскую, приложить соответствующие документы, в основном из страны исхода, справку о состоянии, об отсутствии судимости, еще там целый набор. И после проверки этих документов, что обычно занимает день-два, иногда больше, просьба утверждается. Что и произошло в данном случае. После этого человек обратился в Министерство абсорбции и как новый репатриант попросил корзину абсорбции. Mm-hmm. И довольно быстро получил отказ. Почему отказ?
1: Так.
4: Потому что по правилам Министерства Алии интеграции корзина абсорбции в случае смены статуса со студенческого, туристического или какого-либо еще для человека, который уже находился в стране, предоставляется только если человек находился в стране не более 2 лет из 3 лет, предшествовавших смене статуса.
1: Так.
4: То есть они взяли момент, когда он получил израильский тиудат зиут в декабре 23-го года, отсчитали назад 3 года, сказали, извините, вы находились в стране 26 месяцев и 26, по-моему, дней, что-то почти на 3 месяца больше, чем положено по правилам.
1: Mm-hmm.
4: В такой ситуации это еще не конец. Окей, по правилам не положено, но у них существует комиссия по особым случаям. Человек может туда обратиться, и в данном случае это было сделано, объяснить, что он решил или она решила репатриироваться на самом деле там немножко раньше, но были задержки с получением документов, с выпиской их из-за границы, или какие-то другие особые причины, болезни или что-то еще. И тогда комиссия решит, имеет право решить, по крайней мере, все равно, несмотря на превышение вот этого срока пребывания в стране, выдать репатриантские права и, в частности, корзину абсорбции. В данном случае было отказано и в этом.
1: А мотивирован отказ был или просто
4: мотивирован отказ. Мы изучили вашу просьбу. Вы находились в стране до смены статуса 26 месяцев и 26 дней. При таком большом отклонении от установленного срока мы не находим повода или возможности удовлетворить вашу просьбу. Mm-hmm. То есть что следует из этого обоснования, что они считали, что человек сверх положенных 24 месяцев находится в стране почти 3 месяца. Почти 3 месяца превышения. Однако в данном случае был представлен, во-первых, документ, что первый визит в МВД для смены статуса был 29 сентября 2023 года. И МВД отказалась обслужить этого клиента, выдали ему письменно бумагу, приносим свои извинения, вы пришли получить услугу смена статуса. К сожалению, сейчас перед праздниками Рош ха-Шана и осенними праздниками у нас большая загруженность, поэтому мы вас обслужить не можем и назначаем вам очередь на 12 октября. 7 октября, как известно, началась война, после чего все отделения МВД были закрыты больше месяца, потом начали открываться понемножку, не везде, не для всех видов услуг. И даже когда они открылись, начались жуткие очереди, жуткая загруженность. И поэтому, в конце концов, Статус был, статус это уже репатрианта был получен Тиудад-Зиут в конце года, в конце декабря. В такой ситуации мы указали Министерству абсорбции. Смотрите, когда существуют войны, корона или такого рода катаклизмы, обычно издаются специальные законы, согласно которым определенные периоды, или конкретно войны, или несколько месяцев, в каждом случае свой, для всевозможных расчетов, подсчетов, сроков и тому подобное не учитываются. То есть от начала войны 7 октября и до получения статуса в конце декабря, это 2 с лишним месяца, вы вообще не имеете права считать их как какой-то срок.
1: То есть просто девушка не по своей вине не смогла добраться до Министерства внутренних дел, до Управления народной семьи.
4: Министерство внутренних дел закрыто. Угу. Что она могла получить? Какой Тиудад-Зиут, какое удостоверение личное? Просто не могла получить ничего. И по закону этот срок вообще ни для чего не должен учитываться. Далее у нее была очередь 12 октября.
1: Угу.
4: Но эта очередь тоже была не потому, что она ее назначила на 12 октября,
1: потому что
4: она была 29 сентября, ее не обслужили. В данном случае, к счастью, для нее была бумага.
1: Подтверждающая, что ей перенесли.
4: Подтверждающая, что да, извините, да, вы пришли, мы не можем вас обслужить. Приносим свои извинения, назначаем вам на такой-то день. То есть в ее конкретном индивидуальном случае самая поздняя дата, которую вы должны были принимать во внимание, это 29 сентября. А на дату 29 сентября, если взять назад 3 года и посмотреть, сколько человек был в стране, превышение составляет всего лишь 4 дня. Есть разница между 4 днями и 3 месяцами. Поэтому после нашего вот этого разъяснения и указания вмешательства дело было снова возвращено на рассмотрение вот этой комиссии по особым случаям, которая в данном случае сказала, окей, 4 дня. Хорошо, учитывая там ваши объяснения, которые вы написали, почему вы задержались. Признаем, пожалуйста, получайте кровяную абсорбцию. 4 дня — это не 3 месяца.
1: Вот вы знаете, вот тут сейчас рассказываю ситуацию, и вот я подумала о том, что сколько могло быть еще вот таких новых репатриантов, которые прожили в Израиле какой-то срок по каким-то визам, не до получения статуса, и вот именно период к началу войны, они многие получили из них, ну, которые ну, увеличили их период нахождения в Израиле, получается, именно в период войны. То есть я уверена, что такие случаи нередки, и слава богу, что девушка обратилась к вам. Я очень надеюсь, что те, кто нас сейчас слышат и слушают, тоже возьмут это на заметку и проверят свои сроки нахождения за границей. Для тех, естественно, эта информация будет полезна, кто не получил корзину абсорбции именно из-за длительного периода нахождения до получения статуса репатрианта. Но это, конечно, очень показательная история, и, к моему большому сожалению, мне очень жаль, что на сегодняшний день продолжают действовать инструкции у Министерства абсорбции, которые вот этот вот период проживания в Израиле при получении, до получения статуса учитывают при предоставлении тех или иных льгот, включая корзину абсорбции.
4: Ну, что можно сказать, что всегда стоит считаться под всевозможными внешними особыми обстоятельствами. Во время короны было все то же самое.
1: Да, но эти внешние обстоятельства особые, которые есть в наших министерствах, к моему большому сожалению, прописаны в определенных инструкциях, которые, допустим, новый репатриант, не говорящий на иврите, он затруднится их найти и прочитать, и узнать, при каких условиях положено ему то или иное пособие. То есть если вот он не получает отказ, и если там не прописано в связи с чем этот отказ сделан, то он просто будет не знать и не понимать, где он нарушил.
4: Поэтому стоит все-таки, получив отказ, не принимать «нет» как окончательное решение, а проконсультироваться с кем-то, кто более сведущ в правилах, законах, практике принятия решений в подобных ведомствах. Среди прочего, можно подать жалобу в управление уполномоченного по жалобам населения при ведомстве госконтролера. Денег это не стоит в крайнем случае. Мы скажем, что да, все законно, все правильно. К сожалению.
1: Алекс, ну буду рада, что в заключение вы назовете, опять же, как можно обратиться в управление по жалобам. И надеюсь, что наши радиослушатели услышат и также обратятся к вам в случае необходимости.
4: Проще всего зайти на сайт нашего ведомства, ведомства государственного контроля уполномоченного по жалобам населения, и заполнить бланк подачи жалобы. Среди прочего, это можно сделать и на русском языке. Можно послать факс на номер 02-666-5204. Можно послать обычное письмо или заказное письмо на адрес ведомства. И можно подойти в одно из наших отделений в часы приема и устно рассказать, в чем проблема, и дежурный сотрудник заполнит бланк жалоб.
1: Алекс, большое спасибо за разъяснение. Думаю, этот пример покажет нашим радиослушателям, что даже в сложных и нестандартных ситуациях стоит добиваться своих прав и не бояться обращаться с жалобами. Мы продолжим разговор о том, какую помощь могут получить люди, оказавшиеся в непростой финансовой ситуации. Мы уже начали знакомить вас в предыдущих передачах с организациями, которые работают в этой сфере и помогают тысячам семей по всему Израилю. На следующий гость Мария Белогловская, координатор в отделении «Помощь для жизни» организации «Латет». Добрый вечер, Мария.
5: Здравствуйте.
1: Расскажите немного о вашей организации, чем вы занимаетесь?
5: Смотрите, наша организация «Латет» – одна из крупнейших благотворительных организаций в Израиле. В основном она помогает людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, в том числе, конечно же, пережившим катастрофу и просто пожилым людям. В основном это помощь продуктами питания. Но есть также и другие виды помощи. Есть два варианта получить эту помощь. То есть есть опция обратиться в партнерские организации. То есть по стране есть 135 пунктов, населенных пунктов, в которых есть другие благотворительные организации местные, которые находятся с нами в непосредственном сотрудничестве. Они получают от нас продукты питания, и к ним можно обратиться. У каждой такой организации есть свои критерии по тому, как они набирают, как, кому они помогают и как к ним можно обратиться. Вы можете нам позвонить, мы вам объясним, допустим, в каждом городе, допустим, дадим номер телефона или адрес, куда вы можете подойти для того, чтобы получить эту помощь.
1: То есть вашу организацию можно позвонить и узнать, через какую дополнительную организацию, стороннюю организацию, которая с вами сотрудничает, можно получить дополнительную помощь.
5: Именно так. Таких организаций 210, и они находятся в 135 пунктах разных населенных пунктах по всей стране.
1: А есть ли возможность, допустим, получить напрямую у вас помощь? Или это исключительно только через некоммерческие организации, либо социальный отдел города?
5: Нет, это можно получить от нас конкретно. Это второй вид помощи, который мы оказываем. Так. То есть можно обратиться непосредственно, быть частью от ЛАТЭТ. Да? То есть у нас есть отделение, в котором я координатором являюсь. Оно называется «Помощь для жизни». И обращение идет, то есть вы, получается, входите в

0: есть отдельное подразделение, которое занимается конкретно именно этими вещами, ремонтами, работают профессионалы, как бы. Как это можно сделать? Так. Как можно обратиться непосредственно в организацию ЛАТЭК? Во-первых, для этого есть критерии. Перво-наперво это люди, пережившие катастрофу, которые получают пособие по старости плюс соцнадбавку. И это также могут быть люди, которые пожилые, да, но они не имеют отношения к Холокосту, старше 75 лет, которые тоже получают соцнадбавку. Как это можно сделать? Нужно обязательно обратиться к соцработнику. Это можно сделать либо в муниципалитет обратиться, либо можно обратиться в больничную кассу, либо, если это речь идет о пережившем катастрофу, есть в некоторых местах именно работники социальные, которые занимаются именно людьми, пережившими катастрофу. В любом случае, мы должны получить какой-то общий, заполнить бланк, работник социальный должен.
1: Что-то типа отчета, да, наверное?
0: Да, но отчет, это громко сказано, это бланк, который мы предоставляем работнику социальному, и он заполняет его, он предоставляет нам документы соответствующие, то есть которые подтверждают, что, допустим, человек старше 75, и который и получает только соцнадбавку, либо это же самое с пережившим катастрофу, у него должен быть либо какой-то, то есть документ, который подтверждает, что он пережил катастрофу. Вот. И после этого он может подать нам заявку. Второй критерий. То есть есть критерии социально-экономический фактор, да, и возраст, а есть еще критерий, что это город. То есть у нас есть на данном этапе есть 23 города, в которых у нас есть раздача такой помощи.
1: Так.
0: Я не буду сейчас перечислять все города, я вам скажу только, что это Смолот, Полбершево на данном этапе. Каждый раз открываются еще какие-то города, но пока это так. Вы можете точно так же обратиться к нам для того, чтобы узнать, если в вашем городе есть наша раздача прямая, да?
1: А как это вообще происходит? Вот, допустим, человек попадает под ваши критерии получения помощи. Ему нужно куда-то прийти или это привозят на дом?
0: Ему нужно обратиться к соцработнику.
1: Уже получил все разрешения. Как вот дальше?
0: Как это происходит? Я объясню. Мы предоставляем раз в месяц два набора продуктов. Первый набор продуктов – это сухие продукты, то есть это все, что связано с крупами, туна, и есть там разные консервы, то есть это все заверено диетологом, то есть подобрана специальная корзина для пожилого человека, и это сухие продукты. И второй раз в месяц вы получаете овощи и фрукты, и, по-моему, хлеб и яйца. Вот. Это первую сухими продуктами привозит наш волонтер, которого мы знаем, который с нами сотрудничает. Он привозит к вам домой, с вами созванивается, поднимает это вам домой. Это тоже дополнительное такое общение добавляет для людей пожилого возраста. Ну, кто хочет, да. И второе, овощи и фрукты привозит просто курьер. Курьер привозит до дома, точно так же вы получаете сообщение заранее, что курьер приедет с такого-то по такое-то время, и он привозит и поднимает это тоже домой. В остальную помощь, допустим, там очками, зубной мастер или там ремонты, вы можете получить, обратившись к нам.
1: Напрямую уже?
0: Если вы вошли уже в систему с продуктами питания, то вам полагаются остальные. И остальные наша помощь. Но для этого вам нужно нам об этом сказать, потому что мы не делаем обзвонов, допустим.
1: А как получается, вот в тот момент, когда социальная служба одобряет пожилого человека, социальная служба передает вам данные?
0: Социальная служба передает нам все данные, и мы отвечаем соцработнику, говорим, допустим, вот этот человек теперь в нашей системе. На социального работника ложится ответственность сообщить об этом пережившем катастрофу. В принципе, мы со всеми муниципалитетами, мы работаем в тех городах, в которых мы делаем раздачу, мы со всеми работаем.
1: Мария, скажите, я вот еще раз вернусь к моменту получения помощи. Вот, допустим, возьмем город Алеф, да? У вас есть там, вы предоставляете помощь пожилым людям, пережившим Холокост. Есть такое, что, допустим, на сегодняшний день у вас закрыто,

0: при приеме новых заявок. Может получить такой ответ пожилой человек? Или если
1: смотрите,
0: работает, то значит и можно продолжать записываться?
1: Смотрите, есть, конечно же, я напомню вам, что мы благотворительная
0: конечно.
1: Организация, и у нас спонсорство, оно в основном от граждан или бизнесов, от государства мы получаем только 5%.
0: Угу.
1: То есть, конечно, у нас не всегда мы можем прям в данную секунду набрать всех, кому мы хотим помочь, но вы просто становитесь в очередь, и когда доходит очередь до вас, то тогда мы вносим следующего человека.
0: Мария, я объясню, почему спрашиваю. Потому что нас слушают радиослушатели, которые могут задать вопрос. Я же вроде бы прошел все критерии, но не начал получать помощь. Поэтому мне очень важно, чтобы наши радиослушатели услышали, что не всегда помощь будет оказана со дня на день. То есть есть ситуация, что будет очередь, и придется подождать какое-то определенное время, чтобы действительно оказаться в списке получателей помощи от ЛАТЭТ. Это очень и очень важно, чтобы наши пожилые люди это понимали.
1: Да, да. Опять же, есть города, допустим, большие города, там больше людей, и у нас больше задача, да, она более большая. Но, в принципе, в любом случае вы получите ответ. Никто вам не скажет. То есть мы всегда вернем ответ, если почему мы не смогли в этом месяце, допустим, внести вас в список. Будет обязательно дан ответ, почему и как, если есть задержка.
0: Мария, вы изначально сказали, что в эту программу помощи входят и другие вещи. Каким образом вот пожилые люди, которые уже получают помощь продуктами, могут позвонить вам и получить помощь в других проектах?
1: Так, значит, во-первых, помощь, допустим, в ремонте, в ремонтных работах, вы можете, не находясь внутри общей помощи, да, комплексной помощи, вы можете получить, если вы являетесь пережившим катастрофу. Это первое. Мне важно обозначить, что есть некоторые виды помощи, которые вы можете получить, даже не являясь нашим резидентом постоянным. Как можно к нам обратиться? Во-первых, можно позвонить по номеру 6833. На русский язык нужно нажать дополнительную тройку. После того, как кто-то начнет говорить, вам нужно набрать еще троечку, тогда вы попадаете прямо на русский язык. С 8 до часу в будние дни вам ответят на русском языке. То есть вы можете задать вопрос, вас могут проконсультировать, вас могут направить либо в партнерскую нашу организацию, либо обратить вас к соцработнику, допустим, могут дать номера телефонов в Равахе, в том городе, в котором вы находитесь, если в этом городе есть наша раздача. И либо вы можете узнать, какие еще варианты помощи мы можем вам оказать, если вы являетесь пережившим катастрофу или человеком старше 75 лет.
0: Мария, если у нас и последний вопрос, наверное, потому что, на мой взгляд, вы предоставили всю необходимую информацию нашим радиослушателям. Если вдруг из радиослушателей кто-то захочет поволонтерить у вас, каким образом можно обратиться также по телефону и сказать, что...
1: Во-первых, у нас есть отличный сайт. Вы можете зайти на сайт на самой первой странице, на главной странице. Вы можете обратиться, там есть прям такая кнопочка, на которую можно нажать «Я хочу стать волонтером». И он вам предлагает варианты. Либо вы хотите группой стать волонтерами, допустим, вы работаете где-то в компании, и ваша компания хочет всей компании прийти и поволонтерить.
0: То есть индивидуальное волонтерство, а есть прям групповые такие?
1: Да, да. То есть вот эти вот коробочки как раз с продуктами питания, у нас собираются они на складах, и вы можете поучаствовать в сборе таких коробочек, допустим. Это можно прийти, допустим, либо всей компанией, либо только вашим коллективом на один день. Вы выставляете заявку, вам перезванивают, вы договариваетесь на определенные даты и волонтерите, скажем так.
0: Здорово.
1: А можно индивидуально обратиться, там есть кнопочка.
0: Мария, спасибо вам огромное за эти сведения и за то, что рассказали нам, как работает ваша организация.
1: Спасибо вам.
2: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
0: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиуми.

0: 11 часов и 5 минут в Израиле. Добрый день. На волнах радиостанции Канрека программа «Открытый микрофон». У микрофона я, Олег Клоц, а у нас сегодня в гостях Элла Гитцен, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. Элла, здравствуйте. Спасибо, что до нас добрались.
1: Добрый день.
0: Оставить комментарии можно под постом в социальной сети Facebook для Эллы. А я тут вижу, что уже какие-то комментарии есть. Один, по крайней мере, очень-очень длинный. Мы его прочитаем чуть позже. И задать вопрос в прямом эфире по телефону 072-280-1003. 072-280-1003. Звоните, пожалуйста, кто у нас на линии. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Эллочка, здравствуйте.
1: Добрый день, я с вами.
2: Вот то, что вы сказали, что одиночка получает 4375 шекелей в месяц, но год вы не утвердили. Я вычитал в интернете, что после 70 лет одиночка должен получать вот такую сумму. Правильно?
1: 4375 шекелей, правильно.
2: Все правильно. Вот... Скажите, пожалуйста, вот Битуах Леуми, они что там специально сидят, закрывают наши счета или не дают нам что-то жить с этими деньгами? Это Битуах Леуми какая-то помощь пенсионерам. Они так издеваются, я просто вам передать не могу.
1: Что произошло?
2: Вы сказали, что вот такую сумму я им принес, я звонил им, я сказал, вот такую сумму вы не доплачиваете.
1: Нет, но есть 123 шекеля вычет из этого.
2: Да, да, да, да, это правильно. Но мне платили после 70 лет 3900 шекелей каждый месяц. И до последнего дня. Вот 4 года они меня обманывали. 4 года.
1: Обманывали.
2: Я позвонил, я сказал, в чем дело, почему мой счет закрыт.
1: Это не 4 года, это с 1 января 26 года.
2: Не-не-не, там написано, после 70 лет в интернете, вот сумма 4375.
1: Это с 1 января 26 года.
2: Нет, там написано, после 70 лет, мне уже 74.
1: После 70 лет, правильно, это классификация возрастная, но... Это с 1 января 26 года. Каждый год сумма меняется.
2: Ну, хорошо. Я им принес закрытый счет. Пришел Битуах Леуми. Я говорю, вот у меня закрытый счет. Пожалуйста, где у меня деньги? Она смотрит на меня так. А, было ведь. Я говорю, зачем вы врете? Я принес за полгода его. Она закрыла глаза и взяла мне только за один месяц, вот последний месяц, дала вот полную сумму. Я говорю, остальные где? А, я не знаю. Хай, ладно. Я пошел к социальному работнику. Я говорю, вот такие дела. Что делать? Она им позвонила и говорит, слушайте, это пенсионер. Вам принес за полгода. Ничего нету. А в чем причина? Что у него самолет есть, бизнес есть, машина есть, ничего нету. Они говорят, а, давайте принести, пускай он принесет за целый год на закрытом счету. Но слушайте, это ведь издевательство. Я пришел в банк. Я говорю, дайте мне за год. Он говорит, ты откуда свалился? Я говорю, как, в Израиле живу? Он говорит, мы только за полгода даем в Израиле. Битуах Леуми только за полгода. Я говорю, меня попросили. Я говорю, я вам заплачу, дайте мне. Хорошо. 20 минут копался и вытащил 20 страниц.
1: Ой, давайте... Да-да, я поняла. Вот я понимаю вашу проблему. И я вам хочу сказать, что вам придется принести за год выписку, и вам сделают перерасчет.
2: Я принес за год. Я отдал все социальному работнику. Все, уже 2 недели, все молчат.
1: Ой, ну 2 недели – это не срок. Тем более мы находимся в летние месяца. Это отпускная пора, поэтому давайте подождем немного.
2: Эллочка, можно у вас один вопрос?
1: Вот да, конечно.
2: От чистого сердца скажи. Вот Битуах Леуми, они должны заботиться о нас, правильно?
1: Конечно.
2: Если они... есть какое-то подозрение, что у вас закрытый счет. А почему они письма не посылают? Принесите нам письмо, у вас закрытый счет.
1: Как деньги. Вас зовут?
2: Меня Шмоль зовут.
1: Шмоль, все вы правильно сделали, давайте подождем, и мы тогда с вами переговорим, и вы мне расскажете, как все происходит, произошло дальше.
2: Скажите мне, пожалуйста, я вот эту передачу услышал и начал действовать. А есть люди, которые не слышат
1: вы это правы, радио. Да. Вы абсолютно правы.
2: Не знают об этом, все это молчат, закрыты счет, не закрыты. Они специально сидят, бежут, закрывают. Ну для чего это?
1: Вы правы.
2: Вы скажите, столько пенсионеров...
1: Шмуль, вы знаете, мы с вами думаем одинаково, но переделать пока ничего нельзя. Вот скоро мы сможем переделать в октябре, и тогда посмотрим.
0: Спасибо за звонок. Спасибо. Вы знаете, у нас есть еще радиослушатели. В целом, вы, как сказала Элла, все, в общем, правильно сделали. Успехов вам.
2: Спасибо.
0: Спасибо, всего доброго. Пожалуйста, следующий радиослушатель.
3: Здравствуйте.
1: Добрый день.
3: У меня знакомая попросила позвонить. У нее на счету есть деньги от ПИЦУИМ, от пенсионного фонда, 350 тысяч шекелей примерно. Ей 79 лет. И она хочет подать на запрос на метапеллет. Ей дадут или не дадут из-за того, что есть деньги на счету?
1: Нет, я не думаю, что это повлияет.
3: Просто говорят, как будто бы если есть деньги на счету, то могут не дать метапеллет.
1: Ну, это не такие деньги, все в порядке. У нее больше нет никаких доходов, кроме
3: 350 тысяч, это
1: не... Кроме этого нет никаких доходов?
3: Не, она пенсионерка.
1: Окей, пусть подаст.
3: А, вы говорили, что дадут, да?
1: Я не сказала, что дадут, я сказала, надо подать.
3: Думаете?
1: И проверить. Я думаю, правда. Вы понимаете, я нахожусь в такой ситуации, что я не могу... утверждать. Я могу только посоветовать, так как я сижу с другой стороны стола, я не вижу никаких документов, и поэтому я не могу утверждать. Это все на словах. Ваши слова и мои слова. Я думаю, что она может подать, и это не повлияет.
3: Я понял. А вообще ограничения на сумму какая-то есть?
1: Ограничения, они большие, они высокие. От сбережения надо очень много сбережений, чтобы это повлияло.
3: Ясно. Что-то говорят, как будто бы даже машина не должна быть, вообще ничего
1: нет,
3: не должно быть.
1: Нет, это не тут. Это не в этом пособии. Люди путают, есть пособия разные, разные условия, разные правила, и поэтому вы меня спросили, можно ли подать документы на получение помощи, да, в данном случае можно.
3: И шансы есть.
1: Да, конечно.
3: Хорошо, благодарю.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо. До свидания. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Элочка, я хотела у вас узнать, меня зовут Ирина. Я хотела узнать, и мне сейчас 69 лет, я одиночка, в ноябре будет 70. Я хотела узнать насчет банка, данные банка. Смотрите, я смотрела в интернете, что там вы говорили 4,17 коэффициенты, потом умножаться на сумму и делиться на 12 месяцев. Mm-hmm. Это будет высчет из этого. Mm-hmm. И скажите, пожалуйста, на эту сумму, которая превышает, будут какие-то ограничения? Потому что в интернете написано до 117 173 шекеля. Это сахаколь получается 41,528. Я просто хочу правильно рассчитать то, что будут высчитывать, если я пойду на пенсию. Я еще не, как бы не получаю социалку.
1: А сколько у вас будет сбережения?
4: Ну, где-то сахаколь, где-то приблизительно 170.
1: Подайте документы, я думаю, что вы частичную социальную надбавку получите, и это достаточно для того, чтобы получать льготы.
4: Нет, я это знаю. Мне просто интересно, сколько от меня будет.
1: Я не могу сейчас сделать расчет на месте.
4: Нет, скажите мне коэффициент, я сама посчитаю.
1: Ну, как вы сказали.
4: 4,17, независимо, это 117 тысяч, как они пишут, или это 120 тысяч.
1: Нет.
4: Это один и тот же расчет, просто они пишут, потом идет другой расчет после 117.
1: Да. Все правильно, но 4,17, на вашу сумму 4,17.
4: Не,
1: мы из этой суммы высчитываем 41 528 шекелей.
4: Угу. Просто не ограничиваться.
1: То, что остается 4,17.
4: Понятно. Независимо, там 150 тысяч осталось, там
1: да,
4: сколько.
1: Да, да.
4: независимо, да. Не ставят они ограничения. Да. Одна и та же, один и тот же коэффициент,
1: да,
4: идет.
1: Да, 4,17 разделенный на 12. То, что вы говорите, это когда есть нехос и
4: нехос
1: из от Надлана.
4: Нету ничего у меня.
1: Окей.
4: Значит, оставшаяся сумма, как вы сказали, еще один вопрос. За какой период требуют справку из банка о состоянии счета? Для
1: иногда за год, иногда за 3 месяца.
4: А как же знать?
1: Нет, в вашем случае будет за 3 года, потому что иногда хотят платить ретроактивно.
4: А,
1: поэтому, значит, а вы так, как вы подаете, так за 3, я думаю.
4: Угу. Спасибо вам большое.
1: Всего доброго.
4: Дня.
1: Здоровья вам.
4: И вам тоже. Всего доброго.
0: Спасибо, спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Алло.
1: Да-да, я с вами.
5: Здравствуйте.
1: Добрый день.
5: Я Ирина, получаю, мне 73 года.
1: Что я вы получаете?
5: Получаю тетради к нам.
1: Угу. Да.
5: И мой муж тоже получает тетради к нам, ему 75 лет. Но мой муж находится сейчас в бытоводе. У него деменция. Я подала Битуахлеуми просьбу на получение ашламат атнаса. Мне сказали, что я буду... Приняли все документы, сказали, что я буду получать как одиночка.
1: Да.
5: 4035 шекелей.
1: Угу.
5: Да. Теперь у меня вот вопрос. А мой супруг, который находится в бытовод, и который получает свои китвады к нам, ему откажут? Получение.
1: Он не получит, он находится в государственном учреждении, и пособие будет переходить в Мисрада Бриют, он получит всего там 10%.
5: Это только в том случае, если я буду получать кицвадзикна, да?
1: В любом случае он не может получать кицвадзикна, так как он находится за счет государства в бытоводе. Я понимаю, что, может быть, вы доплачиваете, это не важно. Но это называется аль-хашбона медина, и поэтому он будет получать всего 10%. Это называется карманные деньги, а вы будете получать вашу часть.
5: Теперь вопрос у меня еще такой сейчас. Значит, вот я, он уже там 3 года. И я не получала, не подавала на Ашамат Ахнаса. Ему до сих пор платят китвадзикна. Это неправильно?
1: А вы сообщили, что он находится там?
5: Конечно, у них есть документ. Я принесла документ из этого учреждения, что находится, что он 3 года уже находится.
1: И никто ничего не переделал?
5: Нет. Они мне сказали, что он ничего не лишится. Так мне сказали.
1: Кто вам так сказал?
5: В этом... Ну, Битуахлеуми. Я сделала очередь, пошла.
1: Рега, у вас есть код, да? Он с кодом.
5: Я плачу, да, немного.
1: Это очень странно. Очень странно, что ему не переделали пособие.
5: У них 2 раза есть. Дважды я давала им.
1: Где вы живете? В каком отделении?
5: В Акуле.
1: Я все-таки советую вам подойти еще раз и обратить их внимание, потому что, чтобы потом не образовался большой долг.
5: Но я еще не получаю ничего. Я не получаю кицвадзикна.
1: Как это вы не получаете кицвадзикна?
5: Ой, кицвадзикна я получаю. Я не получаю ашлемат.
1: Это не имеет значения.
5: Почему они
1: вам свое делали? Полагается. Вам ваше пособие полагается в любом случае.
5: Я его получаю, и он его получает.
1: Подойдите еще раз и обратите их внимание.
5: Вы считаете, что я буду теперь им должна за 3 года деньги?
1: Я вам не могу сказать, каким образом это будет, как разрешится этот вопрос. Я не знаю, как разрешится этот вопрос, но вам надо обязательно подойти и обратить их внимание, чтобы потом не было проблем.
5: Да, Ну вот, очень странно. Спасибо большое.
1: Да,
5: я
1: пожалуйста.
5: У нее переспросила, я извиняюсь. Я переспросила у Пкиды. Мы что-то теряем? Мой муж что-то будет... Она сказала, нет, вы просто будете получать отдельно, как одиночка.
1: Вот именно. Он должен, а его пособие, как правило, должно пойти за счет министерства. В счет Министерства здравоохранения. Это называется пицулями срада приют.
5: Да?
1: Окей, пожалуйста, сделайте то, что я сказала, и посмотрим.
5: Хорошо,
1: Всего
5: спасибо.
1: Доброго.
5: Всего доброго, до свидания.
0: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
6: Алло.
1: Да-да, я с вами.
6: Доброе утро.
1: Доброе.
6: Алло. А, я слышала. Скажите, пожалуйста, Элла, я был у врача-невролога. Меня к ней послал гериатр. Вот. И она сказала, она посмотрела меня, все сделала, говорит, что тебе положено еще добавочные эти часы метапелит. У меня есть метапелит, это моя жена, она получает уже 4 часа. Если мне дадут добавочное, у меня не будет проблемы с соцнадбавкой?
1: Нет, нет. Это не касается соцнадбавки.
6: Сколько я вообще могу? У меня 4 часа есть. Сколько я могу взять еще часов? Только именно, чтобы моя жена
1: была. Вы не берете часы, вам дают часы. Это все зависит от вашего функционирования. Как вы способны функционировать, это все от этого зависит. Так что я не могу вам сказать, сколько часов вам полагается.
6: Значит, я должен обратиться уже в Битуахлиуми, да?
1: Только в Битуахлиуми. Это называется Агдалат Шоттипуль, да. Ахмарат Мацав. Ахмарат Мацав.
6: А телефон вы не скажете мне, как мне туда позвонить?
1: Вам не телефон нужно, вам надо заполнить бланк.
6: Дело в том, что просто мне уже почти 80 лет, я поэтому и не могу уходить, поэтому я и не могу туда сходить.
1: Ох, значит, у вас есть, чтобы ваша супруга была здорова, она должна это сделать. Иначе не...
6: Мне надо взять бланк там, да?
1: Вам надо взять бланк там или в интернете. И если у вас есть дети, может быть, ваши дети смогут помочь вам.
6: Да, я дочери скажу.
1: Да, называется Ахмарат Мацав Бегемлят Циут. И пускай она скачает этот бланк, его надо заполнить. И ваш врач должен там расписаться.
6: Это врач мой семейный врач?
1: Семейный врач или приложить какие-то дополнительные справки. Надо доказать, хорошо. Что у вас есть ухудшение.
6: Ну, я был у гериатра.
1: Окей, я поняла, да, я поняла.
6: Спасибо.
1: Пожалуйста,
6: спасибо.
1: Всего доброго вам, здоровья.
0: Спасибо. Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да.
7: Добрый день.
1: Добрый день.
7: Владимир Скрайот.
1: Да, Владимир, я вас слушаю.
7: Семейная пара. Мне за 80, жене почти столько же. Я еще немножко работаю. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Выплата Монако-Вода будет считаться как доход?
1: А какой у вас будет Монако-Вода? Почему у вас будет Монако-Вода?
7: Ну, потому что я еще работаю.
1: То есть вы имеете в виду, когда вы закончите работу?
7: Нет. Монако-вода, вы знаете, что это такое?
1: Ну, я знаю Монако-вода в разных ситуациях. Что это у вас?
7: Ну, Монако-вода – это выплата налога отрицательного.
1: А, я поняла. Это Масахтаса отрицательная. Масахтаса Шлилит вы имеете в виду.
7: Да, ну, называется Монако-вода.
1: Да, называется Монако-вода, Масахтаса Шлили, да. В каком это размере будет?
7: Ну,
1: Вы получаете социальную надбавку?
7: Да, да, да.
1: Я поняла. Ну, в каком это размере может быть?
7: Ну, где-то порядка, что Монако-вода?
1: Да.
7: Она на 4 выплаты разбросана где-то порядка 700 шекелей.
1: Я не думаю, что это повлияет. Сколько вы зарабатываете?
7: Ну, в пределах нормы, чтобы не повлиять на получение пособия. Ну, не пособие, а...
1: Я поняла, социальную надбавку.
7: Да, социальную надбавку.
1: Да. Вы имеете в виду, что у вас где-то там 2800 шекелей, где-то 2800 шекелей, да?
7: Да, примерно так будет.
1: Я не думаю, что это повлияет.
7: И второй тогда вопрос к вам. А выплата медицинской страховки, жена немножко приболела, и Петух Люми назначил ей выплату, как она, Сеуди называется, да.
1: Не Бетуаклю, Бетуаклюми или Купатхулим вы имеете в виду?
7: Это вообще-то...
1: Бетуаклюми – это не доходы, и Купатхулим тоже это медицинская страховка, по которой вы будете получать, оно не является доходом.
7: Значит, выплата медицинской страховки не является доходом?
1: Нет, оно не влияет на социальную надбавку.
7: Я понял, большое спасибо.
1: Всего доброго, здоровья.
7: И вам здоровья, всего хорошего, спасибо.
1: Да, пожалуйста. Кто у нас следующий на линии? Я вас слушаю.
8: Добрый день. Элла, добрый день.
1: Добрый день.
8: Меня зовут Валерий. У меня вот такой вопрос. Мне 80 лет. Исполнилось в апреле. Вы говорили, что у меня пенсии нет, на социальной надбавке тоже нет, и я получаю 2558, это за себя, в Бетуаклюми, и 1262 шекеля за жену умершего. Вы меня слышите?
1: Внимательно.
8: И 992 шекеля у меня в Сеул.
1: Окей.
8: Это все мои деньги. А вы сказали, что одиночка получает 4035 шекелей, что-то такое.
1: Так, послушайте секунду. Прежде чем вы продолжаете ваш вопрос, я не сказала, что это. Я сказала, пособие с социальной надбавкой это 4375 шекелей. Я не сказала, что... Одиночка получает так. Каждая одиночка получает по-разному. Вы получаете пособие по старости плюс 50% кицват шейрим. Сколько это у вас получается без пенсии?
8: У меня без пенсии, без всего получается 3800.
1: Подайте документы на социальную надбавку.
8: И мне могут дать?
1: Если у вас нет никаких других доходов, если у вас нет машины, если у вас нет...
8: Большин... У меня вот это есть, у меня машина есть.
1: И... У вас есть машина. Какая у вас машина?
8: Машина новая, 2 года.
1: Какая цена машины?
8: Машина где-то порядка 80.
1: Нет, вы не можете подать документы на социальную надбавку.
8: И это все деньги, что я буду получать все время?
1: Ну, все время я не знаю, по крайней мере, сейчас да. Я же не знаю, сколько лет у вас будет машина, как время повернется, как что будет. Я не могу вам сказать, что будет через 5 лет. На сегодняшний день машина, стоимость которой 80 тысяч шекелей, не позволяет подать документы на социальную надбавку.
8: Поэтому я не подаю. Меня интересует другой вопрос. А вот мне 80 лет. Я слышал, что после 80 лет пособие увеличивает.
1: Очень мало. Очень мало. Там небольшие деньги, оно увеличивается. Небольшие деньги.
8: Но все равно я не получаю.
1: Вы получаете, у вас вычитывает Купатхулим. Вы получаете. Вы про это автоматически, это не то, что вы хотите или не хотите. Или вам надо что-то подать. Это автоматически пособие меняется. Ваше пособие вместо 1838 шекелей басис, оно 1964 шекеля. Вы меня понимаете?
8: Да, да.
1: Так что вы даже не знаете и не обращаете внимания. Это буквально, может быть, на 100 шекелей больше. К этому еще 50% надбавка на стаж. Поэтому вы не можете сделать точно, сколько вы получаете. Но свыше 80 лет это автоматически корректируется.
8: Все, я понял. Спасибо
1: так
8: большое.
1: Так что все в порядке, и будьте здоровы.
8: Спасибо.
1: Пожалуйста, кто у нас следующий на линии? Я вас слушаю.
9: Здравствуйте, это я?
1: Да-да, пожалуйста.
9: Эллочка, здравствуйте. Я с удовольствием слушаю ваши программы. Вот.
1: Спасибо.
9: Ну, мой случай, что-то очень редко попадается там, если раз в год. Прошедший вас день рождения.
1: Ой, спасибо.
9: Дорогая. Вот, у меня вот такой вопрос. Я работала тут много лет, ну, больше 30 лет я работала в стране. Сейчас я ушла на Автолу.
1: Сколько вам лет?
9: Мне сейчас 65 лет.
1: Понятно.
9: Я ушла на Автолу, ну, вернее, ушли, ну, неважно. Теперь же, когда я пришла получать Автолу, Битуахлюми, мне сказали, что у тебя есть хов за 20-й год. Mm-hmm. Я говорю, я ничего не получала. Они говорят, ну это вам не дают права, как бы, если вы не получали, не дают права вообще получать.
1: Не дают права что?
9: Получать это самое, ну как бы получить всю Автолу с первых дней.
1: А скажите, пожалуйста, какое у вас семейное положение?
9: В общем, вот у меня тут семейное положение такое. У меня муж, который 15 лет уже находится в бейтноводе. У него 75% инвалидность. И после кама межподземных, в общем, у него несколько был неуспад. В общем, ему сказали, что он должен жить где-то в хостеле, не в хостеле, в бейтноводе. Вот. И теперь же на 20-й год. Я говорю, 20-й год было давно. Они говорят, не важно, но у вас хов. Хорошо.
1: А у кого хов? У вас или у вашего мужа?
9: У меня хов.
1: А у вас почему?
9: Потому что я работала больше, чем положено.
1: Но вы же ничего не получали. Откуда хов?
9: Я говорю...
1: Может быть, у мужа, мужу давали добавку для вас, а вы зарабатывали больше, чем...
9: Нет, мужу ничего не давали, он получал свои деньги, он где-то около 3500 на тот момент получал. Вот.
1: Сколько вам лет было лет в 20-м году?
9: В 20-м году мне было, 59 мне было.
1: А какой же хов у вас был?
9: Вот. Они сказали, что из-за того, что я много зарабатывала...
1: Да, но это все правильно.
9: Я им говорю, но при чем тут... Он бытовод, у него свой отдельный счет. Он живет на свои деньги. Я живу на свою. И я должна получать пенсию с каких-то доходов. Вы мне делаете какой-то штамп, что я не имею права больше зарабатывать. Ну и ладно, это
1: нет,
9: тоже
1: нет,
9: не важно.
1: Нет. Как вас зовут, простите?
9: Юлия, меня зовут.
1: Юлия, это тут что-то не то. Не может быть, до 60 лет вообще никакого отношения, тем более вы замужем, и вы работали, и вы могли зарабатывать сколько угодно. Может быть другое, только другое может быть. Вот в вашем случае я вижу только одну ситуацию. Ваш муж получал пособие с надбавкой для вас.
9: Не, он ничего не получал.
1: Ну, не может быть иначе. Иначе не может быть. А вы зарабатывали свыше установленные суммы.
9: 20-й год.
1: Сколько ему лет тогда было?
9: Ну, на год меня старше. Ему где-то 60 было на тот момент.
1: Он получал тогда кецватный худ?
9: Ну, он на худ получал, да.
1: Вот. Значит, он получал нехуд с поддобавкой на вас. Даже не обсуждается. Другого нет варианта. А вы зарабатывали больше установленной суммы, ну, поэтому
9: смотрите,
1: образовался долг. 20-й
9: год. Грипп вот этот вот, который был. Я медсестрой работала. Нас никто не спрашивал, работать, не работать.
1: Юленька, это не имеет значения. Может быть, вам платили...
9: Я понимаю, что...
1: Может быть, вам платили... Может быть, вам выплатили ховшалы лоташлум.
9: Смотрите, некоторые месяцы действительно были вот... Что была оплата... Ну, зарплата была больше. Теперь, когда я пришла, они
1: больше
9: мне дают
1: чего?
9: Мою зарплату.
1: Больше чего? Тут нету больше.
9: Смотрите,
1: 60 лет вы можете зарабатывать сколько угодно.
9: Они мне дали справку.
1: Кто
9: они? Вытащили. Ну, Битуахлюми. Что я получала 10600 в течение 2 лет. Я говорю, почему вы не видели то, что я до с марта месяца? Я говорю, а почему вы с января не видите, что я получала 2000? Не обращайте на это внимания. Я говорю, я к вам не обращалась. Я жила на эти деньги. Вот. Теперь же что получается? Теперь я им дала это. Они говорят, нет, у нас написано, что ты много получала.
1: Юлия, нет такого, что...
9: Я вытаскиваю им лист с работы. Я говорю, вот моя зарплата. И отдаю им. Я говорю, у меня не было зарплат, которую у вас.
1: Юлия, вы меня вводите в заблуждение. В заблуждение, потому что вам ничего не платили, поэтому не важно. Только в случае, если вашему супругу платили надбавку для вас. Больше ничего не может быть.
9: Я не претендую на это. Теперь я им дала справку, фактическая зарплата моя, которая совсем рада. Там за исключение 2-3 месяца короны, вот это вот самое разгар.
1: Да при чем здесь корона? 20 лет, это было 6 лет назад.
9: Это было, я им тоже говорю, было 6 лет назад, а вы мне об этом
1: хоп. Нет, я прошу прощения, мы не сможем с вами решить этот вопрос. Я обязана видеть эти документы, потому что иначе я не могу вам дать ответ. Я обязана видеть эти документы.
9: Нет, я просто хожу в Бетухлюме, я им доказываю, что у меня не было этой зарплаты.
1: Да не имеет значения, какая зарплата.
9: Верните мне хоф, который вы у меня забрали, я говорю, верните мне эти деньги автолы. Я не говорю ни про что. Я говорю, хоф вы меня не должны были брать, по крайней мере, полгода, за 20-й год.
1: Юленька, я просто потеряла вас. Я потеряла вас, я не знаю, о чем идет речь. Я не знаю, о чем идет.
9: Я просто... единственное, что я требую, я им говорю, верните мою автолу, которую я должна была получать с первых дней, которую вы забирали на хоф. Там доказалось, что у меня нет. Но у меня нет ответа, они мне не дают ответа. Вот и все.
1: Потребуйте письменный ответ, на чье имя долг.
9: Они должны были мне дать месяца два назад. Я
1: пожалуйста,
9: была
1: попросите, месяца, попросите письмо, в котором будет написано, на чье имя долг и какой размер долга.
9: Нет, долг мне дали лист, долг на мое имя был. Что я слишком много зарабатывала.
1: Нету такого. 10 тысяч это не слишком много. Нету такого.
9: А у меня этого не было. У меня было там 3000. Я была тоже в халате, была тоже 2 месяца.
1: Вот, может быть, у вас был халат. Может быть, вам платили твои автола тогда, халат.
9: Нет,
1: может быть, это другое дело.
9: Мне никто не платил. Я не подавала даже, я не ходила туда.
1: Юленька, я, к сожалению, не могу вам помочь. Я должна видеть документы. Я должна прочитать их, иначе я не смогу вам никак помочь. Не могу дать вам никакой ответ.
0: Спасибо. Спасибо за звонок. Всего доброго. 11:38. Еще один радиослушатель у нас в эфире. Пожалуйста.
10: Здравствуйте, Элла.
1: Добрый день.

0: Действительно, и вот у меня такой вопрос.
1: А вы это можете спокойно узнать в компании, которая предоставляет эти услуги?
0: То есть в нашей компании, да. В которой я работаю, да?
1: Совершенно верно. Если, если увеличили, то они знают, что это...
0: Компания в первую очередь.
1: Совершенно верно.
0: Все тогда. Хорошо, Элла, спасибо огромное.
1: Всего
0: вам
1: доброго и не пугаться, ничего не произошло. Хорошо, что вы закрыли телефон и все. А узнаете вы это в компании.
0: Хорошо, спасибо большое.
2: Спасибо за звонок.
0: Всего доброго.
2: Спасибо. До свидания. Небольшая музыкальная пауза, затем продолжим.

0: 11:38 в Израиле, 43, точнее говоря, уже, да, ого. Сегодня у нас в эфире программа «Открытый микрофон». Элла Гитсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. 072-28-0-10-03 или в Фейсбуке можно задать вопрос. Кто у нас на линии, пожалуйста?
1: Добрый день.
2: Добрый.
1: Элла, скажите, пожалуйста, до инвалидности 65%. Сколько можно заработать?
2: 2891 шекель не влияет.
1: 2891?
2: Да, не влияет.
1: Это 65% инвалидности?
2: Да, да, да, да, да, да.
1: А почему-то я вот заходил в этот в интернете, написано, что это 9700.
2: Нет, с 2890 до 2891 вообще не влияет. Вообще не влияет. Это никак не повлияет.

0: 2891.
1: Да, совершенно не повлияет. Да.
0: Понял, спасибо.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Это, наверное, я, Коган Надежда. Я бы хотела, Нина Дитсон, спасибо за передачу огромную.
1: Да, пожалуйста, огромное я спасибо. С вами, да.
3: Я бы хотела узнать, вот мой муж не работает. Мы получаем добавку.
1: Сколько вам лет?
3: Мне 79.
1: Угу.
3: Вот. Не, я немного работаю. Сколько я имею права, чтобы меня не высчитывали зарабатывать? Муж не работает, только я работаю.
1: 2236 шекелей не влияет.
3: Сколько?
1: 2236. А, простите, вы пара, да. 2700. Пара. Да, да, я поняла. 2786.
3: А что-то говорили, 3786,
1: слегка.
3: 3786
1: шекелей – это та сумма, которая не влияет.
3: Огромное спасибо. Вот еще такой вопрос. Мне начислили, ну, раз в год нам начисляют деньги на здоровье, как-то я забыла называется.
1: Да, АВРА.
3: АВРА, да-да-да. Это считается тоже доход?
1: Да, да, да.
3: Поэтому что-то высчитали, нам не надали там. Считается.
1: Да.
3: Ну, это же на здоровье, как же так? Я их не зарабатывала. Раз в год, если считать там...
1: Ну,
3: я не знаю,
1: мы с вами сейчас не будем дискуссировать. Да, да, да, я вас понимаю.
3: Мне как-то растянуть надо на год, это же за год, не на один месяц.
1: Я вас понимаю, да.
3: Так не идет расчет? На весь год не рассчитывается?
1: Смотря сколько вы получили.
3: Ну, 1800, там где-то 1900, может быть.
1: Нет, ну, это ладно. Это если меньше определенной суммы, это берется в расчет в этого же месяца. Поэтому в данном случае так получилось.
3: А сколько надо, можно получить? Вот ее бьют, чтобы там
1: 25% от среднестатистической заработной платы. Я сейчас не могу вам сказать точно.
3: Ну ладно, огромное вам спасибо.
1: Всего вам доброго.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Алло, Эллочка, добрый день еще раз. Я забыла вас спросить, мам, аж два вопроса. Если я пойду на пенсию, у меня кица одиночка. 70 лет, допустим, пойду я, да? 2299, у меня кицладзикна. Сколько у меня будет пенсия с социалкой, надбавка? Это чистыми 2299, там высчитывают 220.
1: А какие у вас доходы есть? Я не знаю, какие у вас есть доходы.
4: Смотрите, если я пойду на пенсию, то я хотела вас тоже этот вопрос спросить, сколько я буду иметь право зарабатывать.
1: Чтобы получать социальную надбавку, вы имеете в виду?
4: Да, да, да.
1: 3236 шекелей не будет влиять.
4: 236. И отнять от этого у меня есть пенсия 880 шекелей.
1: Нет, это другое. Вместе, да.
4: Это 2000, не входит сюда?
1: 3236 шекелей входит, да.
4: Подождите, 880 я могу зарабатывать независимо и работать на 3200.
1: Работа и пенсия должны быть 3236.
4: А, все вместе, значит, да. Входит пенсия. Mm-hmm. И скажите, пожалуйста, какая у меня будет надбавка, если у меня кицладзикна 2299?
1: На одного человека до 70 лет 4375 шекелей.
4: Это максимальная, да?
1: Да.
4: Это сахаколь, все вместе.
1: Вместе, да.
4: Mm-hmm. Независимо, сколько кицладзикна.
1: Нет, нет. Это до этой суммы вам доплатят.
4: Спасибо вам огромное.
1: Всего вам доброго.
4: До свидания, всего доброго.
2: Спасибо. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
5: Это я?
2: Да, это вы, пожалуйста.
5: Добрый день, Александр Петахтык. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Для получающих пособие по старости с социальной надбавкой и продолжающих работать... Есть очень большие проблемы, связанные с тем, что, во-первых, итог изменяется в пособие только с 1 января. Но в апреле повышается минимальная заработная плата.
1: Да, это понятно, да.
5: И в июне изменяются ЗНРА.
1: Да.
5: Оздоровительные. Никоим образом это не отражается в пособии, но приходится уменьшать занятость.
1: Окей.
5: Можно ли каким-то образом это изменить?
1: Это только изменить закон.
5: Но это же нереально.
1: Ну, это единственное, что нереально, да, у нас.
5: Это не единственное, но понимаете,
1: я понимаю, я все понимаю, я с вами, я солидарна с вами, я понимаю это все, и тем не менее я ничем не могу Это я даже повлиять не могу.
5: Мало того, что установлены ограничения на доход, это когда правда, человек может это зарабатывать, правда. И при этом эти доходы меняются только в январе, когда и в апреле, и в июне изменяются правила. Да, вроде бы можно зарабатывать больше, но при этом Битуах Леуми не изменяет свои правила.
1: Я с вами это вполне просто... согласна.
5: И это очень резко бьет по карману.
1: Я понимаю. Единственное, что я понимаю, что даже некому обратиться сейчас.
5: Ну да, обратиться может только ногами на голосовании.
1: Ну, это вы сказали, да.
5: Ну, вероятно, да, вероятно так. Но, может быть, все-таки какое-то обращение можно... Ну, это я уверен, что это огромное количество людей.
1: Вы знаете, это делать не могу. Вы же знаете, что нет пророка в Отечестве родном. Так что мне это вообще категорически не стоит делать.
5: Да. Я понял. Ну, хорошо, ладно. Я понял, выхода нету.
1: Да, это печально. Это печально, правда.
5: Да, но понимаете, человек может зарабатывать. Мало того, что его ограничивают возможности зарабатывать, при этом еще его бьют по карману трижды. 1 января, 1 апреля, 1 июня.
1: Совершенно верно. Я уверена, что многие хавректы даже это не понимают и не знают.
5: Они не хотят понимать, им это не нужно, если на своих зарплатах, и мало того, себе они повышают. Причем повышение их происходит намного больше, чем то, что получает человек вот для того же он. Только повышение.
2: Спасибо за звонок.
5: Спасибо.
2: К сожалению, мы хотим успеть просто как можно больше людей, чтобы нам позвонили. Есть еще кто-то? Пожалуйста.
6: Алло?
2: Да, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Эва. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, если пара выезжает за границу вместе и потом едет, скажем, ну, из Болгарии в Румынию, там, или в Австрию, в Голландию, неважно, и возвращается вместе, это не важно, что они там переезжали с места на место?
1: Нет. Главное, сколько дней.
6: Да, это понятно. И второй вопрос. Если пара выезжает, и, например, бабушка едет потом к внукам, а дедушка возвращается домой в разные сроки. Как это считается?
1: Ты считаешь, она должна быть 72, не более 72 дней, и он.
6: Да, но это одна поездка или две?
1: Нет, две.
6: Если возвращается в разные сроки, считается две.
1: Да.
6: А если в один срок, одна.
1: Да.
6: Спасибо большое.
1: Здоровья вам. Да, пожалуйста.
2: Спасибо. Еще один радиослушатель на сегодня, пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте.
1: Добрый день.
7: Добрый день. Меня зовут Ирина, и я хотела задать такой вопрос.
1: Да, Ирина.
7: У меня сын сейчас 27 лет, ему полных. Он находится в военной тюрьме 2 месяца. Отчисления в Битуах Леуми должны мы сами делать?
1: Вы знаете, я должна проверить это. Это неожиданный вопрос такой, я должна проверить это. Сколько? 2 месяца?
7: Да, 2 месяца он уже там находится.
1: Я думаю,
7: что... Я просто думала, чтобы не копился долг.
1: Я понимаю. Он... Это военная служба?
7: Да, по поводу
1: военной. Я не думаю, что он должен сам платить. Я думаю, что это в рамках военной службы солдат не платит сам. Я думаю, что это... Я не думаю, что... Вам стоит проверить, но 90% я думаю, что нет.
7: Хорошо. Лучше уточнить, если что, сам знаю.
1: Пожалуйста.
7: Спасибо. Всего доброго.
2: Да, спасибо. И еще один радиослушатель, пожалуйста.
8: Алло. Здравствуйте.
1: Да. Добрый день.
8: И я хотела спросить, только что слышала, что вы сказали, что у кого инвалидность 65%, тот может зарабатывать там не больше 2000 или...
1: Сколько? Я не сказала не больше. Вот эта сумма, которая не влияет.
8: А Валя, я хотела только узнать, у меня инвалидность постоянная 65% по трудоспособности, я просто работаю на обычной ставке. Я все посылала документы, у меня ничего не...
1: Это
8: не
1: другое было. Дело. Тут все зависит от того, сколько вы зарабатывали до начала получения пособия. Это не всем одинаково. Меня просто спросили, какая сумма не влияет, я сказала.
8: Я работаю, мне 60 лет, я получаю около 3000, там 2900 по дня.
1: Да.
8: И зарабатываю 6,5.
1: Окей. Окей, значит, 6, вы, наверное, так и зарабатывали, когда вы подали документы.
8: Да, да, поэтому, я уже давно.
1: Я понимаю, поэтому тут немножко другая ситуация.
8: А, ну это не влияет мне, не будет долго.
1: Нет, не волнуйтесь.
8: Все, спасибо.
1: Всего доброго,
8: до свидания.
2: Спасибо, еще один радиослушатель, пожалуйста.
9: Да, это я, наверное, да?
2: Наверное.
1: Да. Да, пожалуйста, я с вами.
9: Да, скажите, пожалуйста, мне вот 73 года, и мы с женой получаем, ну, по старости, по особо, и у нас есть социальная надбавка. На какой суммы можно купить машину нам?
1: Вы хотите знать вообще, какая машина не влияет на получение социальной надбавки? Это вы имеете в виду?
9: Да.
1: Угу. 11 227 шекелей не влияет.
9: Да, спасибо.
1: Всего доброго.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Да, так, кто еще у нас на линии? Алло. Я думаю, что, может быть, мы на сегодня завершим уже. Есть еще один радиослушатель, последний на сегодня. Да, пожалуйста.
10: Добрый день, уважаемая госпожа Ялагицын. Меня зовут Ефим, мне 91 год. У меня, слава богу, все в порядке. Между делом я слушаю вашу передачу. Я восхищен вашим знанием дела, я восхищен вашим терпением, я восхищен вашим прекрасным русским языком.
1: Ой, спасибо большое. Да, пожалуйста, я вас слушаю.
10: Все, большое спасибо и будьте здоровы.
1: Всего доброго. Всего
2: вот
1: доброго.
2: Какое
1: очень
2: прекрасное
1: приятно,
2: завершение программы. Спасибо за звонок. Спасибо. У нас в гостях. Всего доброго. Всего доброго. У нас в гостях была Элла Гитсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битой Ухлюми. Элла, большое спасибо. Всего вам доброго. Хорошего дня. А на этом мы наш эфир заканчиваем. За пультом Илайбен Шаббат, продюсер Мила Сталинского, микрофоном был я, Олег Клод, создатель Аллах радиостанции Канрака.